Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал о грабителе, который ночью пробрался в дом. Когда он паковал стереосистему, то услышал голос: «Иисус видит тебя». Он замер, посветил фонариком и в углу комнаты увидел попугая. Он спросил: «Это ты говоришь?» Попугай ответил: «Да, я хочу предостеречь тебя». «Предостеречь меня? О чем ты?» Попугай ответил: «Меня зовут Моисей». Грабитель рассмеялся: «Что за люди назвали тебя Моисеем?» Попугай ответил: «Те самые, кто назвали огромную собаку Иисусом». Сегодня я хочу говорить с вами о том, что вы учтены Создателем. Можно жить и чувствовать себя недостойными из-за ошибок, которые мы совершили, негативных слов, которые люди сказали нам. Может, наши мысли говорят, что мы ничего не достигнем. Если мы не будем осторожны, то придумаем оправдание, почему мы не можем достигнуть своей мечты или подняться немного выше. Этим мы сбрасываем себя со счетов. В Писании пророк Самуил пришел в дом Иессея, чтобы выбрать одного из его сыновей следующим царем. Иессей построил перед ним 7 из 8 сыновей. Он так гордился ими. Они были сильными, талантливыми, красивыми. Самуил хотел выбрать самого старшего сына, Елиава. Он был большим и мускулистым. Казалось, что он только что сошел с киноэкрана. Бог сказал Самуилу: «Не суди его по внешности или росту, потому что он не тот». Бог не смотрит так, как вы. Люди судят по внешнему, но Бог смотрит на внутреннее. Самуил услышал это и передумал. Он сказал Иессею, что это не он. У Иессея был еще один сын по имени Давид. Он был на поле и заботился об овцах. Он даже не подумал о Давиде. Он был самым молодым, он был маленьким, не особо сильным. У него не было опыта. Иессей подумал: нет смысла даже приводить его, он никогда ничего не достигнет. Но когда Самуил увидел Давида, то сказал: он следующий царь. Я уверен, что Иессей и его сыновья были изумлены. Вы шутите? Хотите сказать, что это Давид? Они не учли его. Но хорошие новости: Давид был учтен Создателем. Бог не судит, как люди. У вас может не быть таланта, красивой внешности. Вы не происходите из влиятельной семьи. Это нормально. Вы учтены тем, кто самый главный. Я призываю, не сбрасывайте себя со счетов. Люди говорят: я слишком маленький, у меня неброская внешность. Я происхожу из неправильной семьи. Когда Бог создал вас, то Он вложил в вас все, что нужно, чтобы осуществить вашу судьбу. Это означает, если у вас этого нет, то вы не нуждаетесь в этом. Если бы вы должны были быть высоким, то вы были бы таким. Если бы вы нуждались в большем таланте, то имели бы его. Если бы вы должны были быть другой национальности, то так и было бы. У вас нет недостатка. Вы чудно и дивно сотворены. Создатель Вселенной выбрал вас. Он вложил в вас семена величия. Он сказал: «Вы уникальны, вы шедевр, у вас есть то, что требуется». Он признал вас годными. Не дисквалифицируйте себя. Не надо сосредотачиваться на том, что кто-то смог добиться успеха, что у вашей сестры больше таланта, ваш друг лучше выглядит. Может, это и так, но вы не проживете их жизнь. Вам не нужно то, что есть у них. Если бы вы нуждались в этом, то Бог дал бы вам это. Если вы думаете: вы слишком высокие, слишком низкие, вы слишком молоды, слишком стары, вы неталантливы, недостаточно умны, пусть это войдет в одно ухо и выйдет из другого. Если вы будете жить, чувствуя себя недостойным, то даже при том, что Бог признал вас годным, то вы останетесь вне игры. Иногда мы и не думаем так, но как было с Давидом, другие люди попытаются обесценить, заставить нас почувствовать себя плохими и недостойными. Так было с моим отцом. Он вырос в очень бедной семье. Они выращивали хлопок. Его семья потеряла все во время Великой депрессии. В 17 лет мой отец отдал свою жизнь Христу, первый в семье.
Бог призвал его в служение и вложил в его сердце большую мечту. Он знал, что однажды сможет повлиять на весь мир. Он сказал родителям, что собирается оставить ферму и стать служителем. Он думал, что они будут рады и счастливы за него. Но все было наоборот. Они сказали: «Джон, ты совершаешь большую ошибку. Мы любим тебя, но ты не сможешь повлиять на весь мир. Мы всего лишь фермеры. Это все, что мы умеем делать. У нас нет денег. Лучше оставайся здесь и собирай с нами хлопок». Мой отец знал, что ему предназначено совершить что-то великое, но родители не смогли увидеть этого. Они недооценивали его. Они сказали: «Джон, ты не годишься. У тебя нет таланта, образования, влияния. Ты происходишь из неправильной семьи». Если вы согласитесь с этим, то люди ограничат вас. Они будут стараться отговорить вас от вашей мечты. Одна из лучших новостей, которую я когда-либо узнал, это то, что не люди определяют нашу судьбу, но Бог. Люди не смогут установить границы для нашей жизни. Они могут попытаться отговорить вас, сказать, что у вас ничего не получится, что у вас нет таланта. Это потому, что Бог вложил мечту не в них, но в вас. Не ожидайте, что все будут за вас. Люди не могут чувствовать того, что чувствуете вы. Они не видят того, что вы видите. У них нет веры, которая есть у вас. Они будут стараться вас обесценить. Они скажут, что у вас нет того, что нужно. Вам не нужно их одобрение, у вас есть одобрение Бога. Люди могут недооценивать вас, но тот, кто действительно главный, кто словом сотворил миры, кто поместил звезды в космосе, он учитывает вас. Он говорит: «У вас есть то, что требуется, вы способны, вы осуществите свою судьбу, вы оставите свой след в этом поколении, Бог уже учел вас». Не позволяйте людям недооценивать вас. В Евангелии от Луки, глава 9, говорится, что Иисус целый день учил людей. Солнце садилось, все хотели есть. Ученики пришли и сказали: «Иисус, нужно отпустить людей. Пусть они пойдут и найдут себе еду». Они были в глухой местности, где не было никакой еды. Иисус сказал им: «Вы накормите их». Они спросили: «Что ты имеешь в виду? У нас нет еды». Иисус спросил, что у них есть. Все, что они смогли найти, это завтрак маленького мальчика. 5 хлебов и 2 рыбки. В Писании сказано, что там было 5000 мужей. Это означает, что там было до 15 000 человек, если учесть женщин и детей. Иисус взял завтрак маленького мальчика. Вы знаете эту историю. Он помолился, и это умножилось. Тысячи людей наелись. Я хочу, чтобы мы увидели, неучтенные получили свое чудо. Они посчитали мужчин, 5000, но они не посчитали детей. Они решили: они слишком маленькие, нет нужды считать их. В те дни к женщинам относились как ко второму сорту. Ученики не посчитали и женщин. Бог использует людей, которых другие не учитывают. Возможно, у кого-то из этих 5000 мужчин был завтрак. Возможно, кто-то из учеников принес что-то поесть. Но Бог выбрал ребенка, чтобы сообщить нам: когда люди не учитывают вас и говорят: «Вам нечего предложить, вы слишком молоды, вы не так важны, вы не в счет», то Бог говорит, что вы для меня главный кандидат, чтобы сделать великое. Я учитываю людей, которых другие люди не учитывают. Иногда жизнь говорит: «Я не собираюсь учитывать вас. Вы сделали много ошибок. Вы прошли через развод. У вас есть зависимость. Жизнь будет пытаться отвергнуть вас. Заставит поверить, что в вашем будущем нет ничего хорошего». Помните, когда жизнь сбрасывает вас со счетов, то Бог учитывает вас. Он использует людей, которых другие не учитывают. Когда мой отец отошел к Господу в 1999 году, я знал, что должен стать пастором. Я мог бы прислушаться к голосам, которые пытались обесценить меня. У него нет того, что нужно. Он не учился в семинарии. У него нет опыта. Он слишком молод. Он не в счет. Глубоко внутри я слышал слова Бога: «Джоэл, не волнуйся. Я прикрою тебя. Люди, возможно, не учитывают тебя, но я учитываю. Я знаю,

Судьба. Бог дал вам задание. Я думаю о своем отце. Он был наименее вероятным кандидатом на великие дела. Если бы Бог искал видного пастора, то нашел бы кого-то с соответствующим происхождением, влиянием, образованием, из хорошей семьи. Это было бы понятно. Павел в послании к Коринфянам сказал, что Бог намеренно выбирает неразумное, чтобы посрамить мудрое. Он выбирает слабое, чтобы затмить сильное. Из 5000 мужчин, которые слушали Иисуса в тот день, некоторые были лидерами общества, высокообразованными, уважаемыми и влиятельными людьми. Можно предположить, что хотя бы один из них мог принести ящик, заполненный бутербродами, закусками и водой. Они знали, что будут в пустынном месте целый день. Но тот, кто получил чудо, был наименее подходящим для этого. Это маленький мальчик. Бог использовал слабое, чтобы затмить сильное. Может быть, вы не можете достичь полноты своего потенциала, потому что чувствуете, что у вас есть недостаток в определенной сфере. На вас не рассчитывают. Поэтому вы не стремитесь к своей мечте. Вы не радуетесь жизни. Посмотрите на это иначе. Вы главный кандидат на то, чтобы Бог проявил себя в вашей жизни. Вы можете быть слабым, но Бог хочет показать через вас свою силу. Может, вы меньше всего подходите. Бог хочет сделать в вашей жизни что-то удивительное, так что люди даже не смогут поверить этому. Сделайте свою часть. Верните интерес к жизни. У вас есть все необходимое, чтобы осуществить свою судьбу. Возможно, вы совершали ошибку, но вы остаетесь в игре. У вас могут быть некоторые недостатки и слабости, как у всех, но это не отменит вашу судьбу. Вы чувствуете, что жизнь обошла вас стороной. Все против вас. Хорошие новости. Бог за вас. Последнее слово за Ним. Он говорит, что учитывает вас, когда другие сбрасываются со счетов. Приготовьтесь. Сегодня новый день. Вы увидите, как новые двери начинают открываться. Бог собирается умножить то, что у вас есть. Он собирается перевести вас с последних рядов вперед. От нужды к изобилию, от незначительности к большему влиянию. Вы признаны годным. То, что Бог сказал, осуществится в вашей жизни. Это не просто хорошие и добрые слова. Это пророчество. Если вы примете это и скажете «Это для меня», то вы увидите, как это произойдет. Бог явит вам свою благодать. Много лет назад одна девушка мечтала стать актрисой. Но была одна проблема. Она была очень маленькой. Все эксперты говорили ей, что она никогда не будет успешна в этой сфере из-за своего роста. Это могло стать концом истории. Она могла бы заняться чем-то другим, но поняла один принцип. Она знала, что Бог использует людей, которых другие не учитывают. Эксперты признали ее неподходящей, но она знала, что была признана тем, кто был самым главным. Несмотря ни на что, она пробовалась на различные роли. Эллен Хейс стала одной из самых великих актрис своего времени. Однажды она сыграла роль Марии, королевы Шотландии, которая была одной из самых высоких королев всех времен. Друзья, когда люди сбрасывают вас со счетов, то Бог учитывает вас. В Писании Бог сказал Иеремии, что он станет великим пророком и будет говорить с народами. Он был молодым и неуверенным. Он сказал, «Бог, я не могу сделать этого. Я слишком молод. Я боюсь стоять перед людьми. Я не знаю, что говорить». Бог сказал Иеремии, «Не говори, что ты слишком молод. Не говори, что ты боишься». Он сказал, «Иеремия, я не просил бы тебя сделать это, если бы не знал, что у тебя есть способности». Не позволяйте негативу отговорить вас от вашей мечты. Если бы я прислушался к словам, я не могу быть пастором этой церкви, я никогда не служил раньше, я не учился, я не такого плана человек, то это удержало бы меня от моей судьбы. Когда вы говорите, я не особенно талантлив, я совершил слишком много ошибок, я не такой человек, Бог говорит вам то, что сказал Иеремии. Прекратите это. Не говорите, что вы слишком маленькие, что у вас нет таланта, что не можете достичь своей мечты. Прекратите обесценивать себя. Для вас приготовлено чудо. У вас есть 5 хлебов и 2 рыбки. Возможно, это не выглядит чем-то большим.
Вам может казаться, что вы не подходите. Все против вас. Но именно тогда и появляется наш

Бог. Он может взять малое и умножить это. Не у всех должен быть великий дар, чтобы Бог смог использовать вас великим образом. У вас может быть небольшой талант, начальное образование, небольшое влияние. Но как завтрак маленького мальчика, Бог может взять это и умножить. Он может открыть двери, которые вы никогда бы сами не открыли. Он может высвободить талант, о котором вы и не подозревали. Он может дать вам оказаться в правильном месте, в нужное время и даровать вам расположение, честь и влияние. Не думайте, что находитесь в невыгодном положении. Расправьте плечи, выше голову. Всевышний Бог вдохнул в вас жизнь. Он увенчал вас своей благодатью. В ваших венах течет королевская кровь. Вы находитесь в выгодном положении. Другие люди, возможно, не учли вас, но тот, кто больше всех учел, он вписывает вас в то время, как другие вычеркивают вас. Бог никогда не будет просить вас сделать что-то, не дав вам для этого способности. Вы можете и не чувствовать, что имеете веру, образование или талант. Я не чувствовал этого, когда стал на служение. В этом и заключается вера. Вы должны поверить прежде, чем увидите это. Я слышал об одном пасторе. Перед служением он дал знакомому человеку $100 и попросил, чтобы он положил их в Библию своей жены так, чтобы она не видела. Во время проповеди он попросил, чтобы женщина встала. Он спросил: «Вы доверяете мне?» Она сказала: «Да». Он спросил: «Вы сделаете то, что я попрошу?» Она ответила: «Да». Он сказал: «Тогда, пожалуйста, откройте вашу Библию и дайте мне $100». Она сказала: «Я сожалею, но у меня нет $100». Он повторил: «Вы доверяете мне?» «Да». «Вы сделаете то, что я прошу?» «Да». «Тогда, пожалуйста, откройте свою Библию и дайте мне $100». Она неуверенно открыла Библию и обнаружила там $100. Она покачала головой и спросила: «Как они оказались там?» Он улыбнулся и ответил: «Я положил их туда». Наш Бог такой. Он никогда не будет просить у вас то, чего не вложил в вас. Если глубоко внутри вы знаете, что должны сделать шаг веры, то вы можете не чувствовать, что можете сделать это. Разные голоса будут пытаться унизить вас. Они будут говорить, что у вас нет опыта. Но если вы осмелитесь сделать этот шаг, то обнаружите в себе потенциал, о котором не подозревали. Не говорите: «Я не могу сделать этого». Правильное отношение будет таким: «Я все могу во Христе». Не говорите: «Я нахожусь в невыгодном положении». Правильное отношение: «Я чудно и дивно сотворен. Я дитя Всевышнего Бога». Не говорите: «Я достиг своих пределов, что лучше уже не будет». Правильное отношение такое: «Мои лучшие дни еще впереди. Путь праведного становится ярче. Я ожидаю блестящего будущего». Так поступил мой друг. У него была мечта стать пастором. Но у него были серьезные проблемы с заиканием. В 16-летнем возрасте родители отправили его в престижную школу речи. Преподаватели использовали секундомер. Когда ученик заикался, то они засекали время, которое ему требовалось, чтобы произнести слово. В первый день, когда мой друг произносил слово «the», то ему потребовалось 1 минута и 16 секунд, чтобы произнести его. У него были серьезные проблемы с заиканием. В естественном мире можно было подумать: «Ты не сможешь выступать публично, ты можешь делать что-то другое, но ты не станешь пастором». Он был бы одним из тех, кого не учитывали. Он заикается, вычеркните его. Бог использует людей, которые другие люди сбрасывают со счетов. Когда Он вкладывает мечту в ваше сердце, то Он дает вам и способность сделать это. Всегда будут силы, которые будут препятствовать высвобождению вашего потенциала. Враг хочет, чтобы ваши дары не раскрылись. Он хочет, чтобы ваши лучшие качества не смогли проявиться. Только потому, что у вас есть мечта и что Бог признал вас годными, не означает, что вам не надо бороться за это. Будьте твердыми и настройтесь на то, чтобы стать тем, для чего вы были созданы. Вам нельзя быть слабым, расстраиваться из-за пережитой неудачи и заниматься самосожалением. Вы должны стать твердо и сказать: «Я здесь для того, чтобы победить. Это не такая уж большая трудность. Я все преодолею. Если Бог за меня, то кто посмеет быть против? Я осуществлю свою судьбу». Если вы будете говорить о себе неправильно, то негативные мысли будут говорить с вами. Вы можете отговорить себя от мечты, или наоборот, уговорить себя.

Мой друг оставался один дома, где никто не мог его услышать, и цитировал Писание. Иногда уходило 5 минут на один стих, но он не расстраивался. Он говорил, «Никакое оружие, сделанное против меня, не будет успешно. Благодарение Богу, который всегда дает мне торжествовать». Это не произошло внезапно, но постепенно у него получалось все лучше и лучше. Результат поразил его преподавателей. Сегодня он может говорить четко и плавно, никакого заикания. Плюс он пастор успешной церкви. Что я хочу сказать? Когда жизнь сбрасывает нас со счетов, то Бог не сбрасывает. Не позволяйте отрицательным мыслям, отрицательным людям помешать вам войти в полноту вашей судьбы. Всегда будут голоса, которые говорят, «Вы не подходите, вы заикаетесь, вы совершили много ошибок, вы слишком маленькие, вы недостаточно талантливы». Это ложь, которая хочет заставить почувствовать, что вас не учли, что не стоит рассчитывать на лучшее. Не верьте этому. Не попадайте в эту западню. Когда Бог сказал Моисею пойти и сказать фараону «Отпусти мой народ», то первое, что сказал Моисей, «Бог, я не могу сделать этого, я заикаюсь, я плохо говорю». Легко придумать оправдание. Мне нравится, как Бог ответил ему. Он сказал, «Моисей, кто создал твой язык? Кто делает глухого слышащим? Кто делает слепого зрячим?» Он сказал, «Моисей, кто сказал, что ты не годишься? Кто вычеркнул тебя? Кто сказал тебе, что тебя не учли? Разве ты не понимаешь, Моисей, что я контролирую всю Вселенную? Если ты поверишь, то я могу заставить всему этому осуществиться». За много лет до того, как Давид был избран царем, пророк Самуил пошел к другому молодому человеку по имени Саул и сказал, что он будет следующим царем. Саул сказал, «Самуил, как это может быть? Я происхожу из наименьшего племени, и моя семья самая незначительная в нем». Он говорил то же самое, «Я не могу быть царем, я не в счет. Я из простой семьи, мы не знамениты, мы обычные люди». Интересно, что Самуил ничего не ответил Саулу. Когда мы придумываем оправдание и говорим Богу, «Господь, я не особенно талантлив, у меня зависимость, я происхожу из неправильной семьи». Бог не говорит, «Я понимаю, вы в невыгодном положении». Наше оправдание не волнует Бога. Бог знает, что Он вложил в вас. Он видит ваше величие. Он видит ваше царское достоинство. Он видит ваш потенциал. Вы еще не подошли к нему. Наши сомнения, страхи и неуверенность не заставят его передумать. Он уже определил план для вашей жизни. Он говорит вам сегодня, «Я призвал вас быть царем, быть царицей и править в жизни. Установите новый стандарт для своей семьи». Почему бы вам не прекратить оправдываться и не прийти в согласие с Богом? Мы думаем, что не подходим из-за ошибок, которые совершили. Нас не учитывают, потому что мы жили неправильно. Именно поэтому мы остаемся вне игры. В Ветхом Завете говорится, что Бог нуждался в человеке, чтобы спасти израильских соглядатаев в городе Иерихон. Кто-то узнал, что они в городе, их разоблачили и должны были схватить. Бог мог выбрать любого, чтобы помочь им. Он Бог. Он мог сделать так, чтобы воины помогли им вырваться, или лидера общества, который тайно вывел бы их из города. Но он не сделал этого. Бог избрал женщину по имени Раав, которая была блудницей. Все смотрели на нее свысока. Она никогда ничего не сможет совершить. Ее не стоит учитывать. Бог не судит так, как люди. Люди видели ее недостатки, ошибки, но Бог видел необработанный алмаз. Он видел ее потенциал. Он знал, кем она могла стать. Бог посмотрел с небес и сказал, «Я хочу использовать ее». Я могу услышать, как ангел говорит, «Извини, Бог, я не говорю, что ты ошибся, но ты выбрал неправильного человека». Эта женщина – печально известная грешница. Она разрушила свою жизнь. Она не подходит. Бог сказал, «Я не ошибаюсь. Я выбираю людей, которых другие люди не выбирают». Раав не только спасла соглядатаев, но это сохранило ее жизнь и жизнь ее семьи. Вот какой удивительный Бог. Раав вышла замуж за еврея. У нее родился сын по имени Воз. Воз родил Иессея. У Иессея был сын по имени Давид. Это означает, что Раав, бывшая блудница, находится в родословии Иисуса Христа.

Бог не выбирает так, как люди. Возможно, вы и совершали ошибки. На вас не рассчитывают, вы все упустили. Я хочу сказать вам, что вы учтены Создателем. Он смотрит с небес прямо сейчас и называет ваше имя. Я выбираю тебя. Я хочу, чтобы ты совершил что-то великое. У меня есть для тебя судьба. Я хочу сделать твою жизнь значимой. Возможно, люди списали вас, но Бог вписал вас обратно. Он признал вас годным. Вы остаетесь в игре. Каждое утро, когда вы встаете, помните, что вы учтены тем, кто самый главный. Последнее слово за Богом. Он говорит, что вы искуплены, прощены, благословлены, что ваши лучшие дни еще впереди. Я верю и провозглашаю, что ваши мечты возвращаются к жизни. Надежда возрастает. Вы станете тем, кем Бог создал вас, и будете иметь все, что Он определил вам иметь во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце, стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: Привет, друзья! Мы продолжаем съемки второго сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности». И мы рады приветствовать каждого из вас здесь, в нашей студии, на этих съемках. Мы рады и всем вам, кто подключился к нашей прямой трансляции на YouTube или в социальных сетях. А также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нашу передачу на своих телевизорах, в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу «Территорию реальности». Скажите, вам когда-нибудь приходилось слышать такое выражение «что посеешь, то и пожнешь»? Приходилось. Я думаю, что многим это приходилось слышать. Но что оно означает и так ли просто это утверждение? Занимаясь садоводством, огородничеством, наверное, каждый из вас рассчитывает на то, чтобы что мы посеяли, собрать это все дело в гораздо большем объеме. То есть посадили семечко, собрали плод. В прямом же значении эта пословица означает то, что посадили мы семена огурцов, мы собрали огурцы, посадили семена моркови, собрали морковь. Но что относительно духовной жизни? Рассчитываем ли мы на соответствие сеяния и жатвы, или в нашу жизнь вмешивается принцип домино? Наверное, каждый из вас видел такие ролики, где толкаешь доминошку, она толкает следующую, следующую, следующую, и так вот это вот завораживающее зрелище. Что закон Божий говорит о принципе домино? О вопросах проклятия, вопросах благословения. Давайте мы эти непростые вопросы зададим нашему гостю, музыканту и композитору, священнослужителю, а также молодежному пастору Павлу Жукову. Встречайте.
1: Всем привет.
0: Павел, привет. Итак, о чем вкратце мы сегодня будем говорить?
1: А об этом вкратце вообще не поговорить, честное слово. Вопрос серьезный. Попробуем увидеть определенную динамику, причем и хороших, и плохих процессов в нашей жизни. Кстати, не раз упоминается вопрос там, в духовной жизни. Ну, давайте снимем эти розовые очки духовности и подумаем о том, что духовность будет складываться из того, что происходит в реальной жизни. Поэтому не думайте, не разделяйте светскую сферу и духовную сферу. Все едино. Вы же единые личности. Поэтому вопрос принципа домино – это вопрос такой очень проникающий во все сферы. Если разберемся, значит, хорошо посеем, хорошо пожнем.
0: Отлично, спасибо большое. Ребята, вы тоже будьте активными. Вы можете задавать вопросы по ходу программы, либо вы можете сделать это чуть позже в рубрике «Вопрос-ответ». Те, кто нас смотрит онлайн, вы можете нам написать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Либо вы можете позвонить нам по телефону, который вы сейчас видите на своих экранах, и передать свой вопрос через нашего оператора. А после этого мы в прямом эфире эти вопросы обязательно нашему специалисту передадим и постараемся на них ответить. Ну что, Павел, я передаю тебе слово.
1: Спасибо за
0: вас.
1: Слово.
0: Приветствую на нашей территории реальности.
1: Итак, друзья, мы на территории реальности. Вот если закончится проект, вы в территорию нереальности попадете? Или все-таки реальность будет продолжаться? Или мы просто раскрываем некоторые законы, по которым уже наш мир устроен? А если ты их не знаешь, то кажется, что это что-то такое выдуманное, иллюзорное. А потом понимаешь, а нет, никаких фокусов, никакой магии. Все очень реально, практично. Сегодня тема «Принцип домино». Или «Причинно-следственная связь как залог успеха». Но это очень... Реально насущный вопрос и для вас, для молодых людей, которые только начинают строить жизнь. Кто-то начинает строить жизнь или уже построил? Хорошо, так капитально. Кто в начале пути? Кто уже завершает путь? Ваше счастье. Но Соломон говорит, что конец дела лучше начала его. Но чтобы дойти до конца какого-то дела, нужно хорошо начать. Про хорошее начало вы тоже знаете. Это называется «на чем строишь?» Какой фундамент выбираешь? Если попадаются вам некоторая информация, там ролики на YouTube о неудачных стройках, сердце крови обливается. Такой замечательный дом, так уже красиво отделан. Проблема была в фундаменте, и этот дом падает. Хорошо, что падает, немножко предсказуемо, и все успевают убегать. Но по жизни тоже может такая тема произойти, когда человек не озадачился вопросами вот в фундаменте, в основании, а потом происходит некое пожинание. И ну, сетование, прям вот разрушенные мечты, разочарования и так далее. Принцип домино. Само слово домино. На что-то похоже? Знаете ли вы это слово из других каких-то языков? Историки говорят, что домино как игра. Для начала сама игра, да? Она появилась в Италию, ее перевезли с Востока. Причем, когда эту тему затронул, первый раз прочитал, в Италию привезли с Востока и даже с Китая. А это было в 2020 году. Что из Китая благополучно в Италию привезли, и первая она пострадала? ну, пресловутый коронавирус. Я потом думаю, ух ты, глянь, помимо того, что саму игру домино привезли, то еще и принцип домино привезли. Началось где-то там в селении Ухань на рынке и закончилось масштабным падением всей медицины из Италии и дальше всей Европы. В общем, принцип домино. Так вот, эта игра, она тоже носит интересное название, и в названии этой игры присутствует имя Бога. Домини. Это по-латински Бог. И даже есть такая... Ну, предположение, историческая зарисовка на тему, что монахи играли в домино. И вот они кладут костяшку, эту фишку домино, и говорят, Domini gratias, или благослови Господь, или благодарю Господа. То есть ассоциация в игре с Господом. Другая вариация, что кто выложил все эти фишки на стол, тот и господин. Доминус. Ну, не суть. В саму игру домино играть мы-то точно не будем, но принцип домино не касается игры. Вот дети, точки, там, рыба, вот это все. Нет, принцип домино совсем другой, и вы его тоже знаете. Он распространен и любят в него играть детки, когда ставятся просто эти фишки. И чтобы завалить всю эту картину, что вы делаете? Какое усилие направляете? На что? На первую доминошку. Последняя какая-нибудь по счету, 10-я, 20-я, 100-я, упадет не потому, что вы каждую толкали, а вы толкнули только одну. Этот принцип важно запомнить. Не всегда все в жизни происходит от того, что ты прямо на это повлиял. Вы можете ничего не делать. Уже работает, уже запущено. Может быть, оно запущено неделю, две недели, месяц, год назад запущено. И тут выстреливает. Это касается, допустим, вопросов здоровья. Вы любите плавать в море, загорать, купаться. И простая тема. Вы наплавались, вышли в плавательном белье, как положено, и стоите на ветру, обсыхаете, играете. Разок, другой, один день, другой, третий день. Такая простая мелочь, как мокрое белье, плавательное, на вас играет, действует потихонечку. Что происходит? Охлаждение. Все это накапливается. У девочек по одному сценарию, у мальчиков по другому сценарию, и потом, спустя время, ой, тяжелое простудное заболевание, а еще через какое-то время неспособность иметь детей. Еще маленький пример. Памперс. Вообще-то не памперс, а подгузник. Памперс — это лейбл. Ну, теперь мы так все называем. Чтобы себе облегчить жизнь, родители закупают горы этих самых подгузников. Более того, когда поздравляют молодую семью, конвертик дарят, это вам на подгузник, ну, на памперс. Слышали, да? Видели? Поздравляем на памперсы, да? Молодую семью на памперсы. Спасибо, молодцы, это мина замедленного действия. Ребеночку надевают памперс. Он благополучно и комфортно себя чувствует, потому что реклама сказала, что попка дышит. И вот такая дышащая попка год-другой проводит в тепле. И что? Не показывать на себе? Все в этом проходи. Не доказано? Доказано уже. Ну, родители, кто предметно сталкивался, наблюдали. Значит, происходит перегревание у ребеночка, выстреливает через 10, 15, 20 лет. Проблема. Грамотный же родитель будет вкладывать не в подгузники, а просто немножко жертвовать своим сном и тренировать своего ребенка, ходить, значит, показывать свое желание родителям. И из-за этого происходит невероятная экономия семейного бюджета. Не надо покупать огромное количество подгузников. Ребенок сам показывает, мама реагирует. Мне эта жена делала где-то с третьего дня, еще раз я не говорю, дня появления ребенка на свет. Я не представляю, какие суммы мы сэкономили за вот воспитание трех детей, не тратя на подгузники. Просто немного бдительности, немного жертвенности. Не так, чтобы ушатали свое здоровье или не высыпались, ничего. Но я это испытал. Мои дети этот этап прошли уже, все, они выросли. Но это просто, ну, благословение финансовое. Почему? Немножко жертвенности, немножко благоразумия. Давайте подумаем, как это все запустилось изначально, как это все пошло. Однажды была история на планете Земля, когда Господь говорит, «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, поэтому их плоть, ну, они плоть, пусть будут дни их 120 лет». Напомните, что это за сюжет, что это за событие в истории планеты? Это время, ну, где-то 1500 лет после сотворения нашей планеты. За 1500 лет человечество от стадии «хорошо весьма» доходит до того момента, о котором мы с вами, говоря о Боге любви, Бог всепрощения, Бог, отдающий жизнь за детей своих, говорит: «У меня нет никакого рецепта по обращению к этим людям, по общению с ними, по исправлению и так далее, кроме уничтожения». 1500 лет. Представьте себе вот эту прогрессию. От того, что просто что-то сделал и Адам с Евой неверно, и как, что из себя представляет человечество во времена Ноя. Бог говорит: их мысли и действия – все зло во всякое время. Вот вам вот эта картина. Запоминаем этот урок. Потом происходит, соответственно, потоп, и вот Бытие 8 глава уже говорит о другой картине мира. Бог говорит так: «Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето, зима, день и ночь не прекратятся». Поэтому причинно-следственная связь, которую мы с вами можем видеть везде и во всем, Бог ее изначально уже Ною сказал. Будет сеяние и жатва. Ну, холод и зной, зима, лето, понятно, но вот сеяние и жатва – это принципиально. Мы запоминаем этот принцип – сеяние и жатва. Потому что, ну, этот самый принцип «что посеешь, что и пожнешь», он не такой простой. Давайте разбираться. Причинно-следственная связь – это связь между явлениями, при которой одно явление, называемое причиной, при определенных условиях порождает другое явление, называемое следствием. Однако, как правило, не бывает просто одной причины и одного следствия. Чаще всего бывает одна причина и много следствий. Если вы обратитесь вот к тому тезису, о котором говорит человек, давайте посмотрим, как это, об этом еще и Павел описывает, вы увидите, что сеяние и жатва – это не совсем то, что ты посеял, и то, что ты обязательно пожнешь. Это не одинаковые вещи. Ну, посмотрим некоторые рассуждения от апостола. «Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом, ибо каждый понесет чье бремя? Свое бремя». Кстати, когда вы соприкасаетесь с христианством и думаете, что Христос предлагает вам нести его крест, неверно. Никогда Иисус не предлагает нести его крест. Он говорит: отвергни себя, возьми какой крест? Свой крест. Вот запомните. Запомните, друзья, что в нашей жизни нам приходится нести свой крест. И вот этот крест – это как раз часть вот этого принципа домино или принципа сеяния и жатвы. Причинно-следственные связи. Крест зачастую – это то, что я пожинаю из-за того, что я немало посеял. Некоторые люди, расслабляясь, приходя к вере, говорят: ну все, я сейчас помолюсь, давайте молиться, чтобы у меня все устроилось, чтобы у меня все было хорошо, пусть меня Господь благословит. Господь благословит, но это не значит, что Он отменит причинно-следственную связь. Это не значит, что Он из твоей жизни абсолютно уберет крест. Не надевайте розовые очки христианства такого гламурного, интересного и бессмысленного. Смысл в том, чтобы нести свой крест. Этот крест бывает тяжелым, бывает трагичным. Маленький пример. Крест, который иногда приходится нести, и даже иногда не понимая, почему. Небольшой рассказ о своей жизни. В моей семье, родительской семье, в 79-м году родился мой старший брат. Из-за того, что роды были тяжелыми, и врачи, понятно, Советский Союз, окраина страны, Архангельск, они допустили ошибку. При родах они наложили щипцы на голову. Они сдавили голову, они травмировали ребенка. В течение 3 или даже 5 суток он был без сознания, но выжил. Но без последствий это не осталось. Представьте себе первенец в семье верующих, без пороков, без всякой причинно-следственной связи, которая бы указывала на то, что это вина. Этого нет. Но такая трагедия происходит. Матушка молилась, переживала, просила оставить, у Бога просила жизни. Бог оставил жизнь. Но это история жизни человека с огромным букетом инвалидности. Это первая группа инвалидности, это невозможность говорить и так далее, и так далее. ДЦП, ну, просто невероятный букет. В этом году исполняется 42 года моему брату, до сих пор он живет. Это забота, переживание для семьи. Это крест семьи. Я понимаю, что вот эта причина, которая случилась, можно найти какие-то объяснения. Но это явилось причиной какого-то другого следствия. Следствие воспитания, влияния, ощущения боли, сострадания и так далее, которое повлияло на семью. И несмотря на то, что это трагедия в моей семье, для меня это небольшая панацея от эгоизма, от гордости, от эгоцентричности и прочих вещей. И то я понимаю, насколько я порочен, насколько я несовершенен, но вот рядом со мной человек, который пострадал и жизни не видел, ну, отрезвляет, понимаете? И получается, что его инвалидность повлияла на меня. Я как будто бы один человек в семье. Это крест. И Господь говорит, неси крест. Ты что думал? На земле, если ты с Господом, у тебя все шоколадно, красиво? Так не бывает. Надо спокойнее к этому относиться. Испытывает себя, несет похвалу, будет иметь похвалу в себе, а не в другом. Наставляемый словом, делись всяким словом с наставляющим. Следующая идея. Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что человек посеет, то и пожнет. Самое главное. А куда ты сеял? Смотрите, принцип. Сеяние жатва. Что посеял, то и пожал. Но вопрос, а где ты сеял? Если ты сеешь в мире, в каком-то светском обществе, в дружеском коллективе, ну иди пожинай там, где ты сеял. Я вот добрый, я тружусь, я хороший, я вот это... Вопрос, ты куда сеял? Люди не всегда задают этот вопрос. Человек приходит домой, ну, самая бытовая семейная ситуация. Да я пахал на работе, я 12 часов у станка и так далее. Ну, это ты там пахал, а на дом, на семью у тебя времени нет. Ты можешь от семьи получить бонусы? Нет, ты в семью не вкладывал, ты в семью максимум принес денежные знаки. Как ты можешь ожидать, что в семье будет мир, покой, благополучие, понимание, все на цыпочках? Это что за тирания? Ты там сеял, иди пожинай у начальника. И так и происходит. Люди пожинают на работе, а в семье раздрай. Сколько таких воспитанных детишек, которые при живых родителях, при хорошей упаковке, ну, финансовой, все нормально, благополучии, вырастают моральными уродами. Почему? Не было вложений в этих детей ни папы, ни мамы. Все на работе, все заняты, надо детей кормить. И что мы получаем? Эти моральные уроды не от нищеты, а просто от безнаказанности, от безразличия, от грубости по отношению к другим людям творят насилие, разбиваются на дорогах, мучают животных, мучают других людей и так далее. А потом все это еще и в Инстаграм, в Ютуб. Обилие моральных уродов. Почему? Сеем в другом месте. Пожинания не происходит, жатвы нет. Вы должны этим озадачиться сегодня, потому что вы выбираете место, где будете сеять. Если вы слишком много посеяли в мире, а потом я хочу в духовной жизни плодов. Почему у меня нету плода духа? Да ты не сеял там. Ты много делал, ты был профессионалом, ты что-то тратил, ты прям впахивал, молодец. Но это было там и там и там. Не здесь, не в духовной жизни, не в семье, не в дружеском коллективе, среди единоверцев. Подумайте, где ты сеял, чтобы потом там же и пожинать. Это очень правильный смысл. Но еще одна характеристика причинно-следственной связи, уверен, вы понимаете, что принцип домино – это распространение реакции по цепочке. Ты действуешь в одном месте, а по кругу, по какой-то, значит, схеме вылетает в другое. Ну, вот классическое определение. Распространение по цепочке определенного явления под действием какого-либо фактора, который влияет на какой элемент цепи? На первый. И вот сложность бывает в связи с тем, что в мире, где все должно быть в динамике, в прогрессии и в развитии, каждая следующая доминошка не остается той же. Понятно, что есть картины, когда рисуют одинаковыми доминошками. Ну, видели, да, там прям чудо. Я представляю, сколько времени они потратили, чтобы нарисовать картину доминошками, и эта картина полностью изображается, когда происходит это самое падение. Первый опустил, и все. Но в мире чуть сложнее все. Помните, вы сеете не для того, чтобы положить в землю зернышко и потом выкопать это самое зернышко. Представьте, два ведра картошки весной принесли, копали, значит, сажали осенью, да тоже два ведра. Ну, глупо, правда? Некоторые даже за тем горохом, который вырос после лета, даже не приходят, потому что выкапывать нечего. Мы сажаем почему? Мы хотим большего результата. Поэтому многие действия в жизни, они развивается именно по этому принципу, когда следующая, каждая следующая доминошка больше предыдущей. Есть этот принцип, его исследовали многократно, это называется эксперимент Уайтхеда, и один физик из экспларатории города Сан-Франциско в 2001 году повторил. Ну, потом на Ютьюбе тоже вот недавно, ну, многие, наверное, блогеры повторяют, кто-то делает там картонные, ДСПшные и прочие доминошки, и показывают, как это работает. Задача всего лишь в том, чтобы первую доминошку сделать, допустим, 2 дюйма, ну, вот такую маленькую стандартную доминошку, каждую увеличивать в 1.5 раза. На 10-й фишке рост получится примерно с большого баскетболиста. Ну, Мэджик Джексон, допустим. 18-я доминошка — это уже Пизанская башня. 23-я доминошка — это Эйфелева башня. 31-я доминошка будет на 1000 метров выше над Эверестом или Джомолунгмой. Знаете, это 8 километров, представьте, еще 1000 сверх. А 57-я – это мост, который достигает Луны. 57-я доминошка. Если хотите, просто возьмите, пересчитайте, ставьте задачу вот такую. Понимаете, это как называется в мире математики, вы изучали? Какая прогрессия? Геометрическая прогрессия. Всего лишь 50... Даже в арифметической тоже будет, мне кажется, здесь и арифметическая, плюс сочетание с геометрической. Эта тема хорошо проиллюстрирована в Священном Писании. Вы должны вспоминать сюжет, который происходит с Адамом и Евой. Эта история, опять же, стара как мир, мы все ее знаем, но к ней нужно возвращаться вновь и вновь, потому что это основа Библии. Это фундамент. Ты если не понял, что в Эдемском саду произошло, и не разобрался и тысячекратно, то ты будешь все время ошибаться в чтении всей остальной Библии. Поэтому повторяйте эти идеи. Адам с Евой, их доминошка маленькая, ну, не 2 дюйма, может, какой там плод был, ну, 20 сантиметров, 30 сантиметров, какая-нибудь такая увесистая груша, ананас, что там на дереве сорвали, тыквы. Сорвали, съели, ничего страшного. Ни кровопролития, ни скандалов истерики, ни мордобоя, ничего страшного. Всего лишь маленькая доминошка. Но возникает, они же биологические существа, они живые, они рефлексируют. Начинается реакция, реакция страха. Что они начинают делать? Они бегут в кусты, начинают обрывать лихорадочно листво, начинают шить. К ним приходит Господь, говорит: где вы? Я убоялся. Что такого? Ты всего лишь маленькая доминошка. А я убоялся. Почему? А не ел ли ты? Не, и понесла я какой-то детский сад. Жена, которую ты мне дал, вот змей, которого ты создал, вот это все. Бунт. Непризнание. Понимаете, ты съел, ну, уронил доминошку, съел плод. Скажи, я согрешил, я вот это сделал. Этого не происходит. Происходит оправдание, происходит нагнетание. Ну, вспомните себя, когда вы вдруг начинали что-то сочинять и завирались. Было такое? Кто позволял себе по детскости так завираться? Ну, правильно, это атрибут детей, всех, это характеристика всех детей, поэтому, ну, обидно, что это было, но уж данность такая есть, никуда не деться. И вот происходит это с Адамом и Евой. Вроде ничего такого страшного, как бы, ну, внешне не происходит, мы только духовный смысл находим. Но, извините, Господь говорит, теперь, чтобы хоть как-то продолжать с вами хотя бы вот как-то общаться, и даже вы между собой, вы еще Бога не видели, вы уже друг от друга, муж и жена друг от друга пытаются скрыться. Что такое? Вы и так с друг другом спите, вы познаете друг друга. Что такого стеснительного? А они начинают стесняться. Это ненормально. Ты ж за нее, она тебе жена, ты за нее вот это... Стыдно. Я убоялся, вот фикусом прикрылся. Бред. Потом они уходят из рая. Господь говорит: нельзя, если они сейчас возьмут дерево жизни, они же вечно будут это творить. А Господь знает прогрессию. Они, Адам с Евой, еще не знают. А что так сложно? А что нельзя как-то так быстренько уладить? Нельзя, потому что пошел принцип домино. Рождаются два ребеночка, Каин и Авель. Авель более-менее адекватный, покладистый, праведный. А Каин закусывается. Что с ним происходит? Поникло лице, а потом... умышленно зовет брата в поле и убивает его. И дальше динамика. Мы почитаем всего 6 страниц Библии, и к чему мы приходим? К тому самому потопу, когда Господь говорит: 1500 лет, потенциал жизни лет по 800-900, а адекватного разговора вообще не получается. Ни жертвоприношения, там, ни какой-то религии спасителя, ничего не получается. Все надо уничтожать. И Господь это не один раз делал, один раз... Позднее была такая история с народом израильским. Они настолько уже с ума сошли в поведении. Господь говорит, отойди, я сейчас их уничтожу, а от тебя, Моисей, произведу новый народ. Только благородство Моисея сработало, что Господь не уничтожил Израиль. Он хотел, говорит, я уничтожу, от тебя новый народ произведу. Отложим, так сказать, этот выход и развитие еще там на несколько столетий, пока не расплодятся и так далее. И Моисей говорит, нет, и меня уничтожь, все, но только, пожалуйста, ради тебя, ради имени твоего. Конечно, за всем этим стоит Господь, но поймите, насколько коварен грех. Поэтому в своей жизни, когда мы позволяем себе такую фразу, ну, есть у меня грешок. Молодец, доминошка пошла. Она уже падает. И сколько раз ты этот грех повторял? Доминошка падает. Тебе любой психолог пропишет, что любой грех повторяемый, там, вредная привычка, она прописывается где? На уровне нейронных связей. Она закрепляется. В следующий раз ты об этом даже думать не будешь, ты так и сделаешь. И тот, допустим, человек, который себя не умеет контролировать, один раз не контролирует, другой, третий, потом что он делает? Да он просто хватает за что-нибудь и убивает. Тоже бывают случаи такие, да, в нашем обществе? Просто неадекватный человек в приступе, ну, каком там, в состоянии аффекта. Ну, это ж человек был, ну, неужели подумал? Нет, не подумал. Почему? Доминошки нападали, накопились уже все, уже Эйфелева башня, уже Эверест перешел и так далее. Та же самая пандемия. Год назад мы сидим, 200 заболевших в городе, там 300, ну страшно, да, все. 20 тысяч не хотите? 30 тысяч заболевших, сколько похоронили? Пожалуйста, вот за год вам принцип домино в масштабах всей планеты. И где-то приняли неправильное решение, в некоторых странах приняли неправильный протокол реакции вот на эту пандемию. И потом, спустя несколько месяцев, говорят, мы ошиблись, мы неправильно, у нас все, полный локдаун, у нас падение медицины, обрушение просто в хлам и так далее. А за всем этим жизни людей. Если они не погибли, они пострадали просто от самой болезни и от последствий болезни. Еще раз. В нашем мире сегодня работает невероятно этот принцип домино. И мы должны его с вами видеть. Таким примером, еще раз, семейным, потому что это вас касается. Опять же, я обращаюсь к Библии, потому что лучше, чем библейские примеры и сюжеты, вы не найдете. Просто не найдете. Это сеяние Иакова и жатва Иосифа. Сколько детей у Иакова было? Давайте, сколько сыновей было? Детей у него было даже не 13, а еще больше. Там и дочери были. Ну, 12 сыновей. Сколько у него жен было? Да, надо увереннее отвечать. 4. Ну, как бы 2 официальные, с которыми прям в ЗАГС ходил, 2, которые просто так через постель. Наложницы. По-современному любовница или сожительница. Кто-то более продвинутый говорит, это гражданский брак. Ага, сейчас. Это сожительство. Не называйте вещи, не путайте вещи. У него 4 жены. Знаете, почему запускает или вот, в свою семью Иаков проблему? Первый раз, когда он женился, он был под шофе. Настолько, что не разобрал, какую жену ему дали. Разобрал только утром. Ты 7 лет любил, ухаживал, заботился, вкалывал, просто убивался за эту женщину. Тебе ее дают ночью, ты всю ночь не можешь разобрать, что это за женщина. Утром пропажа обнаружилась. Ну, как бы не пропажа, подмена там. Потом вторая женщина, потом наложница. Он идет на поводу, они делят постель своего мужа там за счет яблок и так далее. Бред. Кто управляет своей семьей? Иаков, ты глава семьи. Вот эта вся атмосфера, которую он создал, это он же хитрец, это он же проныра, это он папу обманул. Чувствуете? Кто это все сеял? В итоге Иосиф, родившийся в этой семье, и вдруг по Божьему откровению говорит, папа, а вот они, братики там плохо сейчас себя вели, ну, стучит так, постукивает, как любимец, это тоже логично. Тоже проблема, папа обеспечил. Нарожал детей, люби всех одинаково. Или хотя бы не выделяй. Они и так, детишки эти, с уязвленным самолюбием, им тяжело. Чувствовать, что ты сын не основной жены, а служанки. Представьте, какой комплекс у ребят был. У Дана, Нефалима, Гада, Асира. Это же не просто имена, это такие же личности, как мы с вами. И у них чувства тоже есть. И на эти чувства глубоко наплевали папочка с мамочкой, с мамочками. Почитайте, как там атмосфера в семье складывалась. А потом Иосифу дается по благословению сон, Он это по наивности озвучивает. Тут и досада, и агрессия. Семен говорит, надо его убить. Пытаются, прям уже хотят убить. Благо Рувим вмешивается, Иуда корыстно говорит, давай продадим. Просто представьте себе ощущение Иосифа. 10 братьев тебя продают как вещь. В принципе, хотели бы, убили бы. Как вещь. Без перспективы. Господь не говорил, ты поверь мне, ты пойдешь, у тебя такая судьба. Ничего, ничего не знает. Просто какой-то сон про поклонение там чего-то. Представьте себя на месте Иосифа. Кому спасибо? Папа. Но папа, помимо вот всей этой плохой ситуации, помните, сеяние это и плохое, и хорошее. Когда вы сеете в огороде, там, картошечку, свеклу, морковочку, вырастает не только хорошее, вырастает плохое. Репейничек посадите, вот такой куст, вот такой ствол у этого репейника может быть. За один сезон только, да? Но, слава Богу, Яков сеял и доброе. Яков посеял в сознании Иосифа добрые семена, знание Бога, чувство, что ты ходишь пред Богом, страха Божьего. Иосиф идет в Египет, тоже начинает сеять. В виде чего? Верность, принципиальность, трудолюбие, честность, целомудренность. Не спать с кем попало и не петинговать и прочее. И в итоге, через несколько лет, он становится премьер-министром Египта и спасает всю свою семью, всех любимых своих братьев, папу, маму уже нет, и весь тогдашний мир, который вокруг Египта. Просто представьте себе масштаб. Почему? Сеял. Что он такого делал? Да сеял чуть-чуть. Он даже не в госаппарате сеял. Что он делал? Трудишь, метешь, мети красиво. Убираешься, считаешь, считай правильно, а не так, чтобы тебе в карман перепадало. Просто. Доминошки маленькие, вот такие, какие он сам может построить. А следующие доминошки, за них отвечает Господь. Ты делаешь маленькую доминошку правильную, толкай ее, запускай хорошую. Господи, можно? Можно. По писанию, по закону. Запускай домино. Следующие будут выше. Но они, может, даже не от тебя. Господь там фараону сон даст. Господь даст памяти виночерпию. Это уже Господь отвечает. Некоторые люди говорят, как я это делать? Я вот не знаю, это риск, я переживаю. Ты верующий вообще в Бога? Ты Бога хочешь испытать? Бог прямо говорит, испытайте меня, я сделаю для тебя. Но ты сделай свою часть достойно, доминошку правильную запусти в правильном направлении и с хорошими мотивами. Все. Дальше я сам сделаю. У Иосифа это получилось. И многие из героев Библии, не надо акцентировать на печальные вещи, на хорошие, они многие справились. Поэтому мы имеем список героев веры. Вдохновляйтесь, воодушевляйтесь тем, что такие же люди из плоти и крови даже в худших ситуациях справились. Причинно-следственная связь. Сеяние и жатва не отменяется, обязательно работает. Сегодня, давайте прямо навскидочку, где, какие сферы вот ваши насущные, нужно помнить принцип домино, чтобы переживать, молиться об этом, планировать и так далее. Какие сферы? Ну, допустим, семейные отношения надо? Да. Сеять в ночь перед экзаменом тяжело, правда? Когда надо сеять? Всю сессию. Нет, весь семестр. Кто в сессию начинает сеять, то обычно заканчивается дело коррупцией.

Да. Сеять в ночь перед экзаменом тяжело, правда? Когда надо сеять? Всю сессию. Нет, весь семестр. Кто в сессию начинает сеять, то обычно заканчивается дело коррупцией.

0: 30, 60, 100. Это много, это масштабно. Поэтому сейте доброе, рассчитывайте на добрый результат. Он прилетит, даже не будете ожидать. Ух ты, я не думал, что так получится. Это приятно. Мне было так не раз такое наблюдение. Что-то делаешь, такой мелочь, казалось бы, ни о чем. И вдруг человек приходит, начинает тебя благодарить. Да я просто так, ой, нет, это для меня было так важно, вот тебе подарочек, вот тебе забота, вот тебе какие-то радости и так далее. Так я ничего такого серьезного не делал. А благодарность большая. Почему? А я доброе сделал. Маленькое, но доброе. 30, 60, 100. Запомните. И последний урок, который приходит из закона Божьего. Вы его знаете. Причинно-следственную связь Господь отразил в законе Божьем. Это вторая заповедь. Помните ее обязательно. Я Господь Бог твой, наказывающий детей за вину отцов. До какого рода? Третьего, четвертого. Вот ты, личность, ты, вселенная, за тобой твои дети, может быть, не один, это род. В роду может быть несколько детей, да, вот в этом поколении. Потом внуки, правнуки, четвертый род. Теперь представь, какое это количество. Если вы многодетную семью хотите создать, как я мечтал в детстве, 6 детей, пока только половина от мечтаний. Это много, это реально много. И это наказание. Но есть другая часть, тоже причинно-следственная связь, принцип домино. Творящий милость до тысячи родов, любящий меня и соблюдающим заповеди мои. Понимаете, классно как. А теперь калькулятор берите или сами в голове посчитайте. Насколько тысяча больше, чем 4? Молодец, давай зачетку, 5 по высшей математике. Вышняя математика. Это Всевышняя математика. Друзья, Господь в 250 раз больше желает благословлять, чем наказывать. Поэтому вот эту первую часть, вы ее знаете, но из этого вывод не делайте. Вывод делайте из того, что Господь любит и благословляет тех, кто просто взаимно к Нему относится. Это радостная весть. Причина, следственная связь. Принцип домино. Им можно вооружиться, можно сеять хорошо, пожинать еще лучше, потому что Господь любит благословлять больше, чем наказывать, в 250 раз. Мне эти цифры нравятся. Да будет Господь прославлен за этот принцип, который работает по лучшему сценарию. И вам в этом благословений.
1: Павел, спасибо большое за эту тему. Давайте мы зачитаем тебе некоторые вопросы, которые к нам пришли. Также вы, ребята, можете готовить свои вопросы, и мы к ним вернемся чуть-чуть попозже. Итак, первый вопрос. Есть такие моменты, когда человек пожинает свои плоды, а есть, когда он пожинает и чужие? Случайные проблемы, которые валятся на голову, и они никак не связаны с тем, что человек сеял. Почему такая несправедливость происходит?
0: Только потому, что мы часть этого мира, и дети Адама, Евы и всех поколений, включая наших родителей. Поэтому важно трезво взглянуть на свою жизнь и понять, что даже если ты из христианской семьи, семьи верующих и очень добрых, хороших людей, а всегда родня, там предки всегда хорошие, святые люди, помним, все согрешили, лишены славы Божией, все люди со слабостями, эти слабости имеют последствия. Последствия сколько? До третьего и четвертого рода. Лев Толстой замечательно сказал, люди наказываются не за грехи, а самими грехами. Поэтому если какие-то прародители ваши допустили грех, ошибку какую-то, она очень разная, там, начиная от образа жизни или создания семьи, заканчивая выбором места жизни. Кто-то неудачно выбрал место жизни, и потом все последующие поколения мучаются там где-то, как заложники. Да? Ну, это наша земля, мы не можем отсюда уехать, и страдают. Ну, так на Донбассе было в 2014-2015 году. Некоторые семьи хотели уехать, а старшее поколение говорит, ну откуда, как мы уедем, у нас здесь предки и, значит, наши могилы наших отцов, мы не поедем. Более молодые дети, ну, даже уже взрослые, остаются с престарелыми родителями, мина прилетает, погибает вся семья. К чему этот патриотизм никчемный? Зачем? Как гражданское население, просто получить мину? Да вы уедете. Зачем оставаться в зоне боевых действий, если только потому, что здесь могила отцов? И так какая-то бабулечка ушатывает своим решением своих детей. Это реальные случаи, печально, слезы, ну, что, уже не исправить. Значит, вот эта несправедливость, кажущаяся, она преодолевается. Помните, Господь благословляет любящих Его. То есть ты определил, понял слабое место и молишься об этом, принимаешь и работаешь над этим. Но пытаться, опять же, играть в справедливость, пойми, сравни себя с законом Божьим и с Господом Иисусом Христом. Права на то, чтобы у тебя была безбедная и счастливая жизнь, у тебя нет. Со времен Адама нету человечества права на счастливую жизнь. Все, забудьте.

0: Те об этом сказала. Проклят человек, проклята земля. Все, беда. Поэтому нам нужен Христос. Поэтому за него держаться надо. За благодать надо держаться. За любовь, за веру. Мы должны вот это понять, что вот это там верьте, любите, надейтесь, это не было таким лозунгом. Это насущно. Выжить просто можно с помощью этого.
1: Ну вот ты уже частично ответил на один из вопросов, который тоже пришел. Это справедливо ли в этом принципе домино детям быть наказанными за вину отцов? Где же Бог, где справедливость? Бог же любящий, где справедливость?
0: Бог любящий, и Он восстанавливает справедливость. Нам кажется, что справедливость должна быть в нашем поколении, она будет просто в принципе в глобальном. И когда совершится глобально, и мы дождемся, и вот за время своей жизни не сломаемся, то мы просто войдем вечно и скажем: Господи, спасибо, я хоть потерпел, я страдал, я вхожу в радость. Еще раз, мы меряем все земными категориями. А Библия предупреждает, кто надеется на Христа только в этой жизни, он несчастнее всех человеков. Да, детишкам придется пострадать. Но это временно. Поверьте, это временно. Это тяжело принять, но это смирение просто. И опять же, не Господь источник, это человек. Все пройдет в свое время.
1: Спасибо большое. Есть ли вопросы из студии?
2: Такой вот вопрос странный. Можно ли избежать эффекта домино или избежать этой следственной связи? Ну, к примеру, допустим, я что-то сделаю, мне дальше жить страшно будет. Мало ли, как это обернется мне в будущем.
0: Ну, конечно, надо... Смотрите, доминошки начали падать, если в определенный момент поставить ручку, дальше доминошки падать не будут. Понимаете? Ну, вот надо ручку поставить, но это требует большей оплаты. Маленький пример. Как Захей на эту тему сработал? Он говорит так: я виноват, исправлюсь, и как я исправлюсь? Кого обидел, воздам вчетверо, а половину имения раздам нищим. Он не просто только компенсирует, он еще себя избавляет от того, чтобы не акцентировать свое сознание на богатстве. Он себя просто собственным решением ограничивает. Половину имения раздам нищим. Вот это классная модель. Он ставит препятствия на пути к обогащению, на

0: Ну, иногда мы используем эту фразу, плюс один к карме, кто лайк поставит, да, или репостнет, или судьба не судьба. Это чисто сленговое, оно с верой не связано. Ну, лучше, конечно, воздерживаться от этих слов из восточных религий, потому что они влияют. Нету кармы, нету судьбы. Мы сами все, вот, что мы делаем, это все и складывает нашу судьбу. Судьба — это не предначертанное нечто, а судьба — это то, что мы получаем как следствие выбора. То есть причинно-следственная связь — это, в принципе, и есть та самая судьба или карма, если уж на то пошло. Да, карма. То есть ты пустил хлеб свой по водам, вернулась. Но, опять же, не используйте это слово, иначе заблуждение будет возникать. Я бы, скорее, вот принцип домино использовал в терминологии, как в Библии. Да? Сеяние – жатва, плюс посеешь ветер, пожнешь бурю. Помните эти слова.
1: Спасибо большое. Есть ли вопросы из студии? Пожалуйста.
2: Да, Павел, у меня такой вопрос. Вот вы говорили про людей, которые в состоянии аффекта совершают какие-то поступки ужасные и могут потом еще раз их повторять.
0: Да.
2: Вот представим ситуацию. Мой молодой человек мне изменил или ударил. И затем он просит у меня прощения и говорит, что я изменюсь, больше такого не повторится, прости меня, прости меня. Стоит ли мне его прощать?
0: Угу. Песенка вспоминается детская. «Я больше не буду, я больше не буду». И это только слова. Сказать слова несложно, если еще, как говорят, метла подвешена, да? Человек может красиво все сказать, цветочки купить. Есть действия, которые подтверждают эти слова. Вы должны очень проявить мобилизацию и бдительность. Не то чтобы прям фобия, не должно быть фобии, но должна быть бдительность, трезвость. Ваша задача — увидеть динамику изменения. Если человек ведет себя агрессивно, если он говорит, я изменюсь, я тебя бить не буду, а садится за компьютерную стрелялку и 5-7 часов рубится дальше в онлайне, все, труба. Человек зависимый не будет справляться с насилием. Он зависим от компьютера, а теперь в этой зависимости он уже неадекват. Он будет бить, сколько бы он ни обещал. Если он там злоупотребляет алкоголем и так далее, не может с этим справиться, но дает обещание любви, заботы, и там, я там детей буду на руках носить? Нет, если ты не справился с курением, с алкоголем, ты нормальных детей не зачнешь, не родишь, поэтому не надо сказки про то, как ты сильно любишь своих детей. Справляйся со своим организмом, борись, и, там, бейся головой, иди в реп-центр, но это судьба твоих детей. Для женщин это тем более критично, поэтому парням курящую девушку или злоупотребляющую алкоголь потенциально даже не можете рассматривать как мать для своих детей. Это физиология, это биология. Да, если балуются так, все половые клетки уже ушатаны. Вот вам причинно-следственная связь. А потом через год-другой вы будете причитать, «Господи, почему у меня ребенок больной?» Глупая мода, постоянные простуды и вредные привычки, и потом через десяток лет мы получим состояние нации. У нас огромное количество девчонок родить не могут. Организм не справляется, потом они идут на эпидуралку, потом идут на искусственные роды и так далее. И ребенок получает ушатанный организм. Ненормальных родов, после кесарения тоже слабый и так далее. Я просто эту тему очень хорошо знаю, детей сам рожал почти, поэтому понимаю, насколько это значимо.
2: А, подождите, вы не ответили на вопрос насчет измены. Если он мне изменил, я...
0: И исправился. Допустим, все исправилось,
2: Нет, он только обещает, что он исправится. Но я этого пока... Ну, я не знаю, изменится он или нет. Вот он вчера мне изменил, сегодня просит прощения, что изменится. Мне стоит ему доверять? Люди меняются?
0: Люди меняются, но в этом вопросе вряд ли. Во-первых, вы были... Так, изменил. Изменил чему? Брачному союзу?
2: Ну, допустим, да. Переспал с другой, грубо говоря.
0: Сейчас видите, в чем проблема? Сейчас парадигма этого мира. Переспал с другой, но такой же подругой, как вы. С вами у вас никаких брачных отношений. Это не брак.
2: Ну, а если мы в браке?
0: А если вы в браке, писание есть. Брак аннулируется, если есть прелюбодеяние. Вы можете быть свободны. Но если вы сильно любите и готовы прощать, это благородно, это Господь хвалит. И если действительно раскаяние, такое раскаяние, как в Библии, вот Сихем, да, раскаялся, говорит, все, умираю, дайте мне ее в жены. Ну, не вопрос. Бог милостив. Если христианин способен прощать, так же, как Давид прощал Саула, здорово. Респект, все. Но чаще нет. Чаще нет. Трезвее смотрите на жизнь. Вам цените свою жизнь просто.
1: Спасибо большое. Следующий вопрос. Можно ли остановить доминошку?
0: Скорее нет. Еще раз. Принцип домино в том, что она запущена. И надо понимать риски, начать предвидеть. Поэтому, ну, хорошо, маленький пример. Как Давид предвидел принцип домино?

0: но в своем царствовании. Он призывает Соломон, уже умирает, говорит, все, я умираю. Значит, Давид понимает, что царство будет разделено. Ему Господь сказал, раз ты такое действие совершил, финиш, будут последствия. Во-первых, четырех сыновей похоронишь, во-вторых, царство твое будет отдано другому. Но Давид понимает, зовет Соломона и говорит, ну, благословляет, там, наставление, и потом, не оставь Иоава, не оставь его ну, до старости, не оставляй, это отмороженный человек, а эти сыновья Саруи им не столько навредили за мое царствование, реши с ним вопрос. Семея вопрос не забудь. И в итоге, когда Соломон заходит на престол, он получает наставление своего отца и тем самым усиливает свое царство. Если бы Соломон не убил Иоава и Семея, там конкретный сюжет в третьей книге царств, царство могло еще раньше ухнуть. Оно ухнуло, и причина, опять же, проблемы самого Соломона. Но если бы Соломон был принципиален и не женился тысячекратно, помните, его царство либо еще позднее, то есть откладывание произошло, доминошка откладывания работает, Ниневия. Через 40 дней Ниневия будет разрушена. Почему? Да они никакие, вот во всем мире самые страшные, агрессивные нации вот на тот период времени. Каются, что получается? Доминошки замедлились, это поколение живет нормально. Через столетие Ниневия уходит вообще в небытие. Разрушают, уничтожают, но это другие люди. А те отложили доминошку. Почему? Слово Божие надо слушать. Работает, оказывается.
1: Спасибо. Еще вопросы были?
2: Скажите, а можно ли как-то провести диагностику своей жизни? Как-то выявить этот ряд доминошек, который не совсем очевиден?
0: Слово Божие. Апостол Павел говорит, совет очень четкий. Вникай в кого? Только в учение?
1: В себя.
0: В себя. К сожалению, берут этот совет психологи и говорят, надо там разобрать свой внутренний мир, постигни себя, загляни внутрь себя и так далее. Люди занимаются заглядыванием в себя, а в этом тихом омуте кто водится? Черти. Поэтому люди забывают заглядывать в Слово Божие. И светский психолог вам не скажет, давай Библию почитаем, давай сверим свою жизнь с законом Божьим. Психолог будет зависеть от того, какой школе он принадлежит. К фрейдизму, бихевиоризму и так далее. Он будет в рамках этой концепции давать тебе психологические советы. И в этих советах, к сожалению, как правило, не будет авторитета Божьего Слова. Поэтому, может быть, что-то сработает, я не против психологии, но, как правило, во большей степени светская психология не работает. Христианская психология работает, потому что там есть страх Божий, есть вечные законы, есть завет, понятие благодати, искупление. Вот эти все вещи, они реальны. Но их надо практиковать. Это, друзья, не один совет и не один семинарчик. Это прям полноценный такой жизненный процесс.
1: Спасибо. Еще был вопрос.
3: Был вот вопрос насчет того, что можно ли остановить доминошку. И вы сказали, что нет. Но также говорили, что можно поставить руку.
0: Можно. Смотрите, здесь... Сложная ситуация. В полной мере всех последствий вы не уберете вообще. Вот Давид, сколько бы он ни ставил там руку, Божью руку, молящуюся руку, он не избавился от общей тенденции. Он либо затормозил, либо уменьшил последствия. Хорошо, вы все пользуетесь смартфоном, у вас дома микроволновые печи, у вас Wi-Fi, радиосигнал, Bluetooth на ухе и так далее. Как вы думаете, сработает ли эта тема в вопросах онкологии? Уже давно сказали, радиосигналы, все эти вещи работают на нас, они влияют. Либо на головной мозг, либо еще на тело. Если в ближайшие, не дай бог, десятилетия выстрелят и скажут, у вас онкология, вы будете причитать на тему, как несправедливо я заболел, или вы скажете, это данность, я живу в этом мире, я обязан был заболеть. Поэтому я трезво сегодня смотрю. У меня может быть онкология через 10 лет, через 2 года может быть. Почему? Так я живу в мире в таком цивилизованном. И этот мир меня ушатает. Город меня, экология убьет меня. Это данность. Будьте трезвыми, чтобы потом... Господь, это несправедливо. Это справедливо. Ты живешь в большом городе, в мегаполисе. Ты травишься в нем. Фастфуд кушаете? Ушатаетесь. Это канцерогены. Ну, кого мы обманываем? Это последствия. Вы должны их просто понимать и спокойно относиться. Все нормально. Господи, я понимаю, это грехи. Прости меня. Так работает вещь.
4: Получается, все неизбежно? То есть, ну, зачем тогда хорошие или плохие доминошки? Все равно мы все умрем.
0: Да, мы все умрем. Давайте поплачем. Да, так и будет. Мы все на этой земле умрем, если Христос не придет. Давайте честно, друзья. Если Христос при нашем поколении не придет, что с нами будет?
1: Мы все умрем.
0: Мы все умрем. Или вы в другом мире живете, там розовые пони бегают. Ну, давайте трезво смотреть. Мы умрем, так же, как все герои веры умерли. И многие из них, как Павел говорит, не получили, так сказать, воздаяние в своей земной жизни. Кого-то перепилили за его принципиальность, искренность и боголюбие. Кого-то сожгли, уничтожили. Первых христиан, наших прародителей. И что? Ну и все, да. Но они же не этим жили, они не земной жизнью жили. Они сеяли доброе. Вдохновитесь этим примером, потому что вы рассчитываете на результат не в этом мире. Иначе, да, действительно, христианство — это не та тема. Уходите, ищите другое, идите в саентологию. Там религия преуспевания. У вас там будущего нет, а пока на земле там все классно. Идите в сетевой маркетинг, там будет успех. Локальный, краткосрочный или на всю жизнь. Но земной, земной. Мы в христианстве решаем вопросы вечности. Это, наверное, важнее, чем наши 70-80 лет. Да хоть 120. Хоть 900, как у Мафусала, все равно коротко. Потому что когда тебе 900, ты... Ой, а хочу так быстро. Спросите у любого пожилого человека. Ему уже под 90, говорит, так хочется жить. Ты говоришь, да ладно, а хочется жить. У человека нет возраста, поймите. Вы не живете с понятием возраста. Вы просто живете. Это другие стареют раньше, чем вы. Ну, подруги обычно стареют быстрее. А вы не живете в возрасте, вы его не сознаете. Гришковец классную идею это подметил.
1: Спасибо большое. Давай еще ответим, разберем один вопрос, который к нам пришел. Вы сказали, что нужно искать в себе слабые места и пытаться изменять их. Да. Но часто бывает, что люди их не видят или не хотят видеть. Что бы вы посоветовали таким людям, как понять, что нужно измениться, или они категорически, если они категорически не находят изъянов?
0: Так, вот вопрос задают про себя или про других людей. Человек хочет изменить себя или всех остальных?
1: Он сказал вначале в себе слабые
0: вот,
1: места.
0: Вот, значит, если мы общаемся с человеком лично, и человек говорит, я хочу разобраться в своих слабых местах, мы найдем разговор. Если человек говорит, а вот те не хотят меняться, вот он не хочет меняться. По глазам вижу, не хочешь меняться сейчас. Тогда тупик, да. Если человек не хочет меняться, Господь даже не заставит. Помните, Господь стучит в сердце, говорит, кто отворит дверь, войду. А если не отворит дверь, Господь войдет? Нет. Вот и все. Воля человека все определяет. Так устроено со времен творения.
1: Спасибо большое. Спасибо, Павел, за эту удивительную тему. Это были все вопросы к этому времени.
0: Спасибо. Приятно общаться.

И слово, которое Господь положил в мое сердце, я назвал так: «Божественная искра инициативы». Я получил это слово еще несколько лет тому назад. И когда я получил это слово, я обозначил это слово так: «Год смелых инициатив». Это было года 3 тому назад, оно очень сильно пришло внутрь меня. И через какое-то время Господь начал как бы поправлять внутри себя. Я начал чувствовать, что Господь как будто бы поправляет это и говорит: не год смелых инициатив, а время смелых инициатив. Как будто бы Он спрашивал меня и говорил: почему ты ограничиваешь это каким-то периодом? Год, два, три или пять? Вся жизнь должна быть жизнью смелых инициатив. Если я посвятил свою жизнь Богу, если я наполнен духом веры, то это не какой-то период, когда я полон инициатив. Это вся жизнь должна быть полной инициатив. Поэтому время смелых инициатив. Я верю, что мы живем во время смелых инициатив. Я верю, что сегодня Бог ищет людей, не боящихся проявить инициативу, достаточно смелых, чтобы сделать шаг, куда Бог их зовет, сделать какой-то шаг, предпринять какую-то инициативу, бросить вызов каким-то обстоятельствам, чтобы увидеть изменения. Я не зря назвал именно так: «Божественная искра инициативы», потому что очень часто большое пламя начинается с каких-то простых, небольших мыслей, идей, инициатив внутри человека. И этот первый незначительный шаг. Кто-то проявляет инициативу, которая может выглядеть глупо, странно, необъяснимо, неадекватно даже. Она, эта инициатива, начинает, инициирует, как снежный ком, целый водоворот событий, которые, в свою очередь, приносят перемены в жизнь людей. Вспомните Андрея, первозванного апостола, одного из учеников Иисуса, когда ученики столкнулись с большой проблемой. 5000 голодных мужчин, не считая женщин и детей. Это большая проблема. Каждая жена знает, что даже один голодный мужчина – это большая проблема. Когда 5000 собираются в одном месте, а еще и 5, я не знаю, может быть, 10 или 5000, я не знаю, но несколько тысяч голодных детей, и они все плачут. И они все хотят кушать, и мамы, и все хотят есть. И вот это все обрушивается на учеников, и они недоумевают: ну что нам со всем этим делать? И,

Иисус им, знаете, так, как бы невзначай говорит, вы дайте им есть. Я могу себе представить взгляд этих учеников. Они, наверное, посмотрели на Христа и сказали, ты шутишь? Я просто чувствую в голосе учеников, когда они говорят, да им даже на 200 динариев не хватит. Иисус, ну ты что, смеешься или издеваешься вообще? Что, зачем ты это делаешь? Зачем ты говоришь это? Вы дайте им есть. Порой Господь помещает нас в такие обстоятельства, которые настолько превосходят наши возможности, что мы можем ощущать легкое отчаяние. А такое впечатление, как будто Господь смотрит, интересно, что мы будем делать? Именно это неправильное ощущение. Он именно этим занят. Сказано, что он знал точно, что собирался сделать, а учеников просто испытывал. Поэтому он смотрел, интересно, что они будут делать? И вот все начинают жаловаться, какая большая проблема, как мало у них ресурсов, чтобы решить эту проблему, что это невозможно, что это пустая затея, зряшная трата времени, и ничего сделать нельзя. И один, нельзя сказать, что у него была гигантская вера, нельзя сказать, что у него были ответы на все вопросы. Он один подходит к Иисусу и говорит, тут есть у нас 5 хлебов и 2 рыбы, да? Ну, или наоборот, да, 2 хлеба и 5 рыб, уточните. Я часто путаю, что там именно было, сколько. И они говорят, это все, что есть? Этого мало, этого недостаточно, но это что-то. Но я понимаю, что этого недостаточно. И для Иисуса, вот этой небольшой веры, помните, Иисус сказал, если у нас будет вера хотя бы с горчичное зерно, этого будет достаточно. Горчичное зерно мало, она выглядит незначительно, не впечатляюще. Эта вера Андрея выглядит не впечатляюще. Он принес то, что есть, с сомнениями, неуверенный, не полностью убежденный в том, что этого хватит или что это может что-то изменить, но он хотя бы с этим пришел. И вот эта инициатива, пусть и робкая, пусть и неуверенная, стала инициировала целый снежный ком событий, благодаря которым 5000 этих голодных мужчин были накормлены, плюс женщины и дети. Итак, Господь хочет поместить тебя в эпицентр такого события и дать тебе возможность проявить инициативу. Сегодня я хочу также, мы вообще будем говорить об одной истории в Библии, которую, честно говоря, я считаю неоправданно забытой и немного недооцененной. Вы знаете, есть такие истории все, истории в Библии, которые мы любим. Мы часто о них рассказываем, когда хотим какой-то героический подвиг описать. Скажем, Илия на горе кормил. Ну, кто не знает эту историю? Или Давид и Голиаф. А кто не знает эту историю? Я не знаю ни одного проповедника, который бы хотя бы раз в жизни не проповедовал о Давиде и Голиафе. Но вот эта история, о которой я сейчас буду говорить, почему-то осталось обойденной вниманием. Я не знаю. И, честно говоря, я считаю несправедливо. Более того, я когда прочел эту историю, я понял, почему главный участник этой истории был лучшим другом Давида. Они оказались очень похожи друг на друга. И истории очень похожи. На самом деле, эта история для меня ничуть не меньше, чем история победы Давида над Голиафом. И находим мы эту историю в 14 главе 1 Царств. Но чтобы о ней подробно и правильно рассказать, я бы хотел немножечко подоплеку рассказать эту историю, то есть обстоятельства, в которых эта история происходит. И поэтому мы начнем с 13 главы 1 книги Царств. Итак, божественная искра инициативы. Саул с сыном своим Иоаннафаном, это 13 глава 1 Царств, 16 стиха, и людьми, находившимся при них, засели в Гиве Вениаминовой и плакали. Ну вот сразу понятно уже, какая атмосфера в стране царит. Царь со своими отборными солдатами, самыми лучшими героями, ничего не может сделать. Спрятался и плачет о своей судьбе. Ну, а какому царю приятно наблюдать, как враги приходят и безнаказанно грабят твою страну? А филистимляне стояли станом в Михмасе. И вышли

стана филистимского три отряда. Это были специальные отряды, разведотряды, которые исследовали землю, чтобы увидеть, где что плохо лежит, и все это забрать. После этого приходили остальные отряды, которые оставались в основном войске, и выносили все, что можно было вынести. Три отряда для опустошения земли. Один направился по дороге к Офре вокруг Суаль, другой отряд направился по дороге Вифаронской, а третий направился по дороге к границе долины Цеваим к пустыне. Кузнецов не было во всей земле израильской, ибо филистимляне опасались, чтобы евреи не сделали меча или копья, и должны были ходить все израильтяне к филистимлянам, оттачивать свои сошники, свои заступы, топоры, кирки, если щербина на острие у них была, и так далее. Поэтому во время войны Михмасской не было ни меча, ни копья у всего народа, бывшего с Саулом и Иоаннафаном. А только нашлись они у Саула и Иоаннафана, сына его. Вот такая армия. Сидит, плачет. На 600 человек два меча. И то только у царя и у его сына. Все остальные, я даже не могу себе представить, чем они вооружены. Вот вы, если бы видели, какие-то партизаны какие-то. С вилами, с палками, с рогатками, я не знаю, как вот на медведя ходили крестьяне. Я не знаю, как они. Наверное, пращи были. Это просто все равно, знаешь, кожаный ремень такой и камень, какой успеешь схватить. Вот такая армия против филистимлян, которые вооружены железным оружием. Ситуация аховая. Ну вот вообще никаких шансов. Народ, как позже мы будем читать, весь спрятался. Кто где, кто спрятался в каких-то пещерах. Некоторые даже израильтяне пристали, написано, к филистимлянам и стали вместе с ними. Так они почувствовали безопаснее. То есть капитулировали полностью и перебежали в стан врага. Абсолютно отчаянное положение. Но я теперь понимаю, почему Саул плачет. Потому что это мало приятного наблюдать. И вот, понимаешь, есть люди, которые просто смотрят на горы, а есть альпинисты. Чем отличаются эти люди? Те, кто просто смотрят на горы, восхищаются ими, говорят, вау, вау, классно, круто, делают селфи и идут спать домой, и все. А альпинисты смотрят на эту гору, и у них рождается божественная искра инициативы. А что, если на нее взобраться? А вот кто-то другой смотрит на эту гору, ему даже в голову эта мысль не приходит. И вот все смотрят и плачут. И написано 14, вот теперь мы подходим к 14 главе. В один из этих дней Иоаннафан, сын Саула, говорит своему молодому оруженосцу: а давай перейдем к филистимской заставе на другую сторону реки. Вот все смотрят, все плачут, все ахают, все охают. Вы понимаете, Иоаннафан мог бы сказать: слушай, имея один меч на двоих, потому что у вооруженосца вообще ничего не было, такие глупые инициативы не предпринимают. Это вот в разряд тех людей, которые говорят: ну, чтобы сделать какой-то шаг, надо какой-то ресурс, у меня ничего нет, я... 5 хлебов и 2 рыбы. Надо с чего-то начинать. Если ждать, пока у тебя будет у каждого меч, филистимляне так и будут грабить. Надо делать какой-то шаг. Она на то и божественная, эта искра инициативы, чтобы быть вопреки всему. Но не сказал об этом своему отцу. Потому что с неверием не надо консультироваться. Саул находился на окраине Гивы под гранатовым деревом в Мигроне. С ним было около 600 человек. На каждой стороне переправы, по которой Иоаннафан намеревался перейти к филистимской заставе, было по скалистому утесу. Один назывался так, другой назывался Бацет, другой назывался Сене. Прям геолокация подробная, где это все происходит. Иоаннафан говорит своему молодому оруженосцу: давай перейдем к заставе этих необрезанных. Вот вы нигде не слышали похожие слова? Давид. Кто этот необрезанный? Этот Голиаф, что так поносит воинство Господне?

Вы знаете, когда упоминается обрезание, вообще-то подразумевается завет. Слушайте, эти люди топчат наследие Божье. Это принадлежит нам. И мы ничего не можем сделать. Вот кто-то должен сказать: эй, надо что-то делать. Кто-то должен проявить инициативу. И эта инициатива не родится тогда, когда у меня будет все, что мне нужно. Она родится тогда, или Бог будет ждать такого момента, чтобы кто-то и с одним мечом на двоих был бы готов это сделать. Или с одной прощой готов будет бросить вызов Голиафу. А что толку, если бы Давид сам был 3,5 метра ростом и был бы вооружен по последнему слову оружейной техники? Да? Что, какая бы слава Богу была за это? Но когда 17-18-летний парень, который был всю свою жизнь пастухом, который, я не знаю, может быть, до пояса доходил Голиафу, побеждает его, никто не скажет: повезло, потому что это Бог. Аминь. И вот он говорит: а давай перейдем к заставе этих необрезанных. Может быть, Господь будет действовать нам во благо. Нельзя сказать, что у него стопроцентная вера. Некоторые люди говорят так: ну, у меня нет полной уверенности, я пока подожду, я не знаю, надо дождаться полной веры. Будешь долго ждать. Я сказал: будешь долго ждать. Порой надо действовать, даже если у тебя нет абсолютной уверенности. Просто: Господи, я знаю, что это правильно. Как Андрей, как я уже о нем упоминал, да, у него не было всего, что нужно, но и не было полной веры. Он знал, что вроде бы этого недостаточно, но это хоть какой-то шаг. Остальные все сказали: это вообще невозможно. И дальше он говорит: ничто не может помешать Господу спасти через многих или немногих. Делай все, что задумал, сказал его оруженосец. Я с тобой, чтобы ты не решил. И Иоаннафан сказал: ну тогда переправимся к тем людям и покажемся им. И если они скажут: подождите, пока мы подойдем к вам, мы останемся на своих местах и не будем подниматься к ним. Ну а если они скажут: поднимайтесь к нам, мы поднимемся. И для нас это будет знаком, что Господь отдал их в наши руки. И они оба встали на виду у филистимской заставы. Ну, план, надо признаться, так себе. Понимаете? Я вот когда читал, думаю: интересно. Хорошо, вот они вышли и сказали: эй, ребята, сейчас мы вам покажем, где раки зимуют. И те говорят: стойте, мы сейчас к вам спустимся. Ну, то есть, как они вначале говорят. То есть, если они нам говорят: стойте, мы к вам идем, то есть, это не знак того, что Господь предал их в руки наши. То есть, а у них даже нет запасного варианта, куда бежать. Ну, не продумали они все детали. Как бы много остается неизвестных еще. А что будет, если? А что будет, если так? А что будет, если так? Говорит: ну, если они нам скажут: поднимайтесь, Господь отдал их в наши руки. И люди с заставы крикнули Иоаннафану и оруженосцу: поднимайтесь к нам, и мы преподадим вам урок. Точно как Голиаф. Иди сюда, Давид, сейчас я отдам тебя на съедение. Ты вышел против меня с палкой, как против собаки. И Иоаннафан говорит оруженосцу: поднимайся вслед за мной, Господь отдал их в руки Израиля. И Иоаннафан карабкался, цепляясь руками и ногами, и следом за ним поднимался оруженосец. Филистимляне падали перед Иоаннафаном, а оруженосец шел следом и добивал их. Во время первого нападения Иоаннафана и его оруженосец, Иоаннафан и его оруженосец убили около 20 человек на месте размером с половину поля, обрабатываемого парой валов за один день. Два человека меняют диспозицию всей войны. Теперь читаем последствия. Вот эта божественная искра инициативы загорелась в сердце Иоаннафана, и он, не имея никаких ресурсов, бросил вызов чему-то, что было намного больше его, потому что знал, что он с Богом. И Бог с ним. И сбрасывает с себя страх и плач, и делает шаг вперед. И это инициирует целый снежный ком событий. Мы сейчас будем читать, как

Тогда ужас охватывает все филистимское войско. Тех, кто в лагере, тех, кто в поле, тех, кто на заставах, тех, кто в отрядах для набегов, и содрогнулась земля. Это ужас был послан Богом. Дозорные Саула в Гиве, что в земле Вениаминова, увидели войско, разбегающееся во все стороны. И Саул говорит людям, находящимся с ним: «Постройте воинов, посмотрите, кто из наших ушел». Они это сделали, выяснили, что нет Ионафана, его оруженосца. Тогда говорит Саул первосвященнику: «Принеси Божий ковчег». А в то время Божий ковчег был у израильтян. Пока Саул говорил со священником, смута в филистимском лагере становилась все сильнее и сильнее. Саул сказал священнику: «Верни назад руку твою». Иногда мы бываем слишком супердуховные. То есть момент нужно понять. Филистимляне в ужасе, в смятении бегут. Вставай, действуй. Давайте будем молиться. Давайте сейчас помолимся и узнаем волю Божью. Потом он видит, что ситуация усугубляется. Надо действовать. Вы знаете, надо молиться и надо действовать. Ora et labora. Нужно трудиться и молиться. Я заметил, что в последнее время христиане все чаще тяготеют к ora. Молиться. А как насчет трудиться? А зачем тогда молиться, если потом не трудиться? Потому что молиться имеет смысл, когда ты собираешься трудиться. Аминь. Потому что это выражение полностью звучит так, что молись и действуй, и Бог не замедлит. Если только молись, то неудивительно, что Бог медлит. Потому что Бог не медлит, а ждет, когда я начну действовать. Он ждал, пока Ионафан начнет действовать. Давайте читать дальше. Затем Саул и все его люди собрались и пошли в бой. Они нашли филистимлян в полном смятении, разящими друг друга своими же мечами. Те евреи, которые были прежде с филистимлянами, написано, представляете? То есть, которые переметнулись к врагам и были вместе с ними в их лагере, в этот момент перешли к израильтянам. То есть, это отступники. Вернулись все. Перешли к израильтянам, которые были с Саулом и Ионафаном. Когда все израильтяне, которые прятались в нагорьях Ефрема, то есть прятались вообще в скалах, в пещерах, расползлись по этим ущельям, услышали, что филистимляне бегут, они также вступили в битву и напали на филистимлян. Так Господь спас в тот день Израиля. Вот что произошло. Как эта история похожа на то, что произошло с Давидом? Теперь я понимаю, почему Давид и Ионафан были лучшими друзьями. А у них был один дух. Спасибо за ваш энтузиазм. У них был один дух. Они оба были людьми веры. Они оба были людьми божественной инициативы. Они оба были людьми, которые вдохновляла вера, которые готовы были делать что-то для Бога, которые видели, как Бог действовал в их жизни. И что я здесь вижу? Я вижу, что, ну ведь это же не Господь пришел к нему. Иногда бывает так, мы должны понять это. Иногда бывает так, Бог приходит, как к Гедеону, и говорит: давай, давай, давай. И в конце концов уговаривает. А иногда он как бы ждет нас. Он как бы ждет нас. Вот, ну когда найдется Давид, который скажет: эй, сколько еще этот Голиаф будет поносить Израиль? Эй, или Ионафан со своим оруженосцем, который скажет: эй, сколько еще это будет продолжаться? Отряды будут грабить то, что принадлежит нам. И эти филистимляне. Как я сказал, есть люди, которые смотрят на горы, и у них никогда не возникает желания на них взобраться, а есть альпинисты. Я верю, что Бог хочет помочь тебе стать альпинистом. Чтобы вызов входил внутрь тебя, будоражил тебя и заставлял действовать. Есть люди, которые проходят мимо возможности и даже не узнают ее, потому что она выглядит как вызов и одета в рабочую спецодежду. Работать надо, действовать надо. Они проходят мимо этой инициативы. Чтобы быть человеком инициативы, первое, нам нужно быть смелыми. Скажи: смелость.
Я вспоминаю историю о четверых прокаженных, которые сидели у городских ворот в Самарии. Вы знаете, что прокаженные должны были находиться вне стана. Они не могли жить внутри городских стен, они должны были жить вне города. Жили они в основном на то, что оставалось после того, как собирали, потому что поля находились вне города тоже. И по закону в Израиле нельзя было собирать все до последнего плода. Надо было оставлять что-то для бедных, в том числе для людей, которые были не способны сами себя обеспечивать. К ним относились и прокаженные. А также люди по своей состраданию, часто родственники, выносили из города какую-то пищу, еду, оставляли им, и потом уходили, эти люди приходили, кушали это. Но вот сейчас Самария находится в осаде. Кто выходит из города? Никто. Какие поля вокруг города? Никакие. Люди в Самарии вообще, в то время написано, были рады купить голубиный помет или ослиную голову, и не могли. Настолько тяжелое положение. И вот эти четверо прокаженных начинают анализ своей ситуации. И говорят, если пойдем в город, там голод, умрем. Если останемся здесь, умрем. А давайте пойдем в лагерь к арамеям и сдадимся. Если они пощадят нас, останемся в живых, если нет, умрем. Вот три опции, как в сказке. Налево пойдешь, умрешь. Прямо пойдешь, умрешь. Налево пойдешь, умрешь 100%. Прямо пойдешь, умрешь 100%. Налево пойдешь, умрешь 95%. Но есть маленький шанс. Могут помиловать. И мы выживем. И вот этот маленький шанс. Помните, написано, ящерица маленькая, лапками цепляется. А бывает в чертогах царей, в царских чертогах. Маленькая. Потому что, знаете, ящерице не надо, ей не надо там золотые эти ворота, красная дорожка. Ей надо маленькая щелка между двумя камнями. 5%. Это очень хорошо, если с Богом. Это очень много. И вот он говорит, ну, они говорят, хорошо. И вот они идут, четыре прокаженных идут, подходят к, значит, к лагерю арамеев, а там никого нет. А в это время Господь что-то удивительное делает, я не знаю уже вообще, как это возможно было, но пока эти четыре человека шаркают, Господь что-то делает, и арамеям чудится, колесницы скачут, мечи лязгают, конница, там, не что они там, не рычат, а как они там, блеют, не блеют, что? Ржут. И они думают, все, Израиль нанял хитеев и египтян против нас, все, бежим. И, представляете, среди ночи бросают все, хватают, я не знаю, вообще ничего не хватает, потому что все осталось. И убегают, сломя голову оттуда, бросаясь там. Эти люди приходят, кушают в одном шатре, кушают в другом шатре, а потом говорят такие слова. Мы неправильно поступаем, это день хороших новостей, а мы держим их при себе. Нельзя держать добрую новость при себе. Поэтому мы идем в Стамбул. И куда Господь не призовет. Аминь. Потому что нельзя держать хорошую новость при себе. Христос что-то сделал. Нельзя это оставлять только себе. Нельзя, как эти четверо прокаженных, пировать и удерживать это для себя. Это грех. И они говорят, нужно срочно сообщить всем. Возвращаются в город, ну и чтобы сделать длинную историю короткой, смелость четверых людей, которые посчитали, что 5% достаточно, чтобы осмелиться и сделать шаг, благословила весь город, ну, кроме одного человека, но это уже другая история. Чтобы быть инициативным, тебе надо быть смелым, потому что без риска совсем
не получится. Есть такой риск веры. Чтобы быть инициативным, тебе потребуется быть готовым выйти из зоны комфорта. В Марка 6 главе удивительная история. Описано, как Иисус идет по воде к своим ученикам. Идет по воде, ученики в лодке, в это время шторм. И там удивительные слова написаны. Это, кстати, история, когда Петр ходил по воде. Вы помните ее, да? Это вообще классика Евангелий. Петр идет по воде, потому что Иисус ему сказал. Но вообще-то в планы Христа, по всей видимости, не входила прогулка Петра по воде. Объясню почему. Давайте читать Марка 6:48. «Он увидел их бедствующих в плавании, потому что ветер был им противный. Около же четвертой стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их». Вообще-то он мимо хотел пройти просто. Они его заметили. И он хотел быстрее их обойти и с той стороны ждать их с другой стороны озера. Но в это время они его заметили, и все пошло не совсем по плану. Они сначала испугались, сказали, это привидение. Потом Иисус им объяснил, стойте, стойте, это не привидение. Вообще у них была интересная вера. Вчера ты Христос Мессия, сегодня ой, привидение. Он говорит, это я, все нормально, это не какой-то дух, это я. И тогда и Петр проявляет инициативу. И он говорит, если это ты, а я тоже хочу, как ты. Ну, ты же мне говорил, и вообще всем нам, да? Но вообще-то Иисус всем говорил, но инициативу проявил Петр. Вот у меня интересно, ведь Иисус же никогда не говорил, Петр, дела, которые я творю, ты будешь творить и больше сих сотворишь. Он это всем ученикам сказал. Верующие в меня, дела, которые я творю. Но когда Иисус шел по воде, почему-то у других учеников не возникло никакой идеи. А что, если и мы пройдемся? Давайте все вместе. За руки возьмемся и по воде пройдемся туда, обратно. Это же здорово. У Петра возникает такая идея. Он был очень инициативным человеком. И Богу нужны такие люди. Спасибо за вашу инициативу. Богу нужны такие люди. Богу нужны люди, которые готовы проявить инициативу. Как в Артемии. Порой эту инициативу будут угашать. Не надо тебе кричать. Не надо тебе кричать. Что ты раскричался? А он еще больше начал кричать. Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Или как Петр. Ну с чего это вдруг ты решил, что тебе надо по воде ходить? Ты что, лучше других? Нет, я не лучше других. Я хочу то, что Иисус для меня приготовил. И я не хочу, чтобы Он прошел мимо. А что если возможность, так же, как Христос, идет мимо и собирается тебя миновать? И все, что у тебя есть, это вовремя сказать, «Эй, я этого хочу! Не проходи мимо, Господь!» И я могу это сказать, а могу не сказать. И от кого будет тогда зависеть? Я увижу чудо или нет, только от меня. Иногда мы такие супердуховные, мы отдаем все в руки Божьи. А Господь смеется иногда на нас, глядя, и думает, слушайте, я же вам так много уже сам отдал. Почему вы снова эту всю ответственность на меня возлагаете? Господи, ты сделай что-то. Он говорит, а я уже все сделал. Почему бы вам не начать делать? Не-не-не, мы ждем, когда ты. Это выглядит духовно, но на самом деле это пассивность. Один царь пропустил так много, Иоас, потому что, когда ему нужно было быть инициативным, он проявил пассивность, и она ему дорого стоила. Когда ему сказали бить по земле стрелами, он ударил только 3 раза и остановился. Надо было бить до тех пор, пока в руке одни перья не останутся. Поэтому нам, друзья, нужно не бояться сделать шаг из комфорта. Как Петр, он вышел из лодки. Чтобы быть инициативным, нам нужна вера. Как у женщины, которая страдала кровотечением 12 лет. Я понимаю, почему, когда она исцелилась, она испугалась. Потому что в Израиле женщина, страдавшая истечением крови, считалась нечистой ритуально. И все, к чему она прикасалась, становилось нечистым. Она испугалась, что это сейчас вскроется. Можете себе представить, сколько веры ей потребовалось, чтобы
переступить свою слабость, потому что

то когда у тебя 12 лет кровотечения, вряд ли ты чувствуешь себя как спортсмен, чемпион какой-то. Переступить через свою физическую слабость, переступить через все ограничения, через барьеры, которые у него по пути возникают, чтобы лишь прикоснуться к краю одежды. Марка 5 глава. Краю одежды Иисуса. Сколько веры от нее потребовалось, чтобы проявить эту инициативу, вопреки даже каким-то общепринятым правилам. И эта вера не огорчила Иисуса. Испуганная, когда она ждала кары, она услышала слова: «Дерзай, дочь! Вера твоя сделала тебя здоровой. Иди с миром!» Иди с миром! Сколько в этих словах Христа поддержки и любви. Послушай, инициатива, которая держится за Божье обетование, которая укоренена в понимании Божьего характера, не оскорбляет Бога, а радует. Он ждет годами иногда этой инициативы. И когда видит эту искру, она пленяет все его внимание. И он готов действовать, чтобы подтвердить эту веру в сердцах людей. И тебе также нужно решение не отступать перед лицом неблагоприятных обстоятельств. То есть, если ты проявишь инициативу, вполне возможно, что все пойдет не совсем так, как ты планировал. Как в Марка 2 главе, друзья, четверо друзей решили в один день, когда написано в Марка 2 главе, что слышно стало, что Христос в доме, они услышали и решили, что сегодня пришло время для нашего расслабленного друга исцелиться. Они собирают его и вчетвером несут к Иисусу, но когда они приступают к дому, где он был, написано, что они не могли туда войти, дом был полон. Попытавшись войти через дверь, ничего не получилось. Попытались как-то через окно, ничего не получается. Вокруг дома много людей, большая толпа. У них никакого шанса. У них лежачий больной, их четверо. Как пробиться? Они проявили добрую инициативу в то утро, но их инициатива натолкнулась на неблагоприятное развитие обстоятельств. Все немножко не так, как они планировали, начало складываться. Я видел людей, которые в этот момент опускали руки и сдавались. Когда все начало развиваться не совсем так, как они думали. Я помню, как однажды в моей жизни, когда произошла такая ситуация, и все пошло совсем не так, как я надеялся. И я начал думать, может быть, я в чем-то вообще не том нахожусь. Господь дал мне такой мир в сердце. И Он мне сказал: то, что ты сейчас видишь, сюрприз для тебя. Но это не сюрприз для меня. Все, как сейчас развивается, это тебя застало врасплох. Но не меня. Я все это предвидел и все равно вел тебя сюда. Поэтому не сомневайся, продолжай дальше. Я сказал: продолжай дальше. Это для тебя стало сюрпризом, это для тебя стало все это неожиданностью, но не для Бога. Он держит прочно свою руку на твоей жизни. Он держит прочно свою руку над твоими обстоятельствами. И потом ты увидишь, что эти неожиданные обстоятельства, которые вдруг пошли не так, как ты планировал, они лишь во благо тебе будут. Они лишь во благо тебе будут. Аминь. Потому что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Не опускай руки и не теряй инициативу. Продолжай. И вот эти четверо думают: ну ладно, утром мы сегодня представляли себе, как мы вносим его, нашего друга, через двери, а не получилось. Хорошо, какие варианты у нас еще есть? И вдруг им приходит гениальная идея. Крыша. Слава Богу, в Израиле крыши в то время были не бетонные. Они забираются туда. Вообще, слава Богу за таких четверых. Мы говорим часто про расслабленного, а вот про друзей расслабленного редко. Слава Богу, что есть где-то люди, которые могут принести тебя к Иисусу, когда ты слабый. Принести тебя к Иисусу в молитве. Прийти к тебе, когда ты не можешь сам прийти к Нему. И принести к тебе Христа, когда ты сам не можешь прийти. Это тоже миссия. Мы можем молиться и говорить: Господь, спаси людей там, там, там.
Иисус, приди к ним. Иисус говорит: о, как я хочу, если бы ты только знал, можно твои ноги одолжить? Не, я по-другому это себе представлял. Ну, какая разница, как ты себе это представлял? Главное, как Христос это себе представляет. Аминь. Итак, реши быть инициативным сегодня. Где тебе нужно сделать шаг? Где тебе нужно проявить инициативу? Я не знаю. Но, скорее всего, ты знаешь. Или очень скоро узнаешь. Я не знаю. Но по какой-то причине я же об этом говорю. Наверное, чтобы ободрить некоторых из нас. Кого-то из нас вдохновить. Кто-то, может быть, стоит перед каким-то выбором, и ему нужно сделать шаг, и они не осмеливаются это сделать. Боятся проявить инициативу. Господь, ты должен мне сказать. И он, конечно, скажет. Он скажет. Но мы должны понимать, что если это соответствует характеру Бога, и если внутри меня есть вера, что Бог со мной, иногда не нужно ждать какого-то особого слова. Иногда надо просто делать шаг. Потому что в Библии написано: под лежачий камень вода не течет. Я шучу. Так в Библии не написано. Но Библия много об этом говорит. Кто смотрит на дождь или на ветер, тот не сеет, не жать не будет. То есть надо действовать. Нельзя все время сравнивать какие обстоятельства, что-то, как-то. Иногда надо сделать просто шаг. Поэтому давайте встанем сейчас и помолимся. И я молюсь, чтобы Господь помог нам это время, потому что вы знаете, что слово, которое Господь дал нашей церкви, это жатва велика. Мы живем во время жатвы. И знаешь, что я хочу тебе сказать? Время жатвы, или когда жатвы много, это 100% время смелых инициатив. 100%. Никто не собирает жатву лежа на печи. Только Емеля. В Библии написано, да? Извините. И поскольку мы, Емеля, не относится к героям, которым мы хотим подражать, а мы хотим подражать Давиду и Иоаннафану, да? Надо делать шаг. Давайте помолимся. Извините. Господь, прямо сейчас мы приходим к Тебе. И мы благодарим Тебя, что, несмотря ни на что, вопреки всему, любым вызовам, любой внутренней пассивности, меланхолии какой-то, депрессии, в которой мы можем попадать, разочарованию, страху, который может нас парализовать, мы можем принять Твой вызов. И как Петр осмелится выйти из лодки, как Андрей осмелится взять эти 5 хлебов и 2 рыбы и сказать: Господи, это все, что у нас есть, но этого достаточно, если это с Тобой. Мы также, как и Иоаннафан, можем выйти навстречу филистимлянам и сказать: Ты обещал быть с нами, и Ты будешь действовать за нас. И бросить вызов обстоятельствам, от которых мы устали, потому что сами собой они, наверное, не изменятся. Порой надо что-то делать. Мы молимся об этом, Господь, прямо сейчас. И просим Тебя, чтобы Ты дал смелость, понимание, ясность, дерзновение и уверенность. Чтобы мы, как эта женщина, которая страдала 12 лет кровотечением, но, услышав об Иисусе, сделала шаг. И этот шаг изменил ее жизнь. Или 4 прокаженных, которые не только сами были спасены, но и стали источником спасения для целого города. Просто потому, что осмелились сделать шаг. Мы молимся, Господь, чтобы Ты наполнил нас такой же библейской смелостью и дерзновением. И зажег свою божественную искру инициативы. Чтобы мы могли менять обстоятельства и даже историю. Потому что мы никогда не знаем, как малая инициатива может сильно повлиять на других людей. Как небольшая инициатива и небольшой шаг, дар любви, шаг веры,
как эти вещи могут высвободить сверхъестественные события, которые изменят обстоятельства. Мы молимся прямо сейчас, Господь, о каждом из тех, кто стоит на пороге выбора.

0: ticket.
1: Из Нэшвилла, штат Теннесси, музыкальной столицы мира, передача «Леон с друзьями» и ее ведущий Леон Патилов.

сейчас поприветствуйте Леон Атило. Эй, все классно, ребята, мы так рады, что вы сегодня опять с нами. Мы все еще в Нэшвилле, штат Теннесси, в Trinity Music City. Здесь очень классно. Это самое горячее место для евангельской музыки. Нэшвилл. Мне бы хотелось, чтобы вы когда-нибудь сами смогли сюда приехать и убедиться в этом. Возможно, вы так и сделаете. Приезжайте во время отпуска и проведите с нами немного времени. И это будет фантастика. Я полон энергии, и сегодня у нас Майк И. Сегодня у нас в гостях... Да, все прекрасно. Да, мы услышим немного позже, как он отрывается там и как играет. А, сейчас я расскажу вам о конкурсе поиска талантов, потому что это просто будет фантастика. Мы проводили его в прошлом году, и у нас было 400 претендентов. Мы выбрали 6 человек, и они замечательно работают для Господа сейчас. Мы хотим сделать то же самое и в этом году. Если у вас запись есть вашего пения или еще чего-нибудь, пришлите это для нас. Пришлите фотографии, пишите нам сюда на TBN, на любом языке, в любом формате. Пишите абонентный ящик А, Санта-Ана, Калифорния, 92711. Скопируйте адрес, который сейчас на ваших экранах, и напишите. И я персонально прослежу за выпуском альбома победителей. И это будет просто классно. Мы будем передавать это. Мы будем все, что делать, то, что хочет Господь Бог. Многие из вас молились и просили Господа, чтобы Он сделал что-то для вас. Он это и сделает. Итак, вы готовы услышать, как играет и поет Майк И? Я знаю, что вы готовы. Поэтому он собирается оторвать что-то для нас. Итак, поприветствуйте Майк И!

Майк И, Майк И, слава Богу. Здорово, классное выступление. Это классное выступление. Я говорю вам, ни у кого нет того, что есть у нас. Это просто прекрасно. Мы откалываем такие номера здесь, в Нэшвилле. И у следующего брата есть не только молодежное служение, но он также возглавляет ледяные служения, которые рассылают христианских музыкантов по разным странам, пытаясь привести людей к Господу. Это классная вещь в работе с молодежью. Вот почему я и сам работаю с молодежью, с домами по приему детей и так далее. Я люблю молодежь. Я люблю заниматься тем, что относится к молодежи. Поэтому наше следующее поколение — наша молодежь. Нам нужно их подготавливать. Я хочу, чтобы вы поприветствовали нашего нового друга. И следующего исполнителя, этого парня, зовут Иэн.

Классно, классно, классно, классно. Что происходит, старина? Это было прекрасно, мне очень понравилось. Поаплодируйте, Иэн! Итак, это новый альбом «Сверхзвуковой день мечты». А о чем этот альбом? «Сверхзвуковой день мечты»? В двух словах, мы живем в век телепатов, экстрасенсов, и это становится смешным. Многие люди считают себя современными пророками. Я больше тебе скажу, когда Христос спустится с небес, это будет сверхзвуковым днем мечты. Да, я люблю слушать, когда молодые ребята так говорят. Тебе будет классно. Конечно, это классно. Вы рассылаете людей по всей стране, да? Расскажи нам немного о ледяных служениях. Я был довольно счастлив, не повезло в своей жизни, потому что мне удалось много сделать, много путешествовать. И каждый раз, когда я биваюсь за рубежом, меня поражает то, как много людей не слышали послания Иисуса Христа. Очень многие даже не знают слов «Иисус Христос». Этому непостижимо. И я организовал так называемые ледяные служения, международный концертный евангелизм. И как раз сейчас мы подготавливаем почву для того, чтобы посылать музыкантов меня и других по всему миру. Я могу поехать в Карачи, Пакистан, и собрать там 10 тысяч ребят только из-за того, что им интересно послушать программу в западном музыкальном стиле. И это замечательный способ распространять послание Иисуса Христа. Да, это хорошо, мы будем поддерживать такие вещи. Ты хочешь еще что-нибудь оторвать для нас? Я справлюсь с этим, конечно, и ребята эти смогут так же сделать. Да, нам даже не нужен перерыв. Итак, поехали! Эта песня о Святом Духе, так что слушайте.

0: Иэн.
1: Это здорово, здорово. Мы этим спасем множество молодежи, я точно знаю. С помощью Майка И, Иэна, ТБН и всего остального мы спасем много молодых людей. И я так рад, что я являюсь небольшой частью этой программы. Эта программа называется «Леон и друзья». Но в действительности она должна называться «Иисус и друзья», потому что это все о Иисусе. Потому что Он есть жизнь и слово, и основа. И Он сказал, что Он таким и есть. И нам надо быть с Ним.

Я хочу вам сказать, что придет время в вашей жизни, когда Господь Иисус скажет: «Придите ко мне, идите ко мне». Я знаю, что это самое тяжелое, но самое тяжелое было для Него, когда Он отправился на крест и пролил Свою кровь для нас. Это было тяжело, а для нас поверить очень легко.

Слава Господу! Я думаю, что вы можете сделать кое-что, что действительно просто. Он сказал, тех,

которые приняли его. Он одарил правом и силой стать детьми Божьими. И вам нужно только сказать: «Иисус, я прослушал всю эту программу, и в ней звучало: будь правильным, будь праведным. Да, это твое время. Господь остановил тебя на этом канале именно в этот момент и в это время. И Он говорит: поверь в Меня, поверь в Меня, позволь Мне доказать Себя тебе. И Он это сделает. Фактически, я хочу, чтобы вы это сделали вместе со мной прямо сейчас. Он сказал, что если мы исповедуем свои грехи, Он простит нас и очистит нас от всей неправедности. Повторите за мной: Господь Иисус, моя жизнь – настоящее бедствие. Но я слышал сегодня, Господь, что Ты есть Слово. Я слышал, что наступит сверхзвуковой день, когда Ты возвратишься на эту планету. Я слышал, Господь, что мне нужно поверить. И, Господь, Ты пришел ко мне и предложил эту дорогую вечную жизнь. И я не хочу отвернуться от Тебя. И я не хочу провести вечность в аду. Я хочу провести вечность с Тобой, Господь. Я хочу жить с Тобой навеки вечные. Господь Иисус, прямо сейчас войди в мою жизнь и исцели меня. Я прошу об этом во святое имя Иисуса. И все сказали: аминь. Слава Богу! Добро пожаловать в Царство! Добро пожаловать домой! Вы сейчас увидите адрес на вашем экране. Напишите нам и расскажите нам, что с вами произошло. Напишите нам, скажите: «Эй, прошлым вечером это произошло со мной, я принял Господа». И Бог благословит вашу жизнь, потому что вы отдали свою жизнь Ему, Царю царей, Господу Господь. И вы, музыканты, я хочу, чтобы вы прислали свои записи и фотографии. Покажите нам то, что у вас внутри, и что вы хотите выразить этому миру. И Бог сделает это через вас. Хорошо? Благословит вас Бог. До встречи на следующей неделе в программе «Леон и друзья». Итак, до свидания.

0: Какое дикое понятие о женщине, о браке. Главное то, чего не понимают, что брак без любви не есть брак. Что только любовь освещает брак.
1: Какая же это любовь? Вы меня простите, какая любовь освещает брак?
0: Истинная. Если есть эта любовь между мужчиной и женщиной, возможен брак.
1: Что разуметь под любовью истинной?
0: Всякий знает, что такое любовь.
1: А я не знаю. Надо определить, что вы разумеете.
0: Очень просто. Любовь? Любовь — это исключительное предпочтение одного или одной перед другими.
1: Да, совершенно правильно. Но предпочтение на сколько времени? На месяц, на год, на два дня, на полчаса?
0: Не знаю. Простите, вы, очевидно, про другое говорите.
1: Нет, я про то самое. Про предпочтение одного или одной перед всеми другими. Но я только спрашиваю, на сколько времени?
0: На сколько времени? Надолго? На всю жизнь иногда?
1: Справедливо. Да ведь это только в романах и в романсах. В жизни никогда. В жизни это предпочтение одного перед всеми на года, что очень редко. Чаще на месяцы, а то на недели, на дни, на часы.
0: Ах, ну что вы.
1: Да, я знаю, вы говорите про то, что считается существующим. А я говорю про то, что есть. Всякий мужчина испытывает то, что вы называете любовью, к каждой красивой женщине.
0: Ах, это ужасно, что вы говорите. Но есть же между людьми то чувство, которое называется любовью и которое дается не на месяцы и годы, а на всю жизнь.
1: Нет, нету.

0: Привет, как дела? Как у вас с Максом?
1: Привет. Ну, так, не очень. Сначала у нас все было классно, проводили вместе много времени, а потом все как-то изменилось, начали ссориться, ругаться. И сейчас почти не видимся. Может, и правда, любви нет?
0: А при чем здесь любовь? Мы постоянно видим, как люди в кино и сериалах влюбляются, расстаются, влюбляются снова и так раз за разом. И нам почему-то кажется, что это любовь. А может, это просто половое влечение?
1: А что же тогда настоящая любовь?
0: Это то, что выше всего этого.
1: И бывает только в книгах.
0: Бывает и в жизни. Но это требует времени и работы над собой. То, что у вас было в начале, это просто влюбленность, когда хочется часами по телефону болтать, видеться каждый день и все такое.
1: И что не так?
0: Ты просто удовлетворяешь свои чувства. И думаешь, что у вас типа настоящая любовь, и вы идеальная пара.
2: Но природа устроила так, что вот есть медовый месяц, сначала приятные отношения, чувства еще непресыщенные, свежие, такая интенсивная любовь у них, они общаются, не разлучаются, смотрят только друг на друга и так далее.
3: Просто они не знают, что называть любовью, а что называть привязанностью. И почему кажется, что любви нету? Потому что первое чувство, которое возникает у нас на уровне химических каких-то процессов, да, это привязанность. Я хочу. Я люблю банан, например. Я люблю бананы. Но что я с ними делаю? Я просто их съедаю. То есть моя любовь, она только основана на желании потреблять, на желании удовлетворять собственные чувства.
4: Влюбленность. Насыщение. Именно в период влюбленности люди совершают самые безумные поступки и самые большие ошибки. Что же происходит с человеком в этот момент? Мужчина и женщина испытывают сильное влечение друг к другу, так как в организме начинают вырабатываться определенные гормоны. Разум притупляется, и влюбленные очень болезненно воспринимают какие-либо советы со стороны. Они похожи на людей, которые провели долгое время в безводной пустыне. Пытаются упиться своими страстными отношениями и полагают, что это будет продолжаться вечно.
5: Между влюбленностью и любовью есть определенный путь. Потому что люди путают рекламный ролик с самой сутью любви. И потом они делают ошибочный вывод, что любовь закончилась, а любовь еще не начиналась. Это как трейлер перед фильмом. Мы посмотрели, но фильм мы еще и не увидели.
1: Ну, может и так, и что дальше?
0: Рано или поздно ваши чувства присытятся. Вместе уже не так интересно, как раньше, и вы ищете повод не встречаться друг с другом.
1: Я не ищу повод.
0: Все равно чувства остывают. Брали, брали и насытились. Возникают ссоры, взаимные претензии. В общем, как у вас.
2: Мы не можем одно и то же слышать постоянно. Мы не можем смотреть один и тот же фильм постоянно. Мы можем даже самую красивую музыку слушать непрерывно и постоянно. То есть эффект пресыщения наступит обязательно.
3: То есть вначале мы проявляем самые свои лучшие качества и видим в партнере тоже самые лучшие его проявления. Но в процессе жизни, в процессе общения какие-то негативные стороны, они начинают выходить наружу. Но мы не готовы с этим жить, мы не готовы с этим мириться, потому что мы просто хотим наслаждаться. И, естественно, первое, что начинаются ссоры. То есть ты, оказывается, не такой или ты не такая. Я предполагал что-то совсем другое.
4: Пресыщение. Наши чувства можно сравнить с сосудом. Любой сосуд рано или поздно наполнится. Пресыщение – это крайняя точка. Граница между насыщением и отвращением. Едва ли кому-то удается достаточно долго находиться вблизи с объектом своих страстных воздыханий и при этом удерживать себя в состоянии розового счастья. Кому-то хватает и 2 недель, а на кого-то разочарования могут напасть прямо на следующее утро после свадьбы.
5: Как правило, в момент влюбленности мы любим не самого человека, мы любим свои представления о нем, свои фантазии о нем, свои домысливания, дорисовывания, мечты, надежды. Вот это мы любим, влюбляемся в это. И мы это взращиваем, взращиваем, а потом вдруг человек вообще не в той стороне. И вообще не о том. И в этот момент нам предстоит переосмыслить. Вообще, нам, когда я говорила «я тебя люблю», это было о чем?
6: У меня есть много примеров. Люди очень быстро хотят пожениться. Очень быстро. Вот они буквально прибегают, как будто запыхавшиеся. Говорят, давайте срочно, срочно, нам надо срочно жениться. Мы ужасно любим друг друга. Мы друг друга без не можем. Нам надо венчаться, надо срочно там все. Вот так прибежали, мы повенчали, не убежали. Это самые позорные венчания, которые бывают на свете. Именно такие. Потом они появляются в твоей жизни через какое-то время. Ты спрашиваешь, ну как живете? Говорят, да уж давно не живем. И ты понимаешь, что ты преступник. Потому что ты повенчал как бы совершенно сырых людей.
2: Когда чувства пресыщены, наступает, значит, полоса раздражения. То есть мы уже привыкли друг к другу, начинаем надоедать и в конце концов начинаем раздражать друг друга. Это все, опять же, деятельность чувств человеческих, обычная деятельность чувств.
5: Я помню, когда я была студенткой, я вдруг поняла, что я говорю «я тебя люблю», а на самом деле «я люблю, как ты любишь меня». И тогда мне предстоит встретиться с этим человеком и увидеть его, или просто разочароваться и начать искать другую фантазию, мечту, иллюзию, которую я опять полюблю и которую я опять потом разочаруюсь. Большая часть людей именно этим и занята. Они не видят, кроме своих фантазий, никого другого. А разочарование – это всегда расставание со своими собственными представлениями об этом человеке.

0: Да ладно, не у всех же так.
1: Окей. Вот тебе какой торт нравится?
0: Ну, Наполеон.
2: А теперь представь, каждый вечер, приходя домой, ты ешь торт Наполеон. Изо дня в день. Что произойдет?
0: Потолстею?
2: Ага. А еще через месяц ты начнешь ненавидеть и торт Наполеон, и в целом Париж и Францию.
1: То же самое происходит в отношениях. Мы насыщаемся, насыщаемся, и возникает отвращение.
0: Если все так, тогда никто и не женился бы. Конец свадебной индустрии.
1: Это касается не только отношений между девушкой и парнем. Также происходит и в семье. Вот люди встретились, поженились, насытились друг другом. Возникло отвращение, ссоры, и они, думая, что любовь закончилась, разводятся.
3: То есть мы сначала очень сильно хотим какой-то объект, начинаем испытывать влечение, очень хотим это все попробовать, потом чувства пресыщаются, и происходит разочарование. И нам кажется, ой, это была какая-то иллюзия, оказывается, я этот продукт не люблю, или я не люблю этого человека. Или любви на самом деле нет. Вот оно, разочарование. То есть процесс в том, что не было еще этой любви.
4: Но первый снег тает. Любовь, еще раз подчеркнем, это чувство созревшей личности. А когда человек сырой, ну, конечно, там будет все эмоционально, очень, очень эгоистично, очень истерично. Там будет очень много обид, оно потом будет куда-то исчезать, это чувство.
5: И сейчас люди, они не хотят трудиться и просто хотят влюбляться. И знаете, как жевательная резинка. Пожевали, вкус закончился, выплюнули, следующая жевательная резинка –

0: И вот люди, они просто ходят, такое дешевое-дешевое отношение, такие, как, знаете, бабочки-модельки-однодневки. Здесь побыл немножко, здесь побыл немножко. Мне вызывает это большое сожаление, потому что человек не соприкасается ни с собственной глубиной, ни с глубиной другого человека.
1: Отвращение. Период отвращения характерен глубокими разочарованиями. Именно на этой стадии случаются почти все разводы. Смотрите, как все примитивно. Мы сближаемся, потому что нам хорошо, и разбегаемся, потому что уже не так хорошо. Это уровень животного сознания. Половое влечение уже не воздействует на сознание, и партнеры начинают находить друг в друге недостатки.

0: остатки. Ссорятся и расстаются. Опять кого-то встречают, опять половое желание, и снова насыщение и отвращение. И так вновь и вновь.
1: Все, что вызывается обычными материальными чувствами,

0: И так, например, многие люди, они жаждут отношений. И когда они вступают в отношения, так ярко, так сочно. А потом это тоже насыщается, и человек переходит в пресыщение, и потом насыщение, и вплоть до отвращения. Настоящие отношения находятся за пределами этого.
1: Это наша первая ссора случилась на третий или четвертый день. Я называл это ссорой, но это была не ссора. Это было только обнаружение той пропасти, которая в действительности была между нами. Влюбленность истощилась удовлетворением чувственности. И мы остались друг против друга в нашем действительном отношении друг к другу. Два совершенно чуждые друг другу эгоиста, желающие получить себе как можно больше удовольствия для себя, один за счет другого. Но я не понимал этого. Я думал, ну поссорились, ну помирились, и что больше этого уже никогда не повторится.
2: Ну, допустим, пара поняла, что это было просто половое влечение, чувства присытились и так далее. Что им тогда делать?
3: Во-первых, нужно терпение.
2: Просто сидеть и терпеть?
3: Во-вторых, взять ответственность в отношениях с близким человеком. Это может быть неприятно, но они терпят и заботятся друг о друге.
2: А что значит взять ответственность в отношениях?
3: Живешь с человеком, видишь недостатки, что-то не нравится в нем, что-то раздражает тебя, но вы продолжаете выполнять обязанности. Например, она создает уют, готовит еду, он обеспечивает семью, берет ответственность за тебя, за детей.
0: Терпение терпению рознь. Есть терпение такое, знаете, в невежестве, когда я просто подавляю себя. Из меня что-то выходит, и я запихиваю, запихиваю, так, знаете... Терплю, терплю. Потом это я обязательно взорвусь, 100%. Потому что истинное терпение, оно невозможно без того, чтобы я работал над самим собой. Потому что терпение – созидающее качество, не подавляющее качество. Так вот, терпение созидающее – это тогда, когда в результате этого терпения я становлюсь другим, мое сердце становится другим, мое понимание становится другим. И я понимаю, что в результате терпения я становлюсь лучше. Не то, что я пережидаю, когда что-то с другим человеком пройдет.
4: Выполнение долга. Период выполнения обязанностей из чувства долга может быть довольно продолжительным. Тем не менее, периодически в отношениях этого уровня проявляются вспышки искренней благодарности и любви. По большому счету, действовать из чувства долга может только духовно богатый человек. Выполнение долга нисколько не принижает человеческое достоинство, а наоборот, возвышает его.
5: Все отношения, на самом деле, которые длятся долго, они вот продиктованы чувством долга. То есть вот такая игра слов, да? Долг и долго. То есть люди, которые живут в отношениях и имеют чувство долга по отношению друг к другу, по отношению к своей семье, к своим близким, к своим обязанностям, они и могут как раз прожить долго.
6: То есть человеку может нравиться, например, там, девочке может нравиться какой-то парень, там, дерзкий, сильный качок, который никого не боится. Но это же не значит, что с ним можно жить. Поэтому женщины в этом смысле должны быть практичнее. Серьезнее, основательнее. Должны смотреть на него и понять, вообще с ним вообще можно жить или нельзя. Там не спать и не тусоваться, и не гулять, там, и не подружкам показать. Там, гляньте, каким я пацаном пришла. То есть, как бы это, вот это как бы оно не для жизни. А вот она должна смотреть на него как бы с точки зрения взрослой женщины. Пусть, например, и 18 лет. Но если она умная девчонка, и она уже как бы женская, в ней чувство проснулось, должна смотреть, он вообще будет отцом или не будет. От него можно рожать. С ним можно вообще себя ему отдать, чтобы с ним по жизни идти вместе? Он будет вообще мужиком таким? Он защитит меня, если что, или нет? Кто он вообще? Она должна так смотреть на мужчину, женщину. В этом нет ничего плохого. В этом есть такая хорошая прагматика такая.
7: Человек не будет жить ради долга, если он не понимает пользы в этом. потому что понятие

0: долга противоречит представлению о счастье для многих людей. Счастье – это свободная жизнь, а не долг. Наслаждайся вот чем хочешь. Для молодежи вот обычно это свойственно мышление. А уже старшее поколение, оно уже как имеет опыт и понимает, что без долга вы не сможете построить ни семью, ни общество, невозможно достичь ничего, в принципе.
1: И что теперь, выполнять обязанности, стиснув зубы до конца жизни? А как же наше счастье, любовь?
2: Что ты будешь чувствовать, если близкий человек изо дня в день делает для тебя что-то хорошее?
1: Ну как, радость, благодарность?
2: Да, а чувство благодарности рождает уважение к человеку. Начинаешь его ценить.
1: То есть уважение и есть любовь?
2: Ну, уже близко к ней.
1: И как же к этому прийти?
2: Важно научиться ценить близкого человека за его внутренний мир, уважать за его заботу и терпение, и, конечно, развивать положительные качества характера.
3: Девушка должна научиться развивать качества определенные, которые будут помогать ей в ее жизни. Первое очень важное качество – это чувство собственного достоинства. И девушка, которая знает себе цену, она не позволит, чтобы с ней обращались неподобающим образом. Следующее качество – девушка должна научиться принимать человека таким, какой он есть, с его плюсами и минусами. И не просто принимать, а еще делать акцент на лучшие стороны этого человека. Также девушке очень важно понять, что она должна следить за своим здоровьем. Потому что в отношениях, да, мужчина, он может заботиться, он может переживать. Но если это будет постоянно больная, неудовлетворенная женщина рядом с ним, то есть хороших отношений не будет. Поэтому здоровый образ жизни, он тоже очень важен. Женственность. Девушка должна развивать свои женские качества, такие качества, как мягкость, терпение. Женственность, она проявляется в манере, женственность, она проявляется в речи, она проявляется во внешнем виде. То есть это все разные параметры одного качества. Для того, чтобы девушкам развить хорошие качества, ей необходимо общаться с людьми, с носителями этих качеств. То есть найдите людей, на которых вы хотите быть похожими, которые являются носителями этих качеств, которые помогут вам стать настоящими женщинами.
4: Знаете, сейчас так много всего отвлекающего наружу человека. И в основном сейчас все люди заняты внешней жизнью. Как я выгляжу, как я смотрюсь, селфи, потом Инстаграм, лайки. Вот. А в конечном итоге внутренняя жизнь именно человека, она является настоящей истиной. Потому что вот эта вся мишура нас падет. Каждый вечер и каждое утро я бы рекомендовала каждому молодому человеку обратиться к себе внутрь. Вот все, что происходит со мной в жизни, оно вообще меня к чему вообще? Я трачу свою жизнь или я что-то созидаю внутри? Потому что человек не может полюбить другого, если он не понимает самого себя.
5: А для начала нужно быть внимательным к окружающим людям. Звезд неба не хватит, никому не завидовать. Заниматься полезным делом. Стараться хоть кому-то быть полезным. Не терять время даром.
4: И настоящие отношения, они очень всегда сопряжены с тем, что тебе важна эта личность вторая. Что же за личность перед тобой? И порой человек сам не знает, какая сокровищница внутри него живет. А второй человек, он ему помогает. Вот это и называется любовью, когда мы вместе открываем друг друга. Вот любовь – это об этом.
6: Уважение. Любовь. Любовь не может быть чем-то поверхностным, как ее теперь преподносят. Она по своей природе духовна, и важно не путать ее с обыкновенным половым влечением. Истинная любовь между близкими людьми появится, лишь когда они в сотрудничестве друг с другом будут развивать свои положительные качества.
0: Вот эта вот забота, служение – это и есть как бы грань истинной любви. Если мы ничего полезного не делаем друг для друга, не может быть и речь вообще о любви. Это лишь потребительское чувство наслаждаться друг другом, эксплуатировать друг друга.
4: И что такое любовь? Это способность

0: заслужить. Потому что любовь многие воспринимают как, знаете, романтическое чувство, которое под луной меня накрывает, там, я не знаю, дрожь по коже и так далее. В основном все думают об этом. Однако, если мы возьмем примеры действительно бескорыстной любви, например, мать к ребенку, да, или когда к пожилым родителям уже, когда ты не можешь ничего обратно получить, да, это всегда пример служения. И вот наша задача по жизни – научиться быть бескорыстным, научиться быть полезным, научиться строить отношения, научиться служить. Вот это все-все-все и называется любовь. И это действительно цель нашей жизни.
1: Однажды женщина увидела необычный сон. Она шла по городу и, выйдя на незнакомую улицу, увидела вывеску «Все для счастья». За прилавком стоял ангел. Он сказал ей: «Здесь есть все, что ты захочешь. Можешь взять это совершенно бесплатно. Я хочу счастья и настоящей любви». Ангел улыбнулся, что-то взял с полок и протянул ей маленький мешочек. «Как? И это все? Я могу дать тебе только семена. Что ты вырастешь в своей жизни, зависит только от тебя».

0: Скажите, что случается, когда еврей из Израиля, выходец из ортодоксальной еврейской семьи, ясно слышит голос Бога? Я имею в виду, что происходит, когда ему открывается то слово, которое запрещено в иудаизме. Об этом в нашей передаче «Это сверхъестественно».
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: Приветствую вас, я Сидрот, ведущий этой передачи. Рядом со мной находится израильтянин не совсем обычного происхождения. Его родители эмигрировали из Йемена в Израиль в 29-м году. То есть он йеменский еврей. Насколько важна Амнон Шор для вас, ваша семья, или, как мы говорим, ваша мишпоха?
2: Как вы уже упомянули, Сид, мой дед в 1929 году приехал из Йемена. Он был правоверным евреем, евреем-ортодоксом, из колена Иуды. Мы все об этом знаем, поскольку это мое второе имя и первое имя моего отца. Мои предки вернулись в Израиль, ибо верили, что именно это было временем искупления Мессии. Так как мой отец был раввином, то он прекрасно знал стихи из Писания. И однажды он почувствовал побуждение вернуться назад в свою страну, в Израиль.
0: Вы в данном случае были первым поколением, родившимся в Израиле после возвращения вашей семьи.
2: Знаете, это поразительно. Я и мой брат Гидеон принадлежим к первому поколению, которое родилось в Израиле. Однако я единственный, кто в действительности там не живет.
0: А почему вы уехали?
2: Дело в том, что я встретил свою жену. Я работал в израильской авиакомпании, и там встретил свою жену Линнет. Она американка. Мы могли выбирать, где нам жить после того, как поженились, здесь или в Израиле. Однако здесь я мог получить образование, и мы решили, что пока будем жить здесь, а потом вернемся в Израиль.
0: Вы говорили, что дверь в Израиль была закрыта, потому что вы не захотели стать раввином.
2: Я действительно не захотел им стать, но знаете, я мог жить в Израиле и без этого.
0: Действительно.
2: В Израиле не каждый становится раввином. Поэтому я в раннем возрасте, еще совсем подростком, решил, что не буду жить как правоверный иудей и не стану раввином, как это сделали четверо моих двоюродных братьев. Поэтому я выбросил свою ярмолку, или, как мы говорим, свою кипу, и больше уже не стал соблюдать субботу. Я водил по субботам машину и другой транспорт, а также делал все необходимые дела.
0: И вы приехали в США, и что меня особенно удивляет, так это то, что Амнона, которого я знаю как человека не пьющего, не употребляющего наркотиков, вдруг посетила ничем не прикрытое видение. Что произошло?
2: Дело в том, Сид, что в 1988 году я гостил на Калифорнийском побережье. В начале апреля я внезапно увидел необыкновенный, удивительно яркий свет, который заполнил комнату, где я находился, так что я был совершенно поражен и ошеломлен увиденным. Итак, я увидел, что вновь нахожусь на горе Синай. Говорю «вновь», потому что я служил там между 1971 и 1974 годами. К тому же следует сказать, что в это время была война под названием Йом-Кипур.
0: Да, действительно.
2: Итак, эта территория была мне абсолютно знакомой. К тому же я работал экскурсоводом и возил людей со всего

0: в мир через Иерусалим и Иудейскую пустыню на Синай. Причем поездка на гору Синай была кульминационным пунктом всего путешествия. Таким образом, в условиях материального мира эта территория была мне хорошо знакома. И именно отсюда, много лет спустя, ко мне пришло видение. Хотя на самом деле я был не в этой местности, а на Калифорнийском побережье. Я задал себе вопрос, что бы это могло значить. Тогда мне в голову приходили разные мысли, но вдруг я услышал, что кто-то позвал меня по имени. Тогда я подумал, что мне это показалось, и перед моими глазами возникли нереальные, фантастические вещи. И я сказал, что это такое? Потом я понял, что должно быть это Господь. И я спросил, что это такое, Господь? Но я не услышал ни единого слова в ответ. Это было ранним утром, и я ехал на автомобиле от дома моего друга, который находился в 150 милях от нашего дома в Центральной Калифорнии. Время шло, и я периодически снова и снова видел ту же самую картину.
1: И вы все время находились за рулем?
0: Да, я все время вел машину.
1: Но ведь это опасно.
0: Очень опасно.
1: То есть вы хотите сказать, что, продолжая ехать, видели тот самый Синай?
0: Да, я видел ту же картину.
1: Вы чувствовали, что находитесь на Синай? Или у вас было ощущение, что вы смотрите телевизионный шоу?
0: Нет, такого ощущения не было.
1: Значит, вы чувствовали, что находитесь на Синае?
0: Я видел Синай так, как будто бы я действительно был там. Все это было совершенно невероятно.
1: А как вам удалось видеть дорогу?
0: Я не знаю, Сид. Я выехал в 10 часов утра, причем для того, чтобы добраться до своего дома, мне понадобилось бы около 2.5 часов. Однако я приехал домой поздно, почти что к ужину.
1: Мягко выражаясь, вы были порядком напуганы, встревожены.
0: Я также помню, что у меня было то, что в то время называлось автомобильным телефоном, и что я пытался позвонить своей жене, но телефон словно умер, при том, что все было полностью оплачено. Я даже говорил с ней по пути на побережье, потому что трое наших маленьких детишек были в это время не совсем здоровы. Так что я хотел удостовериться в наличии связи со своей женой.
1: Мне интересно, сказали вы вашей жене о том, что случилось, когда добрались домой?
0: Да, рассказал. Она спросила меня, а что с тобой случилось? Я ответил, а что ты имеешь в виду? Она сказала, твое лицо. Тогда я спросил, а что с моим лицом? Она ответила, ты весь красный. Такое впечатление, будто ты загорел.
1: Вы находились на улице?
0: Да, какую-то часть дня. Но ведь это был пасмурный день в начале апреля. К тому же погода была дождливой. Но если вы внимательно посмотрите на меня, то заметите, что, имея такой темный цвет лица, шансов обгореть на солнце у меня практически нет. Не говоря уже о том, что я рос на Средиземноморском побережье. Однако, посмотрев на себя в зеркало, подумать только, я заметил, что подвергся воздействию какого-то необыкновенного сильного света или что-то в этом роде.
1: Мне это напоминает такой тип ожога, который вы могли бы получить, если бы находились в Синайской пустыне.

0: Привет, я Сидрот, ваш ведущий. Рядом со мной израильтянин Амнон Шор. Коротко хочу изложить происшествие, которое произошло с ним. Он занимался своими делами, как вдруг увидел яркий свет. Заметьте, что он не употреблял наркотики, не находился в состоянии алкогольного опьянения, и тем не менее увидел яркий свет, такой, что даже сравнить не с чем. До этого он бывал в Синайской пустыне, хорошо знал, однако в данный момент он находился в США, и вдруг перед ним возникает видение Синайской пустыни, которое ему хорошо известно. Он слышит Амон, Амнон, его зовут. Кстати, что это имя означает на иврите?
1: Верный сын.
0: Это очень интересно. Значит, вы слышите это, пытаетесь дозвониться до жены по мобильному телефону, а затем приезжаете домой. И при этом нет ощущения жога тела. А когда вы находитесь на солнце, вам удается загореть?
1: Нет, не удается.
0: Хорошо. И все из-за цвета лица.
1: Верно.
0: Так, хорошо. Ну, а на самом деле вы в этот день находились на солнце, ибо день был дождливым, не правда?
1: Да, это был не жаркий весенний день.
0: А что вам сказала ваша жена, когда вас увидела?
1: Она сказала, что я производил впечатление человека, лицо и лоб которого горели на солнце. И действительно, взглянув на себя в зеркало, я увидел, что мое лицо было довольно-таки красным. Я даже в детстве так не загорал.
0: Итак, вы сказали вашей жене, что услышали голос Бога.
1: Я начал ей рассказывать об этом, задавшись

0: Серию объяснить случившееся. Я сказал, ты должна сесть. Мы сели и проговорили до половины пятого утра. Под конец моя жена выглядела очень уставшей. Однако мое впечатление было настолько удивительным и сильным, что когда я попытался дать ему какое-то разумное объяснение, мне это не удалось. «Что же ты увидел?» — спросила жена. Я рассказал об увиденном через образное восприятие. И сказал, что увиденное, по моему мнению, напоминало горящий куст. Знаете, что ответила мне моя жена? Это поистине невероятно. Именно с этой мыслью мы и попытались уснуть.
1: Надеюсь, вы спали хорошо.
0: Да, верно. Таким образом, я проспал около двух часов. Но на следующее утро, когда я принимал душ и брился, я снова услышал то же самое. Я увидел то же самое.
2: And I heard the same thing. I
0: Меня
2: saw
0: снова
2: the
0: кто-то
2: same thing,
0: окликнул
2: and
0: по имени.
2: My voice being called again. And at
0: this На этот time, раз я уже был готов.
2: And I said,
0: и сразу же ответил на иврите,
2: «Кен Адонай».
0: Это означало «Да, мой Господь». Адонай на иврите буквально означает «Мой Господь». И затем Бог сказал, «Прочитай книгу пророка Михея».
1: А вы до этого читали когда-нибудь эту книгу?
0: Нет, никогда.
1: Минуточку. Будучи представителем столь достопочтенного еврейского общества, родившись в Израиле, вы никогда не читали Михея?
0: Но, Сид, вы же прекрасно знаете, что книги пророков содержат некоторые стихи, которые читать не принято. Это так называемые запретные главы. Одна из них – Исаия 53, другая – Михея 5, и третья – книга пророка Даниила.
1: А что же случилось, когда вы все это прочли?
0: Я узнал, что Михей считает его, то есть Иисуса, Богом. Именно так думает Михей. Я понял это после того, когда потянулся за книгой, которую когда-то подарил мне мой друг, после чего она пылилась у меня на полке больше года. Я никогда ее не читал. Я воскликнул: «О, негодник Михей, откуда ты знаешь, что Он Господь?» Понял я это после того, как начал читать Библию и дошел до Михея 5 глава 2 стих. По оригинальной древнееврейской версии это трактуется вот как: «И ты, Вифлеем, младший из колен Иудины, из тебя произойдет правитель, происхождение которого от дней вечных». Именно так звучит перевод древнееврейского оригинала. Я могу рассказать вам, что произошло, когда я прочитал эти строки. Я почувствовал, как на меня с одной стороны сходит какая-то великая сила, а с другой поднимается и уходит прочь какой-то занавес. Причем я видел и знал, что существует лишь один человек, которому это под силу, и это Иешуа. Так же, как и я, вы хорошо знаете, что мы росли в таком окружении, где имя Иешуа, или по-английски имя Иисуса Мессии, было запрещенным. Это нельзя было комментировать, нельзя было даже обсуждать. И сейчас нам не разрешается ходить в христианские церкви, нельзя жениться не на евреях, нельзя иметь с ними ничего общего. Собственно говоря, мы даже редко обедаем с ними за одним столом. Так что для меня это было невероятным, изумительным откровением. Потому что...
1: Я должен вас спросить, а не было у вас такой мысли сказать своим родственникам?
0: О, да, конечно. У меня есть двоюродная сестра Истра, которая всего-навсего вышла замуж за нееврея, после чего семья прекратила с ней всякие отношения. Дядя Сол отрекся от нее, разодрал свои одежды, предал анафеме ее имя и не виделся с ней до самой своей смерти.
1: Мне кажется, вы просто отреклись от своего опыта и перестали верить в Иешуа.
0: Нет. Я сразу же осознал, кем был Господь на самом деле. И я сказал: «О, Боже, я чувствую себя таким грешным, таким запятнанным. Я даже не нахожу слов, чтобы это сказать». После этого я опустился на колени и заплакал.
1: Подождите, подождите. В вашей семье принято опускаться на колени? Евреи же не становятся на колени.
0: Я знаю, что не становятся, а я встал. Причем в комнате в это время никого не было. Я опустился на колени и зарыдал. Я проплакал где-то около часа. Хотя мне трудно сказать, сколько времени прошло, потому что я потерял ощущение времени. Я помню, что все время повторял и повторял: «О, Иешуа! О, правитель! О, ты есть царь!» Еще я помню, как обращался к Богу, прося

0: будь моим Господом Божиим, будь моим Царем. Я последую за Тобой, потому что Ты Мессия, Ты воистину запрещенный Бог
1: Израилев.
0: Ты тот, о ком нам строго запрещается даже думать.
2: Странные вещи происходили в семье Амнона Шора.
3: We'll be back right after this word.

0: Я Седрот, ведущий. Прежде чем мы вернемся к Амнону, я хочу сказать вам, что этот бравый израильский солдат обливается слезами, обнаружив, что пророк Михей говорил о слове, имевшем в иудаизме статус запретного. Это слово было Иисус, что по-еврейски Иешуа. Однако, прежде чем вернуться к Амнону, я хочу заглянуть в аппаратную и провести мини-совещание, поговорить с Дженни Дюваль. Кто будет нашим гостем на следующей неделе? Дженни?
1: Сид, вы будете брать интервью у Мэри Фрэнсис Варалло. Это женщина, дочь которой попала в ужаснейшую автокатастрофу. Ее полуоторванное ухо свисало с головы, артерия, ведущая к сердцу, была разорвана, голова ее была размозжена, и на протяжении 2 месяцев она находилась в коме. Однако Мэри каждый божий день проговаривала над своей дочерью сверхъестественные слова, и сегодня ее дочь здорова. Она в состоянии ходить, несмотря на то, что, согласно данных магнитно-зональной томографии, клетки ее мозга были мертвы.
0: О, мой бог, вы хорошо поняли? Клетки ее мозга мертвы. И это говорит не кто-нибудь, а медицинский источник. Магнитно-зональная томография. И эта женщина не просто здорова, она блестяще владеет своим интеллектом. Я просто не могу дождаться следующей недели. Амнон, мы расстались с вами в очень ответственный момент. Я хочу сказать, что это был уже 3-й раз, когда вы оказывались на горе Синай, и вдруг вас, человека из такого исконного иудейского окружения, посетило нечто вроде видения, после чего вы начали плакать. Вы что, отличаетесь повышенной плаксивостью?
2: Нет, не отличаюсь. В израильской армии я служил в десантных войсках, сражался на войне.
0: От чего же вы плакали?
2: Потому что я осознал, что Мессия есть поистине подлинный Бог. Весть о нем правдива, причем не только правдива, но и очень актуальна для сегодняшнего дня.
0: Но все-таки почему же вы плакали?
2: Потому что я осознал, чего был лишен, а также я понял, что полон греха, грязи и нуждаюсь в очищении.
0: А что случилось дальше?
2: Я попросил Иешуа стать моим Господом. Слово «Иешуа» на иврите означает «спасение». Причем не просто спасение, а то, которое происходит именно сейчас. Именно это слово означает «Иешуа». Так что, когда оно прозвучало в моих мыслях, я просто произнес его, обратившись к Богу. Я сказал: «О, Иешуа!» А затем я понял, что это слово мне нужно именно сейчас. Так что в этот день, в апреле 1988 года, я попросил Иисуса стать моим Господом, моим Спасителем, моим Машиах.
0: Секундочку. Молитве кающегося грешника вас научил какой-то христианин?
2: Нет.
0: А вы когда-нибудь видели, как ее произносил кто-нибудь другой?
2: Нет. Я же сказал вам, что рос в правоверной еврейской семье. Я никогда не был членом никакой христианской церкви, и только один раз вынужден был побывать на христианском празднике, опасаясь при этом натолкнуться у двери на гильотину, которая, как я понял, должна была прорезать, а затем расколоть мою голову надвое.
0: Я понимаю.
2: То есть убить меня, потому что я осмелился пересечь недозволенную черту.
0: Очевидно, ваша семья была не в восторге, когда вы сказали, что уверовали в Иисуса как в Мессию. С вашим отцом начало твориться что-то необычное.
2: Сказать, что моя семья далеко не пришла в восторг, означает выразиться неоправданно мягко. Я очень переживал о том, как мне с ними об этом заговорить. Я молился Господу и говорил: «О Господь, они должны узнать о Тебе. Помоги этому знанию войти с любовью». И я сказал: «Пожалуйста, Господь, если в этом есть Твоя воля, я хочу молиться Тебе, чтобы мои родные Тебя не отвергли». Итак, я рассказал им о своем обращении и все, что я сделал при этом. И вместе с моим отцом, братом, дедом и старшим братом, который к тому же был раввином, мы посмотрели соответствующие места в Ветхом Завете. И я сказал им: «Решение остается за вами». Я просто хочу указать вам на эти пророчества, однако решение вы будете принимать сами. А где-то лет через 12 после этого, чуть более года тому назад, мой отец был при смерти. Да-да, он чуть не умер. Когда я прибыл в Израиль, он находился в коме. Я поспешил прямо в больницу. Я встретился с врачом и спросил ее: «Скажите, доктор, сколько осталось жить моему отцу?» На это она ответила так: «Ну что я могу сказать? Вероятность того, что он переживет сегодняшнюю ночь, равна 20%. Я испытал подлинное чувство шока, так как, с другой стороны, был страшно зол на своего брата за то, что тот не сказал мне раньше о болезни отца. Я мог бы еще успеть поговорить со своим отцом, услышать его последние слова. И я помню, как, сидя в той больничной палате, я плакал и говорил: «О, Господь, если на это есть Твоя воля, забери его сейчас. Если Твоя воля в том, чтобы он выжил, сделай так, чтобы он вновь мог видеть, слышать, говорить». И тогда я просто стал над ним молиться. Я сидел в палате и около 20 минут шептал на ухо отцу имя Иешуа.
0: Почему вы это делали?
2: Потому что это означает спасение. Возможно, мне неизвестны все те сверхъестественные события, которые, как вы знаете, происходят между временем вашей смерти и той минутой, когда вы достигаете Божьего престола. Может быть, думал я, Господь даст ему что-то такое, что позволит отцу принять решение. А я так хотел бы, чтобы слово «Иешуа» было последним в его мыслях. Итак, после того, как я проговорил слово «Иешуа» моему отцу на протяжении 20 минут, я поцеловал его в лоб, сказал ему «до свидания» и вышел из палаты. Это было во вторник вечером. А отцу на самом деле удалось выжить, и он медленно, очень медленно приходил в себя. Тем не менее, когда я пришел навестить его в пятницу, войдя в палату, я увидел постель отца застеленной, так что я испытал шок и сказал: «О Боже, неужели мой отец умер? Он отошел в мир иной, и мне никто об этом не сообщил». Я побежал на медицинский пост и спросил у сестры: «Где мой отец? Где мистер Шор? Куда ушел Иуда?» Его имя было Иуда. «Так где же Иуда Шор?» — спросил я. А медсестра ответила: «Как, разве вам не сказали?» «Это же чудо!» — сказала она. «Это совершеннейшее чудо! Ваш отец подскочил, откинувшись на спинку кровати. Вызвали вашего брата, он приехал и час тому назад забрал отца домой».
0: И так с ним случилось чудо. Но что он сказал вам потом об Иешуа?
2: Ну что ж, не вдаваясь в подробности, он сказал мне следующее. «Сынок», — сказал он, — «позволь мне рассказать тебе кое-что». Он вывел меня в палисадник и сказал, глядя мне в глаза: «Сынок, для меня не составляло никакого труда понять то, что ты мне рассказывал о Иешуа, и поверить, что он Мессия». И я посмотрел на него и сказал: «Папочка, отец, теперь ты действительно это понимаешь?» «Я говорю тебе», — сказал он, — «что у меня нет никакой внутренней преграды, которая бы помешала мне уверовать в то, что Иешуа — это Мессия».
0: Иешуа. Иешуа. Иисус. Иисус. Иисус. Иисус. Именно это он сказал. В этом имени есть власть и сила. На иврите Иисус звучит как Иешуа. В имени Иешуа заключается такая сила. Я хочу сказать, что некоторые из вас поистине чувствуют присутствие Бога, то самое, через которое прошел Амнон. Некоторые из вас начинают плакать. Настало время. И вам нужно сделать то же, что сделал Амнон. Это ваше время. Вы можете ощутить Божье присутствие. Скажите же Богу, что вы сожалеете о своих грехах. Поверьте же в то, что кровь Иисуса смыла их прочь, и вы можете считать себя чистыми, чистыми и еще раз чистыми. Но обретя эту чистоту, вам захочется познать Бога лично. Скажите же: «Иешуа, стань для меня явью». Я провозглашаю

Приглашаю тебя своим Господом. Войди в мое сердце. Сейчас исцеляется чья-то голова, чья-то спина. Исцеляется именем Иисуса.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одной пожилой женщине. Она пришла в воскресенье в церковь. Служитель дружелюбно встретил ее у дверей и спросил: «Мэм, где бы вы хотели сесть?» Она ответила: «Я хочу сесть в самом первом ряду». Он сказал ей: «О, вам не стоит этого делать. Наш пастор такой скучный. Он усыпит вас своей проповедью. Сядьте на другое место». Она была потрясена и спросила: «Вы знаете, кто я?» Он ответил: «Нет, мэм. Я мама этого пастора». Служитель был очень смущен и спросил: «Мэм, а вы знаете, кто я?» Она ответила: «Нет». Он ответил: «Слава Богу». Сегодня я хочу говорить с вами о покрывающей милости. Все мы совершаем ошибки и делаем то, что не должны делать. Можно жить с чувством вины, постоянно извиняясь и чувствовать, что вы выброшены на обочину. Один человек рассказал мне, что из-за некоторых плохих решений его бизнес в упадке. Теперь ему приходится жить двойной жизнью. Это повлияло также на его брак. Я ободрял его молиться и просить Бога, чтобы он изменил это и верить в его благодать. Он сказал: «Джоэл, я не могу сделать этого. Это моя ошибка. Я сам навлек на себя эту неприятность». Он чувствовал себя недостойным, чтобы просить помощи у Бога, потому что он не делал того, что следовало. Мы знаем, что Бог благословляет нас. И если мы делаем то, что правильно, и когда принимаем хорошее решение, легко ожидать чего-то хорошего и верить, что мечта осуществится. Сила милости и состоит в этом. Даже когда мы совершаем ошибки, когда идем неправильным путем, когда наши дела не идеальны, то Бог не говорит: «У вас был шанс, теперь выбирайтесь сами». Именно тогда и проявляется милость Бога. Он не только поможет вывести вас из неприятности, которую вы навлекли на себя, но пройдет на один шаг вперед и поможет разобраться с вашими ошибками. Вы знали, что не должны были вступать в эти отношения. Вы чувствовали, что это неправильно. Вы слышали сигнал тревоги, но проигнорировали его. Теперь это превратилось в беспорядок и причиняет вам страдания и боль. Возможно, вы знали, что не следует соглашаться на эту работу. Вы не были уверены, внутри вас было беспокойство, но вы не стали обращать на это внимание и приняли предложение. Теперь это превратилось в беспорядок. Работа не приносит удовольствия. К вам несправедливо относятся. Бог не говорит: «Я пытался вам сказать». Возможно, в следующий раз вы послушаете меня. Бог не будет использовать это против вас. Он покроет вас. Его милость больше ошибки. Она не только поможет изменить все это, но поможет очистить и сделать из этого что-то хорошее. Даже если это и произошло, то нельзя прожить всю жизнь с виной и осуждением, казня себя из-за прошлых ошибок. Я знал, что не должен был связываться с теми людьми. Теперь у меня зависимость. Я знал, что должен был остаться в колледже. Я знал, что должен был хранить верность в браке. О чем я думал? Нужна смелость, чтобы верить, что Бог благословит вас, несмотря на ваши ошибки. Обвинитель скажет вам, что вы не можете просить у Бога помощи, если вы все испортили, если пошли не тем путем, если вы были неверны, и что Бог не будет слушать вас. Кто вы такой? Вам надо ответить: «Я дитя Всевышнего Бога, искупленный и покрытый Его милостью». Так поступил Иона. Бог сказал ему идти в город Ниневию и проповедовать людям. Но Иона не захотел пойти. Корабль столкнулся с сильным штормом, и все решили, что умрут. Наконец Иона сказал: «Проблема во мне. Я тот, из-за кого это случилось». Люди на корабле не сказали: «Все в порядке, Иона, мы закроем на это глаза, мы прощаем тебя». Они бросили его за борт, потому что не собирались тонуть вместе с ним. Иона решил: «Это конец. Это была его ошибка. Он сделал совсем не то, что должен был сделать». Он оказался в воде посреди океана, где тьма и шторм. Казалось, что все кончено. Он получил то, что заслужил. Но Бог сказал: «Иона, ты можешь избрать другой путь, но ты не можешь убежать от моей милости. Она от века и до века. Везде, куда ты пойдешь, я покрою тебя». В псалмах написано: «Если вы сойдете в глубины моря или подниметесь на небеса, независимо от того, как высоко или низко, вы никогда не сможете убежать от милосердия Бога. Он найдет вас там, назовет вас по имени, предоставит другой шанс и будет готов

готов помочь вам разобраться с беспорядком, который вы сделали. Он покроет вас своей милостью». Иона чувствовал себя виноватым, думая, что ему пришел конец. Ситуация выглядела безнадежной. Все было плохо, но у Бога есть путь, даже когда мы его не видим. Ваша ситуация может казаться неисправимой. Вы сделали много ошибок, все стало только хуже. Другие люди страдают из-за этого. Все против вас. Ободритесь. У Бога есть решение. Он не только знает, как помочь вам, но знает, как очистить беспорядок и вывести вас в лучшем состоянии. Внезапно большая рыба проглотила Иону, и он оказался у нее в животе. С одной стороны, он был рад, что еще жив и не утонул. Но с другой, он думал, лучше бы я умер, здесь так пахнет, здесь так темно. Я попал в ловушку, откуда нет выхода. Сидя в животе рыбы, он думал, Иона, ты заслужил это твоя ошибка, все очень плохо. Вместо того, чтобы слушать осуждающие голоса, Иона начал молиться в животе у рыбы. Он решил поступить по-своему и отправился в противоположную сторону. Он сел на корабль, он избрал неправильный путь. Он сказал, «Я возвал к Богу в скорби моей», и он ответил мне. Это было провозглашением веры. Он все еще был внутри рыбы, посреди неприятностей, но он взывал к Богу. Он говорил, «Я не шел в глубины океана. Смерть была рядом. Но когда я потерял всю надежду, я обратил мои мысли к Тебе, Господь. Ты избавил меня от смерти. Теперь я выполню свой обет. Я спасен. Только Ты сможешь меня избавить». Обратите внимание, его молитвы были в прошедшем времени, как будто это уже произошло. У Ионы было такое отношение. «Бог, я верю, что ты не только спасешь меня, но поможешь мне разобраться с этим беспорядком. Ты благословишь меня, несмотря на мои ошибки. Я осуществлю свою судьбу». Нужна смелость, чтобы просить у Бога благословения, несмотря на то, что вы сделали неправильно. В большинстве случаев мы чувствуем вину, осуждение и безнадежность. Но если вы скажете, «Бог, я не заслуживаю этого, я пошел неправильным путем, но я верю, что Ты благословишь меня, Ты явишь мне свою благодать, я верю, что смогу стать тем, кем Ты создал меня». Если вы поступите так, то Бог не скажет, кем вы себя возомнили. Вы поступили неправильно. Будьте благодарны за то, что еще живы. Бог сделает для вас то, что сделал для Ионы. Когда Иона помолился, то Библия говорит, что Бог заставил рыбу извергнуть его на сухую землю, на берег. Друзья, Бог контролирует всю Вселенную. Все, что сдерживает вас, неустройство, болезнь, юридическая проблема, Бог может в долю секунды освободить вас от этого и справиться с тем, что мешает. Бог контролирует даже наших врагов. Иона вышел из кита и омылся. Он был рад, что остался жив. Он знал, что это была милость Божья. Это могло бы стать концом истории. Бог спас его от неприятности. Бог хочет, чтобы вы были свободны. Когда у вас будет правильное отношение, когда вы избавитесь от вины и вернете свой огонь, то Бог даст вам другой шанс добраться туда, где вы должны быть. Ошибка не сможет лишить вас вашей судьбы из-за того, что вы сбились с пути. В Писании говорится, что Слово Божие пришло к Ионе во второй раз. Что сказал Бог? «Иона, я хочу, чтобы ты пошел в Ниневию». То же самое Бог говорил и в первый раз. Бог не сказал, «Иона, я уже один раз просил тебя сделать это. Ты разочаровал меня. Мне пришлось встать с трона, пойти и найти рыбу. Иона, теперь ты вне игры. Я найду кого-нибудь другого». Бог всегда даст вам другой шанс. И еще один, чтобы осуществить свой план для вашей жизни. Никогда не поздно стать тем, кем Бог создал вас. Если вы начнете с того места, где вы сейчас находитесь, будете почитать Бога, делать самое лучшее, на что вы способны, и служить другим, то появятся правильные люди. Бог знает, как восполнить потерянное время. Он может привести вас туда, где хочет вас видеть. Когда Бог попросил во второй раз, то Иона пошел в Ниневию. Он послушался и увидел, как Бог осуществил удивление.

удивительные вещи. Иона сделал неправильное решение, но это не остановило его судьбу. Бог сказал: «Иона, ты свернул с пути, но ничего, я покрою тебя. Моя милость больше ошибки. Я хочу, чтобы ты пошел в Ниневию и осуществил мой самый лучший план для твоей жизни». Возможно, как Иона, вы совершали ошибки, сворачивали с пути. Легко быть вне игры и думать: «Джоэл, я могу подождать, что Бог благословит меня, но вы не знаете того, что я сделал. Я разрушил свой брак, у меня зависимость, у меня нечестный бизнес, я сделал столько неправильных решений, вы ничем не отличаетесь от Ионы». Вы можете просто сидеть на берегу и радоваться тому, что живы, или можете подняться, как он, и сказать: «Бог, я все испортил. Я не заслужил этого, но я знаю, спасение исходит от тебя. Я верю, ты можешь изменить этот беспорядок и помочь мне стать тем, кем ты создал меня». Если у вас будет такое отношение, то Слово Божие придет к вам во второй раз. Бог даст вам другой шанс. Вы можете находиться посреди беспорядка прямо сейчас. У вашей ошибки нет никакого оправдания. Вы не видите ничего хорошего в своем будущем. Ободритесь, Бог покрывает вас. Он говорит вам то, что сказал Ионе: «Я все еще хочу, чтобы вы достигли своей мечты. Я хочу, чтобы у вас был отличный брак. Я хочу, чтобы вы стали счастливыми и здоровыми. У меня есть для вас будущее». Оглядываясь назад, мы видим времена, когда мы ошибались. Но Бог очищал это. Мы выходили из себя и говорили то, что навлекло на нас неприятность. Мы должны были потерять работу, но Бог явил нам милость, очистил беспорядок, и сегодня у нас все еще есть работа. Может, мы были неверны в браке, который должен был разрушиться. Мы сами создали беспорядок, но Бог явил нам милость и очистил его. Сегодня наша семья восстановлена, она счастливая и здоровая. Когда люди видят наши благословения, нашу насыщенную жизнь, то думают, что это потому, что мы всегда поступали правильно и не совершали никаких ошибок. Правда в том, что были времена, когда мы шли не туда, как Иона, но Бог выводил нас на правильный путь. Мы соглашались на неправильную работу, связывались с неправильными людьми, говорили неправильные вещи, но Бог обращал все это нам во благо. Были такие горы, на которые мы знали, что не должны были подниматься. Возможности казались настолько хорошими, что мы соглашались с этим. Мы падали на полпути и понимали, что это не то, что мы думали. Я благодарю Бога, что Он избавлял меня от гор, на которые я никогда не должен был подниматься. Он мог бы и оставить нас там и сказать: «Вот тебе урок. Возможно, я помогу тебе в следующий раз. Есть хорошие новости. Мы были покрыты милостью». Как-то у меня появилась привлекательная бизнес-возможность. Я особенно не молился об этом. Мне не пришлось думать дважды. Я знал, что хотел этого. Потребовалось полгода, чтобы все заработало. Я чувствовал, что здесь что-то не так. У меня было странное беспокойство. «Джоэл, не делай этого. Это не то, чем кажется». Я не обращал на это внимания. Я так сильно хотел этого, что продолжал продвигать идею. Но она никогда так и не стала тем, на что мы надеялись. Были некоторые обстоятельства, которых мы не понимали. Мы вложили много денег, старались изо всех сил, пытаясь заставить это заработать. Казалось, что мы катим камень в гору. Оглядываясь назад, я вижу, как Бог пытался предупредить меня и привлечь мое внимание. Я чувствовал волнение, но не прислушивался к этому. Бог мог бы сказать: «Джоэл, возможно, в следующий раз ты послушаешь меня. Тебе не повезло. Бог не против нас. Если Бог дал нам то, что мы заслуживаем, то ни один из нас не осуществил бы свою судьбу». Однажды нам сказали, что один человек заинтересовался покупкой. Эксперты сказали, что этого никогда не произойдет, потому что это не тот покупатель. Но несмотря ни на что, он купил товар и заплатил вдвое больше того, что нам предлагали. Это милость Божия, которая очищает беспорядок. Бог не дает нам то, чего мы заслужили. Мы заслужили последствия и осуждения. Бог даст нам милость. Он знает, как сотворить чудо из наших ошибок. Голоса скажут вам: «С тобой покончено. Это была твоя ошибка. Ты знал, что этого не надо делать. Вы стремились к своей мечте, а теперь посмотрите на себя. Вы по уши погрязли. Вы не можете свести концы с концами. Разберитесь с этим. Бог настолько милосерден. Он возьмет ваше неправильное и сделает из него правильное.
Возможно,

это было вашей ошибкой. Вы могли бы жить с чувством вины. Избавьтесь от этого. Милость Божия больше, чем ошибка. Он знает, как сделать чудо из этого беспорядка. Милость

правильно, но сбился с пути. Он стал посещать вечеринки и связался с неправильной компанией. Однажды ночью, когда он выпил слишком много, то друзья подговорили его подняться на телефонный столб. Он был очень пьян, но поднялся по столбу на 15 метров. Когда он хотел подняться на самый верх, то потерял равновесие, соскользнул и упал вниз. Падая в руки смерти, он каким-то образом зацепился кожаным поясом за металлический выступ на столбе. Это стало для него ремнем безопасности и спасло ему жизнь. Он повис на нем. Пожарные приехали и спасли его. Газетный заголовок гласил: «Штаны спасли пьяницу от падения». Это милость Божья. Даже когда мы делаем глупости, Бог все еще покрывает нас. Если это не ваше время уйти, то вы не уйдете. Ничто не может похитить вас из руки Бога. Прекратите сопротивляться Божьему призыву в вашей жизни. Бог не собирается оставлять вас. Везде, куда бы вы ни пошли, Бог будет с вами. В Писании сказано: «Призвание Божие непреложно». Это означает, что вы помечены Богом, вы нужны Ему. Вы можете проигнорировать это, убежать, спрятаться, прогулять, пропить это. Но Бог придет и скажет: «Я хочу, чтобы вы пошли в Ниневию. У меня есть для вас дело. У меня есть для вас судьба». У вас есть задание. Кто-то нуждается в том, что есть у вас. Если вы не войдете в то, кем Бог определил вам стать, то этот мир не станет таким, каким должен быть. Мы все упустим. Когда я говорю, что мы покрыты милостью, то это не означает, что мы можем жить, как хотим. Мы ленимся, идем на компромисс или избираем легкий путь. Джоэл сказал, что Бог очистит это. Он поймает меня, даже если я выпил. Некоторые думают, что получили слово от Бога. Разрешите объяснить это? Если вы знаете Бога, если у вас есть отношения с Его Сыном Иисусом, то вы захотите делать то, что правильно. Вы можете совершать ошибки время от времени, но если вы не хотите видеть, насколько далеко вы можете зайти, то вам не избежать неприятностей, если вы будете так думать. Глубоко внутри у вас есть желание почитать Бога и делать то, что вы можете. В послании к Титу говорится: «Спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своей милости». В этом ключ. Его милость не основана на наших делах. Если бы это зависело от того, живем ли мы правильной жизнью, не совершая ошибок, то ни одного из нас здесь не было бы. Ваши штаны не спасут вас от падения. Сколько раз Бог спасал нас от глупых поступков? Признаюсь, что и я сделал несколько. Не смотрите на меня так, как будто я более святой, чем вы. Каждое утро я благодарю Бога за Его благодать, за Его благословение, Его расположение, за мою семью, моих друзей, за возможность, которую Он дал мне. Я всегда благодарю Его за милость. Когда я принимал не самое лучшее решение, то Он исправлял это. Когда я делал кое-что глупое, Он выводил меня из беспорядка. Он защищал меня от того, чего я не знал. Он хранил меня от автомобильной аварии. Он хранил моего ребенка от травм. Он спасал меня от боли и страдания. Есть много вещей, которые мы не видим, но Бог сдерживает силы тьмы, хранит нас от несчастных случаев и убирает неправильных людей с нашего пути. Он все оборачивает нам во благо. Он покрывает вас своей милостью. Он делает это не только, когда мы поступаем правильно, когда справляемся с чем-то, но когда мы ошибаемся и терпим неудачу. Даже если мы поступаем, как Иона, и говорим: «Бог, оставь меня в покое, позволь мне делать то, чего я хочу», вы все равно покрыты. Вы можете повернуться к Богу спиной, но Он никогда не сделает этого. Вы можете выбрать другой путь, но Бог все равно придет к вам. Люди говорят: «Джоэл, я сделал много ошибок, много плохих решений, я упустил свою судьбу». Я всегда говорю им: «Вы не настолько сильны». Вы думаете, что ваши плохие решения смогут остановить Создателя Вселенной, Всевышнего Бога, от того, что Он определил для вас? Вы думаете, что из-за ошибки Бог не будет к вам милостив? Что Бог растерян и думает, что теперь с этим делать? Бог знает конец с самого начала. Ничто из того, что вы сделали, не сможет воспрепятствовать вам стать тем, кем Бог создал вас. Вернитесь в игру.
Почитайте Бога всем своим сердцем, и Он приведет вас туда,

где вы должны быть. Пастор Джон Редман, мой друг, он рассказал об одной женщине, которая была в глубокой депрессии. Ее состояние ухудшалось, и она не могла больше справляться с этим. Она решила покончить с жизнью. Она легла спать в субботу вечером и собиралась сделать это на следующее утро. У нее была небольшая собачка, которая спала рядом с ней. Собачка проснулась в воскресенье утром и начала царапаться, пытаясь разбудить хозяйку, чтобы выйти погулять. Каким-то образом она нажала пульт, и телевизор включился. Так случилось, что на этом канале была наша программа. Женщина стала смотреть, где я говорил о том, что Бог приготовил для нас лучшие дни. Вы не были бы живы, если бы в вашем будущем не было бы чего-то удивительного. Она поняла, что это не совпадение. Что-то ожило внутри нее. В конце программы я всегда призываю людей посетить церковь. В это воскресное утро она пошла в церковь доктора Редмана и отдала свою жизнь Христу. Она вернула свою радость и желание жить. Теперь она ожидает яркого будущего. Друзья, милость Божия больше, чем наши плохие решения. Если это не ваше время уйти, то Бог может использовать даже собаку, чтобы вернуть вас на правильный путь. Он покроет вас своей милостью. Бог обещал Аврааму, что у него будет ребенок. Его жене Саре было 80 лет. Они были слишком старые, чтобы иметь ребенка, но они ждали и верили, что это случится. Шли годы, а ребенка не было. Сара устала ждать. Мы говорим о плохих решениях, глупых поступках. Она сказала Аврааму, чтобы он переспал с ее служанкой Агарью. У них родился ребенок. Его назвали Измаилом, но он не был ребенком обетования. Это испортило отношения в семье. Сара рассердилась на Авраама и сказала, «Чем ты думал?» Авраам сказал, «Это ты посоветовала мне?» Она сказала, «Ты должен был подумать». Сара стала ревновать к Агаре и относиться к ней очень плохо. Наконец она поставила Аврааму ультиматум, «Или эта женщина уйдет, или уйду я». Авраам отправил Агарь и своего сына Измаила в пустыню. Это был полный беспорядок. Бог мог бы сказать, «Сара, все плохо, это твоя ошибка, ты сама навлекла на себя неприятности, ты была нетерпелива, нужно было подождать». Даже при том, что Сара совершила ошибку, я хочу сказать это с уважением. Даже при том, что она поступила глупо, это не отменило Божьего обетования. Она была стара, но однажды Бог дал ей ребенка. Она родила Исаака, ребенка обетования. Что я хочу сказать? Они совершили ошибку, но Бог не только очистил их беспорядок, но совершил для них чудо. Бог удивительный. Служанка Агарь не сделала ничего неправильного, но ее мир рухнул. Она оказалась в пустыне с сыном, которого все назвали ошибкой. Он не был обещанным ребенком. Она не знала, как ей выжить. Но Бог сказал, «Агарь, не волнуйся, я позабочусь о тебе. Твой сын, которого люди считают ошибкой, я собираюсь произвести от него великий народ». Бог милосерден. Из великого беспорядка Он произвел величие. Он сказал, «Агарь, я не позволю плохим решениям других людей разрушить твою жизнь». Одно дело, когда мы создаем беспорядок и сами разбираемся с ним. Это понятно. Мы сами сделали это. Но когда кто-то другой ошибается, и это касается нас, то это несправедливо. Измаил не мог выбрать, кем будут его родители и где ему родиться. Агарь не просила ребенка от Авраама. Она просто следовала указаниям и исполняла то, что ей говорили. Вы также можете оказаться в такой ситуации. Это было чьей-то ошибкой. Люди сделали так, что вы оказались в невыгодном положении. Ободритесь. Бог говорит вам то, что сказал Агаре и Измаилу. Ошибки других людей не разрушат вашу жизнь. Возможно, они поставили вас в неловкое положение, но знайте, Бог покрывает вас. Он произведет величие из великого беспорядка. Друзья, ваши поступки не лишили вас милости. Возможно, вы приняли плохое решение,
как Сара, но Бог собирается осуществить свое обетование. Возможно, вы повернули не туда, как Иона, но Бог собирается выпрямить ваш путь. Возможно, чье-то решение негативно повлияло на вас. Не волнуйтесь, Бог изменит это и использует в ваших интересах. Избавьтесь от вины. Прекратите слушать осуждающие голоса. Бог покрывает вас своей милостью. Если вы сделаете это, то я верю и провозглашаю, что Бог не только выведет вас, но уберет ваш беспорядок и сотворит чудо из вашей ошибки. Вы осуществите свою судьбу и станете тем, кем Бог создал вас. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

Дорогие ребята, в Библии записаны слова Иисуса Христа, который говорил: «Я пришел жизнь вам дать, жизнь во всей ее полноте». Это значит, что исцеляющая сила Бога доступна нам сегодня. Я предлагаю сделать зарядку плюс 8 принципов здоровья. А помогут мне в этом юные гимнастки Тоня, Ариша и Алиса. Всем привет! Первый принцип здоровья – это солнечный свет. Он улучшает настроение и общее состояние организма. Подтянемся к солнцу. Исходное положение стоя, ноги вместе, руки опущены. Делаем

0: Правой ногой шаг вперед и руками тянемся вверх. Вдох. Возвращаемся в исходное положение. Выдох. То же будем делать левой ногой. Приготовились. Начали с правой ноги. Шаг. Тянемся вверх. Выдох. Вернулись в исходное. Вдох. Выдох. Снова с правой ноги. Вдох. Выдох. Раз. Напрягли мышцы. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Тянемся. Четыре. И раз. Два. Три. Закончили. Второй принцип здоровья – здоровое питание. Оно обеспечивает рост и развитие всего организма человека. Приготовим вкусный обед. Исходное положение – ноги на ширине плеч, руки на поясе. Делаем наклон вперед, левой рукой придерживаем кастрюлю, а правой – круговыми движениями мешаем суп. Возвращаемся в исходное положение. Приготовились? Начали. Раз, два, три, четыре. Поменяли руки. Раз, два, три, четыре. Наклон. Раз, два, три. Выпрямились. Раз, два, три. Другая рука. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Растягиваем позвоночник в исходное положение. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончили. Третий принцип здоровья – это систематическое пребывание на свежем воздухе, которое помогает обрести хорошее здоровье и положительно влияет на мышление. Изобразим ветряную мельницу. Исходное положение – ноги шире плеч. Наклон вперед, туловище параллельно полу. Правая рука вверху, левая внизу. Будем выполнять энергичные скручивания. Махи руками. Приготовились. Начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, колени не сгибаем. Три, четыре. И раз, два, три. Закончили. Четвертый принцип здоровья – самоконтроль. Умеренность в полезном и отказ от всего вредного способствует общему оздоровлению организма и долгой жизни. Предлагаю отодвинуть от себя все плохое. Исходное положение сидя, ноги врозь, руки согнуты в локтях у груди, кулаки сжаты. Поворачиваемся вправо, вытягиваем руки ладонями, как бы отодвигая от себя все плохое. Приготовились? Начали. Раз. Вернулись. Два. В другую сторону. Три. Четыре. Еще раз. Два. Три. Четыре. Отодвигаем от себя все плохое. Два. Три. Четыре. Спина ровная. Раз. Два. Три. Четыре. Колени не сгибаем. Раз. Два. Три. Закончили. Пятый принцип здоровья – вода. Достаточное количество выпитой воды поддерживает жизнедеятельность организма и помогает ему справиться с болезнями. Поплаваем немного. Исходное положение – лежа на животе. Руки согнуты в локтях перед собой. Приподнимаем корпус и разводим руки в стороны. Энергично гребем. Приготовились? Начали. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Теперь отдыхаем. И еще раз. Приготовились? Начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Закончили. Шестой принцип здоровья – физическая активность. Гимнастика, физические упражнения, ходьба и бег помогают сохранить здоровье, полноценную и радостную жизнь. Давайте мы немного побегаем. Исходное положение – стоя. Бежим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Теперь маршируем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Снова бежим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Опять маршируем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Бежим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Маршируем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Снова бежим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И маршируем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Закончили. Еще один важный принцип здоровья – доверие Богу. Оно приносит внутренний мир и помогает справиться с жизненными трудностями. Сделаем особое сложное упражнение для развития мозга и будем верить, что оно у нас получится. Исходное положение стоя, ноги вместе, руки опущены. Встаем на правую ногу и правой рукой будем гладить живот. 4 раза. В это время левой рукой медленно дотрагиваемся до кончика носа. Потом ноги и руки будем менять. Приготовились? Начали. Правая нога. Раз, два, три, четыре. Другая. Пять, шесть, семь, восемь. Еще раз правая. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Меняем ногу. Раз, два, три, четыре. И другая. Пять. 6, 7. Закончили. И последний, 8-й принцип здоровья – качественный отдых. Он укрепляет иммунную систему, усиливает обмен веществ и улучшает работу головного мозга, предлагая отдохнуть и расслабиться. Исходное положение – лежа на спине, руки и ноги расслаблены. Дыхание свободное. Можно закрыть глаза. Слегка встряхните руки и свободно уроните их на пол. Дышим ровно. Теперь ноги. Встряхнули, уронили. Вам спокойно и тепло. Медленно открываем глаза и спокойно встаем. Вот и закончилась наша зарядка. Плюс
1: будьте здоровы!
0: Всем пока!

Привет, ребята! Сегодня у нас с вами будет целый день удовольствий. Что-нибудь вкусненькое скушать – это удовольствие первое. Приготовить хорошее блюдо и угостить им других – это удовольствие второе. Ну а третье, я думаю, вы скоро догадаетесь. Ну что, времени у нас немного, поэтому мне нужна будет ваша помощь. Я буду готовить быстрое-пребыстрое печенье. Для этого нам понадобится 100 грамм сыра, 2 яйца и 2 столовых ложки муки. Я попрошу Самуила мне помочь и вот на этой терочке натереть сыр. Держи. А мы с Надей займемся яйцами. Я отделю желток от белка и попрошу тебя, Надюш, растереть желтки, хорошо?

0: все.
1: Молодец. Давай я уберу. Теперь мы смешиваем муку, сыр и желтки в этой тарелочке. Сейчас, погоди. Раз и два. А Надю мы попросим в это время смазать противень маслом. Хорошо, Надюш?
0: Хорошо.
1: Так. Вот это видишь. Так, аккуратненько надо все перемешать. И сейчас, Самуил, ты мне поможешь вот эту мисочку подержать и аккуратненько, тихонечко выливать. А я буду перемешивать, продолжать. Хорошо? Давай. Прямо вот сюда. В серединку потихонечку. Тише. Вот так. Смотри. Сейчас все получится. Нади противень готов, да?
0: Нет, еще совсем чуть-чуть. Все, теперь готов.
1: Давай, пододвигай его поближе. Ага. И нужно просто теперь аккуратненько выложить и сформировать такие печенюшки. Сверху приплюснуть немножечко.
2: Получилось, как будто бы звездочка. А это слон.
1: Да, можно делать по формочке, тогда изобрести какие-нибудь фигурки.
2: Вот человечек. Уже нет. Перевернутая куала.
1: Самуил, фантазер какой, а?
0: Собака.
1: Фантазировал нам.
0: Нет, больше на корову похож.
1: Ну что, как вы думаете, это быстрое печенье?
0: Очень.
1: А запекаться ему тоже быстро. Всего 15 минут при температуре 220 градусов. Ну и последнее.
2: Маленькая.
1: Небольшая, да. Оп, оп, оп, оп. Давайте сделаем так.
0: Это на страуса больше похоже.
1: Теперь я противень убираю в духовку. И следующее блюдо, Надюш, твое.
0: Да. Мы приготовим быстрые конфетки. С вашей помощью, конечно. Итак, нам для этого понадобится курага и чернослив. Я их уже помыла и размочила. Вот, берите. Понюхайте, как сушеными абрикосами вкусно пахнет от кураги.
1: Так, а как конфетки?
0: Туда мы в курагу и в чернослив их раскрываем, ага, и делаем начинку. Кладем, ну, половинку ореха и изюм.
1: Ага.
0: После чего закрываем. Черносливом то же самое.
1: Да, кстати, конфетки такие получаются очень полезные, да?
0: Да.
2: Вот, уже готово.
1: Ух ты! А у меня что-то не хочет залезать туда.
2: Потому что много не надо.
1: Да.
2: По одной штучке. Или по две.
0: Кладем половинку. Целую лучше ореха не надо класть.
2: Так я не целую.
0: Это хорошо.
1: Угу. Вот так получилось.
2: И две изюминки.
0: Ну, можно две, можно три, как хочешь. Сколько поместится?
2: Я две кладу. И в это тоже две положу.
0: Молодец.
1: Ты с такой скоростью делаешь, ты чувствуешься уже прям профессионал.
0: Сколько поместится, столько можно и класть. Не очень важна пропорция. Ну что, все?
1: Ну, мы, наверное, не самые лучшие помощники, но все-таки с нашей помощью получилось чуть быстрее.
0: А теперь, когда у нас начинка уже сделана, нам нужно курагу обвалять
1: в кунжуте?
0: В кунжуте, да. А чернослив
1: в кокосе.
0: Да, правильно. Я сейчас вам покажу. Смотрите.
1: Давай.
0: Берем чернослив. И вот так вот его в кокосовые стружки. Затем выкладываем его. Вот давайте на вот эту тарелочку.

0: Эти конфетки очень быстро готовить, вот вы сами видели. Они очень вкусные и полезные. И если вы хотите ими угостить кого-либо, то можете запросто сказать, что они растут на деревьях.
1: Точно, так и можно сказать. Самуил, а какое блюдо мы приготовим вместе с тобой?
2: Молочный коктейль. От него тоже появляется много сил, и он очень вкусный.
1: Здорово.
2: Мороженое у меня в холодильнике. Сейчас бегаю.
1: Ага. А мы пока достанем блендер.
0: Так.
2: Для него нам еще понадобится молоко, 2 банана и 6 клубник. Помогите мне, пожалуйста, почистить бананы и клубнику. А я пока налью молоко и мороженое.
0: На, держи тебе ложечку.
1: Каждый по банану.
0: Угу.
1: Держи, Надюш, ножичек. Надо?
0: Давайте.
1: Опа.

0: Ага. Банани крошим туди, да? Отлично. Ох, у нас как. Все. И клубничку. Выкладывай мороженое.
1: Давай, выкладывай.
0: И вот так.

0: А, я еще вспомнил про мед. Я добавлю еще мед. И раз. Отлично.
1: Ну что, взбиваем?
0: Ну что, взбиваем? Закрывай. Приготовились. На старт. Внимание, пуск. Мне кажется, он готов. Так. И осталось теперь его разлить по стаканчикам.
1: А я еще трубочки положу.
0: Отлично, держите.
1: Кому какую? Мне розовую.
0: А мне зеленую. Ага, спасибо. Раз.
2: Ух ты, какой он красивый.
1: Угу.
2: С пузыриками.
0: Три. Ну, а я тем временем достаю наше печенье. Ага. Так, тарелочка. Итак, мы получили с вами все три удовольствия. Вы догадались, какое у нас было третье? Вот вам подсказка. Делим радостно заботы, варим вместе мы компоты. Хоть порой в муке и тесте, хорошо нам быть всем вместе. Так приятно, что опять можно людям...
2: помогать.
1: Помогать.
0: Помогать. Вам понравилось, ребята, помогать друг другу?
1: Да.
0: И мне тоже. Друзья, мы желаем, чтобы у вас всегда было множество удовольствий. Ну что, всем пока.
1: Пока.
0: Пока.

Выдающийся живописец 19 столетия Иван Константинович Айвазовский, знаменитый своими эпохальными работами «Девятый вал», «Черное море», «Радуга» и другие, обладал исключительной памятью. Об этом сообщают биографические данные художника. Однако известно и то, что умение запоминать и подетально воспроизводить увиденные картины морской стихии он постоянно развивал. А как вы, друзья, тренируете ли свою память и какие меры принимаете, чтобы улучшить ее и сохранить? Давайте сегодня поговорим об этом. И вначале выясним, насколько эта когнитивная функция для нас важна. Память является неотъемлемой составляющей нашей личности. Благодаря ей на протяжении всей жизни мы способны запоминать, сохранять, воспроизводить получаемые знания, анализировать впечатления, умения и навыки. Память классифицируется по нескольким признакам. Например, выделяется словесно-логическая память. Ей мы пользуемся в процессе обучения, размышления, обдумывания. Другой вид – это двигательная память. Она нужна для осуществления нами различных действий. Есть также память образная. Она помогает нам распознавать звуки, картины природы, вкусы и запахи. Ну а благодаря эмоциональной памяти мы можем вспоминать, испытывать и вновь переживать однажды пережитые чувства. Вот, друзья, насколько широки возможности человеческой памяти. Однако надо признать тот факт, что способности запоминать и воспроизводить информацию по разным причинам могут ухудшаться. К примеру, на забывчивость сегодня зачастую жалуются не только пожилые люди, но и молодежь. А между тем специалисты в области общественного здоровья и санитарного просвещения считают, что наши повседневные привычки влияют на эту проблему напрямую. Во-первых, они полагают, что память слабеет, если ее не упражнять. Да и все, наверное, слабеет, если это не упражнять. И память в том числе. Абсолютно доказано, что чтение, обучение, решение задач улучшают когнитивные способности человека, в том числе и память. Обусловлено это тем, что во время познавательной деятельности нейроны головного мозга становятся более активными, и количество взаимосвязей между ними значительно растет. Так что, друзья, важно не просто стремиться к знаниям, а регулярно штудировать свой ум различными интеллектуальными заданиями. Обозначим это как первый принцип, который будет способствовать развитию нашей памяти. А теперь раскроем принцип второй. Мы нисколько не сомневаемся в том, что вы, дорогие телезрители, любите трудиться и посвящаете своему любимому делу 6 дней в неделю, как и повелевает Господь. Однако сочетаете ли вы работу с отдыхом? Достаточно ли спите и пребываете на свежем воздухе? Справедливо замечено, что продолжительный, безмятежный сон способствует улучшению памяти. Дело в том, что в период сна клетки головного мозга освобождаются от продуктов распада, накопленных в период активности, и это улучшает их дальнейшую работу. Также невозможно сохранить память без хорошего снабжения мозга кислородом. Его подача в орган усиливается за счет глубокого дыхания, например, во время прогулки быстрым шагом или выполнения аэробных упражнений. Поэтому, друзья, всегда находите время как для спокойного, так и для активного отдыха. Ну и, наконец, выработаем принцип третий. Начнем правильно питаться. Исследования мировых медицинских учреждений показывают, насколько важны для сохранения памяти продукты питания. Богатые витаминами, ненасыщенными жирными кислотами и фитоэлементами. Давайте поговорим о некоторых веществах подробнее. Одним из необходимых для хорошей памяти элементом является витамин Е. Это, например, подтверждают результаты исследования, проведенного в Университете Индианы, США, с участием 4809 человек в возрасте старше 60 лет. В частности, они показали, чем ниже уровень витамина Е в крови испытуемого,
тем хуже у него память. И наоборот. А роль этого элемента легко объяснить, если вспомнить, что он мощный антиоксидант, нейтрализующий в организме вредные свободные радикалы. Его много содержится в проростках пшеницы, оливковом масле, семенах подсолнечника, в миндале. Употребляя эти продукты, можно легко повысить уровень витамина Е в крови. Другим улучшающим память элементом считается бета-каротин. На это также указывают исследования, проведенные на медицинском факультете университета имени Эразма Роттердамского в Нидерландах с участием 5182 человек в возрасте старше 55 лет. Они показали, что у тех, кто потребляет менее 2 мг бета-каротина в день, риск ухудшения памяти, дезориентации и трудностей в решении проблем возрастает почти вдвое в сравнении с теми, кто потребляет его более этой нормы ежедневно. Получать необходимое количество растительного элемента вовсе не сложно. Ведь почти 3 мг бета-каротина содержится всего в 100 граммах сырой или вареной моркови. А также этим веществом богаты тыква, кабачки, апельсины, манго. Еще один важный элемент – это ненасыщенные жирные кислоты омега-3. Исследование, проведенное в Сиенском университете в Италии, показало, что биодобавки с этой кислотой, принимаемые в течение 35 дней, улучшают внимание, память и умственную деятельность у взрослых людей. Ученые связали это с тем, что омега-3 кислоты укрепляют клеточные оболочки нейронов и усиливают передачу нервных импульсов между ними. Сегодня мы с вами имеем прекрасную возможность получить эти полезные элементы через такие продукты, как грецкие орехи, семя льна, сою. Остается только ввести их в свой ежедневный рацион. В книге притчей, в главе 7, царь Соломон дает наказ. «Сын мой, храни слова мои и заповеди мои, сокрой у себя». Что, собственно, и означает «помни». Однако, друзья, для того, чтобы не забыть, чему мы были однажды научены или в чем наставлены, наша память должна быть хорошо развита. Не правда ли? Так что работайте над ней, укрепляйте ее и будьте здоровыми.

0: Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Я ваш ведущий Карл Бо, основатель и директор Музея свидетельств сотворения в Гленроузе, штат Техас. Сегодняшняя программа познакомит вас с настоящей галактикой гениев. Я верю, что эта галерея искусств отразится на вашей жизни. Откуда же появляются гении? Как они проявляют себя? Ну что ж, сегодня мы познакомимся с создателем Тома Лендри и других замечательных шедевров, повлиявших на все наше поколение. Между прочим, эта программа из-за своей уникальности и информационности была избрана для перевода на русский язык. Вы можете посмотреть эту программу на русском языке на интернете. Вы можете найти ее на этом сайте www.tbn.org/Russia. Если вас интересует русский язык или вы хотите послушать эту программу на русском языке, вы не пожалеете. Итак, зайдите на наш сайт на интернете www.tbn.org/Russia. Запишите этот адрес и посмотрите нашу программу там. Давайте возвратимся к нашей передаче. Откуда же появляются гении? Как они выглядят во плоти? Человека, который смог создать шедевр или серию шедевров, повлиявших на наше поколение, можно назвать одним из ведущих мастеров столетия. И это не преувеличение. Я хочу, чтобы вы познакомились с моими самыми дорогими друзьями в целом мире. Это Роберт и Бу Саммерс. Боб Саммерс — мастер своего дела, скульптор, повлиявший на целое поколение. Боб, большая радость, что ты опять на нашей программе.
1: Я рад опять тебя видеть, Карл.
0: И ты привел с собой свою замечательную жену, которая подарила тебе три удивительных мальчика на радость всем людям.
1: Аминь.
0: Представь свою жену.
1: И это моя милая жена Бу. Мы просто зовем ее Бу. Как ее звали в колледже, а ее настоящее имя — Бертха Энн. Но я хочу, чтобы это продолжалось оставаться в секрете.
0: Но это программа для всего мира.
1: Надо же, тебе нужно было об этом мне сказать вначале.
0: Ну что ж, вернемся к семье. Но наша земная семья знает вас теперь.
1: Верно.
0: Просто Бу. Ну ладно. Я сам себя чувствую членом вашей семьи. Я приемный дядя для ваших мальчиков. И вы оба для моих детей. Ну что ж, добро пожаловать в нашу семью. Я не могу дождаться начала программы. Всего лишь несколько часов назад мои дорогие друзья рассматривали огромное произведение искусства, скульптуру в центре Далласа. Эта скульптура называется «Прогулка по тропе». Это ты сделал эту скульптуру?
1: Да, Карл, я виновен. Этот проект занял примерно 3 года моего времени. Должна была получиться самая длинная, беспрерывно бронзовая скульптура в Америке. Но мы не знаем, правда ли это.
0: А какова длина этой скульптуры?
1: Мы планировали более 140 метров, но сейчас, наверное, 70 или чуть больше 70, что-то в этом роде. Но пока...
0: Пока не все быки расставлены по местам, правильно?
1: Верно.
0: Нужно собрать больше быков.
1: Да, больше. Я имею в виду джентльмена, который заказал у меня эту работу.
0: А кроме быков, кто еще представлен в этом шедевре? Кто в этой скульптуре?
1: И, конечно же, все присущие босс на этой тропе, всех связывающие, если хотите.
0: Да, он их возглавляет, как главный пастух.
1: Да, он сидит на вершине холма. А двое гуртовщиков в самом низу выполняют физическую работу. Черный человек и испанец.
0: Я так рад. У тебя здесь есть три представителя, глобальных представителя. Конечно же, ты всех не мог разместить, но зато в глобальном плане тебе удалось представить разные этнические группы людей, которые мы любим и уважаем, и ведь они составная часть наследия нашей страны, как и наследие всего земного шара.
1: Знаешь, те дни 25 или 30% всех гуртовщиков были либо черного, либо испанского происхождения. Так что было бы неправда, если я сделал бы по-другому. И нужно придерживаться фактов, это история. Я ненавижу тех, которые переписывают историю.
0: Боб, одна из причин того, что я так восхищаюсь твоей работой, и у меня для этого много причин, как и у десятков тысяч других людей, они бы могли сказать то же самое. Одной из причин, почему я так восхищаюсь твоей работой, является то, что ты ухватываешь чувство и дух человека или объекта, которые ты выливаешь в бронзе. Например, вчера, даже несколько часов назад, перед записью этой программы, мои друзья и я обратили внимание на негра, который наклоняет свою лошадь, чтобы повернуть быка в этой скульптуре. И в этой форме такая сила и энергия, что тебе просто самому хочется поехать верхом рядом с ним.
1: Ты как будто бы хочешь поехать, да? Я не могу сказать, что это моя заслуга, понимаешь? Этими способностями меня одарил мой Сотворитель, и я просто пытаюсь самым лучшим образом их реализовать. И мне многие об этом говорили, но у меня просто врожденное чувство к этому предмету. А каждый из них пытается передать зрителям что-то специфическое. И ты когда-то задал мне очень важный вопрос. Откуда я знаю, что работа над тем или другим предметом закончена? А я работал.
0: Я помню, когда я тебя об этом спросил.
1: Я работал над Брайаном Нельсоном. Тогда мне на ум пришло только одно. Когда он засверкает.
0: Да, и запоет.
1: И поет, да.
0: Боб, ты был для нас таким благословением. Ты только что упомянул не просто о своих способностях, а о том, что ими одарил тебя твой Творец. Я знаю, что ты, оставаясь верным Ему, прекрасно развил эти способности в себе. Бог одаряет нас способностями, но Он ожидает от нас, чтобы мы сами хорошо их развивали. Но я помню, как твоя мама, я почти слышу ее голос сейчас, говорила о твоих ранних скульптурах. Расскажи нам кратко об этом.
1: Да, часто спрашивают, как долго ты занимаешься скульптурой? А мама всегда очень вежливо рассказывала о том, как я в двухлетнем возрасте, сидя за обеденным столом, вылепливал из мягкого хлеба разные фигурки. Я не могу это подтвердить, потому что не помню. А возможно, когда я немного повзрослею, я смогу вспомнить о тех днях.
0: Ха-ха-ха. Ну ты не помнишь, съедал ли ты хлебные шедевры?
1: Наверное, съел я их все.
0: Сегодня в нашей программе мы знакомимся с настоящим Робертом Саммерсом и Бу Саммерсом, с их семьей и их сердцем. И он великий гений. И я это не преувеличиваю. Другие также отметили то, что он один из самых замечательных гениев нашего поколения в своем ремесле. Он реальный гений. Он считает, что его способности не его личная заслуга, а дар Бога. Он просто хорошо воплощает в жизнь то, чем Бог его одарил. В этой программе у нас много есть о чем поговорить. Давайте начнем с мелких работ. Когда ты их сотворил и о чем они говорят?
1: Хорошо. В 76-м году мне заказали скульптуру Джорджа Эреса, отца в городе Уэйко, в штате Техас. Банк мне заплатил, а скульптуру отдали городу как подарок. А это мэр города, мэр Джордж Эрес, австралийский эмигрант, техасский рейнджер. У него было полдюжины и других занятий. И он также был землемер, о чем, конечно же, свидетельствует его снаряжение. И они также носили ружья, чтобы защитить себя от случающихся время от времени нападений индейцев.
0: А это макет?
1: Это макет меньшей версии. И я делаю его для заказчиков, чтобы они сначала его одобрили. И уже затем я делаю его в большем виде. Вот эта бронзовая скульптура, когда я ее закончил, была чуть больше 2 метров.
0: Это подводит нас к истории, которая нам уже знакома. И эта скульптура будет очень интересной для многих поклонников. Расскажи об этом, Боб.
1: Это ранний день Техасского рейнджера. Он на самом деле работал в 20-30-х годах. Его вызвали из пенсии, чтобы он помог поймать известных Бонни и Клайда, грабителей банков. Его звали Фрэнк Хаммер. Техасский холл славы рейнджеров также заказал у меня эту скульптуру для проекта сбора фондов. Если вы сможете заметить, здесь сзади небольшое перевозочное средство. Его план сработал. На самом деле, это же машина смерти Бонни и Клайда.
0: Да, много в этом истории.
1: Да, так что это было исполнено с большим облегчением.
0: Это замечательный момент истории, это нам известно. Но меня интересует лошадь. Как раз перед сегодняшней программой Боб рассказал мне о лошади. Я ответил, что нужно рассказать об этом и нашей аудитории во многих странах мира. Обо всех этих, да, об основных элементах. Что насчет лошади?
1: Однажды ко мне в студию пришел один мой старый друг-ковбой. Я тогда как раз заканчивал макет. Мы разговаривали о лошадях. А лошадь на вид не была слишком мускулистой, на которых все предпочитают смотреть. А я сказал, ну что ж, эта лошадь немного плоховата, но у меня есть седло. Мне все одолжили. И старый ковбой просто стоял и смотрел на меня, затем спросил, что ты сказал лошади? Я ответил, что она немного плоховата. А мне говорит... Я продал ее капитану Фрэнку Хэммеру в 30-х годах. Что я ответил? Ну, она не такая уж и плохая, пойми меня правильно. После того, как я уже сел в лужу.
0: Да, ты знакомишь нас с интересными элементами своей работы. А ты также сделал скульптуру знаменитого великого тренера американского футбола университета Алабамы. Перед тем, как он умер, тебя попросили вылепить его, не так ли? Расскажи об этой работе.
1: В западном Техасе жил очень-очень большой, как медведь, болельщик Брайана. Он спросил меня, не смог бы ли я вылепить с него скульптуру. И, конечно же, Брайан также был героем моего отца. И ответил, конечно, с радостью. Таким образом, я был счастлив закончить эту работу, и мы отвезли ее в Алабаму. Там, в университете, я провел с ним выходные. А такие вещи всегда ценишь. И это также помогает в артистическом смысле, чтобы вложить в скульптуру те эмоции, которые хочешь, чтобы все увидели. Фактически, проведя с ним выходные, я действительно увидел, с чего сделан этот человек. Потому что, как правило, это нелегкое время, когда проходит игра главных команд. А этот парень был крепким, как скала. Если он и нервничал, этого нельзя было сказать.
0: А сейчас давай отправимся в краткое путешествие, перед тем, как мы достигнем конца передачи. Боб был со мной в 2 очень важных экспедициях в южной части Тихого океана. И в джунглях Папуа-Новой Гвинеи. Что мы искали?
1: Птеродактиля.
0: Ты имеешь в виду живого птеродактиля?
1: Да, живого птеродактиля. Доклады и слухи о нем были настолько убедительными. Но я по-прежнему верю, что в большей своей части они были точными. Мне так кажется.
0: Да. Да, основные детали были правильные.
1: Основные, точно. Я верю, что это существо все еще там.
0: Да, это существо там. Мы не можем сказать, какое. Я знаю, что ты видел ночью что-то подобное с такими характеристиками.
1: Я видел. Изумительные слухи ходили о том, что это существо светится в темноте. И мне было трудно в это поверить перед поездкой. А в джунглях примерно 2/3 всех созданий сидят во мраке, особенно насекомый мир и флора.
0: Да.
1: Да, растения и морские создания, как планктоны, просто невероятно.
0: И после этой первой поездки мы были на очень особенном острове. Мы поставили нашу лодку в док, пытаясь вернуться в Америку. Это было большое судно. Как раз его палубы ты и увидел. И кажется, вот это как раз этот вид. Док находился вон там. Если не ошибаюсь, ты видел это там?
1: Я не помню это или этот маленький остров, ведь его квадратная площадь чуть больше, чем полкилометра. Но там было так красиво, что он прямо застрял у меня в памяти. И я также сделал несколько фотографий. Когда я вернулся домой, остальная поездка не была такой прекрасной.
0: Да, я понимаю, мы были в джунглях. Но он не только прекрасно воспроизвел жизнь там, но и жизненные средства. И эта прозрачность воды, глубина 9 или 12 метров, если не ошибаюсь.
1: Да, это верно.
0: Но ты представил это все прозрачным, как и было. Это опять особенность замечательного гения, которым Бог тебя одарил. Поэтому у тебя и получилось подобное изображение. Но я сегодня заинтригован. Я знаю, что ты что-то принес на нашу передачу.
1: Не знаю, кажется, она просто прилила к моей руке. Когда мы начинаем говорить о джунглях, моя рука всегда тянется к ней. Ведь во время экспедиции она была одной из моих самых близких друзей, потому что передо мной не было эскиза охотника за головами. Мы решили, что пока мы там, лучше ее не носить.
0: Да, она могла бы помешать нам двигаться. Это риск.
1: Но эта шляпа для меня очень

0: Много значит, потому что на ней подписи всех членов экспедиции.
1: Ты одевал это и в дождь, и в солнце.
0: Да, это не голливудская декорация, это настоящая.
1: Время летит очень быстро. Давай вкратце рассмотрим сейчас один из твоих замечательных шедевров, которым восхищались десятки тысяч, если не больше, поклонников. Что это? Какой по размеру оригинал этого?
0: Это, наверное, моя самая большая бронзовая скульптура в то время. Это было примерно 20 лет назад. Это макет Джона Уэйна. Скульптура стоит в аэропорту Джон Уэйн Аэропорт, Оранж Каунти, Калифорния.
1: И полный размер?
0: Немного меньше 3 метров.
1: Ну да, настоящий рост Джона Уэйна. По крайней мере, в памяти многих людей.
0: Как раз это я и всем говорю, когда мой отец лежал в больнице, медицинская сестра спросила у него, «На чем сейчас работает Боб?» Он ответил, «На 3-метровой статуе Джона Уэйна». И она говорит, «О, такой рост он был и в жизни». Я с ней согласен.
1: Я думаю, что у нас есть время перейти к двум последним скульптурам, только быстро. Я хочу, чтобы зрители еще раз услышали о том, как дети Уэйна отнеслись к этой скульптуре, впервые увидев ее после смерти своего отца. Боб, расскажи нам об этом.
0: Хорошо, когда Майкл Уэйн, старший сын герцога, в то время пришел в студию, он был повернут к нему спиной. Голова еще находилась на скульптурном пьедестале, а я раньше никогда с ним не встречался. И он не был уверен, захочет ли позволить мне продолжать эту скульптуру. Не буду говорить о деталях, но когда он вошел в дверь, он, наверное, увидел то, что зрители видят прямо сейчас. Заднюю часть. И он сказал, когда он увидел, это без головы, он сказал, это отец. Таким образом, час спустя мы пожали руки, подписали контракт, а затем пошли есть всеми любимое жареное мясо.
1: А теперь расскажи нам о торжественном открытии этой статуи в городе Гленроуз.
0: Перед тем, как мы отправили ее в Калифорнию, мы представили для одобрения широкой общественности. В тот день в Гленроузе были 2 сына Уэйна. И я хотел, чтобы сначала они увидели ее перед всеми остальными. А второй сын, Патрик, всегда был комиком. Но в этот раз, как я заметил, он был очень задумчивым. И он просто сидел и смотрел на эту статую, подумав, что здесь что-то неладное. И решив об этом узнать, я просто спросил у него, «Патрик, в чем дело? Ты заметил что-то не так?» Он не ответил. Тогда еще раз спросил у него то же самое. Наконец, с глубокой концентрацией он посмотрел вокруг и ответил, «О, нет». Я просто впервые увидел своего отца после его смерти.
1: О, надо же, какой волнующий, настоящий момент. То есть ты уловил чувства и энергию их отца, отозвавшиеся в тех, которые знали его лучше всех, его дети. Время очень быстро летит, и нам нужно рассмотреть еще 2 шедевра. А в настоящее время Боб с полным размахом работает почти на 3-метровой статуе одного из самых великих представителей нашего поколения в спорте. Боб, расскажи нам, о ком мы говорим.
0: Знаешь, Джон Уэйн всегда был для меня героем, благодаря кинопленке. Я уверен, что он был замечательным и в реальной жизни, но он изображал героев, поэтому мы часто считаем кинозвезд героями. Этот человек — настоящий герой. Это настоящий Маккой. Он был успешным по очень-очень многим причинам, но я уважаю его не только за это. Он был прямым и честным человеком, прекрасным семьянином. Он жил так, как и проповедовал, согласно своей вере. И прежде всего, он верил в Иисуса Христа, Сына Божьего и Спасителя мира.
1: Насколько я понимаю, при наборе в команду ковбоев в Далласе, Том Лендри с самого начала садился с ними один на один и делился своей верой. И если они отвечали, он с радостью знакомил их с Иисусом Христом.
0: Я также так понимаю.
1: Между прочим, говоря о Джонни Уэйне, насколько я понимаю, на своем смертном ложе он также поверил в Иисуса Христа. Он был религиозным и перед этим, но мы знаем, что этого недостаточно.
0: Совершенно верно.
1: кто-то пришел к нему поговорить о Христе.

0: Я, чтобы затем привести его к нему, и некоторое время спустя спросил у него, готов ли ты принять Христа? И он ответил, он сказал, да, я хочу сделать это правильно.
1: И он спустился с кровати?
0: Он спустился с кровати, хотя он был прикован к кровати раком, опустился на колени, как маленький ребенок, и в молитве принял Иисуса Христа в свое сердце. Это волнующая реальность.
1: Это верно. Я был необыкновенно рад, когда узнал об этом из очень-очень надежного источника.
0: Да, и в дополнение к этому, Том Лендри был очень религиозным человеком, но в самом начале своих зрелых лет, и не позже, он привел в изумление своих близких друзей тем, что сказал, «Я доверился Иисусу Христу как своему Спасителю». На что его друзья сказали, «Ну, ты уже знал его». Он сказал, «Нет, я знал о нем, но хотел узнать его лично». И он привел ко Христу многих.
1: Как раз в этом и разница между религией и взаимоотношениями, а он нашел взаимоотношения.
0: Правильно, правильно. Боб, под любым углом это совершенный шедевр. Человек в шляпе.
1: Человек в шляпе.
0: Так и называется это?
1: Я так предполагаю. Таким было название вот этой маленькой скульптуры, которую мне дала семья.
0: Да, и его кроссовки, и костюмы, шляпа, его записная книжка. И как будто бы только что прошла игра, ты уловил дух и энергию. И, наконец, в эти заключительные минуты мы покажем репрезентацию настоящей страсти твоей жизни. А вкратце, потому что у нас осталось всего лишь пару минут, эта программа озаглавлена «Слава Сотворителю». Писание утверждает, что все сотворено Иисусом Христом, без Него ничего не появилось. Писание утверждает, что в нем была жизнь, и жизнь была светом для человека. Если я правильно понимаю, у тебя есть крест, на котором Творец отдал свою жизнь за то, что Он сотворил, за тех, которые примут Его прощение. У тебя также есть вознесение Творца, требующего себе то, что Он сотворил, и роль головы этого горестного сотворения. Расскажи нам кратко, какую радость приносит тебе работа вот над этой скульптурой?
1: Это был один из главных моментов в моей карьере. Надеюсь, что когда-нибудь сделают такую скульптуру, только большую, для твоего музея.
0: Но если Господь обеспечит нас фондами, и Он, возможно, тронет что-нибудь в сердце прямо сейчас, когда Господь обеспечит нас фондами, мы планируем поставить одну на пьедестале более 3,5 метров. Вот это на пьедестале почти в метр, или в 2 метра.
1: Крест главным образом показывает то, что смерть побеждена. Это символизм. А в начале скульптура называлась «Победа над крестом». В связи с этим хочу кратко о чем-то рассказать. Я всегда начинаю работу с тела, а затем уже работаю над головой и всем остальным. Итак, вылепив тело, головы у меня пока еще не было. Однажды вечером я просто болтал по телефону, а затем, когда я взял в руки воск, сразу же все засветилось. Я этого не планировал.
0: Да, Сотворитель выразил себя как Творца.
1: И это было изумительно. Мне не пришлось даже сильно работать над этим. А ведь в большинстве случаев приходится бороться с некоторыми вещами.
0: Ты просто разговаривал по телефону, и ты понял, как сделать голову.
1: Это верно.
0: Эту программу было особенно радостно делать, потому что в ней мы чтим своего Творца, и наши гости лично с ним знакомы. Итак, наш сегодняшний гость — мой очень особенный друг и брат, и также его милая жена, которой мы также очень благодарны.

Откройте Евангелие от Марка 13. Это сильный отрывок Писания. Обратите внимание, оно напечатано красным цветом. Это означает, что это слова нашего лидера, нашего Искупителя. «О дне же том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни Сын, но только Отец. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время». Подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело, и приказал привратнику бодрствовать. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома, вечером или в полночь, или в пение петухов, или поутру, чтобы, придя внезапно, не нашел вас спящими. Давайте вместе прочитаем стих 37. «А что вам говорю, говорю всем, бодрствуйте». Вот о чем я хочу поговорить. Бодрствуйте. У Соломона была удивительная мысль. В книге «Песня песни» 1.5 говорится: «Поставили меня стеречь виноградники. Моего собственного виноградника я не стерегла».

Он посмотрел на свою жизнь, свои ошибки, свою разрушенную семью и сказал: «На меня была возложена ответственность, забота о других виноградниках, но я не сберег своего». Бог возлагает на нас ответственность за других. Но ответственность за других — это не первое. Я не могу быть лидером церкви, если я не контролирую свою жизнь и не слежу за ней внимательно. Старейшинам Ефеса Павел пишет: «Наблюдайте за собой». «Наблюдайте за собой». В Деяниях 20 он говорит: «Внимайте себе, чтобы не остаться недостойным». Послушайте 1 Коринфянам 9:27. «Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Эти слова всегда преследуют пастора и духовного лидера. Можно проповедовать другим, но при этом не следить за собой, и в итоге дойти до того, когда Бог посмотрит на меня и скажет: «Ты недостоин, отойди в сторону, я поставлю на твое место кого-то другого». В книге Откровения говорится: «Дабы кто не восхитил венца твоего». Это означает, что вам надо работать. Бог поместил вас на эту землю, потому что у него есть венец. И Он наградит вас за исполнение Его призвания. Если вы не делаете того, к чему Он призвал, то Его царство все равно будет расширяться. Он должен будет заменить вас кем-то другим. Он сказал: «Смотрите, чтобы не стать недостойным, чтобы вам не сказали отойти в сторону, и чтобы кто-то не забрал ваш венец». Я не хочу, чтобы Иисус сказал мне отойти в сторону. Потому что я жил непристойно и упустил волю Божью. Многие люди сражаются и проигрывают. Они отсеиваются, и хватает очень ненадолго. Им не хватает сил выстоять до конца. Они перестают читать Библию, ходить в церковь. Вы их видите, а потом их нет. Когда Иосиф открылся своим братьям, то он сказал, что посреди голода в его власти были кладовые. Он сказал: «Возвращайтесь с хорошими новостями и расскажите остальным в семье». В книге Бытие 45 он дает такое предостережение и сказал им: «Не ссорьтесь на дороге». В другом переводе: «Не отклоняйтесь от пути по дороге домой». На вашем пути домой не ссорьтесь и не отходите друг от друга, прислушивайтесь друг к другу. Я хочу призвать каждого, кто слышит меня: будьте внимательны. Не живите распутно. Обращайте внимание на что вы смотрите, что слушаете, чему отдаете сердце. Наблюдайте за собой. Не понижайте свои стандарты и свою мораль. Очень легко бывает стереть границы и быть аморальным. Сами того не замечая, вы перестанете видеть разницу между собой старым и собой новым. Иисус сказал: «Бодрствуйте». Я задумался, над чем же нам надо бодрствовать? Нам надо бодрствовать над нашими словами. Первый пункт — это слова. Слова — это что-то очень сильное. Они могут сломить или укрепить. Слова могут созидать и разрушать. В Марка 11 Иисус сказал: «Если кто скажет горе сей, поднимись и вергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». Он говорит о том, насколько важно, что вы говорите, как важно то, что исходит из ваших уст. Следите за своими словами. Притча 18:22. «Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его». Если ваши слова несут смерть, разрушение, депрессию, то это семена. Каждое слово — это семя, которое творит ваше будущее. Он сказал: «Мир, в который вы идете, будущее, в которое вы идете, определяется словами, которые вы произносите». Вы можете произносить смерть или жизнь. Вы можете произносить депрессию или радость. Вы можете произносить безнадежность или веру. Решать вам. Смерть и жизнь. Следите за словами.

0: Следите за словами, которые могут идти от дьявола. Сатана будет забираться в ваш разум и говорить вам то, что не от Бога. Поэтому Иисус обернулся к Симону Петру и сказал: «То, что ты говоришь от дьявола, отойди от меня, сатана». Вам надо следить за такими словами, как «Да брось это все». Что толку? Ты никогда не освободишься. Такого никогда не будет. Если у вас зависимость, и это разрушает вашу жизнь, то Дух Святой никогда не скажет вам, что вы никогда не освободитесь. Это голос нечистого духа, который говорит прямо из ада. Вам надо распознать его. Следите за такими словами. Скажите: «Ты не войдешь сюда. Я слышу слова, которые говорят, что Бог любит меня. Он пролил кровь, чтобы я был свободен». Следите за словами, которые приходят от дьявола. Следите за словами, которые приходят к вам от других людей. Они могут привести к комплексам, подавить вас и превратить прекрасный день в ужасный. И все из-за слов, которые были кем-то сказаны. Не превращайте ваши уши в мусорный бак. Следите за словами, которые вам говорят другие люди. И последнее. Следите за словами ваших собственных уст. Произносите слова жизни. Произносите слова веры. Нам надо произносить слова, которые в согласии с Богом и то, что говорит Слово Божие в нашей семье, нашу жизнь, наши тела, в нашу боль и раны. Иисус сказал: «Слова мои — суть, дух и жизнь». Следите за своими словами. Во-вторых, следите за своим отношением. Следите за своим отношением. Если происходит что-то плохое, то это не означает, что вам надо все время расстраиваться. У сатаны есть свой план, как не дать вам спастись. Но когда вы спасетесь, то он сразу активизирует план «Б» — сделать вас несчастным. Это ваши дети. Они будут учиться тому, что видят. Они будут копировать ваше отношение к Богу, к поклонению, к церкви и жизни вообще. Если у вас позитивное отношение, они тоже будут позитивно относиться к жизни. Вы можете пасть духом. Павел говорит: «Я мыслю так, чтобы быть радостным». Вам необходимо такое отношение. Сегодня много детей, которые не мечтают о великом, потому что они окружены негативизмом. У тебя не получится, из тебя ничего не выйдет. Следите за своим отношением. Откажитесь быть негативными, злыми, расстроенными, придирчивыми. Нет ничего хуже, чем группа мелочных и злых христиан. Пусть у вас будет хороший, позитивный настрой. Посмотрите на кого-то и скажите: «Тебе надо улыбнуться. Твое лицо меня расстраивает». Скажите им: «Вам надо улыбнуться». Ты что, не хочешь спастись, пойти на небеса и быть там со мной всю вечность?
1: No.
0: Молодые люди думают о тех смешных людях, которые идут в ад. Должны быть христиане, которые вдохновляют с позитивным отношением, чтобы молодежь хотела быть похожей на них. Они мечтатели, они целеустремленные. Исправьте свое отношение. Радость Господня — наша сила. Давайте прославим Бога и получим правильное отношение. Чем я расстроен? Что нагоняет депрессию? Этот день сотворил Господь. Мне надо радоваться. Я жив. Я здоров. Остальное не так важно. Номер три. Следите за искушениями. Если вы решили следить за своей жизнью, то надо следить за искушениями. Я чувствую особенное оживление в сердце в отношении этого пункта. Однажды к 80-летнему старику подошел юноша и сказал: «Я хочу вас спросить, я постоянно борюсь с искушениями».

ими. В каком возрасте они прекратятся? Тот ответил: не знаю, мне только 80 лет. Поймите, пока вы в этом теле, что даже после длительного поста искушение останется реальным. Будет искушение все бросить, согрешить, посмотреть на то, на что смотреть не надо, слушать то, что не надо слушать. Искушение азартных игр, внебрачного секса, наркотиков, алкоголя. Господь сказал мне предупредить вас бодрствовать в отношении искушений. Это может стоить вам всего. В Западном Техасе произошло то, что завело ученых в тупик. Они сказали, что за последние несколько лет в Западном Техасе зарегистрировано больше укусов гремучих змей, чем за последние десятилетия. Они не могли найти причину, особенно в районах, где живут фермеры. Многие опытные фермеры в жарких районах Техаса были покусаны гремучими змеями. Причину никак не могли найти. Тогда решили, что произошло следующее. Много лет назад из Европы были привезены дикие кабаны. Они расплодились, и теперь они повсюду. У диких кабанов плохое зрение, но потрясающий слух и чувствительность к вибрации. Они выработали иммунитет гремучим змеям и стали поедать их. Змеи стали их любимым лакомством. Считает, что со временем кабаны, как только слышали, как гремят змеи, сразу нападали на них. Змеи стали умнее и перестали греметь. Раньше можно было слышать их шум, который шел от погремка, и вы знали, что надо отступить, а теперь предупреждения нет. Человек подходит слишком близко, змея не гремит, а сразу кусает. Я подумал, вот это слово. Есть о чем задуматься. Библия говорит в книге Экклесиаст 10, что когда разрушена ограда, то змей прокрадется и укусит. Иногда мы переступаем ограду, то есть стандарты и убеждения, топчем их и говорим: «Я не слышал звука погремка. Я пойду туда и сделаю то и это. Смотрите, со мной ничего не произошло. Поэтому я пойду на вечеринку, напьюсь, пересплю с кем-то, зайду на грязный сайт, сделаю вот это». Мы думаем: «Ничего не будет. Молния не поразит меня, пронесет. А может, змей стал умнее, и вы не слышите его. Он ждет, пока вы не зайдете дальше. А потом он вонзит в вас свои зубы, и будет уже слишком поздно что-то делать». Господь послал меня сказать, чтобы вы следили за искушениями. Грех остается грехом, смерть остается смертью. Даже если нет слышимого предупреждения, то это все равно неправильно. Вам может казаться, что ничего не происходит. Вы сделали что-то, и все нормально. Вы все контролируете, но отсутствие звука не означает, что это не смертельно. Возможно, это та поумневшая змея, которая оттаскивает вас все дальше и дальше. Вот благая весть. Иисус Христос был искушаем. Он победил сатану. Он победил дьявола. Он победил всякую зависимость. Через Его кровь вы можете быть свободны. Я хочу прославить Бога. Я завершаю это послание. Кто верит, что кровь Иисуса сильнее любого искушения? Послушайте человека, который в служении пастора уже 25 лет. Грех погубит вас. Он принесет удовольствие, а потом убьет вас. Он дает восторг, а потом убивает. Никому не сходит с рук просто так. Если ограда разрушена, то рано или поздно змей укусит. Следите за искушениями. Номер 4. Следите за своим характером. Характер очень важен. Когда вы не оплачиваете счета, то это характер. Иегова Ира оплатит за меня аренду. Не оплатит.
Если хозяева квартиры, которую вы снимаете, не получат чек через полгода, то Иегова Иры не оплатит его за вас. Я выпишу чек по вере. Это не вера, это преступление. Следите за характером.

хотел бы такой эликсир. Давайте будем честными. 99 и при этом красавица, которая вскружила голову в 99 лет. Повернитесь к жене и скажите: «Дорогая, ты выглядишь именно так». Знаете, что Бог сказал Авимелеху, который взял ее? Авраам солгал, когда сказал: «Это моя сестра». Он взял ее и собирался привести в свою спальню, чтобы овладеть ею. Бог обратился к нему: «Если ты коснешься ее, ты умрешь». Потом говорится: «Я знаю, что ты сделал это в простоте сердца, и потому я удержал тебя от греха». Даже если вы поступаете неправильно, но если у вас открытое сердце, то Бог поможет вам все уладить. Это очень важно. И последнее. Следите за своим домом. Самое ценное, что у нас есть в этом мире, это наши дети, муж, жена, наши близкие. Они стоят дороже серебра, они дороже золота, они стоят больше, чем все, что может предложить этот мир, больше титулов и наград. Нет ничего более драгоценного для меня, чем Шерис, Кортни, Карисса, Каролин, Коннор и Дрейк. Мы призваны следить за нашим домом. Решите, что ваши дети будут насажены в Царстве Божьем, и ад не получит их. Во имя Иисуса. Бытие 14:14. Семью Авраама похитили. Он искал Бога, и Бог ответил: «Иди, преследуй и верни их». Вы вернете их. Давид потерял семью у Сикелага. Бог сказал ему: «Иди за своей семьей, ты вернешь их всех». Я хочу сказать кому-то: верьте тому, что написано в Деяниях 16. Там сказано: «Верую в Господа Иисуса Христа». Скажем все вместе: «И спасешься ты и дом твой». Кто верит в это? Кто провозгласит это для своих детей и внуков? Я знаю, ад будет атаковать, но если мы будем бодрствовать и молиться, то нет ничего сильнее крови Иисуса Христа и молящихся родителей. Бодрствуйте! Когда придет парень, чтобы пригласить на свидание вашу дочь, то откройте дверь и посмотрите на него. Не улыбайтесь, а посмотрите на него вот так. В нашей церкви есть человек, у которого был потрясающий месяц, когда он постился 21 день. Он член нашей церкви и наш друг. Он разрешил поделиться мне этой историей. Это прекрасный бизнесмен. У него очень успешный бизнес. С ним связалась национальная корпорация, которая названа фамилией владельцев. Все знают ее. Они услышали об этом человеке, обо всем, что он сделал и делает. Международный президент всей корпорации прилетел на личном самолете, полетел с ним на курорт. Он пригласил его на ужин. Ему предложили пост вице-президента международной корпорации. Стартовая зарплата 5 миллионов долларов в год, плюс должностные привилегии. У него чудесные дети, прекрасная жена, замечательная семья. Он был в 21-дневном посте. Он сказал, что молился за правильные шаги. Он сказал: «Я благодарю Бога за 21 день поста. Это не совпадение». Все это произошло во время поста. Он сказал: «Я вернулся к себе. В это время предложения поступали одно за другим». Он сказал: «Я лежал на кровати, я в посте, желудок урчит». Я посмотрел в потолок, и голос Божий будто прошел сквозь комнату и сказал: «Ты можешь выбрать, я благословлю тебя».
Но моя совершенная воля для тебя в том, чтобы ты был со своей семьей в церкви.

церкви, там, где ты есть, но я благословлю тебя». Он сказал, что никогда не ощущал такого мира. Он сказал, «Я подумал о своем маленьком сыне, о замечательных дочерях, о своей жене, подумал о моей церкви. Есть много того, чего нельзя купить за деньги. За деньги нельзя купить семью, купить хорошую церковь. За деньги нельзя купить семью, утвержденную в истине. За деньги невозможно купить счастливый брак. Иногда надо быть осторожными. Не каждая возможность — это Бог. Я это уже говорил раньше. Не идите за деньгами. Если Бог говорит вам идти, то идите, но не позволяйте деньгам быть решающим фактором. Позвольте голосу Господа быть решающим. Есть ответвление, которое вы не видите. Я сказал этому человеку, нет никого, кто оставил бы дом, земли, что угодно ради него, и не получил бы ныне во время сие во сто крат. О веке грядущем жизни вечные. Это слова Иисуса. Кто знает, что увидит свою семью на небесах, это и есть сто крат в этой жизни и в грядущей.

0: где находится баланс между призванием и остальными сферами жизни человека? И где гарантия, что, взобравшись на вершину успеха, вы не обернетесь и не увидите пустоту? Я приветствую вас, дорогие друзья, в нашей студии «Совершенно не секретно». И мы продолжаем говорить в рамках нашего цикла встреч под темой «Путь к самореализации» на такую важную сегодня тему, как баланс. Вот где же это равновесие, чтобы не потерять настоящие ценности в жизни?
1: Руслан Ларин, бизнес-коуч. Любит путешествовать и читать книги. Девиз «Делай то, что любишь, и люби то, что делаешь».
0: И мой первый вопрос к вам будет, как вы для себя понимаете вот баланс между призванием и самореализацией и личной жизнью, остальными сферами жизни?
2: Ну, для меня это, наверное, вызов какой-то. Вот эта способность совмещать. И, наверное, не только для меня, для большинства современных людей это действительно вызов, чтобы все время искать какую-то, ну вот, середину, чтобы и одно не упустить, и другому уделить внимание. Поэтому это действительно некая способность совмещать. Но я понимаю, что идеального совмещения, наверное, не будет.
1: Мария Вачева, психолог, магистр психологии. Любит задушевное общение в компании друзей. Считает, что люди нуждаются не только в саморазвитии, но и в представлении о том, как это развитие вписывается в замысел Бога о жизни этого конкретного человека. Девиз – каждый новый день – это новая возможность.
3: С одной стороны, личная жизнь – это уже часть призвания. Угу. Да, с другой стороны, если мы говорим о призвании как больше об основном профессиональном виде деятельности, то, конечно, очень важно, чтобы у человека было несколько каких-то направлений, которые ему нравятся, и в нескольких направлениях развиваться. Потому что, сосредоточившись, или если уйти с головой во что-то одно, а потом... Ну, так не может быть, так не должно быть. Разносторонность какая-то некая, и должна быть смена деятельности просто для того, чтобы отдыхать эмоционально даже от самого любимого дела.
1: Дмитрий Булатов, священнослужитель, доктор практической теологии, любит природу, ценит в людях доброжелательность и открытость. Считает, что изучая особенности человеческого мозга, можно научиться лучше понимать себя и других.
4: Я согласна и с Машей, и с Дмитрием. Спасибо за эти идеи. Мне самая первая мысль, которая приходит в голову, когда мы говорим о балансе, это слово «многогранность». Угу. Потому что, когда мы говорим о саморазвитии, если мы берем это в узком смысле слова, то мы теряем ту многокомпонентность человеческой личности. И, в принципе, мне кажется, сам факт того, что мы должны искать этого баланса, да, вот как Маша говорит, решать эту творческую задачу, как все уместить, мы в этот момент и находимся на пути к самореализации. Потому что самореализация – это не про профессию, это не про деньги, это не про семью, а это про развитие потенциала. А потенциал многогранен. И то есть, когда мы понимаем, что в нас есть много различных граней нашей личности, и наша ответственность заключается в том, чтобы мы вот росли вширь, а не в каком-то одном узком направлении, тогда мы еще и понимаем, насколько красива человеческая личность, насколько интересно ее проявлять, сколько возможностей есть. И это становится такой задачей со звездочкой в плане трудностей и задачей со звездочкой в плане яркости и увлекательности.
1: Айгуль Иншакова. Психолог, тренер личностного роста. Многодетная мама, увлекается пением, музыкой, путешествиями. Главным в жизни считает развитие Богом заложенного потенциала. Девиз – счастье – это просто.
0: Знаете, исследования говорят о том, что вот люди, которые нашли вот этот баланс между такой профессиональной самореализацией и личной жизнью, и они находятся в равновесии, самое интересное, что у них более успешная карьера. Вот когда они стремятся к достижению, вот в профессиональном смысле, да, у них более успешно, если они в балансе. Uh-huh. А почему, за счет чего получается? То есть они не только фокусируются на карьере, казалось бы, наоборот, весь фокус в карьеру должен помочь, но у тех людей, которые в балансе с остальными сферами жизни, у них более успешная карьера. Вот за счет чего это происходит?
2: Мне кажется, секрет кроется в том, что такие люди эмоционально более ресурсные, потому что семья, отношения, они не только забирают, но они и отдают энергию. И поэтому человек, который имеет еще какие-то сферы жизни, там, занимается здоровьем своим физическим и имеет отношения, это делает его более как раз-таки устойчивым. И более продуктивным на работе, чем тот человек, который имеет только работу, и у него кроме работы ничего нет.
4: Угу. И мне кажется, тут еще важный элемент – это наш мозг, то, как он работает. Когда под нашим контролем находится большая часть различных задач, то количество нейронных связей увеличивается и дает возможность быть более творческим, в то же время более устойчивым, решать те вот профессиональные вызовы, которые перед человеком стоят, более эффективно. И в то же время, да, поддержка близких, понимание того, что ты не все яйца в одну корзину сложил, оно тоже дает какую-то стрессоустойчивость. И то есть вот это вот все вместе, сочетание физиологического компонента развития нейронных связей, сочетание эмоционального компонента, поддержка окружения, сочетание мотивационного компонента, когда человек решает задачи, понимая, что перед ним стоят большие цели, и плюс еще в сочетании с ответственностью, которую он имеет перед близкими людьми, это дает лучший результат.
3: Ну, вообще, вот как сам человек является целостной личностью, да, мы не отделяем там отдельно интеллект, отдельно здоровье, там, да, отдельно психику, а страдает что-то одно, страдает что-то и другое. Так и жизнь человека, она полноценна тогда, когда она целостно развивается в разных сферах, везде, как сказать, одинаково, да, в равных пропорциях. Вот сам же Бог мира, да, светит вас во всей полноте, и у вас дух, душа и тело во всей целости, да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. То есть библейский подход, он вообще за целостность вот такую. Конечно. Нельзя фокусироваться на чем-то одном, наверное.
0: Продолжая эту тему, а вот давайте посмотрим, а вот этот дисбаланс, когда мы на чем-то одном начинаем фокусироваться, на что это повлияет? Какие последствия могут быть, если мы ушли в дисбаланс, сфокусировались, ушли полностью в самореализацию, там, карьера, и ударяет это, наверное, там, и нашему психологическому здоровью,
2: по физическому. И физическому, и психологическому, безусловно, это потому что...
0: Как проявляться начинает?
3: Мы можем остаться одни. Одиночество. Усталость.
2: Усталость. Выгорание. Бессонница, выгорание. Ощущение бессмысленности. Вот достиг этого, а что дальше? Вот это ощущение бессмысленности, оно тоже, ну, очень сильно может привести к депрессии и ко всем остальным симптомам депрессии.
4: И тут еще момент, что в любом случае не будет такого, что ты ровненько достиг успеха, и все, ты красавчик. Ты будешь сталкиваться с трудностями, и любая трудность, она будет расшатывать всю твою психику, потому что если ты все свои силы отдал во что-то одно, и какие-то твои ожидания не оправдываются, то у психики нет опор. А за что еще держаться? И любая проблема, она вызывает ощущение катастрофы. И вот эта катастрофизация, она влияет на человека также по всем параметрам. Физически, эмоционально, социально, психологически. И много сил приходится прилагать для того, чтобы вернуться в нормальное состояние.
0: А что можем порекомендовать как некие методики, что ли, или на практике мы делаем для того, чтобы границы вот ставить между профессиональной деятельностью и личной жизнью, вот, чтобы баланс начал появляться, как-то эти границы выстраивать, да, вот что это может быть, какие рекомендации у вас, как вы это в своей практической жизни делаете?
2: Мне кажется, очень важно, чтобы, ну, у любого человека было планирование. Неважно, он мегапроектами занимается, большую карьеру делает или где-то работает просто на рабочем месте, не занимает ответственную должность. Тем не менее, планирование очень, ну, помогает отслеживать, не перегибаю ли я сейчас. И да, естественно, бывает в жизни, когда каким-то проектам мы больше вынуждены уделять время и внимание. Но если мы Им сейчас уделили внимание, и видим, что другие сферы нашей жизни немножко так менее да, в приоритете, то планирование помогает видеть картину. Тогда мы не просто несемся по жизни, а мы можем видеть, а что у нас сейчас в отношениях с близкими, что у нас в отношениях с детьми, что у нас в отношениях с партнером, а как у нас там с работой, развиваюсь ли я, вкладываю ли я в себя что-либо, или я просто живу-живу, и вообще никакой самореализации нету. Вот поэтому я бы, наверное, отметила планирование. И вот лично мне планирование еще помогает делать какие-то срезы. Когда я, ну, некие такие под итоги подвожу и смотрю, а как у меня вот с этим, как у меня с этой сферой, как у меня с этой сферой. И она помогает немножечко скорректировать, спланировать, ну, будущее.
0: Как перед Новым годом, подведу-ка я итог.
2: Да, да. И это важные моменты, которые помогают немножечко остановиться, потому что темп жизни все равно нас заставляет как-то убыстряться, и очень сложно тормозить. Ну и за какие-то вещи приходится действительно отвоевывать, на то, чтобы уделить время здоровью, на то, чтобы уделить время отношениям с близкими, встретиться с друзьями. То есть есть моменты, за которые приходится буквально, ну, сражаться, говорить нет чему-либо другому.
4: Вот я полностью согласна с Машей про планирование. И я, когда со своими клиентами говорю о каком-то саморазвитии, я понимаю, что мы сейчас так концентрированы на успехе и на результате, что мы забываем, что результат невозможен без отдыха. И обычно своим клиентам рекомендую: сначала давайте запланируем время вашего отдыха, затем запланируем время, которое вы отдаете семье, а уже потом будем планировать время, которое вы будете тратить вот на профессиональную самореализацию. Почему? Потому что вот наш мозг...

0: мозг, он все равно он склонен вот к какой-то uh-huh. концентрации такой на чем-то, что вызывает у нас напряжение, ну, как-то нас мотивирует, да. И баланс заключается в том, что мы все-таки приоритеты расставляем, что то, что так или иначе у тебя время отнимет, uh-huh. давайте мы ему отдадим время, но вот по принципу, что наши близкие, наше здоровье, там, наши какие-то увлечения, они все-таки формируют нашу самооценку, формируют нашу личность. И не только наши профессиональные достижения являются показателями нашей успешности.
1: И вот здесь важно не просто расставить приоритеты, как было сказано, а определить эти приоритеты, назвать их для себя. То есть если для меня семья, супруга там, или дети – это приоритет, да, я просто должен это осознать, сделать на этом акцент. И тогда я уже при планировании буду их включать в свой график планирования. И очень важно, чтобы тебе что нравилось, не что-то одно. Даже если... Ну, то есть определиться, и это тоже нужно определить как приоритет. Определенные хобби, и желательно, чтобы оно было не одно, чтобы оно было там. Ты слышал, что там чуть ли не до 7 разных каких-то хобби, чтобы у тебя в разные периоды было... момент, на что ты можешь отвлечься и действительно...
2: И что тебя будет делать ресурсным.
1: Что тебя будет делать ресурсным. Потому что если, значит, во что-то одно упрешься, ты выдохнешься, и все.
0: А тут еще важный момент. Вот смотрите, мы рассуждаем, да, о том, как этот баланс распределить. И мне кажется, у многих зрителей может возникнуть ощущение невероятной сложности такого образа жизни. Но на самом деле все гораздо проще тогда, когда мы в диалоге распределяем все это, что не вся ответственность лежит на тебе. Вот я для себя решил, я занимаюсь семьей, карьерой, здоровьем, и все. А когда мы понимаем, что еще важен диалог с близкими, важно найти поддержку, важно найти наставника, того человека, который тебе будет помогать на этом пути, и что не нужно брать все в свои руки и делать себя, знаете, таким Гераклом, который Атлантом держит на плечах все небо. И этот момент, он тоже очень важен, когда мы еще понимаем свою потребность в этой поддержке. И она очень многое решает, помогает легче относиться ко всем этим вопросам и задачам.
3: Спасибо большое. Я вас сейчас немножко в прикладную такую тему переведу. Очень часто мы сталкиваемся с тем, что человек вынужден как бы всегда быть на, ну что называется, на телефоне, да? Вы уходите в отпуск с семьей, но в то же время с вами ваши гаджеты, тут вам там звонят по работе или пишут.
2: Подключают к решению каких-то задач.
3: Да, и даже если ты дома находишься, у тебя вроде бы вечер, но тебе могут позвонить, и ты как бы вынужден общаться. И получается, что ты не совсем-то отключен.
0: Да.
3: Да? И второй момент. Сейчас еще удаленная работа, очень распространенная такой, да, после времен пандемии появился такой момент, и люди работают дома, и вот нет этой границы, где моя спальня, где я сплю, или это уже кабинет, и он сидит в постели вместе с ноутбуком, вот, и это же как-то влияет психологически на человека, на вот это стирание этих границ. Как людям все-таки эти границы выдерживать, потому что исследования в том числе показывают, что человек не может уже, к примеру, в своей спальне расслабиться и ощущать, раньше он входил туда с ощущением, что это место отдыха, покоя, отдыха, а теперь он заходит, у него первая реакция, что это там вон мой ноутбук стоит, или там сейчас я должен поработать, вот, хотя уже там 9 вечера, надо бы расслабиться. Как вы порекомендуете вот моменты эти, да, и в отпуске проводить с семьей, а не все-таки продолжать где-то быть там и дома выстроить вот эту удаленную работу?
2: Вот мы говорили о границах, и мне кажется, эта тема актуальна и не только в отношениях с другими людьми, но и в отношениях деятельности своей. И, конечно, если есть возможность, как уже вот ты обозначил, место работы не должно быть в спальне. Если это, я не знаю, где угодно, и там найти какой-то кусочек пространства,
3: да.
2: Но чтобы не ассоциировать лучше на кухне, чем
0: на другой хотя бы.
2: Да, да, потому что чтобы было ощущение, что вот здесь я работаю, а здесь я живу. Иначе вот это напряжение, оно остается человеком, человек не восстанавливается, не отдыхает. И даже если куда-то уехал в отпуск, очень важно для самого себя обозначать. Вот я сейчас там с утра или сколько там, я час поработаю, а потом я все, я выключаю это, я пытаюсь переключиться на то, чтобы... И иногда, когда вот такие звонки, я обычно спрашиваю, а это может подождать немножко? Угу. Мы можем созвониться вот в то-то время? Угу. То есть это опять про то, что нужно учиться где-то о самом себе заботиться. Если мы не будем заботиться о самом себе, вот эту гигиену труда и отдыха, баланс пытаться сохранить, то, конечно, найдется просто бесконечное количество задач, которые всегда будут требовать нашего внимания и изжирать наше внимание. Мы не будем восстанавливаться.
0: Еще по поводу границ, нам очень хорошо помогают ритуалы. То есть вот то же самое выделенное место, да, которое вот эта работа, и я, например, перед работой я там посмотрю в зеркало, там надену на себя пиджак, и таким образом я для психики эту границу с помощью ритуала обозначаю. Когда заканчиваю работу, я снимаю пиджак, там еще что-то делаю.
3: Я тоже так делаю, и вот, переодеваюсь.
0: И, да, и эти ритуалы, они помогают ставить точки. Mm-hmm. И наша психика начинает разделять. Даже в одном пространстве, но при подключении определенного ритуала мы можем получить эффект, что сейчас я работаю, а сейчас нет. Ну и отстаивать границы так или иначе. Посторонним людям всегда от нас что-то нужно. Это mm-hmm. абсолютно нормально. Но в то же время мы должны понимать, что есть действительно неотложные задачи, а есть те, которые можно обсудить потом. Просто посторонние люди не всегда понимают, что такое личная граница, что такое личное время. И наша задача позаботиться mm-hmm. о себе и его для себя отметить, за собой это право признать, и его таким образом реализовать.
2: Но просто сложность еще в том, что иногда люди почему не могут сказать «нет» каким-то задачам, какой-то помощи посторонних людей? Потому что за этим ложное такое чувство вины, что я не помогаю чувство тогда, долга. Чувство долга. И вот здесь очень важно, ну, мне кажется, снимать с себя такое бремя сверхчеловека, всемогущество, что если я не подключусь, то все там без меня рухнет, угу. без меня не справится. Вот это вот ложное ощущение, что я держу все. Угу. Чтобы мы, говоря «нет», мы или как-то ограничивая вот это вот вхождение в свое пространство, мы не только заботились о себе, но и какую-то иллюзию снимали, лишнюю ответственность, которая на нас может быть.
3: Угу. Да, спасибо. Я тоже, знаете, как считаю, что вот самый лучший способ – это просто отключить телефон. Mm-hmm. Берешь, отключаешь его или там звук полностью убираешь. Вот, потому что, ну, действительно, мы очень доступны для того, чтобы нас быстро оторвать. И иногда же бывает так, что тебе позвонят.
2: Просто всплыло сообщение, и ты уже отвлекся.
3: Угу. И, к примеру,
2: всплыло сообщение на экране, все,
3: головой переключился.
2: Да, ты уже думаешь об этом
3: сообщении. Да, у нас всегда там мобильные эти данные включены, интернет подкачивает. Если отключил, то все, тебе там эти не всплывают сообщения, там, в WhatsApp,
2: или Telegram. Звук отключить, да, на какой-то период, когда мы концентрируемся над задачей.
1: Но еще... Я когда-то даже проповедь на эту тему говорил. Самая главная кнопка на твоем мобильнике – выключение.
3: Да-да-да, но это правда. Ну, потому что мы действительно очень доступны сейчас для любых. Потому что, ну, иногда люди забывают о том, что есть какие-то, ну, я бы назвал их правилами вежливости, например.
2: Угу.
3: Я,
2: ну, например,
3: после 9 вечера никогда никому не звоню. Но меня иногда удивляют люди, которые звонят после 9 вечера. Но обычно это время, когда уже, знаете как, ну, приготовление
2: уже ко сну. Ритуалы
3: уже
2: вечерние,
3: ритуалы,
2: да?
3: Вечерние, общение с семьей там, и так далее. Уже такое, знаете, на убывание идет активность. А кому-то надо позвонить, и могут позвонить там еще и надолго. Но есть, мы говорим так, про внешние вот эти вот факторы, которые выводят нас из равновесия, да, но есть и внутренние, когда человек вот находится в самореализации, в таком, в потоке, ему так нравится, ну, о тех людях, о которых мы говорили, что слишком глубоко ушел в эту тему, и там новое какое-то образование получает, новая тема, сейчас там очень популярные разные курсы, дистанционные, и вот там разные вебинары назначают. И вот мама, которая, она то на одном вебинаре, то на другом, или папа, который постоянно там где-то что-то, ну вот, ну или там...
2: То одно хобби, то другое.
3: Да, то одно хобби, то другое. И как-то каждый там сами себе самореализуется, и теряются вот эти отношения, что ли. Как вот наладить этот порядок, чтобы семья знала, к примеру, да, или там близкие знали, что вот есть конкретное время, что ли, вот это на обучение, а не так, что сегодня у тебя вечер занят, завтра ты днем занят, и невозможно как-то даже планировать отношения.
2: Да. Ну вот поэтому отношения тоже нужно планировать. И те ритуалы, которые, о которых говорит Айгуль, они не только в отношении себя и работы, а в отношении общения с семьей там тоже должны быть ритуалы. Mm-hmm. Почему говорят, очень важно, чтобы семья хотя бы раз в день собиралась вместе и вместе жевала. Mm-hmm. Потому что по некоторым исследованиям это, оказывается, снижает агрессивность у членов семьи, когда люди вместе жуют.
3: И хотя бы раз в день поесть
2: вместе. Хотя бы раз в день поесть вместе. И поэтому очень важно...

0: эти ритуалы, чтобы были, особенно, ну, понятно, когда уже дети взрослые, уже как-то каждый где-то на своей волне, но даже там важно включать, пытаться быть хоть какое-то время вместе, и какое-то правило в семье важно вырабатывать. Люди, думающие, заботящиеся о отношениях и о здоровье, они в этот момент договариваются о том, что за столом, если мы едим, вот мы не сидим каждый еще при этом, угу, и не отвечаем, да, на сообщения, которые нам поступают.
1: Да, кстати. Об этом просто можем проговорить, да, что мы за стол идем без...
2: Может быть, поможет.
1: Да, но а если не проговорить, то и шанса нет, да?
0: Нет, но это то, над чем нужно, мне кажется, работать и все время отстаивать. Чтобы если мы сели кушать, да, и какой-то звонок, ну, то, может быть, этот звонок еще полчаса подождет, чтобы действительно там глава семьи, там папа не ушел с телефоном, и вот весь ужин, а его нету. Вроде все ужинали вместе.
1: Это привычка помыть руки, да, должна войти, наверное.
3: Мне кажется, вот Дмитрий обратил внимание на то, что нам важно определить цену этого, потому что мы же как, мы к семье по остаточному принципу часто относимся, что вот я же зарабатываю для вас,
0: никуда там, не денется,
3: я развиваюсь для вас, и поэтому семья никуда не денется. Хорошо, если мы все-таки понимаем важность, что вот как ты вначале сказал, что люди, которые уделяют много времени семье, отношениям, уделяют время хобби, уделяют время своему здоровью, они в плане самореализации большего достигают. И тут, может быть, знаете, здесь такая мотивация немножко эгоистичная, да, но все-таки нужно помнить, что твоя забота о семье – это твой вклад в твое же собственное, в твой же собственный успех.
1: Хорошо.
3: И поэтому это прям нужно все это расписывать, раскладывать для того, чтобы этот баланс соблюдался.
1: Знаете, есть еще одна проблема, которая мешает, мне кажется, вот в самореализации, она вводит иногда человека в дисбаланс – это перфекционизм, когда человек хочет сделать идеально. И перфекционизма сейчас много. Возможно, это внешнее влияние, возможно, это воспитание с детства, когда вот постоянно не так, что-то ты не так эти буквы вывел. Вспомните, да, вот там как требования.
3: Переписывай всю тетрадь.
1: Переписывай вырывание. Да, я тоже помню это с самого детства. Вот. Согласна, что перфекционизм мешает. Может, можем какие-то рекомендации дать людям, как нам этот уровень требований к себе снижать, чтобы это не мешало в самореализации, чтобы мы получали все-таки удовольствие, а не просто погоня за наградой, за успехом.
0: Я думаю, это большой вызов для перфекциониста. Чаще всего так же неистово, как перфекционист берется за что-либо, он берется за свое исцеление. Дайте мне список, я себя буду лечить.
1: Таблетка.
0: От перфекционизма, да. И я думаю, что здесь очень большая внутренняя работа по переосмыслению тех когнитивных установок, которые мысли, которые есть в голове, потому что обычного перфекциониста всегда мало, всегда недостаточно, поэтому он либо не берется, либо он тревожно пытается добиться идеальности. И вот большой вызов, наверное, для таких людей начинать принимать свою жизнь в несовершенстве. Ту вещь, которую ты сделал несовершенной. То дело, которое ты сделал. Тот проект, который вышел не так, как ты планировал. Это, ну, большой вызов, потому что, мне кажется, перфекционисту очень сложно расслабиться. Очень сложно расслабиться. И чтобы сделать все тщательно, идеально, он будет перетруждаться. Он будет домой брать эту работу, чтобы доделать идеально и совершенно. И поэтому будут страдать отношения с семьей. Потому что мама принесла домой еще работу. И вот здесь очень важно, ну, все-таки уделять внимание вот какой-то внутренней самозаботе и работать, ну, в том числе с теми мыслями, установками, которые есть внутри. Учиться принятию.
3: И еще, мне кажется, помимо вот когнитивной работы, работы над мыслями, я еще рекомендую своим подопечным учиться наслаждаться. Потому что перфекционист, он не умеет наслаждаться, он потому и стремится к каким-то идеальным результатам, потому что ему кажется, что удовольствие можно получить только тогда, когда вот сойдется множество факторов в идеальном своем виде. А наслаждение можно получать от мелких вещей, от мелких радостей. Наблюдать там за птичкой, принять ванну с пеной, съесть печеньку и почувствовать ее вкус. Не просто быстро доживать, чтобы что-то доделать, а прям притормаживать, наблюдать, наслаждаться, вдохновляться и искать эти моменты в каждом дне. Даже вот можно, даже банально, вот

0: Это тоже навык. То есть многие думают, что наслаждаться и получать удовольствие от жизни могут только те, у кого уже вот есть такое качество в характере. А это навык. Поставь себе будильник 4 раза в день. И в момент, когда будильник звенит, найди что-то, что тебе сейчас доставит удовольствие. Может быть, свитер мягкий, который на тебе потрогать, погладить, пощупать. Может быть, за окном какой-то вид. Может быть, звук какой-то услышать. Может быть, съесть что-то, что тебе сейчас будет приятно. И таким образом развивать этот навык нахождения в моменте. Угу. Мне кажется, это очень хорошо работает.
1: Да, мне кажется, эта тема с достигаторством, вот когда люди в погоне за чем-то, забывают как раз-таки о том, что можно просто наслаждаться процессом.
2: Они даже не столько забывают, они боятся, что пока они будут наслаждаться,
0: что-то упустят.
2: И вот этот страх что-то упустить неуловимое, хотя иногда я спрашиваю, а вот это сделано, сделано, а вот это сделано, сделано. У человека, в принципе, уже наперед столько задач сделано, но все равно ощущение тревоги, что я вот сейчас что-то упущу из-под контроля. Поэтому это, ну, очень большая работа по осознанности, вот выполняя вот те, в том числе те советы, которые, о которых говорила Айгуль.
1: Да, я помню, я себя приучал одним из этих советов когда-то, осознанности. Я понял, что я быстро ем, потому что это же экономия времени. Вот. И я понял, что когда ты просто начнешь наслаждаться и попробовать прочувствовать вкус каждого блюда, а из чего это состоит? И ты раз так мозгами уже здесь, на месте. Вот твои мысли уже не где-то там, а ты здесь. Да, спасибо вам большое за советы, потому что наша передача подходит к концу. Хочется прям продолжать и продолжать. Давайте подведем итог, такой резюме, да, для того, чтобы вот твой путь к самореализации не привел к тому, что это превратилось в достигаторство, и ты забыл, что это всего лишь одна из линий твоей жизни, да, а их ведь много других моментов. Это отношения, это наше здоровье, да, это многие наши там могут быть хобби и так далее. То есть разные сферы нашей жизни. Чтобы ты не оказался с тем, что ты ушел в одну тему и потерял другие ценности, нужно останавливаться, задумываться, анализировать и отвечать на вопрос, а что является твоими настоящими ценностями по жизни. Да? Спасибо вам за этот интересный разговор.

0: Здравствуйте! Вы смотрите программу «Принято считать». Еще нерожденный ребенок рождает в сознании женщины множество страхов, переживаний и даже отчаяния. Сегодня мы продолжаем говорить об абортах. И наша речь сегодня пойдет о причинах абортов. На наши вопросы сегодня отвечает психолог Светлана Страж. Светлана, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Снова я рада с вами встретиться в нашей студии и продолжить эту непростую, очень серьезную тему, тему абортов. Причины абортов. Какие они?
1: Как правило, основной причиной абортов является, в 70% случаев, являются именно внутренние проблемы женщины, какие-то, скажем, не связанные с внешними факторами. И вот к ним относятся психологические причины, также социально-психологические, экономические, социально-экономические причины, именно те факторы, которые основное влияние оказывают на принятие решения. Вот что касается психологических факторов, как правило, это либо когда женщина внутренне не готова к принятию ребенка, либо неправильные или смещенные ценности, когда, скажем так, основными целями жизни женщины становятся, скажем так, ну, к примеру, карьерный рост, какой-то, какие-то другие цели, которые идут вразрез или в конфликт именно с решением о материнстве. И, как правило, это приводит к решению о том, чтобы сделать аборт. Следующее, скажем так, направление – это тяжелые отношения, скажем, с супругом, либо до аборта, либо уже именно исходя из аборта, также это приводит к тому, чтобы женщина приняла это негативное решение. А также большую роль играет именно та сфера, в которой человек вырос. К примеру, выпускники детских домов или, там, скажем, семьи, в которых достаточно сложные были отношения неблагополучных семей, они, как правило, также легче принимают решение о том, чтобы отказаться от материнства и принять это решение, потому что они имеют перед собой правильные модели семьи, благополучной семьи.

0: сожалению.
1: Но вот эти внутренние причины, они достаточно серьезные, на ваш взгляд? Или, ну, кто-то вот может сказать, например, вот кто-то хочет детей, а вот, как говорится, ну вот не дает Бог, да, детей, а кто-то хочет детей всей душой, но не получается. А кто-то говорит, а я пока просто к этому не готов, и делает аборт.
0: Ну, эти причины на самом деле являются основными, когда в принятии решения, и когда женщина не готова внутренне, какие бы внешние аргументы мы ни приводили бы к ней, если она внутренне не готова, она внутренне уже приняла какое-то решение, она не чувствует в себе потенциала, который помог бы ей именно внутреннюю поддержать ее убежденность в материнстве, то, как правило, какие бы аргументы ни приводились окружающими, женщина, как правило, примет решение все-таки именно в отказе от рождения ребенка, к сожалению.
1: Угу. Ну вот вы когда работали в женской консультации, да, и проводили психологическую работу с теми женщинами, которые приходили на аборт, насколько большой процент?
0: Ну, я бы сказала, в процентах мне сложно сказать, но это основная часть женщин, у которых сложные отношения, я бы сказала, больше половины женщин, даже, наверное, процентов 60, может быть, именно те женщины, которые в сложных ситуациях относятся и внутренне не верят в то, что они действительно смогут. И работа психолога, она заключается именно в первую очередь не в том, чтобы убедить женщину в том, что аборт – это плохо, потому что достаточно сложно, конечно, это сделать, но при этом основа все-таки направлена на то, чтобы поддержать женщину и показать ей путь, в котором она должна двигаться для того, чтобы, скажем так, смочь воспитать этого ребенка и так далее. Потому что женщина, если внутренне уверена, что она сможет, она, скажем, видит какие-то этапы, по которым она будет двигаться, скажем, и вот, который придет в итоге к цели того, что она станет благополучной матерью, скажем, сможет воспитать достойного ребенка. Если женщина понимает, по какому пути двигаться, то она, как правило, соглашается с тем, что она сможет родить ребенка и так далее. И работа психолога заключается именно в этом, в том, чтобы помочь понять, куда двигаться и как, скажем так, работать дальше.
1: То есть как бы психолог, он действительно настоящий профессионал. Психолог должен не сказать женщине, например, подумай о здоровье, да ты можешь еще и не родить потом, да как это отразится на тебе, а просто показывает какие-то альтернативы и открывает какие-то внутренние ресурсы, да, психологические женщины, чтобы она без давления, без сильного нажима могла сама принять решение.
0: Да, это так. И вот я могу рассказать несколько историй вот в практике, которые были, к примеру, когда абсолютно вот молодая девушка, будучи студенткой первого курса, так оказалось, что она забеременела, не имея мужа, молодой человек исчез, скажем так, и она была на грани выбора, уже причем у нее за спиной не было, скажем, тех ресурсов, скажем, которые, вот, на которые, как правило, женщина опирается, не было мамы, которая могла бы поддержать. Папа был алкоголик, мама сказала, принесешь в Подоле, прибью, не возвращайся, да, с ребенком. И это была деревенская семья, которая ни финансово не могла поддерживать, и, в принципе, и студентка тоже, не имея, скажем, образования, опыта работы, одна в большом городе, ну, практически патовая ситуация, и двигаться было некуда, но при этом, когда начали оцениваться ресурсы, в общем-то, было выявлено следующее, скажем так, абсолютная, вроде бы, на первый взгляд, ситуация, в которой ничего нельзя было, ну, обнаружить. При этом в процессе выяснилось, что есть подруга, которая оказалась также примерно в такой же ситуации, то есть в той же деревне, которая в этом же городе, скажем, проживала. И так сложилось, что она также была беременна на более высоком, большом сроке беременности. И вот они вместе объединились, вместе решили снять квартиру и по очереди сидели уже, родив ребенка. К примеру, одна сидела с детьми, другая работала. И вторая там работала, допустим, в то время, когда первая мама могла, скажем, посвятить время детям. И так вот они вместе выбрались и в итоге получили образование и как-то смогли все-таки создать более стабильную ситуацию. Хотя, казалось бы, на первый взгляд, достаточно сложная ситуация. Таких на самом деле историй очень много. Если женщиной правильно проработать и помочь ей увидеть, скажем, те направления, в которых она может двигаться, то можно сказать, что безысходных ситуаций нет. Главное дать женщине уверенность в том, что она может, что, в принципе, можно куда-то двигаться, не опускать руки и чего-то добиться и превозмочь.
1: Понятно. Какие еще есть причины, вот помимо внутренних?
0: Также есть социально-психологические причины, то есть какие-то социальные стереотипы в обществе, когда, к примеру, образ многодетной семьи у нас, как правило, согласуется, к примеру, с образом каких-то там неблагополучных семей, семей, которые там неграмотные, которые не умеют,
1: как
0: скажем,
1: говорят,
0: планировать.
1: Нищету,
0: да, вот, то есть какие-то алкоголики, скажем, и так далее. То есть образ у нас зачастую очень сильно этот развит в семье. И, как правило, последние годы у нас ведется в государстве активная пропаганда именно многодетных семей. И вот с появлением материнского капитала также появилось, стало, конечно, гораздо больше появляться многодетных семей, именно благополучных семей. Ну, вот 10-15 лет назад этот образ был достаточно негативный. Общество относилось более негативно именно к многодетным семьям. Также внебрачная беременность также вот является социальным вот причинам, по которым женщина отказывается, потому что у нас отношение негативное достаточно именно к беременности, которая возникает в результате, скажем так, вне брака и добрачных связей в результате. Поэтому женщина, как правило, тоже избегая позора вот внутренне, она не готова к этому, чтобы противостоять обществу, она также отказывается от беременности. Также...
1: А вот, Светлана, вот такой момент. Допустим, забеременела девушка молодая, она несовершеннолетняя. Бывают и в 14, и в 15 лет забеременеют. Вот какой выход? Матерью полноценной она быть пока не может. Да, у нее может быть и молоко, она может выкормить ребенка, так скажем, вот чисто физически, да. Но вот именно как мать, она еще сама незрелый человек, недостаточно сформированный. Вот что в такой ситуации делать? Ведь бывают, кстати, иногда, что вот мать девочки, допустим, записывает ребенка на себя, воспитывает как своего ребенка.
0: Ну, все зависит.
1: Как быть?
0: От внутренней, в первую очередь, внутренней настрой девочки самой. Потому что 15 лет, допустим, это достаточно ранний возраст, но при этом зачастую встречаются девочки, которые готовы нести эту ответственность и готовы серьезно подойти к этому вопросу. И редко, конечно, такое случается, но при поддержке близких, в принципе, из них получаются неплохие матери, которые ставят перед собой цели и двигаются дальше. Но зачастую именно мама решает вот в этой ситуации какую-то, скажем, основную роль. И зачастую мама является инициатором аборта в этой ситуации, подводит дочь к тому, что нужно сделать аборт. И девочка идет и делает, скажем, этот аборт. И зачастую потом все осложнения, с которыми она сталкивается на протяжении своей жизни, она, скажем, испытывает именно из-за последствий аборта. И, в общем-то, если уже мама в первую очередь, конечно, должна делать акцент при воспитании дочери на профилактику, но если такое случилось уже, скажем так, ситуация, в которой уже дочка забеременела, то тут, конечно, уже вопрос должен стоять именно в первую очередь ради, скажем, исходя из даже из интересов дочери, сберечь беременность, потому что система, скажем так, еще гормональная дочери незрела, еще в стадии формирования находится, если вот сделать аборт, то есть это достаточно серьезные последствия, которые на протяжении жизни будут сталкиваться, складываться именно у дочери. Поэтому нужно ответственно маме подойти к этому. И, в принципе, конечно, решение принимает каждая семья. Но нужно быть, скажем, к этому готовым и отнестись ответственно.
1: Обладать, в общем-то, полнотой информации, чтобы знать, с чем ты можешь столкнуться, если ты это решение принимаешь. Итак, что еще? Продолжаем мы о причинах аборта говорить. Какие
0: Необразованность также большую роль играет. То есть, когда женщина не, скажем так, не подготовлена, скажем так, безответственно относится именно к половым связям и так далее, то есть не имея определенных знаний, опыта и так далее, не имея, скажем так, информации о методах контрацепции, это также вот является именно вот моментом, который приводит к тому, что женщине, скажем так, причиной является абортов. Поэтому очень важно, опять же, вернуться к тому профилактике, именно правильно образовывать наше молодое поколение, учить их именно серьезно, грамотно и ответственно относиться именно к этим вопросам.
1: А вот, допустим, состояние здоровья самой женщины, вот, ну, в медицинском плане, причины медицинского характера или состояние здоровья плода, это может быть, ну, как тоже достаточно серьезной причиной?
0: Да, это достаточно серьезные причины являются для абортов. И если, к примеру, у нас в обществе, допустим, достаточно радикально там многие высказываются в отношении просто аборта, да, вот когда женщина, допустим, решает, идет на аборт именно исходя из, скажем, просто своих каких-то внутренних желаний, общество однозначно говорит нет, но при этом достаточно сложно ответить на вопрос, делать или не делать аборт женщине, когда она сталкивается, к примеру, с тем, что ей говорят, что патология плода вероятна, скажем, и многие женщины, скажем, очень сложно ответить на вопрос, действительно ли стоит делать аборт или стоит как-то подождать и так далее. Однозначного ответа на этот вопрос, конечно,

0: на жене, ты женщина должна внутренне где-то сама, вот, обращаясь к Богу, именно принимать такое решение, оставлять ребенка или нет, давать ли ему право на жизнь или нет. Хотя вот мое мнение, что если, даже если говорят, что ребенок инвалид, то нужно давать ему право на жизнь, потому что пускай, да, у него будут какие-то отличия, но при этом мы не имеем права ему отказывать в жизни, потому что достаточно большое количество людей, которые имеют какие-то свои, скажем так, особенности развития, но они являются успешными людьми, которыми приносят пользу обществу и так далее.
1: Также... А если у ребенка, например, несовместимые с жизнью патологии, потому что есть совместимые с жизнью патологии, да, он будет инвалидом, но он сможет жить много лет на каких-то поддерживающих средствах, уходе. Вот есть несовместимые. Или есть, например, ситуации, угрожающие жизни матери, жизни женщины. И бывает так, что, ну, как бы выбирают, у врачей ведь даже, по-моему, есть приоритет, приоритетно сохранить жизнь матери, а не ребенка.
0: Да, это так, когда идет выбор между... Негласный этот закон, но при этом он существует, когда стоит вопрос именно угрозы жизни матери и ребенка, то в первую очередь выбирают мать, исходя из того, что она может являться еще для других детей матерью и так далее. Но при этом это достаточно сложный вопрос, и выбор, конечно, стоит в первую очередь за женщиной. То, что немало бывает ситуаций, когда, к примеру, женщине говорили о том, что... Какие-то, допустим, есть патологии развития ребенка, при этом женщина все-таки решалась на то, чтобы дать ему возможность родить. И, ну, скажем, нередко встречается случай, когда наука ошибалась, к примеру, и рождался вполне здоровый ребенок. Поэтому совет, который я хотела бы дать, в первую очередь обратиться к другим специалистам и, к примеру, продублировать этот диагноз, может быть, в одной, в двух клиниках и дать возможность нескольким специалистам подтвердить этот диагноз. Если диагноз подтвержден, то, конечно, нужно принимать решение о том, стоит ли сохранять беременность или нет. То же самое касается и здоровья женщины. То есть не нужно делать акцент на одного врача, нужно стараться все-таки проконсультироваться у нескольких специалистов и, в общем-то, принимать решение, конечно, уже исходя из этого. И, конечно, нужно обращаться к Богу, спрашивать Его, скажем, совет и мудрости. Могу также сказать, что у меня была клиентка, которая рассказывала свою историю. У нее на ранних сроках беременности ей поставили замершую беременность и сказали, что нужно обязательно уже в ближайшие дни пройти, скажем так, операцию, скажем, чистку, вот как в простонародье говорят. И вот она обратилась тут, ну, к медицинским, скажем так, уже специалистам и уже, скажем так, вот буквально накануне наркоза, вот буквально, говорит, за минуту у меня что-то внутри произошло, говорит, я ушла. Говорит, не знаю почему, что мной двигалась, и вот спустя там несколько месяцев, там, ну, это был ранний срок, вот, но она родила сына, ему уже 10 лет этому мальчику, и вот, скажем, такой опыт у него был, поэтому принимать. Здоровый, хороший мальчик, да, то есть полноценный, который уже учится, скажем, в 3-4 классе, человек, который, скажем, абсолютно никаких патологий не было выявлено, но при этом вот что-то внутри подсказало, что нужно уйти, нужно сделать. Поэтому решения нет однозначного, да или нет, тут решение стоит за женщиной, и именно ей нужно прислушаться к Богу, обращаться к Богу и слушать именно, что Бог скажет, слушать свои внутренние, скажем, чувства как матери.
1: Но вот есть такие все-таки сложные очень ситуации. Изнасилование, допустим, произошло. И вот, ну вот, как рожать? Тот, кто говорит, я рожать буду все равно, тут вопросов нет. Но если девушка говорит, я не могу вообще, я как бы... Даже представить себе не могу, я буду делать аборт. Или, например, человек с психическими отклонениями, но у них его репродуктивная функция прекрасно работает. Вот. И вот забеременела девушка с умственными отклонениями. Понятно, что болезнь будет передаваться по наследству, во-первых. Во-вторых, она насколько полноценной матерью, она не может быть полноценной матерью, если у нее отстает умственное развитие. Что делать?
0: Ну, как правило, тут решение, если что касается изнасилования, решение принимает, конечно, сама женщина. И задача, скажем, психолога и медицинского персонала просто информировать о последствиях, скажем так, о решениях. И тут никто не может указывать, вот, что нужно сделать в этой ситуации. Ну, при этом есть возможность либо родить, отдать ребенка, очень часто там отдают на воспитание ребенка в другие семьи, либо, конечно, женщина сама принимает решение сделать аборт. Что касается, скажем, людей с психическими отклонениями, то в первую очередь там решает опекун, конечно, тот человек, который несет ответственность за этого человека, и он уже принимает решение о конкретных действиях и, скажем так, будущем этого ребенка. То ли он берет ответственность на себя за него, то ли он принимает решение.

0: живу.
1: Ну, вообще, конечно, сложных ситуаций и совершенно разнообразных ситуаций очень много в мире. И, конечно, принять вот, правильное решение тоже непросто.

0: котором она не будет потом жалеть. Я благодарю вас, Светлана, за участие в программе.
1: Спасибо вам, Юля.
0: Спасибо вам, дорогие друзья, за то, что смотрели нас. Это была программа «Принято считать». Всего вам доброго. До свидания.

Без любви мы ничто. Без любви ничего не имеет смысла. А чтобы увидеть, нужно просто открыть свои глаза. Глаза своего сердца, своей души. Просто посмотри.

0: Здравствуйте. Мимо Ричарда прошло невероятное количество людей. Он несколько месяцев провел на улицах Лос-Анджелеса и выглядел, как и все бездомные наркоманы. О нем никто даже не думал, пока настоящий ангел-хранитель не пришел ему на помощь. Было заметно, что парень провел на улице много месяцев. У него была травма. Я подумала, что он здесь делает? Он такой молодой. Наверняка его история необычная. Джоди Ли Паттерсон из автомобиля заметила молодого человека, которого она посчитала бездомным. Он шел по улице в легкой одежде и без обуви. В восточном Лос-Анджелесе как раз была холодная зима. Джоди почувствовала жалость. Я смотрела на него, и мое сердце обливалось кровью. Господь сказал: «Помоги ему». Я думала, это может быть опасно, но я не могла оставить его там, не могла. Я подъехала, опустила окно и спросила: «Я могу чем-то помочь? Вы голодны? Можно я угощу вас?» Он сказал: «Что? Вы хотите мне помочь? Не могу поверить». Во время еды Джоди задавала ему вопросы, но ответы были странными, и она поняла, что у парня психическое расстройство. У него не было документов, и он смог только назвать свое имя — Ричард. Он был похож на ребенка. Я ощутила, как Господь в какой-то момент сказал: «Помоги ему», и я приняла это слово. Джоди Ли купила Ричарду теплую одежду, обувь и поселила его в отель. На следующий день она отвезла его в больницу. После 13 часов ожидания Ричарда приняли. У него было истощение, растяжение мышцы ноги и поврежденная пятка от того, что он ходил по улице босиком. Врач, который осматривал его, обратился к Джоди Ли. Он спросил: «А вы кто? Почему вы с этим человеком?» Я сказала: «Я женщина, которая просто хочет помочь». Мне кажется, что они не могли поверить, что кто-то готов помогать такому человеку. Я видела, что они относились к Ричарду как к очередному безумному наркоману. Но он не был таким. И я еще больше захотела помочь ему. Появилась мысль: а бездомный ли он на самом деле? Я приехала домой и решила узнать о нем побольше. Мне было очень интересно. В больнице Ричард сказал ей свою фамилию — Салватира. Следующие два дня она искала информацию о людях с такой фамилией, пока не нашла. Это был пост в соцсетях о поиске брата, который пропал несколькими месяцами ранее. Джоди Ли позвонила в местный полицейский участок, чтобы удостовериться. Тогда она поняла, что Бог хочет, чтобы она вернула Ричарда в семью. Мне ответила женщина, она сказала: «Почему вы интересуетесь? Это не ваше дело». Она не собиралась мне помогать. Я разозлилась. Почему эта система настолько плохая, что когда ты пытаешься кому-то помочь, она начинает действовать против тебя? Я была ужасно расстроена. Меня это убило. Но я решила, что буду двигаться дальше. Джоди Ли позвонила в участок на следующий день и поговорила с другим офицером. В этот раз она получила ответ. Он подтвердил ей, что в списках пропавших числится человек с таким именем, и дал ей номер сестры Ричарда, Эрики. Джоди Ли позвонила ей. Я сказала: «Я нашла вашего брата». Она спросила: «Что?» Я повторила: «Я нашла Ричарда». Она воскликнула: «Не могу поверить в это». Я сказала: «Не волнуйтесь, у него все хорошо. Можно я спрошу у вас что-то, прежде чем расскажу больше?» Я спросила: «А вы молились о нем?» Она сказала: «Да». Мы все молились о нем все эти месяцы. А я ответила: «Я почувствовала это». Ведь так оно и было. Я была вся в слезах от радости, было много эмоций. Мы все готовились к худшему и радовались встрече с ним. Ричард и Эрика встретились в больнице. Я стояла снаружи, не хотела им мешать, я просто наблюдала. Это был прекрасный момент, невероятный. Эрика рассказала Джуди Ли, что Ричарду 26 лет. У него была шизофрения, которая появилась после травмы мозга. Он ушел из комплекса, в котором был с дядей, и пропал. Но семья не переставала его искать. Эрика и Ричард благодарны Джуди Ли за ее доброе сердце. Джуди стала ответом на наши молитвы. Она – благословение, настоящий ангел-хранитель Ричарда.
1: Я был рад встрече с ней. У меня не было ничего. Я потерялся и не знал, что делать. Я хочу поблагодарить Джоди за то, что она помогла мне.
0: Джуди Ли стала подругой Ричарда и его семьи и делится с ними любовью Иисуса. Она воздает всю славу Богу за безопасное возвращение Ричарда домой и за то, что Бог коснулся ее. Нужен был лишь один человек, который поверил бы ему и понял, что он был не тем, кем его считали другие. На самом деле он был особенным человеком. Для меня честь, что Бог обратился ко мне. Ведь я обычный человек, и если Бог смог использовать меня, Он сможет использовать кого угодно. Он не был тем, кем его считали другие. Нужен лишь один человек, чтобы изменить ситуацию. Уверена, что эти слова коснулись всех нас. В этом мире так легко продолжать бежать, заниматься своими делами, своей семьей. И я восхищаюсь тем, как Джоди прислушалась к голосу Божьему. Мы не можем делать подобное, если Господь не коснется нас. Джоди – очень яркий пример для подражания. Она вдохновляет людей делать добро. Мы просто восхищаемся этим ее качеством. Мы все благодарны ей за доброту.
1: Это удивительно. Она прислушалась к голосу Божьему, и Бог пришел на помощь. Фред Колберт, военный врач в отставке. Он бывал в самых опасных частях мира. Но даже в самых страшных снах Фред не мог представить, что может умереть у себя во дворе. Я закончил тренировку, и мне нужно было сжечь большую кучу веток. Я использовал для этого немного бензина. Это была огромная ошибка. Когда я зажег спичку, подул встречный ветер и... Это произошло мгновенно. Все мое тело оказалось в огне. Фред Колберт инстинктивно упал на землю и начал катиться. Его одежда не загорелась, но отставной врач...

0: врач морских котиков, понимал, что ситуация была плохой. Я увидел кожу, свисающую с рук и ног. Единственное, о чем я думал в тот момент, мне нужно в больницу. Фред пришел домой и позвонил своей жене Джули, которая была на их ферме, в 10 минутах езды.
1: Я подошла к дому, увидела костер на поле и решила пойти туда. Но из дома вышел Фред, и я была в шоке. Он действительно обгорел.
0: Перед тем, как отправиться в больницу, они забинтовали ожоги. Боль была ужасной. Я думал только о том, чтобы как можно быстрее добраться до больницы, где врачи смогут оказать мне помощь. В больнице не оказалось нужных средств для работы с ожогами такой сложности, и Фреда отправили на вертолете в ожоговый центр. После того, как его погрузили в вертолет, Джуди начала молиться.
1: Я молилась о том, чтобы с ним все было хорошо.
0: Фред оставался в сознании, когда его в критическом состоянии доставили в реанимацию. У него были ожоги второй и третьей степени на 22% тела. Они осмотрели мои раны и затем провели диагностику, чтобы убедиться в том, что внутри не было ожогов.
1: Я была в шоке, когда увидела, насколько серьезными были ожоги.
0: Врачи больше всего переживали о нарушении кровообращения на месте ожогов, особенно на правой руке. Это могло привести к отказу почек и в конечном итоге к смерти.
1: Я боялась, что он умрет. Я знала, что Бог был с нами и молилась все это время, чтобы с Фредом все было в порядке. Я очень боялась.
0: Удивительно, но легкие и дыхательные пути Фреда не пострадали от огня. И через 48 часов в реанимации кровообращение значительно улучшилось.
1: В первые несколько дней ожоги выглядели хорошо, настолько, что врачи сказали, что к концу недели муж сможет поехать домой. Мы все на это надеялись.
0: Но выписку Фреда пришлось отложить. Обгоревшие ткани на руках и ногах воспалились, и их приходилось постоянно обрабатывать. Сколько бы ни было лекарств, они не доставали до нужной глубины. Ситуация становилась все хуже и хуже. Воспаление оказалось настолько серьезным, что врачи решили срезать воспаленную ткань. Друзья из церкви присоединились к Джуди в молитве.
1: Они приходили и молились с ним перед операцией.
0: Мне тяжело объяснить словами то, как они поддерживали меня. Это было чудесно и ободряло меня. Фреду пришлось сделать две операции, чтобы убрать воспаление. После этого начался длинный процесс пересадки кожи. Фред же был просто благодарен за то, что остался жив. Для меня было тяжело принять тот факт, что я едва не умер, хотя понимал, как близок был к этому. Я мог умереть у себя во дворе, и Джуди узнала бы об этом лишь несколько часов спустя. Все это произошло для того, чтобы люди узнали о том, что Бог отвечает на молитвы. Он хочет исцелять. Тело Фреда заживало быстрее, чем ожидалось. Через полторы недели после последней пересадки кожи его выписали. Мне говорили, что я могу провести 2-3 месяца в больнице. Но на следующей неделе мы узнали, что меня выписывают. После месяца физиотерапии Фреду разрешили вернуться на работу в его компанию, где он обучал тактике в медицинской помощи. Я думал, что до года проведу без работы. Что тогда делать? Но Бог совершил еще одно чудо. В свободное от работы время Фред занят на ферме с Джуди. Его раны зажили, но шрамы напоминают ему о Божьей верности и о том, что помогло им пережить это.
1: Молитва обладает невероятной силой, потому что может дать мир, когда ты потерял его, и силы, когда нуждаешься в них. Она поможет вам прожить непростые ситуации.
0: «И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю». Это те слова, на основании которых стоит жить. «Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю». что значит «попросить во имя Его». Вы просите во имя того, кого вам дал Бог. Это не какое-то волшебное заклинание, когда вы молитесь во имя Иисуса. Это когда вы говорите, это то, что Он обещал мне. Слово может стать плотью во мне. И когда вы делаете шаг вперед, высвобождается сила. Это сила живого слова. Она оживает в вас. Если попросите во имя Мое, то Иисус прославится. Бог прославится. Он хочет прославить Свое имя. Сила воскресшего Слова. И эта сила высвобождается, когда она оживает в вас. Как вам получить ее? Вера приходит от слышания, а слышание — от Слова. А я добавляю к этому, а кто такой Слово? Это Иисус в вас. Если Он в вас, то у вас есть все, в чем вы нуждаетесь. Вам нужно лишь изменить свое мышление. Это первая проповедь, которую произнес Иисус. Измените свое мышление. Поверьте в добрую весть. Подумайте, что значит «Иисус во мне». Я не получил слабого Иисуса, который не может ничего сделать. Я не получил Иисуса, который не хочет исцелять. Поймите, что ошибка говорить, что воли Божьей нет в том, чтобы исцелять вас. Он умер за вас. Ранами Его мы исцелились. Это должно проникнуть в вас. Ведь когда это произойдет, оно изменит вас. Чудеса начнут естественным образом течь у вас, потому что Он с вами. Он помазал вас. Он помазал вас той же силой, что получил. И когда вы просите о чем-то во имя Его, вы получаете Его помазание. Разве это не чудесно? Это лучшие новости, какие только слышал мир. Мы можем провозглашать Его силу и чудеса. Это превосходно. Мы будем молиться. Я хочу, чтобы вы верили, размышляли и говорили, «Это для меня». Слово стало плотью во мне. Ведь если это так, то вас ждут чудеса. Знамения будут сопровождать уверовавших. Они будут возлагать руки на больных, и те будут выздоравливать. Мы можем рассчитывать на эти слова. Это слова Иисуса. Вот другие чудеса для вас. Удивительно, но Дух Святой знает даже, какая у вас сумка. Шерилин из Ньюпорт Ньюс. Было тяжело ходить из-за хронической боли и припухлости в правом колене. Совсем недавно в клубе 700. Гордон сказал, что люди получают исцеление правого колена. А потом Терри добавила, «Кто-то говорит, неужели это про меня?» Это очень странный факт. Но у вас есть большая кожаная сумка, которую вы носите с собой круглый год. Бог исцеляет вас. По-моему, у нас где-то есть фото. Да, вот. Шерилин и ее сумка, которую она носит с собой круглый год. Шерилин приняла слово, и боль в колене сразу же ушла. Она прославляет Господа.
1: Ты даже не представляешь, как сильно мне не хотелось говорить об этом.
0: Я догадываюсь. Я понимаю, что это очень необычное слово. У меня было слово «заблокированной собаки». Я даже не представляю, как такое случилось. Но эта женщина получила исцеление.
1: Вот что нам прислал Пол. У меня бурсит в бедре, кроме того, болят колени. Из-за этого я боялся 9-часовой поездки в Атланту, чтобы встретиться с дочерью. Однажды ночью я не мог уснуть от боли в бедре. По телевизору не было ничего интересного, но в 3 часа я нашел клуб 700. Гордон сказал, «Я буду молиться о вас, положите руку на то место, которое болит». Я взялся за свое бедро и принял его слово во имя нашего Господа. И теперь у меня ничего не болит. И колени тоже больше не болят. Слава Богу! Аллилуйя!
0: Аллилуйя. Аллилуйя, Бог хочет творить чудеса. Это Его воля. Он хочет спасти, простить и очистить вас от всякой неправды. Он хочет исцелить ваше тело. Хочет этого так сильно, что умер за это. Он был избиваем за вас. И когда вы поймете это, то чудеса начнут происходить автоматически. Итак, вы услышали эти свидетельства людей. И в проявлении веры, потому что веру нужно проявлять, возложите руки на ту часть тела, которая нуждается в исцелении. Мы с Терри будем молиться вместе с вами. Библия говорит, что там, где двое или трое будут просить о чем-то, то получат это во имя моего Отца Небесного. Это слова Иисуса. Давайте верить им, давайте действовать согласно им. Господи Боже Всемогущий, мы приходим к Тебе с благодарением за чудеса, которые мы видели. Ты исцелил человека с ожогами. Ты исцелил женщину с сумкой. Ты знал о ней все и сделал так, чтобы она получила исцеление. Ты видел человека, который ощущал такую боль, что не мог спать и просто переключал каналы. Он возложил руки на бедро, и не только его бедро, но и его колени были исцелены. Ты Бог чудес, мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя, и теперь мы принимаем помазание и власть, которую Ты дал нам, верующим, в жертву Твоего единородного Сына. Мы меняем все негативные мысли и понимание на мышление Иисуса Христа. Все возможно, потому что Он с нами. Он в нас. Его помазание в нас. И когда мы возлагаем руки на эту часть тела, мы говорим вслух: «Во имя Иисуса, будь здоров! От макушки головы до пяток ног пусть все придет в норму». Он желает исцелить меня и даровать мне процветание. Он хочет, чтобы я был с Ним в вечности. И сегодня я принимаю все благословения и обетования Божьи во имя Иисуса. Аминь. Вас зовут Бренда. У вас невропатия обеих ног из-за диабета второго типа. Бог исцеляет вас. Он исцеляет ваши нервы. Он исцеляет ваши ноги. Он исцеляет вас от диабета. Приводит в норму инсулин и уровень сахара. Он исцеляет вас полностью. Вы исцелены. Помазание сходит на вас во имя Иисуса. Будьте исцелены и здоровы. Терри.
1: Есть одна мама. У вашего ребенка диагностировали синдром Аспергера. Вы боитесь за его будущее. Это маленький мальчик. Бог исцеляет его. Вы увидите, как поведение вашего сына начнет меняться. Он полностью исцелен. Кто-то другой обжег горло в каком-то несчастном случае. Ваши голосовые связки и ткани горла повреждены. Бог исцеляет вас. Ваш голос вернется в норму. Дыхание будет восстановлено во имя Иисуса.
0: У кого-то изгиб в верхней части спины. Именно так вы узнаете, что это про вас. Ваше левое плечо ниже правого из-за этого изгиба. Во имя Иисуса Бог исправляет это. Он делает все ровным. Он исцеляет весь ваш позвоночник. Во имя Иисуса будьте здоровы. Аминь.
1: Я хочу сказать, что у кого-то артрит обеих рук. Вам тяжело открывать банки и бутылки. Бог исцеляет вас во имя Иисуса.
0: Если вы получили исцеление, сообщите нам. Напишите нам на сайте, адрес которого указан на экране. Закончим мы со словами: «Благ Господь, убежище в день скорби, и знает надеющихся на Него».

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал о грабителе, который ночью пробрался в дом. Когда он паковал стереосистему, то услышал голос: «Иисус видит тебя». Он замер, посветил фонариком и в углу комнаты увидел попугая. Он спросил: «Это ты говоришь?» Попугай ответил: «Да, я хочу предостеречь тебя». «Предостеречь меня? О чем ты?» Попугай ответил: «Меня зовут Моисей». Грабитель рассмеялся: «Что за люди назвали тебя Моисеем?» Попугай ответил: «Те самые, кто назвали огромную собаку Иисусом». Сегодня я хочу говорить с вами о том, что вы учтены Создателем. Можно жить и чувствовать себя недостойными из-за ошибок, которые мы совершили, негативных слов, которые люди сказали нам. Может, наши мысли говорят, что мы ничего не достигнем. Если мы не будем осторожны, то придумаем оправдание, почему мы не можем достигнуть своей мечты или подняться немного выше. Этим мы сбрасываем себя со счетов. В Писании пророк Самуил пришел в дом Иессея, чтобы выбрать одного из его сыновей следующим царем. Иессей построил перед ним 7 из 8 сыновей. Он так гордился ими. Они были сильными, талантливыми, красивыми. Самуил хотел выбрать самого старшего сына, Елиава. Он был большим и мускулистым. Казалось, что он только что сошел с киноэкрана. Бог сказал Самуилу: «Не суди его по внешности или росту, потому что он не тот». Бог не смотрит так, как вы. Люди судят по внешнему, но Бог смотрит на внутреннее. Самуил услышал это и передумал. Он сказал Иессею, что это не он. У Иессея был еще один сын по имени Давид. Он был на поле и заботился об овцах. Он даже не подумал о Давиде. Он был самым молодым, он был маленьким, не особо сильным. У него не было опыта.

И Исей подумал, нет смысла даже приводить его. Он никогда ничего не достигнет. Но когда Самуил увидел Давида, то сказал, он следующий царь. Я уверен, что Исей и его сыновья были изумлены. Вы шутите? Хотите сказать, что это Давид? Они не учли его. На хорошие новости, Давид был учтен Создателем. Бог не судит, как люди. У вас может не быть таланта, красивой внешности. Вы не происходите из влиятельной семьи. Это нормально. Вы учтены тем, кто самый главный. Я призываю, не сбрасывайте себя со счетов. Люди говорят, я слишком маленький, у меня неброская внешность. Я происхожу из неправильной семьи. Когда Бог создал вас, то Он вложил в вас все, что нужно, чтобы осуществить вашу судьбу. Это означает, если у вас этого нет, то вы не нуждаетесь в этом. Если бы вы должны были быть высоким, то вы были бы таким. Если бы вы нуждались в большем таланте, то имели бы его. Если бы вы должны были быть другой национальности, то так и было бы. У вас нет недостатка. Вы чудно и дивно сотворены. Создатель Вселенной выбрал вас. Он вложил в вас семена величия. Он сказал, вы уникальны, вы шедевр, у вас есть то, что требуется. Он признал вас годными. Не дисквалифицируйте себя. Не надо сосредотачиваться на том, что кто-то смог добиться успеха, что у вашей сестры больше таланта, ваш друг лучше выглядит. Может, это и так, но вы не проживете их жизнь. Вам не нужно то, что есть у них. Если бы вы нуждались в этом, то Бог дал бы вам это. Если вы думаете, вы слишком высокие, слишком низкие, вы слишком молоды, слишком стары, вы не талантливы, недостаточно умны, пусть это войдет в одно ухо и выйдет из другого. Если вы будете жить, чувствуя себя недостойным, то даже при том, что Бог признал вас годным, то вы останетесь вне игры. Иногда мы и не думаем так, но как было с Давидом, другие люди попытаются обесценить, заставить нас почувствовать себя плохими и недостойными. Так было с моим отцом. Он вырос в очень бедной семье. Они выращивали хлопок. Его семья потеряла все во время Великой депрессии. В 17 лет мой отец отдал свою жизнь Христу, первый в семье. Бог призвал его в служение и вложил в его сердце большую мечту. Он знал, что однажды сможет повлиять на весь мир. Он сказал родителям, что собирается оставить ферму и стать служителем. Он думал, что они будут рады и счастливы за него. Но все было наоборот. Они сказали, «Джон, ты совершаешь большую ошибку. Мы любим тебя, но ты не сможешь повлиять на весь мир. Мы всего лишь фермеры. Это все, что мы умеем делать. У нас нет денег. Лучше оставайся здесь и собирай с нами хлопок». Мой отец знал, что ему предназначено совершить что-то великое, но родители не смогли увидеть этого. Они недооценивали его. Они сказали, «Джон, ты не годишься. У тебя нет таланта, образования, влияния. Ты происходишь из неправильной семьи. Если вы согласитесь с этим, то люди ограничат вас. Они будут стараться отговорить вас от вашей мечты». Одна из лучших новостей, которую я когда-либо узнал, это то, что не люди определяют нашу судьбу, но Бог. Люди не смогут установить границы для нашей жизни. Они могут попытаться отговорить вас, сказать, что у вас ничего не получится, что у вас нет таланта. Это потому, что Бог вложил мечту не в них, но в вас. Не ожидайте, что все будут за вас. Люди не могут чувствовать того, что чувствуете вы. Они не видят того, что вы видите. У них нет веры, которая есть у вас. Они будут стараться вас обесценить. Они скажут, что у вас нет того, что нужно. Вам не нужно их одобрение. У вас есть одобрение Бога. Люди могут недооценивать вас, но тот, кто действительно главный, кто словом сотворил миры, кто поместил звезды в космосе, он учитывает вас. Он говорит, у вас есть то, что требуется. Вы способны. Вы осуществите свою судьбу. Вы оставите свой след в этом поколении. Бог уже учел вас. Не позволяйте людям недооценивать вас. В Евангелии от Луки, глава 9, говорится, что Иисус целый день учил людей. Солнце садилось. Все хотели есть. Ученики пришли и сказали, «Иисус, нужно отпустить людей. Пусть они пойдут и найдут себе еду». Они были в глухой местности, где не было никакой еды. И

Иисус сказал им: «Вы накормите их». Они спросили: «Что ты имеешь в виду? У нас нет еды». Иисус спросил, что у них есть. Все, что они смогли найти, это завтрак маленького мальчика. 5 хлебов и 2 рыбки. В Писании сказано, что там было 5000 мужей. Это означает, что там было до 15 000 человек, если учесть женщин и детей. Иисус взял завтрак маленького мальчика. Вы знаете эту историю. Он помолился, и это умножилось. 1000 людей наелись. Я хочу, чтобы мы увидели, неучтенные получили свое чудо. Они посчитали мужчин, 5000, но они не посчитали детей. Они решили, они слишком маленькие, нет нужды считать их. В те дни к женщинам относились как ко второму сорту. Ученики не посчитали и женщин. Бог использует людей, которых другие не учитывают. Возможно, у кого-то из этих 5000 мужчин был завтрак. Возможно, кто-то из учеников принес что-то поесть. Но Бог выбрал ребенка, чтобы сообщить нам, когда люди не учитывают вас и говорят: «Вам нечего предложить, вы слишком молоды, вы не так важны, вы не в счет», то Бог говорит, что вы для меня главный кандидат, чтобы сделать великое. Я учитываю людей, которых другие люди не учитывают. Иногда жизнь говорит: «Я не собираюсь учитывать вас. Вы сделали много ошибок. Вы прошли через развод. У вас есть зависимость. Жизнь будет пытаться отвергнуть вас, заставит поверить, что в вашем будущем нет ничего хорошего». Помните, когда жизнь сбрасывает вас со счетов, то Бог учитывает вас. Он использует людей, которых другие не учитывают. Когда мой отец отошел к Господу в 1999 году, я знал, что должен стать пастором. Я мог бы прислушаться к голосам, которые пытались обесценить меня. У него нет того, что нужно. Он не учился в семинарии. У него нет опыта. Он слишком молод. Он не в счет. Глубоко внутри я слышал слова Бога: «Джоэл, не волнуйся. Я прикрою тебя. Люди, возможно, не учитывают тебя, но я учитываю. Я знаю, на что ты способен. Я вижу твой потенциал». Когда люди пытаются обесценить, вычеркнуть вас, то великий «Я есть» вписывает вас. Вы не были созданы для посредственности, чтобы быть обычным и едва справляться с жизнью. Он создал вас, чтобы вы превзошли других, оставили свой след, сделали этот мир лучше. У вас есть судьба. Бог дал вам задание. Я думаю о своем отце. Он был наименее вероятным кандидатом на великие дела. Если бы Бог искал видного пастора, то нашел бы кого-то с соответствующим происхождением, влиянием, образованием, из хорошей семьи. Это было бы понятно. Павел в послании к Коринфянам сказал, что Бог намеренно выбирает неразумное, чтобы посрамить мудрое. Он выбирает слабое, чтобы затмить сильное. Из 5000 мужчин, которые слушали Иисуса в тот день, некоторые были лидерами общества, высокообразованными, уважаемыми и влиятельными людьми. Можно предположить, что хотя бы один из них мог принести ящик, заполненный бутербродами, закусками и водой. Они знали, что будут в пустынном месте целый день. Но тот, кто получил чудо, был наименее подходящим для этого. Это маленький мальчик. Бог использовал слабое, чтобы затмить сильное. Может быть, вы не можете достичь полноты своего потенциала, потому что чувствуете, что у вас есть недостаток в определенной сфере. На вас не рассчитывают. Поэтому вы не стремитесь к своей мечте. Вы не радуетесь жизни. Посмотрите на это иначе. Вы главный кандидат на то, чтобы Бог проявил себя в вашей жизни. Вы можете быть слабым, но Бог хочет показать через вас свою силу. Может, вы меньше всего подходите. Бог хочет сделать в вашей жизни что-то удивительное, так что люди даже не смогут поверить этому. Сделайте свою часть. Верните интерес к жизни. У вас есть все необходимое, чтобы осуществить свою судьбу. Возможно, вы совершали ошибку, но вы остаетесь в игре. У вас могут быть некоторые недостатки и слабости, как у всех, но это не отменит вашу судьбу. Вы чувствуете, что жизнь обошла вас стороной. Все против вас. Хорошие новости. Бог за вас. Последнее слово за Ним. Он говорит, что учитывает вас, когда другие сбрасывают со счетов. Приготовьтесь. Сегодня новый день.
Вы увидите, как новые двери начинают открываться. Бог собирается умножить то, что у вас есть. Он собирается перевести.

Вести вас с последних рядов вперед. От нужды к изобилию, от незначительности к большему влиянию. Вы признаны годным. То, что Бог сказал, осуществится в вашей жизни. Это не просто хорошие и добрые слова. Это пророчество. Если вы примете это и скажете, «Это для меня», то вы увидите, как это произойдет. Бог явит вам свою благодать. Много лет назад одна девушка мечтала стать актрисой. Но была одна проблема. Она была очень маленькой. Все эксперты говорили ей, что она никогда не будет успешна в этой сфере из-за своего роста. Это могло стать концом истории. Она могла бы заняться чем-то другим. Но поняла один принцип. Она знала, что Бог использует людей, которых другие не учитывают. Эксперты признали ее неподходящей, но она знала, что была признана тем, кто был самым главным. Несмотря ни на что, она пробовалась на различные роли. Эллен Хейс стала одной из самых великих актрис своего времени. Однажды она сыграла роль Марии, королевы Шотландии, которая была одной из самых высоких королев всех времен. Друзья, когда люди сбрасывают вас со счетов, то Бог учитывает вас. В Писании Бог сказал Иеремии, что он станет великим пророком и будет говорить с народами. Он был молодым и неуверенным. Он сказал, «Бог, я не могу сделать этого. Я слишком молод. Я боюсь стоять перед людьми. Я не знаю, что говорить». Бог сказал Иеремии, «Не говори, что ты слишком молод. Не говори, что ты боишься». Он сказал, «Иеремия, я не просил бы тебя сделать это, если бы не знал, что у тебя есть способности. Не позволяйте негативу отговорить вас от вашей мечты. Если бы я прислушался к словам, я не могу быть пастором этой церкви, я никогда не служил раньше, я не учился, я не такого плана человек, то это удержало бы меня от моей судьбы. Когда вы говорите, я не особенно талантлив, я совершил слишком много ошибок, я не такой человек, Бог говорит вам то, что сказал Иеремии. Прекратите это. Не говорите, что вы слишком маленькие, что у вас нет таланта, что не можете достичь своей мечты. Прекратите обесценивать себя. Для вас приготовлено чудо. У вас есть 5 хлебов и 2 рыбки. Возможно, это не выглядит чем-то большим. Вам может казаться, что вы не подходите. Все против вас. Но именно тогда и появляется наш Бог. Он может взять малое и умножить это. Не у всех должен быть великий дар, чтобы Бог смог использовать вас великим образом. У вас может быть небольшой талант, начальное образование, небольшое влияние. Но как завтрак маленького мальчика, Бог может взять это и умножить. Он может открыть двери, которые вы никогда бы сами не открыли. Он может высвободить талант, о котором вы и не подозревали. Он может дать вам оказаться в правильном месте, в нужное время и даровать вам расположение, честь и влияние. Не думайте, что находитесь в невыгодном положении. Расправьте плечи, выше голову. Всевышний Бог вдохнул в вас жизнь. Он увенчал вас своей благодатью. В ваших венах течет королевская кровь. Вы находитесь в выгодном положении. Другие люди, возможно, не учли вас, но тот, кто больше всех учел, он вписывает вас в то время, как другие вычеркивают вас. Бог никогда не будет просить вас сделать что-то, не дав вам для этого способности. Вы можете и не чувствовать, что имеете веру, образование или талант. Я не чувствовал этого, когда стал на служение. В этом и заключается вера. Вы должны поверить прежде, чем увидите это. Я слышал об одном пасторе. Перед служением он дал знакомому человеку $100 и попросил, чтобы он положил их в Библию своей жены так, чтобы она не видела. Во время проповеди он попросил, чтобы женщина встала. Он спросил, «Вы доверяете мне?» Она сказала, «Да». Он спросил, «Вы сделаете то, что я попрошу?» Она ответила, «Да». Он сказал, «Тогда, пожалуйста, откройте вашу Библию и дайте мне $100». Она сказала, «Я сожалею, но у меня нет $100». Он повторил, «Вы доверяете мне?» «Да». «Вы сделаете то, что я прошу?» «Да». «Тогда, пожалуйста, откройте свою Библию и дайте мне $100». Она неуверенно открыла Библию и обнаружила там $100. Она покачала головой и спросила, «Как они оказались там?» Он улыбнулся и ответил, «Я положил их туда». Наш Бог такой, Он никогда не будет просить у вас то, чего не вложил в вас. Если глубоко внутри вы

знаете, что должны сделать шаг веры, то вы можете не чувствовать, что можете сделать это. Разные голоса будут пытаться унизить вас. Они будут говорить, что у вас нет опыта. Но если вы осмелитесь сделать этот шаг, то обнаружите в себе потенциал, о котором не подозревали. Не говорите «я не могу сделать этого». Правильное отношение будет таким «я все могу во Христе». Не говорите «я нахожусь в невыгодном положении». Правильное отношение «я чудно и дивно сотворен». «Я дитя Всевышнего Бога». Не говорите «я достиг своих пределов», что лучше уже не будет. Правильное отношение такое «мои лучшие дни еще впереди». Путь праведного становится ярче. Я ожидаю блестящего будущего. Так поступил мой друг. У него была мечта стать пастором. Но у него были серьезные проблемы с заиканием. В 16-летнем возрасте родители отправили его в престижную школу речи. Преподаватели использовали секундомер. Когда ученик заикался, то они засекали время, которое ему требовалось, чтобы произнести слово. В первый день, когда мой друг произносил слово «the», то ему потребовалось 1 минута и 16 секунд, чтобы произнести его. У него были серьезные проблемы с заиканием. В естественном мире можно было подумать, «Ты не сможешь выступать публично, ты можешь делать что-то другое, но ты не станешь пастором». Он был бы одним из тех, кого не учитывали. Он заикается, вычеркните его. Бог использует людей, которые другие люди сбрасывают со счетов. Когда Он вкладывает мечту в ваше сердце, то Он дает вам и способность сделать это. Всегда будут силы, которые будут препятствовать высвобождению вашего потенциала. Враг хочет, чтобы ваши дары не раскрылись. Он хочет, чтобы ваши лучшие качества не смогли проявиться. Только потому, что у вас есть мечта и что Бог признал вас годными, не означает, что вам не надо бороться за это. Будьте твердыми и настройтесь на то, чтобы стать тем, для чего вы были созданы. Вам нельзя быть слабым, расстраиваться из-за пережитой неудачи и заниматься самосожалением. Вы должны стать твердо и сказать «Я здесь для того, чтобы победить». Это не такая уж большая трудность. Я все преодолею. Если Бог за меня, то кто посмеет быть против? Я осуществлю свою судьбу. Если вы будете говорить о себе неправильно, то негативные мысли будут говорить с вами. Вы можете отговорить себя от мечты или, наоборот, уговорить себя. Мой друг оставался один дома, где никто не мог его услышать, и цитировал Писание. Иногда уходило 5 минут на один стих, но он не расстраивался. Он говорил, «Никакое оружие, сделанное против меня, не будет успешно. Благодарение Богу, который всегда дает мне торжествовать». Это не произошло внезапно, но постепенно у него получалось все лучше и лучше. Результат поразил его преподавателей. Сегодня он может говорить четко и плавно, никакого заикания. Плюс он пастор успешной церкви. Что я хочу сказать? Когда жизнь сбрасывает нас со счетов, то Бог не сбрасывает. Не позволяйте отрицательным мыслям, отрицательным людям помешать вам войти в полноту вашей судьбы. Всегда будут голоса, которые говорят, «Вы не подходите, вы заикаетесь, вы совершили много ошибок, вы слишком маленькие, вы недостаточно талантливы». Это ложь, которая хочет заставить почувствовать, что вас не учли, что не стоит рассчитывать на лучшее. Не верьте этому. Не попадайте в эту западню. Когда Бог сказал Моисею пойти и сказать фараону «Отпусти мой народ», то первое, что сказал Моисей, «Бог, я не могу сделать этого. Я заикаюсь. Я плохо говорю». Легко придумать оправдание. Мне нравится, как Бог ответил ему. Он сказал, «Моисей, кто создал твой язык? Кто делает глухого слышащим? Кто делает слепого зрячим?» Он сказал, «Моисей, кто сказал, что ты не годишься? Кто вычеркнул тебя? Кто сказал тебе, что тебя не учли? Разве ты не понимаешь, Моисей, что я контролирую всю вселенную? Если ты поверишь, то я могу заставить всему этому осуществиться». За много лет до того, как Давид был избран царем, пророк Самуил пошел к другому молодому человеку по имени Саул и сказал, что он будет следующим царем. Саул сказал, «Самуил, как это может быть? Я происхожу из наименьшего племени, и моя семья самая незначительная в нем». Он говорил то же самое, «Я не могу быть царем, я не в счет. Я из простой семьи, мы не знамениты, мы обычные люди». Интересно, что Самуил ничего не ответил Саулу.
Когда мы придумываем

оправдание и говорим Богу: «Господь, я не особенно талантлив, у меня зависимость, я происхожу из неправильной семьи». Бог не говорит: «Я понимаю, вы в невыгодном положении». Наше оправдание не волнует Бога. Бог знает, что Он вложил в вас. Он видит ваше величие. Он видит ваше царское достоинство. Он видит ваш потенциал. Вы еще не подошли к Нему. Наши сомнения, страхи и неуверенность не заставят Его передумать. Он уже определил план для вашей жизни. Он говорит вам сегодня: «Я призвал вас быть царем, быть царицей и править в жизни. Установите новый стандарт для своей семьи». Почему бы вам не прекратить оправдываться и не прийти в согласие с Богом? Мы думаем, что не подходим из-за ошибок, которые совершили. Нас не учитывают, потому что мы жили неправильно. Именно поэтому мы остаемся вне игры. В Ветхом Завете говорится, что Бог нуждался в человеке, чтобы спасти израильских соглядатаев в городе Иерихон. Кто-то узнал, что они в городе, их разоблачили и должны были схватить. Бог мог выбрать любого, чтобы помочь им. Он Бог. Он мог сделать так, чтобы воины помогли им вырваться, или лидера общества, который тайно вывел бы их из города. Но он не сделал этого. Бог избрал женщину по имени Раав, которая была блудницей. Все смотрели на нее свысока. Она никогда ничего не сможет совершить. Ее не стоит учитывать. Бог не судит так, как люди. Люди видели ее недостатки, ошибки, но Бог видел необработанный алмаз. Он видел ее потенциал. Он знал, кем она могла стать. Бог посмотрел с небес и сказал: «Я хочу использовать ее». Я могу услышать, как ангел говорит: «Извини, Бог, я не говорю, что ты ошибся, но ты выбрал неправильного человека». Эта женщина – печально известная грешница. Она разрушила свою жизнь. Она не подходит. Бог сказал: «Я не ошибаюсь. Я выбираю людей, которых другие люди не выбирают». Раав не только спасла соглядатаев, но это сохранило ее жизнь и жизнь ее семьи. Вот какой удивительный Бог. Раав вышла замуж за еврея. У нее родился сын по имени Воз. Воз родил Иессея. У Иессея был сын по имени Давид. Это означает, что Раав, бывшая блудница, находится в родословии Иисуса Христа. Бог не выбирает так, как люди. Возможно, вы и совершали ошибки. На вас не рассчитывают, вы все упустили. Я хочу сказать вам, что вы учтены Создателем. Он смотрит с небес прямо сейчас и называет ваше имя. «Я выбираю тебя. Я хочу, чтобы ты совершил что-то великое. У меня есть для тебя судьба. Я хочу сделать твою жизнь значимой». Возможно, люди списали вас, но Бог вписал вас обратно. Он признал вас годным. Вы остаетесь в игре. Каждое утро, когда вы встаете, помните, что вы учтены тем, кто самый главный. Последнее слово за Богом. Он говорит, что вы искуплены, прощены, благословлены, что ваши лучшие дни еще впереди. Я верю и провозглашаю, что ваши мечты возвращаются к жизни. Надежда возрастает. Вы станете тем, кем Бог создал вас, и будете иметь все, что Он определил вам иметь во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: Привет, друзья! Мы продолжаем съемки второго сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности». И мы рады приветствовать каждого из вас здесь, в нашей студии, на этих съемках. Мы рады и всем вам, кто подключился к нашей прямой трансляции на YouTube или в социальных сетях. А также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нашу передачу на своих телевизорах, в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу «Территорию реальности». Скажите, вам когда-нибудь приходилось слышать такое выражение «что посеешь, то и пожнешь»? Приходилось. Я думаю, что многим это приходилось слышать. Но что оно означает и так ли просто это утверждение? Занимаясь садоводством, огородничеством, наверное, каждый из вас рассчитывает на то, чтобы что мы посеяли, собрать это все дело в гораздо большем объеме. То есть посадили семечко, собрали плод. В прямом же значении эта пословица означает то, что посадили мы семена огурцов, мы собрали огурцы, посадили семена моркови, собрали морковь. Но что относительно духовной жизни? Рассчитываем ли мы на соответствие сеяния и жатвы, или в нашу жизнь вмешивается принцип домино? Наверное, каждый из вас видел такие ролики, где толкаешь доминошку, она толкает следующую, следующую, следующую, и так вот это вот завораживающее зрелище. Что закон Божий говорит о принципе домино? О вопросах проклятия, вопросах благословения. Давайте мы эти непростые вопросы зададим нашему гостю, музыканту и композитору, священнослужителю, а также молодежному пастору Павлу Жукову. Встречайте.
1: Всем привет.
0: Павел, привет. Итак, о чем вкратце мы сегодня будем говорить?
1: Об этом вкратце вообще не поговорить, честное слово. Вопрос серьезный. Попробуем увидеть определенную динамику, причем и хороших, и плохих процессов в нашей жизни. Кстати, не раз упоминается вопрос там, в духовной жизни. Ну, давайте снимем эти розовые очки духовности и подумаем о том, что духовность будет складываться из того, что происходит в реальной жизни. Поэтому не думайте, не разделяйте светскую сферу и духовную сферу. Все едино. Вы же единые личности. Поэтому вопрос принципа домино – это вопрос такой очень проникающий во все сферы. Если разберемся, значит, хорошо посеем, хорошо пожнем.
0: Отлично, спасибо большое. Ребята, вы тоже будьте активными. Вы можете задавать вопросы по ходу программы, либо вы можете сделать это чуть позже в рубрике «Вопрос-ответ». Те, кто нас смотрит онлайн, вы можете нам написать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Либо вы можете позвонить нам по телефону, который вы

0: сейчас видите на своих экранах, и передать свой вопрос через нашего оператора. А после этого мы в прямом эфире эти вопросы обязательно нашему специалисту передадим и постараемся на них ответить. Ну что, Павел, я передаю тебе слово.
1: Спасибо за слово.
0: Приветствую на нашей территории реальности.
2: Итак, друзья, мы на территории реальности. Вот если закончится проект, вы в территорию нереальности попадете? Или все-таки реальность будет продолжаться? Или мы просто раскрываем некоторые законы, по которым уже наш мир устроен? А если ты их не знаешь, то кажется, что это что-то такое выдуманное, иллюзорное. А потом понимаешь, а нет, никаких фокусов, никакой магии. Все очень реально, практично. Сегодня тема «Принцип домино». Или «Причинно-следственная связь как залог успеха». Но это очень... реально насущный вопрос и для вас, для молодых людей, которые только начинают строить жизнь. Кто-то начинает строить жизнь или уже построил? Хорошо, так капитально. Кто в начале пути? Кто уже завершает путь? Ваше счастье. Но Соломон говорит, что конец дела лучше начала его. Но чтобы дойти до конца какого-то дела, нужно хорошо начать. Про хорошее начало вы тоже знаете. Это называется «на чем строишь?» Какой фундамент выбираешь? Если попадаются вам некоторая информация, там ролики на YouTube о неудачных стройках, сердце кровью обливается. Такой замечательный дом, так уже красиво отделан. Проблема была в фундаменте, и этот дом падает. Хорошо, что падает, немножко предсказуемо, и все успевают убегать. Но по жизни тоже может такая тема произойти, когда человек не озадачился вопросами вот в фундаменте, в основании, а потом происходит некое пожинание. И ну, сетование, прям вот разрушенные мечты, разочарования и так далее. Принцип домино. Само слово домино. На что-то похоже? Знаете ли вы это слово из других каких-то языков? Историки говорят, что домино как игра. Для начала сама игра, да? Она появилась, в Италию ее перевезли с Востока. Причем, когда эту тему затронул, первый раз прочитал, в Италию привезли с Востока и даже с Китая. А это было в 2020 году. Что из Китая благополучно в Италию привезли, и первая она пострадала? Ну, пресловутый коронавирус. Я потом думаю, ух ты, глянь, помимо того, что саму игру домино перевезли, то еще и принцип домино привезли. Началось где-то там в селении Ухань на рынке и закончилось масштабным падением всей медицины из Италии и дальше всей Европы. В общем, принцип домино. Так вот, эта игра, она тоже носит интересное название, и в названии этой игры присутствует имя Бога. Домини. Это по-латински Бог. Даже есть такое предположение, историческая зарисовка на тему, что монахи играли в домино. И вот они кладут костяшку, эту фишку домино, и говорят, домини грациас, или благослови Господь, или... благодарю Господа. То есть ассоциация в игре с Господом. Другая вариация, что кто выложил все эти фишки на стол, тот и господин. Доминус. Ну, не суть. В саму игру домино играть мы-то точно не будем, но принцип домино не касается игры. Вот дети, точки, там, рыба, вот это все. Нет, принцип домино совсем другой. И вы его тоже знаете. Он... распространенный, любят в него играть детки, когда ставятся просто эти фишки. И чтобы завалить всю эту картину, что вы делаете? Какое усилие направляете? На что? На первую доминошку. Последняя какая-нибудь по счету, 10-я, 20-я, 100-я, упадет не потому, что вы каждую толкали, а вы толкнули только одну. Этот принцип важно запомнить. Не всегда все в жизни происходит от того, что ты прямо на это повлиял. Вы можете ничего не делать, уже работает, уже запущено, может быть, оно запущено неделю, два, две недели, месяц, год назад запущено, и тут выстреливает. Это касается, допустим, вопросов здоровья. Вы любите плавать в море, загорать, купаться. И простая тема. Вы наплавались, вышли в плавательном белье, как положено, и стоите на ветру, обсыхаете, играете. Разок, другой, один день, другой, третий день. Такая простая мелочь, как мокрое белье плавательное, на вас играет, действует потихонечку. Что происходит? Охлаждение. Все это накапливается.

У девочек по одному сценарию, у мальчиков по другому сценарию. И потом, спустя время, ой, тяжелое простудное заболевание. А еще через какое-то время неспособность иметь детей. Еще маленький пример. Памперс. Вообще-то не памперс, а подгузник. Памперс – это лейбл. Ну, теперь уже так все называем. Чтобы себе облегчить жизнь, родители закупают горы этих самых подгузников. Более того, когда поздравляют молодую семью, конвертик дарят. Это вам на подгузник, ну, на памперс. Слышали, да? Видели? Поздравляем на памперсы, да? Молодую семью на памперсы. Спасибо, молодцы. Это мина замедленного действия. Ребеночку надевают памперс. Он благополучно и комфортно себя чувствует, потому что реклама сказала, что попка дышит. И вот такая дышащая попка год-другой проводит в тепле. И что? Не показывать на себе? Все в этом проходи. Не доказано? Доказано уже. Ну, родители, кто предметно сталкивался, наблюдали. Значит, происходит перегревание у ребеночка, выстреливает через 10, 15, 20 лет. Проблема. Грамотный же родитель будет вкладывать не в подгузники, а просто немножко жертвовать своим сном и тренировать своего ребенка, ходить, значит, давать, ну, показывать свое желание родителям. И из-за этого происходит невероятная экономия семейного бюджета. Не надо покупать огромное количество подгузников. Ребенок сам показывает, мама реагирует. Мне эта жена делала где-то с третьего дня, еще раз я не говорю, дня появления ребенка на свет. Я не представляю, какие суммы мы сэкономили за вот воспитание трех детей, не тратя на подгузники. Просто немного бдительности, немного жертвенности. Не так, чтобы ушатали свое здоровье или не высыпались, ничего. Но я это испытал. Мои дети этот этап прошли уже, все, они выросли. Но это просто, ну, благословение финансовое. Почему? Немножко жертвенности, немножко благоразумия. Давайте подумаем, как это все запустилось изначально, как это все пошло. Однажды была история на планете Земля, когда Господь говорит: «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, поэтому их плоть, ну, они плоть, пусть будут дни их 120 лет». Напомните, что это за сюжет, что это за событие в истории планеты? Это время, ну, где-то 1500 лет после сотворения нашей планеты. За 1500 лет человечество от стадии «хорошо весьма» доходит до того момента, о котором мы с вами, говоря о Боге любви, Бог всепрощения, Бог, отдающий жизнь за детей своих, говорит: у меня нет никакого рецепта по обращению к этим людям, по общению с ними, по исправлению и так далее, кроме уничтожения. 1500 лет. Представьте себе вот эту прогрессию. От того, что просто что-то сделал и Адам с Евой неверно, и как, что из себя представляет человечество во времена Ноя. Бог говорит: их мысли и действия — все зло во всякое время. Вот вам вот эта картина. Запоминаем этот урок. Потом происходит, соответственно, потоп. И вот Бытие 8 глава уже говорит о другой картине мира. Бог говорит так: «Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето, зима, день и ночь не прекратятся». Поэтому причинно-следственная связь, которую мы с вами можем видеть везде и во всем, Бог ее изначально уже Ною сказал. Будет сеяние и жатва. Ну, холод и зной, зима, лето, понятно, но вот сеяние и жатва – это принципиально. Мы запоминаем этот принцип – сеяние и жатва. Потому что, ну, этот самый принцип, что посеешь, что и пожнешь, он не такой простой. Давайте разбираться. Причинно-следственная связь – это связь между явлениями, при которой одно явление, называемое причиной, при определенных условиях порождает другое явление, называемое следствием. Однако, как правило, не бывает просто одной причины и одного следствия. Чаще всего бывает одна причина и много следствий. Если вы обратитесь вот к тому тезису, о котором говорит человек, давайте посмотрим, как это, об этом еще и Павел описывает, вы увидите, что сеяние и жатва – это не совсем то, что ты посеял, и то, что ты обязательно пожнешь. Это не одинаковые вещи. Ну, посмотрим некоторые рассуждения от апостола. «Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом. Ибо каждый понесет чье бремя? Свое бремя». Кстати, когда вы соприкасаетесь с христианством и думаете, что Христос предлагает вам нести его крест, неверно. Никогда Иисус не предлагает нести его крест. Он говорит: отвергни себя, возьми какой крест? Крест.

свой крест. Вот запомните. Запомните, друзья, что в нашей жизни нам приходится нести свой крест. И вот этот крест – это как раз часть вот этого принципа домино или принципа сеяния и жатвы. Причинно-следственные связи. Крест зачастую – это то, что я пожинаю из-за того, что я немало посеял. Некоторые люди, расслабляясь, приходя к вере, говорят, ну все, я сейчас помолюсь, давайте молиться, чтобы у меня все устроилось, чтобы у меня все было хорошо. Пусть меня Господь благословит. Господь благословит, но это не значит, что Он отменит причинно-следственную связь. Это не значит, что Он из твоей жизни абсолютно уберет крест. Не надевайте розовые очки христианства такого гламурного, интересного и бессмысленного. Смысл в том, чтобы нести свой крест. Этот крест бывает тяжелым, бывает трагичным. Маленький пример. Крест, который иногда приходится нести, и даже иногда не понимая, почему. Небольшой рассказ о своей жизни. В моей семье, родительской семье, в 79-м году родился мой старший брат. Из-за того, что роды были тяжелыми, и врачи, понятно, Советский Союз, окраина страны, Архангельск, они допустили ошибку. При родах они наложили щипцы на голову. Они сдавили голову, они травмировали ребенка. В течение 3 или даже 5 суток он был без сознания, но выжил. Но без последствий это не осталось. Представьте себе первенец в семье верующих, без пороков, без всякой причинно-следственной связи, которая бы указывала на то, что это вина. Этого нет. Но такая трагедия происходит. Матушка молилась, переживала, просила оставить, у Бога просила жизни. Бог оставил жизнь. Но это история жизни человека с огромным букетом инвалидности. Это первая группа инвалидности, это невозможность говорить и так далее, и так далее. ДЦП, ну, просто невероятный букет. В этом году исполняется 42 года моему брату, до сих пор он живет. Это забота, переживание для семьи. Это крест семьи. Я понимаю, что вот эта причина, которая случилась, можно найти какие-то объяснения, но это явилось причиной какого-то другого следствия. Следствие воспитания, влияния, ощущения боли, сострадания и так далее, которое повлияло на семью. И несмотря на то, что это трагедия в моей семье, для меня это небольшая панацея от эгоизма, от гордости, от эгоцентричности и прочих вещей. И то я понимаю, насколько я порочен, насколько я несовершенен, но вот рядом со мной человек, который пострадал и жизни не видел, ну, отрезвляет, понимаете? И получается, что его инвалидность повлияла на меня. Я как будто бы один человек в семье. Это крест. И Господь говорит, неси крест. Ты что думал? На земле, если ты с Господом, у тебя все шоколадно, красиво? Так не бывает. Надо спокойнее к этому относиться. Испытывает себя, несет похвалу, будет иметь похвалу в себе, а не в другом. Наставляемый словом, делись всяким словом с наставляющим. Следующая идея. Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что человек посеет, то и пожнет. Самое главное. А куда ты сеял? Смотрите, принцип. Сеяние жатва. Что посеял, то и пожал. Но вопрос, а где ты сеял? Если ты сеешь в мире, в каком-то светском обществе, в дружеском коллективе, ну иди пожинай там, где ты сеял. Я вот добрый, я тружусь, я хороший, я вот это... Вопрос, ты куда сеял? Люди не всегда задают этот вопрос. Человек приходит домой, ну, самая бытовая семейная ситуация. Да я пахал на работе, я 12 часов у станка и так далее. Но это ты там пахал, а на дом, на семью у тебя времени нет. Ты можешь от семьи получить бонусы? Нет, ты в семью не вкладывал, ты в семью максимум принес денежные знаки. Как ты можешь ожидать, что в семье будет мир, покой, благополучие, понимание, все на цыпочках? Это что за тирания? Ты там сеял, иди пожинай у начальника. И так и происходит. Люди пожинают на работе, а в семье раздрай. Сколько таких воспитанных детишек, которые при живых родителях, при хорошей упаковке, ну, финансовой, все нормально, благополучии, вырастают моральными уродами. Почему? Не было вложений в этих детей ни папы, ни мамы. Все на работе, все заняты, надо детей кормить. И что мы получаем?
эти моральные уроды не от нищеты, а просто от безнаказанности, от безразличия, от грубости по отношению к другим людям, творят насилие, разбиваются на дорогах, мучают животных, мучают других людей и так далее. А потом все это еще и в Инстаграм, в Ютуб. Обилие моральных уродов.

не здесь, не в духовной жизни, не в семье, не в дружеском коллективе, среди единоверцев. Подумайте, где ты сеял, чтобы потом там же и пожинать? Это очень правильный смысл. Но еще одна характеристика причинно-следственной связи, уверен, вы понимаете, что принцип домино – это распространение реакции по цепочке. Ты действуешь в одном месте, а по кругу, по какой-то, значит, схеме вылетает в другое. Вот классическое определение. Распространение по цепочке определенного явления под действием какого-либо фактора, который влияет на какой элемент цепи? На первый. И вот сложность бывает в связи с тем, что в мире, где все должно быть в динамике, в прогрессии и в развитии, каждая следующая доминошка не остается той же. Понятно, что есть картины, когда рисуют одинаковыми доминошками. Ну, видели, да, там прям чудо. Я представляю, сколько времени они потратили, чтобы нарисовать картину доминошками. И эта картина полностью изображается, когда происходит это самое падение. Первый опустил, и все. Но в мире чуть сложнее все. Помните, вы сеете не для того, чтобы положить в землю зернышко и потом выкопать это самое зернышко. Представьте, два ведра картошки весной принесли, копали, значит, сажали осенью. Да тоже два ведра. Ну, глупо, правда? Некоторые даже за тем горохом, который вырос после лета, даже не приходят, потому что выкапывать нечего. Мы сажаем почему? Мы хотим большего результата. Поэтому многие действия в жизни, они развиваются именно по этому принципу, когда следующая, каждая следующая доминошка больше предыдущей. Есть этот принцип, его исследовали многократно, это называется эксперимент Уайтхеда, и один физик из эксплоратории города Сан-Франциско в 2001 году повторил. Ну, потом на Ютубе тоже вот недавно, ну, многие, наверное, блогеры повторяют, кто-то делает там картонные, ДСПшные и прочие доминошки и показывают, как это работает. Задача всего лишь в том, чтобы первую доминошку сделать, допустим, 2 дюйма, ну, вот такую маленькую, стандартную доминошку, каждую увеличивать в полтора раза. На 10-й фишке рост получится примерно с большого баскетболиста. Ну, Мэджик Джексон, допустим. 18-я доминошка – это уже Пизанская башня. 23-я доминошка – это Эйфелева башня. 31-я доминошка будет на 1000 метров выше над Эверестом или Джомолунгмой. Знаете, это 8 километров, представьте, еще 1000 сверх. А 57-я – это мост, который достигает Луны. 57-я доминошка. Если хотите, просто возьмите, пересчитайте, ставьте задачу вот такую. Понимаете, это как называется в мире математики, вы изучали? Какая прогрессия? Геометрическая прогрессия. Всего лишь 50... Даже в арифметической тоже будет, мне кажется, здесь и арифметическая, плюс сочетание с геометрической. Эта тема хорошо проиллюстрирована в Священном Писании. Вы должны вспоминать сюжет, который происходит с Адамом и Евой. Эта история, опять же, стара как мир, мы все ее знаем, но к ней нужно возвращаться вновь и вновь, потому что это основа Библии. Это фундамент. Ты если не понял, что в Эдемском саду произошло, и не разобрался и тысячекратно, то ты будешь все время ошибаться в чтении всей остальной Библии. Поэтому повторяйте эти идеи. Адам с Евой, их доминошка маленькая. Ну, не 2 дюйма, может, какой там плод был. Ну, 20 сантиметров, 30 сантиметров, какая-нибудь такая увесистая груша, ананас, что там на дереве сорвали, тыквы. Сорвали, съели. Ничего страшного. Ни кровопролития, ни скандалов истерики, ни мордобоя, ничего страшного. Всего лишь маленькая доминошка. Но возникает, они же биологические существа, они живые, они рефлексируют. Начинается реакция, реакция страха. Что они начинают делать? Они бегут в кусты, начинают обрывать лихорадочно листво, они начинают шить. К ним приходит Господь, говорит, где вы? Я убоялся. Что такого? Ты всего лишь маленькая доминошка. А я убоялся. Почему? А не ел ли ты? Ня! И понесла я какой-то детский сад. Жена, которую ты мне дал, вот змей, которого ты создал, вот это все. Бунт. Непризнание. Понимаете, ты съел, ну, уронил доминошку, съел плод. Скажи, я согрешил, я вот это сделал. Этого не происходит. Происходит оправдание, происходит нагнетание. Ну, вспомните себя, когда вы вдруг начинали что-то сочинять и завирались. Было такое? Кто позволял себе по детскости так завираться? Ну, правильно, это атрибут детей, всех, это характеристика всех детей, поэтому, ну,
Обидно, что это было, но уж данность такая есть.

никуда не деться. И вот происходит это с Адамом и Евой. Вроде ничего такого страшного, как бы, ну, внешне не происходит. Мы только духовный смысл находим. Но, извините, Господь говорит, теперь, чтобы хоть как-то продолжать с вами хотя бы вот как-то общаться, и даже вы между собой, вы еще Бога не видели, вы уже друг от друга, муж и жена друг от друга пытаются скрыться. Что такое? Вы и так с друг другом спите, вы познаете друг друга. Что такого стеснительного? А они начинают стесняться. Это ненормально. Ты ж за нее, она тебе жена, ты за нее вот это... Стыдно. Я убоялся, вот фикусом прикрылся. Бред. Потом они уходят из рая. Господь говорит, нельзя, если они сейчас возьмут дерево жизни, они же вечно будут это творить. А Господь знает прогрессию. Они, Адам с Евой, еще не знают. А что так сложно? А что нельзя как-то так быстренько уладить? Нельзя. Потому что пошел принцип домино. Рождаются два ребеночка, Каин и Авель. Авель более-менее адекватный, покладистый, праведный. А Каин закусывается. Что с ним происходит? Поникло лице, а потом умышленно зовет брата в поле и убивает его. И дальше динамика. Мы почитаем всего 6 страниц Библии, и к чему мы приходим? К тому самому потопу, когда Господь говорит, 1500 лет, потенциал жизни лет по 800-900, а адекватного разговора вообще не получается. Ни жертвоприношения, там, ни какой-то религии спаситель, ничего не получается. Все надо уничтожать. И Господь это не один раз делал. Один раз позднее была такая история с народом израильским. Они настолько уже с ума сошли в поведении. Господь говорит, отойди, я сейчас их уничтожу, а от тебя, Моисей, произведу новый народ. Только благородство Моисея сработало, что Господь не уничтожил Израиль. Он хотел, говорит, я уничтожу, от тебя новый народ произведу. Отложим, так сказать, этот выход и развитие еще там на несколько столетий, пока не расплодятся и так далее. И Моисей говорит, нет, и меня уничтожь все, но только, пожалуйста, ради тебя, ради имени твоего. Конечно, за всем этим стоит Господь, но поймите, насколько коварен грех. Поэтому в своей жизни, когда мы позволяем себе такую фразу, ну, есть у меня грешок. Молодец, доминошка пошла. Она уже падает. И сколько раз ты этот грех повторял? Доминошка падает. Тебе любой психолог пропишет, что любой грех повторяемый, там, вредная привычка, она прописывается где? На уровне нейронных связей. Она закрепляется. В следующий раз ты об этом даже думать не будешь, ты так и сделаешь. И тот, допустим, человек, который себя не умеет контролировать, один раз не контролирует, другой, третий, потом что он делает? Да он просто хватает за что-нибудь и убивает. Тоже бывают случаи такие, да, в нашем обществе. Просто неадекватный человек в приступе, ну, каком там, в состоянии аффекта. Ну, это ж человек был, ну, неужели подумал? Нет, не подумал. Почему? Доминошки нападали, накопились уже все, уже Эйфелева башня, уже Эверест перешел и так далее. Та же самая пандемия. Год назад мы сидим, 200 заболевших в городе, там 300, ну страшно, да, все. 20 тысяч не хотите? 30 тысяч заболевших, сколько похоронили? Пожалуйста, вот за год вам принцип домино в масштабах всей планеты. И где-то приняли неправильное решение, в некоторых странах приняли неправильный протокол реакции вот на эту пандемию. И потом, спустя несколько месяцев, говорят, мы ошиблись, мы неправильно, у нас все, полный локдаун, у нас падение медицины, обрушение просто в хлам и так далее. А за всем этим жизни людей. Если они не погибли, они пострадали просто от самой болезни и от последствий болезни. Еще раз. В нашем мире сегодня работает невероятно этот принцип домино. И мы должны его с вами видеть. Таким примером, еще раз, семейным, потому что это вас касается. Опять же, я обращаюсь к Библии, потому что лучше, чем библейские примеры и сюжеты, вы не найдете. Просто не найдете. Это сеяние Иакова и жатва Иосифа. Сколько детей у Иакова было? Давайте, сколько сыновей было? Детей у него было даже не 13, а еще больше. Там и дочери были. Ну, 12 сыновей. Сколько у него жен было? Да, надо увереннее отвечать. 4. Ну, как бы 2 официальные, с которыми прям в ЗАГС ходил, 2, которые просто так через постель. Наложницы. По-современному любовница или сожительница. Кто-то более продвинутый говорит, это гражданский брак. Ага, сейчас. Это сожительство. Не называйте вещи, не путайте вещи. У него 4 жены.
Знаете, почему запускает или вот, в свою семью Иаков проблему? Первый раз, когда он женился, он был под шофе. Настолько, что не разобрал, какую жену ему дали. Разобрал только утром. Ты 7 лет любил, ухаживал, заботился, вкалывал, просто убивался за эту женщину. Тебе ее дают ночью, ты всю ночь не можешь разобрать, что это за женщина. Утром пропажа обнаружилась. Ну, как бы не пропажа, а подмена там. Потом вторая женщина, потом наложница. Он идет на поводу, они делят постель своего мужа там за счет яблок и так далее. Бред. Кто управляет своей семьей? Иаков, ты глава семьи. Вот эта вся атмосфера, которую он создал, это он же хитрец, это он же проныра, это он папу обманул. Чувствуете? Кто это все сеял? В итоге Иосиф, родившийся в этой семье, и вдруг по Божьему откровению говорит: папа, а вот они, братики, там плохо себя вели. Ну, стучит так, постукивает, как любимец. Это тоже логично. Тоже проблема, папа обеспечил. Нарожал детей, люби всех одинаково. Или хотя бы не выделяй. Они и так, детишки эти, с уязвленным самолюбием, им тяжело. Чувствовать, что ты сын не основной жены, а служанки. Представьте, какой комплекс у ребят был. У Дана, Нефалима, Гада, Асира. Это же не просто имена, это такие же личности, как мы с вами. И у них чувства тоже есть. И на эти чувства глубоко наплевали папочка с мамочкой, с мамочками. Почитайте, как там атмосфера в семье складывалась. А потом Иосифу дается по благословению сон, он это по наивности озвучивает. Тут и досада, и агрессия. Симеон говорит, надо его убить. Пытаются, прям уже хотят убить, благо Рувим вмешивается, Иуда корыстно, говорит, давай продадим. Просто представьте себе ощущение Иосифа. 10 братьев тебя продают, как вещь. В принципе, хотели бы, убили бы. Как вещь. Без перспективы. Господь не говорил, ты поверь мне, ты пойдешь, у тебя такая судьба. Ничего, ничего не знает. Просто какой-то сон про поклонение там чего-то. Представьте себя на месте Иосифа. Кому спасибо? Папа. Но папа, помимо вот всей этой плохой ситуации, помните, сеяние – это и плохое, и хорошее. Когда вы сеете в огороде, там, картошечку, свеклу, морковочку, вырастает не только хорошее, вырастает плохое. Репейничек посадите, вот такой куст, вот такой ствол у этого репейника может быть. За один сезон только, да? Но, слава Богу, Иаков сеял и доброе. Иаков посеял в сознании Иосифа добрые семена, знание Бога, чувство, что ты ходишь пред Богом, страха Божьего. Иосиф идет в Египет, тоже начинает сеять, в виде чего? Верность, принципиальность, трудолюбие, честность, целомудренность. Не спать с кем попало и не петинговать и прочее. И в итоге, через несколько лет, он становится премьер-министром Египта и спасает всю свою семью, всех любимых своих братьев, папу, маму уже нет, и весь тогдашний мир, который вокруг Египта. Представьте себе масштаб. Почему? Сеял. Что он такого делал? Да сеял чуть-чуть. Он даже не в госаппарате сеял. Что он делал? Трудишь, метешь, мети красиво. Убираешься, считаешь, считай правильно, а не так, чтобы тебе в карман перепадало. Просто. Доминошки маленькие, вот такие, какие он сам может построить. А следующие доминошки, за них отвечает Господь. Ты делаешь маленькую доминошку правильную, толкай ее, запускай хорошую. Господи, можно? Можно. По писанию, по закону. Запускай домино. Следующие будут выше. Но они, может, даже не от тебя. Господь там фараону сон даст. Господь даст памяти виночерпию. Это уже Господь отвечает. Некоторые люди говорят, как я это делать? Я вот не знаю, это риск, я переживаю. Ты верующий вообще в Бога? Ты Бога хочешь испытать? Бог прямо говорит, испытайте меня, я сделаю для тебя. Но ты сделай свою часть достойно, доминошку правильную запусти в правильном направлении и с хорошими мотивами. Все. Дальше я сам сделаю. У Иосифа это получилось. И многие из героев Библии, не надо акцентировать на печальные вещи, на хорошие, они многие справились. Поэтому мы имеем список героев веры. Вдохновляйтесь, воодушевляйтесь тем, что такие же люди из плоти и крови даже в худших ситуациях справились. Причинно-следственная связь. Сеяние и жатва не отменяется, обязательно работает. Сегодня, давайте прямо навскидочку, где, какие сферы вот ваши насущные,
нужно помнить принцип домино, чтобы

0: бы ну, переживать, молиться об этом, планировать и так далее. Какие сферы? Ну, допустим, семейные отношения надо? Да, да, да. Сеять в ночь перед экзаменом тяжело, правда? Когда надо сеять? Всю сессию. Нет, весь семестр. Кто в сессию начинает сеять, то обычно заканчивается дело коррупции, правда? Еще момент. Воспитание. Вы можете, допустим, обозначить в себе уже какие-то слабости, которые закрались у вас вот в процесс, пока вы воспитывались? Очень важно. И сказать, это моя слабая вещь, так надо себе в будущем избрать такую ситуацию, чтобы вот это со мной не сыграло злую шутку. Я, допустим, тепличное растение. Я понимаю, что я слаб, я привык к комфорту. Меня родители прям на ручках носили, любили и так далее. Мне надо чуть жестче к себе. Специально создавать условия, чтобы я не изловущился, не скурвился. Потому что я эгоист. Ну, любой человек эгоист. А я еще и с воспитанием. Родители хорошие, добрые, а я вот... Надо себя немножко поприжать. Когда вы эти вещи понимаете, вы становитесь людьми трезво глядящими на этот мир и на самих себя. Поэтому одна благая весть, она тоже из Евангелия говорит о том, какой может быть результат. Смотрите, помните, 57-я доминошка – это уже до Луны. Теперь смотрите, что говорит Библия. Плод, семя упало на добрую землю и дало плод, который взошел и вырос, принесло в 30, в 60, иное 100 крат. Вот это нужно понять, друзья. 30, 60 и 100 крат. Бог сказал вот эти цифры. Я думаю, что Господь просто так цифры не говорит. Намек. 30, 60, 100. Это много, это масштабно. Поэтому сеете доброе, рассчитывайте на добрый результат. Он прилетит, даже не будете ожидать. Ух ты, я не думал, что так получится. Это приятно. Мне было так не раз такое наблюдение. Что-то делаешь, такой мелочь, ну, казалось бы, ни о чем. И вдруг человек приходит, начинает тебя благодарить. Да я просто так. Ой, нет, это для меня было так важно. Вот тебе подарочек, вот тебе забота, вот тебе какие-то радости и так далее. Так я ничего такого серьезного не делал. А благодарность большая. Почему? А я доброе сделал. Маленькое, но доброе. 30, 60, 100. Запомните. И последний урок, который приходит из закона Божьего. Вы его знаете. Причинно-следственную связь Господь отразил в законе Божьем. Это вторая заповедь. Помните ее обязательно. Я Господь Бог твой, наказывающий детей за вину отцов. До какого рода? Третьего, четвертого. Вот ты, личность, ты, вселенная, за тобой твои дети, может быть, не один, это род. В роду может быть несколько детей, да, вот в этом поколении. Потом внуки, правнуки, четвертый род. Теперь представь, какое это количество. Если вы многодетную семью хотите создать, как я мечтал в детстве, 6 детей, пока только половина от мечтаний. Это много, это реально много, и это наказание. Но есть другая часть, тоже причинно-следственная связь, принцип домино. Творящий милость до тысячи родов, любящий меня и соблюдающим заповеди мои. Понимаете, классно как. А теперь калькулятор берите или сами в голове посчитайте. Насколько тысяча больше, чем 4? Молодец. Давай зачетку. 5 по высшей математике. Вышняя математика. Это всевышняя математика. Друзья, Господь в 250 раз больше желает благословлять, чем наказывать. Поэтому вот эту первую часть, вы ее знаете, но из этого вывод не делаете. Вывод делайте из того, что Господь любит и благословляет тех, кто просто взаимно к Нему относится. Это радостная весть. Причина – следственная связь. Принцип домино. Им можно вооружиться, можно сеять хорошо, пожинать еще лучше, потому что Господь любит благословлять больше, чем наказывать, в 250 раз. Мне эти цифры нравятся. Да будет Господь прославлен за этот принцип, который работает по лучшему сценарию. И вам в этом благословений.
1: Павел, спасибо большое за эту тему. Давайте мы зачитаем тебе некоторые вопросы, которые к нам пришли. Также вы, ребята, можете готовить свои вопросы, и мы к ним вернемся чуть-чуть попозже. Итак, первый вопрос. Есть такие моменты, когда человек пожинает свои плоды, а есть, когда он пожинает и чужие? Случайные проблемы, которые валятся на голову, и они никак не связаны с тем, что человек сеял. Почему такая несправедливость происходит?
0: Только потому, что мы часть этого мира, и дети Адама, Евы и всех поколений, включая наших родителей. Поэтому важно...

0: трезво взглянуть на свою жизнь и понять, что даже если ты из христианской семьи, семьи верующих и очень добрых, хороших людей, а всегда родня, там предки всегда хорошие, святые люди, помним, все согрешили, лишены славы Божией, все люди со слабостями, эти слабости имеют последствия. Последствия сколько? До третьего и четвертого рода. Лев Толстой замечательно сказал, люди наказываются не за грехи, а самими грехами. Поэтому если какие-то прародители ваши допустили грех, ошибку какую-то, она очень разная, там, начиная от образа жизни или создания семьи, заканчивая выбором места жизни. Кто-то неудачно выбрал место жизни, и потом все последующие поколения мучаются там где-то, как заложники, да? Ну, это наша земля, мы не можем отсюда уехать, и страдают. Ну, так на Донбассе было в 2014-2015 году. Некоторые семьи хотели уехать, а старшее поколение говорит, ну откуда, как мы уедем, у нас здесь предки и, значит, наши могилы наших отцов, мы не поедем. Более молодые дети, ну, даже уже взрослые, остаются с престарелыми родителями, мина прилетает, погибает вся семья. К чему этот патриотизм никчемный? Зачем? Как гражданское население просто получить мину? Да вы уедете. Зачем оставаться в зоне боевых действий, если только потому, что здесь могила отцов? И так какая-то бабулечка ушатывает своим решением своих детей. Это реальные случаи, печально, слезы, ну, что, уже не исправить. Значит, вот эта несправедливость, кажущаяся, она преодолевается. Помните, Господь благословляет любящих Его. То есть ты определил, понял слабое место и молишься об этом, принимаешь и работаешь над этим. Но пытаться, опять же, играть в справедливость, пойми, сравни себя с законом Божьим и с Господом Иисусом Христом. Права на то, чтобы у тебя была безбедная и счастливая жизнь, у тебя нет. Со времен Адама нету человечества права на счастливую жизнь. Все, забудьте. Бытие об этом сказала. Проклят человек, проклята земля. Все, беда. Поэтому нам нужен Христос. Поэтому за него держаться надо. За благодать надо держаться. За любовь, за веру. Мы должны вот это понять, чтобы вот это там верьте, любите, надейтесь, это не было таким лозунгом. Это насущно. Выжить просто можно с помощью этого.
1: Ну вот ты уже частично ответил на один из вопросов, который тоже пришел. Это справедливо ли в этом принципе домино детям быть наказанными за вину отцов? Где же Бог? Бог же любящий, где справедливость?
0: Бог любящий, и Он восстанавливает справедливость. Нам кажется, что справедливость должна быть в нашем поколении, она будет просто в принципе в глобальном. И когда совершится глобально, и мы дождемся, и вот за время своей жизни не сломаемся, то мы просто войдем вечно и скажем, Господи, спасибо, я хоть потерпел, я страдал, я вхожу в радость. Еще раз, мы меряем все земными категориями, а Библия предупреждает, кто надеется на Христа только в этой жизни, он несчастнее всех человеков. Да, детишкам придется пострадать, но это временно. Поверьте, это временно, это тяжело принять, но это смирение просто. И опять же, не Господь источник, это человек. Все пройдет в свое время.
1: Спасибо большое. Есть ли вопросы из студии?
2: Такой вот вопрос... Странный. Можно ли избежать эффекта домино или избежать этой следственной связи? Ну, к примеру, допустим, я что-то сделаю, мне дальше жить страшно будет. Мало ли, как это обернется мне в будущем.
0: Ну, конечно, надо... Смотрите, доминошки начали падать, если в определенный момент поставить ручку, дальше доминошки падать не будут. Понимаете? Ну, вот надо ручку поставить, но это требует большей оплаты. Маленький пример. Как Захей на эту тему сработал? Он говорит так, я виноват, исправлюсь, и как я исправлюсь? Кого обидел, воздам вчетверо, а половину имения раздам нищим. Он не просто только компенсирует, он еще себя избавляет от того, чтобы не акцентировать свое сознание на богатстве. Он себя просто собственным решением ограничивает, половину имения раздам нищим. Вот это классная модель. Он ставит препятствие на пути к обогащению, на пути к любви к богатству. Это здорово. Такой сам себе укольчик сделал, можно сказать, прививочку. Это, ну, думайте об этом. Здесь очень много сюжетов можно разбирать, конечно.
1: Следующий вопрос. Существует ли карма? Что об этом говорит Библия?
0: Карма плюс круги сансары и прочая тема восточная. Ну, иногда мы пользуем эту фразу, плюс один к карме, кто лайк поставит, да, или репостнет, или судьба не судьба. Это чисто сленговое, оно с верой не связано. Ну, лучше, конечно, воздерживаться от этих слов из восточных религий, потому что они влияют. Нету кармы, нету судьбы. Мы сами все вот, что мы делаем, это все и складывает нашу судьбу. Судьба — это не предначертанное нечто, а судьба — это то, что мы... получай.

0: им как следствие выбора. То есть причинно-следственная связь – это, в принципе, и есть та самая судьба или карма, если уж на то пошло. Да, карма. То есть ты пустил хлеб свой по водам, вернулась. Но, опять же, не используйте это слово, иначе заблуждение будет возникать. Я бы, скорее, вот принцип домино использовал в терминологии, как в Библии. Да? Сеяние – жатва, плюс посеешь ветер, пожнешь бурю. Помните эти слова.
1: Спасибо большое. Есть ли вопросы из студии? Пожалуйста.
2: Да, Павел, у меня такой вопрос. Вот вы говорили про людей, которые в состоянии аффекта совершают какие-то поступки ужасные и могут потом еще раз и еще раз их повторять.
0: Да.
2: Вот представим ситуацию. Мой молодой человек мне изменил или ударил. И затем он просит у меня прощения и говорит, что я изменюсь, больше такого не повторится, прости меня, прости меня. Стоит ли мне его прощать?
0: Угу. Песенка вспоминается детская. «Я больше не буду, я больше не буду». И это только слова. Сказать слова несложно, если еще, как говорят, метла подвешена, да? Человек может красиво все сказать, цветочки купить. Есть действия, которые подтверждают эти слова. Вы должны очень проявить мобилизацию и бдительность. Не то чтобы прям фобия, не должно быть фобии, но должна быть бдительность, трезвость. Ваша задача — увидеть динамику изменения. Если человек ведет себя агрессивно, если он говорит, я изменюсь, я тебя бить не буду, а садится за компьютерную стрелялку и 5-7 часов рубится дальше в онлайне, все, труба. Человек зависимый не будет справляться с насилием. Он зависим от компьютера, а теперь в этой зависимости он уже неадекват. Он будет бить, сколько бы он ни обещал. Если он там злоупотребляет алкоголем и так далее, не может с этим справиться, но дает обещание любви, заботы и там, я там детей буду на руках носить. Нет, если ты не справился с курением, с алкоголем, ты нормальных детей не зачнешь, не родишь. Поэтому не надо сказки про то, как ты сильно любишь своих детей. Справляйся со своим организмом, борись, и, там, бейся головой, иди в реп-центр. Но это судьба твоих детей. Для женщин это тем более критично. Поэтому парням курящую девушку или злоупотребляющую алкоголь потенциально даже не можете рассматривать как мать для своих детей. Это физиология, это биология. Да, если балуются так, все половые клетки уже ушатаны. Вот вам причинно-следственная связь. А потом через год-другой вы будете причитать: «Господи, почему у меня ребенок больной?» Глупая мода, постоянные простуды и вредные привычки. И потом через десяток лет мы получим состояние нации. У нас огромное количество девчонок родить не могут. Организм не справляется, потом они идут на эпидуралку, потом идут на искусственные роды и так далее. И ребенок получает ушатанный организм. Ненормальных родов, после кесарения тоже слабый и так далее. Я просто эту тему очень хорошо знаю, детей сам рожал почти, поэтому понимаю, насколько это значимо.
2: А, подождите, вы не ответили на вопрос насчет измены. Если он мне изменил, я...
0: И исправился. Допустим, все исправилось.
2: Нет, он только обещает, что он исправится. Но я этого пока, ну, я не знаю, изменится он или нет. Вот он вчера мне изменил, сегодня просит прощения, что изменится. Мне стоит ему доверять? Люди меняются?
0: Люди меняются, но в этом вопросе вряд ли. Во-первых, вы были... так, изменил. Изменил чему? Брачному союзу?
2: Ну, допустим, да. Переспал с другой, грубо говоря.
0: Сейчас видите, в чем проблема? Сейчас парадигма этого мира. Переспал с другой, но такой же подругой, как вы. С вами у вас никаких брачных отношений. Это не брак.
2: Ну, а если мы в браке?
0: А если вы в браке, писание есть. Брак аннулируется, если есть прелюбодеяние. Вы можете быть свободны. Но если вы сильно любите и готовы прощать, это благородно, это Господь хвалит. И если действительно раскаяние, такое раскаяние, как в Библии, вот Сихем, да, раскаялся, говорит, все, умираю, дайте мне ее в жены. Ну, не вопрос. Бог милостив. Если христианин способен прощать, так же, как Давид прощал Саула, здорово, респект, все. Но чаще нет. Чаще нет. Трезвее смотрите на жизнь. Вам цените свою жизнь просто.
1: Спасибо большое. Следующий вопрос. Можно ли остановить доминошку?
0: Скорее нет. Еще раз. Принцип домино в том, что она запущена. И надо понимать риски, начать предвидеть. Поэтому, ну, хорошо, маленький пример. Как Давид предвидел принцип домино в своем царствовании? Он призывает Соломон, уже умирает, говорит, все, я умираю. Значит, Давид понимает, что царство будет разделено. Ему Господь сказал, раз ты такое действие совершил, финиш, будут последствия. Во-первых, 4 сыновей похоронишь, а во-вторых, царство твое будет отдано другому. Но Давид понимает, зовет Соломона и говорит, ну, благословляет, там, наставление, и потом, не оставь Иоава, не оставь его, до старости не оставляй, это отмороженный человек, а эти сыновья Саруи мне столько навредили за мое царствование, реши с ним вопрос. Семей.

0: И вопрос не забудь. И в итоге, когда Соломон заходит на престол, он получает наставление своего отца и тем самым усиливает свое царство. Если бы Соломон не убил Иоава и Семея, там конкретный сюжет из третьей книги царств, царство могло еще раньше ухнуть. Оно ухнуло, и причина, опять же, проблемы самого Соломона. Но если бы Соломон был принципиален и не женился тысячекратно, помните, его царство либо еще позднее, то есть откладывание произошло, доминошка откладывания работает, Ниневия. Через 40 дней Ниневия будет разрушена. Почему? Да они никакие, вот во всем мире самые страшные, агрессивные нации вот на тот период времени. Каются, что получается? Доминошки замедлились, это поколение живет нормально, через столетие Ниневия уходит вообще в небытие, разрушают, уничтожают, но это другие люди. А те отложили доминошку. Почему? Слово Божие надо слушать. Работает, оказывается.
1: Спасибо. Еще вопросы были?
2: Скажите, а можно ли как-то провести диагностику своей жизни, как-то выявить этот ряд доминошек, который не совсем очевиден?
0: Слово Божие. Апостол Павел говорит, совет очень четкий. Вникай в кого? Только в учение?
1: В себя.
0: В себя. К сожалению, берут этот совет психологи и говорят, надо там разобрать свой внутренний мир, постигни себя, загляни внутрь себя и так далее. Люди занимаются заглядыванием в себя, а в этом тихом омуте кто водится? Черти. Поэтому люди забывают заглядывать в Слово Божие. И светский психолог вам не скажет, давай Библию почитаем, давай сверим свою жизнь с законом Божьим. Психолог будет зависеть от того, какой школе он принадлежит. К фрейдизму, бихевиоризму и так далее. Он будет в рамках этой концепции давать тебе психологические советы. И в этих советах, к сожалению, как правило, не будет авторитета Божьего Слова. Поэтому, может быть, что-то сработает, я не против психологии, но, как правило, в большей степени светская психология не работает. Христианская психология работает, потому что там есть страх Божий, есть вечные законы, есть завет, понятие благодати, искупление. Вот эти все вещи, они реальны. Но их надо практиковать. Это, друзья, не один совет и не один семинарчик. Это прям полноценный такой жизненный процесс.
1: Спасибо. Еще был вопрос.
3: Был вот вопрос насчет того, что можно ли остановить доминошку. И вы сказали, что нет. Но также говорили, что можно поставить руку.
0: Можно. Смотрите, здесь... сложная ситуация. В полной мере всех последствий вы не уберете вообще. Вот Давид, сколько бы он ни ставил там руку, Божью руку, молящуюся руку, он не избавился от общей тенденции. Он либо затормозил, либо уменьшил последствия. Хорошо, вы все пользуетесь смартфоном, у вас дома микроволновые печи, у вас Wi-Fi, радиосигнал, Bluetooth на ухе и так далее. Как вы думаете, сработает ли эта тема в вопросах онкологии? Уже давно сказали, радиосигналы, все эти вещи работают на нас, они влияют либо на головной мозг, либо еще на тело. Если в ближайшие, не дай бог, десятилетия выстрелят и скажут, у вас онкология, вы будете причитать на тему, ой, как несправедливо я заболел, или вы скажете, это данность, я живу в этом мире, я обязан был заболеть. Поэтому я трезво сегодня смотрю. У меня может быть онкология через 10 лет, через 2 года может быть. Почему? Так я живу в мире в таком цивилизованном. И этот мир меня ушатает. Город меня, экология убьет меня. Это данность. Будьте трезвыми, чтобы потом... Господь, это несправедливо. Это справедливо. Ты живешь в большом городе, в мегаполисе. Ты травишься в нем. Фастфуд кушаете? Ушатаетесь. Это канцерогены. Ну, кого мы обманываем? Это последствия. Вы должны их просто понимать и спокойно относиться. Все нормально. Господи, я понимаю, это грехи. Прости меня. Так работает вещь.
4: Получается, все неизбежно? То есть, ну, зачем тогда хорошие или плохие доминошки? Все равно мы все умрем.
0: Да, мы все умрем. Давайте поплачем. Да, так и будет. Мы все на этой земле умрем, если Христос не придет. Давайте честно, друзья. Если Христос при нашем поколении не придет, что с нами будет?
1: Мы все умрем.
0: Мы все умрем. Или вы в другом мире живете, там розовые пони бегают. Ну, давайте трезво смотреть. Мы умрем, так же, как все герои веры умерли. И многие из них, как Павел говорит, не получили, так сказать, воздаяние в своей земной жизни. Кого-то перепилили за его принципиальность, искренность и боголюбие. Кого-то сожгли, уничтожили. Первых христиан, наших прародителей. И что? Ну и все, да. Но они же не этим жили. Они не земной жизнью жили. Они сеяли доброе. Вдохновитесь этим примером. Потому что вы рассчитываете на результат не в этом мире. Иначе

0: Да, действительно, христианство – это не та тема. Уходите, ищите другое. Идите в саентологию. Там религия преуспевания. У вас там будущего нет. А пока на земле, там все классно. Идите в сетевой маркетинг. Там будет успех. Локальный, краткосрочный или на всю жизнь. Но земной. Земной. Мы в христианстве решаем вопросы вечности. Это, наверное, важнее, чем наши 70-80 лет. Да хоть 120. Хоть 900, как у Мафусала. Все равно коротко. Потому что когда тебе 900, ой, а что так быстро? Спросите у любого пожилого человека. Ему уже под 90, говорит, так хочется жить. Ты говоришь, да ладно, а хочется жить. У человека нет возраста, поймите. Вы не живете с понятием возраста. Вы просто живете. Это другие стареют раньше, чем вы. Ну, подруги обычно стареют быстрее. А вы не живете в возрасте, вы его не сознаете. Гришковец классную идею это подметил.
1: Спасибо большое. Давай еще ответим, разберем один вопрос, который к нам пришел. Вы сказали, что нужно искать в себе слабые места и пытаться изменять их. Да. Но часто бывает, что люди их не видят или не хотят видеть. Что бы вы посоветовали таким людям, как понять, что нужно измениться, или они категорически, если они категорически не находят изъянов?
0: Так, вот вопрос задают про себя или про других людей. Человек хочет изменить себя или всех остальных?
1: Он сказал вначале в себе слабые места.
0: Вот, значит, если мы общаемся с человеком лично, и человек говорит, я хочу разобраться в своих слабых местах, мы найдем разговор. Если человек говорит, а вот те не хотят меняться, вот он не хочет меняться. По глазам вижу, не хочешь меняться сейчас. Тогда тупик, да. Если человек не хочет меняться, Господь даже не заставит. Помните, Господь стучит в сердце, говорит, кто отворит дверь, войду. А если не отворит дверь, Господь войдет? Нет. Вот и все. Воля человека все определяет. Так устроено со времен творения.
1: Спасибо большое. Спасибо, Павел, за эту удивительную тему. Это были все вопросы к этому времени.
0: Спасибо. Приятно общаться.

Я не волнуюсь о том, что люди скажут обо мне. Я знаю, что ты мой Бог, я знаю, ты во мне. Твой дух ведет меня к целям, открывает пути. Я об одном тебя молю, чтоб ни с него не сойти. Я не волнуюсь о том, что люди скажут обо мне. Я знаю, что ты мой Бог, и знаю, ты во мне. Твой дух ведет меня к целям, открывает пути. Я об одном тебя молю, чтоб ни с него не сойти.

и слово, которое Господь положил в мое сердце, я назвал так: «Божественная искра инициативы». Я получил это слово еще, ну, несколько лет тому назад. И когда я получил это слово, я обозначил это слово так: «Год смелых инициатив». Это было года три тому назад, оно очень сильно пришло внутрь меня. И через какое-то время Господь начал как бы поправлять внутри себя, я начал чувствовать, что Господь как будто бы поправляет это и говорит: не год смелых инициатив, а время смелых инициатив. Как будто бы Он спрашивал меня и говорил: почему ты ограничиваешь это каким-то периодом, год, два, три или пять? Вся жизнь должна быть жизнью смелых инициатив. Если я посвятил свою жизнь Богу, если я наполнен духом веры, то это не какой-то период, когда я полон инициатив. Это вся жизнь должна быть полной инициатив. Поэтому время смелых инициатив. Я верю, что мы живем во время смелых инициатив. Я верю, что сегодня Бог ищет людей, не боящихся проявить инициативу, достаточно смелых, чтобы сделать шаг, куда Бог их зовет, сделать какой-то шаг, предпринять какую-то инициативу, бросить вызов каким-то обстоятельствам, чтобы увидеть изменения. Я не зря назвал именно так: «Божественная искра инициативы», потому что очень часто большое пламя начинается с каких-то простых, небольших мыслей, идей, инициатив внутри человека. И этот первый незначительный шаг. Кто-то проявляет инициативу, которая может выглядеть глупо, странно, необъяснимо, неадекватно даже. Она, эта инициатива, начинает, инициирует, как снежный ком, целый водоворот событий, которые, в свою очередь, приносят перемены в жизнь людей. Вспомните Андрея, первозванного апостола, одного из учеников Иисуса, когда ученики столкнулись с большой проблемой. 5000 голодных мужчин, не считая женщин и детей. Это большая проблема. Каждая жена знает, что даже один голодный мужчина – это большая проблема. Когда 5000 собираются в одном месте, а еще и 5, я не знаю, может быть, 10 или 5 тысяч, я не знаю, но несколько тысяч голодных детей, и они все плачут, и они все хотят кушать, и мамы, и все хотят есть, и вот это все обрушивается на учеников, и они недоумевают: ну что нам со всем этим делать? И Иисус им, знаете, так как бы невзначай говорит: вы дайте им есть. Я могу себе представить взгляд этих учеников. Они, наверное, посмотрели на Христа и сказали: ты шутишь? Я просто чувствую в голосе учеников, когда они говорят: да им даже на 200 динариев не хватит. Иисус, ну ты что, смеешься или издеваешься вообще? Что, зачем ты это делаешь? Зачем ты говоришь это? Вы дайте им есть. Порой Господь помещает нас в такие обстоятельства, которые настолько превосходят наши возможности, что мы можем ощущать легкое отчаяние. А такое впечатление, как будто Господь смотрит: интересно, что мы будем делать? Именно это неправильное ощущение. Он именно этим занят. Сказано, что Он знал точно, что собирался сделать, а учеников просто испытывал. Поэтому Он смотрел: интересно, что они будут делать? И вот все начинают жаловаться, какая большая проблема, как мало у них ресурсов, чтобы решить эту проблему, что это невозможно, что это пустая затея, зряшная трата времени, и ничего сделать нельзя. И один, нельзя сказать, что у него была гигантская вера, нельзя сказать, что у него были ответы на все вопросы. Он один подходит к Иисусу и говорит: вот тут вот есть у нас 5 хлебов и 2 рыбы, да? Ну, или наоборот, да? 2 хлеба и 5 рыб, уточните. Я часто путаю, что там именно было, сколько. И они говорят: это все, что есть? Этого мало, этого недостаточно, но это что-то. Но я понимаю, что этого недостаточно. И для Иисуса, вот этой небольшой веры, помните, Иисус сказал: если у нас будет вера хотя бы с горчичное зерно, этого будет достаточно.
Горчичное зерно мало, она выглядит, ну, незначительно, не впечатляюще. Эта вера Андрея выглядит не впечатляюще. Он принес то, что есть, с сомнениями, неуверенный, не полностью убежденный в том, что этого хватит или что это может что-то изменить, но он хотя бы с этим пришел. И вот эта инициатива, пусть и робкая, пусть и неуверенная, стала инициировала целый снежный ком событий, благодаря которым 5000 этих голодных мужчин были накормлены, плюс женщины и дети. Итак, Господь хочет поместить тебя в эпицентр такого события и дать тебе возможность проявить инициативу. Сегодня я хочу также, мы вообще будем говорить об одной истории в Библии, которую, честно говоря, я считаю неоправданно забытой и немного недооцененной. Вы знаете, есть такие истории все, истории в Библии, которые мы любим. Мы часто о них рассказываем, когда хотим какой-то героический подвиг описать. Скажем, Илия на горе Кармил. Ну, кто не знает эту историю? Или Давид и Голиаф. А кто не знает эту историю? Я не знаю ни одного проповедника, который бы хотя бы раз в жизни не проповедовал о Давиде и Голиафе. Но вот эта история, о которой я сейчас буду говорить, почему-то осталась обойденной вниманием. Я не знаю. И, честно говоря, я считаю несправедливо. Более того, я когда прочел эту историю, я понял, почему главный участник этой истории был лучшим другом Давида. Они оказались очень похожи друг на друга. И истории очень похожи. На самом деле, эта история для меня ничуть не меньше, чем история победы Давида над Голиафом. И находим мы эту историю в 14 главе 1 Царств. Но чтобы о ней подробно и правильно рассказать, я бы хотел немножечко подоплеку рассказать эту историю. То есть обстоятельства, в которых эта история происходит. И поэтому мы начнем с 13 главы 1 книги Царств. Итак, божественная искра инициативы. Саул с сыном своим Иоаннафаном, это 13 глава 1 Царств, 16 стиха, и людьми, находившимся при них, засели в Гиве Вениаминовой и плакали. Ну вот сразу понятно уже, какая атмосфера в стране царит. Царь со своими отборными солдатами, самыми лучшими героями, ничего не может сделать. Спрятался и плачет о своей судьбе. Ну, а какому царю приятно наблюдать, как враги приходят и безнаказанно грабят твою страну? А филистимляне стояли станом в Михмасе. И вышли из стана филистимского три отряда. Это были специальные отряды, разведотряды, которые исследовали землю, чтобы увидеть, где что плохо лежит, и все это забрать. После этого приходили остальные отряды, которые оставались в основном войске, и выносили все, что можно было вынести. Три отряда для опустошения земли. Один направился по дороге к Офре в округ Суаль, другой отряд направился по дороге Вифаронской, а третий направился по дороге к границе долины Цеваим к пустыне. Кузнецов не было во всей земле израильской, ибо филистимляне опас...

чтобы евреи не сделали меча или копья. И должны были ходить все израильтяне к филистимлянам, оттачивать свои сошники, свои заступы, топоры, кирки, если щербина на острие у них была, и так далее. Поэтому во время войны Михмасской не было ни меча, ни копья у всего народа, бывшего с Саулом и Иоаннафаном. А только нашлись они у Саула и Иоаннафана, сына его. Вот такая армия. Сидит, плачет. На 600 человек два меча. И то только у царя и у его сына. Все остальные, я даже не могу себе представить, чем они вооружены. Вот если бы видели, какие-то партизаны какие-то. С вилами, с палками, с рогатками, я не знаю, как вот на медведя ходили крестьяне. Я не знаю, как они. Наверное, пращи были. Это просто все равно, знаешь, ну, кожаный ремень такой и камень, какой успеешь схватить. Вот такая армия против филистимлян, которые вооружены железным оружием. Ситуация аховая. Ну вот вообще никаких шансов. Народ, как позже мы будем читать, весь спрятался. Кто где, кто... спрятался в каких-то пещерах. Некоторые даже израильтяне пристали, написано, к филистимлянам и стали вместе с ними. Так они почувствовали безопаснее. То есть капитулировали полностью и перебежали в стан врага. Абсолютно отчаянное положение. Но я теперь понимаю, почему Саул плачет. Потому что это, ну, мало приятного наблюдать. И вот... Понимаешь, есть люди, которые просто смотрят на горы, а есть альпинисты. Чем отличаются эти люди? Те, кто просто смотрят на горы, восхищаются ими, говорят, вау, вау, классно, круто, делают селфи и идут спать домой, и все. А альпинисты смотрят на эту гору, и у них рождается божественная искра инициативы. А что, если на нее взобраться? А вот кто-то другой смотрит на эту гору, ему даже в голову эта мысль не приходит. И вот все смотрят и плачут. И написано 14, вот теперь мы подходим к 14 главе. В один из этих дней Иоаннафан, сын Саула, говорит своему молодому оруженосцу: а давай перейдем к филистимской заставе на другую сторону реки. Вот все смотрят, все плачут, все ахают, все охают. Вы понимаете, Иоаннафан мог бы сказать: слушай, имея один меч на двоих, потому что у вооруженосца вообще ничего не было, такие глупые инициативы не предпринимают. Это вот в разряд тех людей, которые говорят: ну, чтобы сделать какой-то шаг, надо какой-то ресурс, у меня ничего нет, я 5 хлебов и 2 рыбы. Надо с чего-то начинать. Если ждать, пока у тебя будет у каждого меч, филистимляне так и будут грабить. Надо делать какой-то шаг. Она на то и божественная, эта искра инициативы, чтобы быть вопреки всему. Но не сказал об этом своему отцу. Потому что с неверием не надо консультироваться. Саул находился на окраине Гивы под гранатовым деревом в Мигроне. С ним было около 600 человек. На каждой стороне переправы, по которой Иоаннафан намеревался перейти к филистимской заставе, было по скалистому утесу. Один назывался так, другой назывался Бацет, другой назывался Сене. Прям геолокация подробная, где это все происходит. Иоаннафан говорит своему молодому оруженосцу: давай перейдем к заставе этих необрезанных. Вот вы нигде не слышали похожие слова? Давид. Кто этот необрезанный? Этот Голиаф, что так поносит воинство Господне. Вы знаете, когда упоминается обрезание, вообще-то подразумевается завет. Слушайте, эти люди топчат наследие Божье. Это принадлежит нам. И мы ничего не можем сделать. Вот кто-то должен сказать: эй, надо что-то делать. Кто-то должен проявить инициативу. И эта инициатива не родится тогда, когда у меня будет все, что мне нужно. Она родится тогда, или Бог будет ждать
такого момента, чтобы кто-то и с одним

мечом на двоих был бы готов это сделать. Или с одной прощой готов будет бросить вызов Голиафу. А что толку, если бы Давид сам был 3,5 метра ростом и был бы вооружен по последнему слову оружейной техники? Да? Что, какая бы слава Богу была за это? Но когда 17-18-летний парень, который был всю свою жизнь пастухом, который, я не знаю, может быть, до пояса доходил Голиафу, побеждает его, никто не скажет: повезло, потому что это Бог. Аминь. И вот он говорит: а давай перейдем к заставе этих необрезанных. Может быть, Господь будет действовать нам во благо. Нельзя сказать, что у него стопроцентная вера. Некоторые люди говорят так: ну, у меня нет полной уверенности, я пока подожду, я не знаю, надо дождаться полной веры. Будешь долго ждать? Я сказал, будешь долго ждать. Порой надо действовать, даже если у тебя нет абсолютной уверенности. Просто: Господи, я знаю, что это правильно. Как Андрей, как я уже о нем упоминал, да, у него не было всего, что нужно, но и не было полной веры. Он знал, что вроде бы этого недостаточно, но это хоть какой-то шаг. Остальные все сказали: это вообще невозможно. И дальше он говорит: ничто не может помешать Господу спасти через многих или немногих. Делай все, что задумал, сказал его оруженосец. Я с тобой, чтобы ты не решил. И Иоаннафан сказал: ну тогда переправимся к тем людям и покажемся им. И если они скажут: подождите, пока мы подойдем к вам, мы останемся на своих местах и не будем подниматься к ним. Ну а если они скажут: поднимайтесь к нам, мы поднимемся. И для нас это будет знаком, что Господь отдал их в наши руки. И они оба встали на виду у филистимской заставы. Ну, план, надо признаться, так себе. Понимаете? Я вот когда читал, думаю, интересно. Хорошо, вот они вышли и сказали: эй, ребята, сейчас мы вам покажем, где раки зимуют. И те говорят: стойте, мы сейчас к вам спустимся. Ну, то есть, как они вначале говорят. То есть, если они нам говорят: стойте, мы к вам идем, то есть, это не знак того, что Господь предал их в руки наши. То есть, а у них даже нет запасного варианта, куда бежать. Ну, не продумали они все детали. Как бы много остается неизвестных еще. А что будет, если? А что будет, если так? А что будет, если так? Говорит: ну, если они нам скажут: поднимайтесь, Господь отдал их в наши руки. И люди с заставы крикнули Иоаннафану и оруженосцу: поднимайтесь к нам, и мы преподадим вам урок. Точно как Голиаф. Иди сюда, Давид, сейчас я отдам тебя на съедение. Ты вышел против меня с палкой, как против собаки. И Иоаннафан говорит оруженосцу: поднимайся вслед за мной, Господь отдал их в руки Израиля. И Иоаннафан карабкался, цепляясь руками и ногами, и следом за ним поднимался оруженосец. Филистимляне падали перед Иоаннафаном, а оруженосец шел следом и добивал их. Во время первого нападения Иоаннафана и его оруженосец, Иоаннафан и его оруженосец убили около 20 человек на месте размером с половину поля, обрабатываемого парой валов за один день. Два человека меняют диспозицию всей войны. Теперь читаем последствия. Вот эта божественная искра инициативы загорелась в сердце Иоаннафана, и он, не имея никаких ресурсов, бросил вызов чему-то, что было намного больше его, потому что знал, что он с Богом. И Бог с ним. И сбрасывает с себя страх и плач. И делает шаг вперед. И это инициирует целый снежный ком событий. Мы сейчас будем читать каких. Тогда ужас охватывает все филистимское войско. Тех, кто в лагере, тех, кто в поле, тех, кто на заставах, тех, кто в отрядах для набегов. И содрогнулась земля. Это ужас был послан Богом. Дозорные Саула в Гиве, что в земле Вениаминова, увидели войско, разбегающееся во все стороны. И Саул говорит людям, находящимся с ним: постройте воинов, посмотрите, кто из наших ушел. Они это сделали, выяснили, что нет Иоаннафана, его оруженосца. Тогда говорит Саул первосвященнику: принеси Божий ковчег. А в то время Божий ковчег был у израильтян.
Пока Саул говорил со священником, смута в филистимском лагере становилась все сильнее и сильнее. Саул сказал священнику: «Верни назад руку твою».

ora et labora. Нужно трудиться и молиться. Я заметил, что в последнее время христиане все чаще тяготеют к ора. Молиться. А как насчет трудиться? А зачем тогда молиться, если потом не трудиться? Потому что молиться имеет смысл, когда ты собираешься трудиться. Аминь. Потому что это выражение полностью звучит так, что молись и действуй, и Бог не замедлит. Если только молись, то неудивительно, что Бог медлит. Потому что Бог не медлит, а ждет, когда я начну действовать. Он ждал, пока Иоаннафан начнет действовать. Давайте читать дальше. Затем Саул и все его люди собрались и пошли в бой. Они нашли филистимлян в полном смятении, разящими друг друга своими же мечами. Те евреи, которые были прежде с филистимлянами, написано. Представляете? То есть, которые переметнулись к врагам и были вместе с ними в их лагере, в этот момент перешли к израильтянам. То есть, это отступники. Вернулись все. Перешли к израильтянам, которые были с Саулом и Иоаннафаном. Когда все израильтяне, которые прятались в нагорьях Ефрема, то есть прятались вообще в скалах, в пещерах, расползлись по этим ущельям, услышали, что филистимляне бегут, они также вступили в битву и напали на филистимлян. Так Господь спас в тот день Израиля. Вот что произошло. Как эта история похожа на то, что произошло с Давидом. Теперь я понимаю, почему Давид и Иоаннафан были лучшими друзьями. А у них был один дух. Спасибо за ваш энтузиазм. У них был один дух. Они оба были людьми веры. Они оба были людьми божественной инициативы. Они оба были людьми, которые вдохновляла вера, которые готовы были делать что-то для Бога, которые видели, как Бог действовал в их жизни. И что я здесь вижу? Я вижу, что... Но ведь это же не Господь пришел к нему. Иногда бывает так, мы должны понять это. Иногда бывает так, Бог приходит, как к Гедеону, и говорит, давай, давай, давай. И в конце концов уговаривает. А иногда он как бы ждет нас. Он как бы ждет нас. Вот, ну когда найдется Давид, который скажет, эй, сколько еще этот Голиаф будет поносить Израиль? Эй, или Иоаннафан со своим оруженосцем, который скажет, эй, сколько еще это будет продолжаться? Отряды будут грабить то, что принадлежит нам. И эти филистимляне. Как я сказал, есть люди, которые смотрят на горы, и у них никогда не возникает желания на них забраться, а есть альпинисты. Я верю, что Бог хочет помочь тебе стать альпинистом. Чтобы вызов входил внутрь тебя, будоражил тебя и заставлял действовать. Есть люди, которые проходят мимо возможности и даже не узнают ее, потому что она выглядит как вызов и одета в рабочую спецодежду. Работать надо, действовать надо. Они проходят мимо этой инициативы. Чтобы быть человеком инициативы, первое, нам нужно быть смелыми. Скажи, смелость. Я вспоминаю историю о четверых прокаженных, которые сидели у городских ворот. В Самарии. Вы знаете, что прокаженные должны были находиться вне стана. Они не могли жить внутри городских стен. Они должны были жить вне города. Жили они в основном на то, что оставалось после того, как собирали, потому что поля находились вне города тоже. И по закону в Израиле нельзя было собирать все до последнего плода. Надо было оставлять что-то для бедных, в том числе для людей, которые были не способны сами себя обеспечивать. К ним относились и прокаженные. А также люди по своей состраданию, часто родственники, выносили из города какую-то пищу, еду, оставляли им, и потом уходили, эти люди приходили, кушали это. Но вот сейчас Самария находится в осаде. Кто выходит из города? Никто. Какие поля вокруг города? Никакие. Люди в Самарии вообще, в то время написано, были рады купить голубиный помет или ослиную голову, и не могли. Настолько тяжелое положение. И вот эти четверо прокаженных начинают...

ales своей ситуации и говорят, если пойдем в город, там голод, умрем. Если останемся здесь, умрем. А давайте пойдем в лагерь к арамеям и сдадимся. Если они пощадят нас, останемся в живых. Если нет, умрем. Вот три опции, как в сказке. Налево пойдешь, умрешь. Прямо пойдешь, умрешь. Налево пойдешь, умрешь 100%. Прямо пойдешь, умрешь 100%. Налево пойдешь, умрешь 95%. Но есть маленький шанс. Могут помиловать. И мы выживем. И вот этот маленький шанс. Помните, написано, ящерица маленькая, лапками цепляется, а бывает в чертогах царей, в царских чертогах. Маленькая. Потому что, знаете, ящерице не надо, ей не надо там золотые эти ворота, красная дорожка. Ей надо маленькая щелка между двумя камнями. 5%. Это очень хорошо, если с Богом. Это очень много. И вот он говорит, ну, они говорят, хорошо. И вот они идут, 4 прокаженных идут, подходят к, значит, к лагерю арамеев, а там никого нет. А в это время Господь что-то удивительное делает. Я не знаю уже вообще, как это возможно было, но пока эти 4 человека шаркают, Господь что-то делает, и арамеям чудится, колесницы скачут, мечи лязгают, конница, там, я не что они там, не рычат, а как они там, блеют, не блеют, что... ржут. И они думают, все, Израиль нанял хитеев и египтян против нас. Все, бежим. И, представляете, среди ночи бросают все. Хватают, я не знаю, вообще ничего не хватает, потому что все осталось. И убегают, сломя голову оттуда, бросаясь там. Эти люди приходят, кушают в одном шатре, кушают в другом шатре, а потом говорят такие слова. Мы неправильно поступаем. Это день хороших новостей, а мы держим их при себе. Нельзя держать добрую новость при себе. Поэтому мы идем в Стамбул. И куда Господь не призовет. Аминь. Потому что нельзя держать хорошую новость при себе. Христос что-то сделал. Нельзя это оставлять только себе. Нельзя, как эти 4 прокаженных, пировать и удерживать это для себя. Это грех. И они говорят, нужно срочно сообщить всем. Возвращаются в город. Ну и чтобы сделать длинную историю короткой. Смелость 4 людей, которые посчитали, что 5% достаточно, чтобы осмелиться и сделать шаг, благословила весь город. Ну, кроме одного человека. Но это уже другая история. Чтобы быть инициативным, тебе надо быть смелым, потому что без риска совсем не получится. Есть такой риск веры. Чтобы быть инициативным, тебе потребуется быть готовым выйти из зоны комфорта. В Марка 6 главе удивительная история. Описано, как Иисус идет по воде к своим ученикам. Идет по воде, ученики в лодке, в это время шторм. И там удивительные слова написаны. Это, кстати, история, когда Петр ходил по воде. Вы помните ее, да? Это вообще классика Евангелий. Петр идет по воде, потому что Иисус ему сказал. Но вообще-то в планы Христа, по всей видимости, не входила прогулка Петра по воде. Объясню почему. Давайте читать Марка 6:48. «Он увидел их бедствующих в плавании, потому что ветер был им противный. Около же 4 стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их». Вообще-то он мимо хотел пройти просто. Они его заметили. И он хотел быстрее их обойти и с той стороны ждать их с другой стороны озера.
Но в это время они его заметили, и все пошло не совсем по плану. Они сначала испугались, сказали, это привидение. Потом Иисус им объяснил, стойте, стойте, это не привидение. Вообще у них была интересная вера. Вчера ты Христос, Мессия, сегодня, ой, привидение. Он говорит, это я, все нормально, это не какой-то дух, это я. И тогда и Петр проявляет инициативу. И он говорит, если это ты, а я тоже хочу, как ты. Ну, ты же мне говорил, и вообще всем нам, да? Но вообще-то Иисус всем говорил, но инициативу проявил Петр. Вот у меня интересно, ведь Иисус же никогда не говорил, Петр, дела, которые я творю, ты будешь творить и больше сих сотворишь. Он это всем ученикам сказал, верующие в меня, дела, которые я творю. Но когда Иисус шел по воде, почему-то у других учеников не возникло никакой идеи. А что, если и мы пройдемся? Давайте все вместе. За руки возьмемся и по воде пройдемся туда, обратно. Это же здорово. У Петра возникает такая идея. Он был очень инициативным человеком. И Богу нужны такие люди. Спасибо за вашу инициативу. Богу нужны такие люди. Богу нужны люди, которые готовы проявить инициативу. Как в Артемии. Порой эту инициативу будут угашать. Не надо тебе кричать. Не надо тебе кричать. Что ты раскричался? А он еще больше начал кричать. Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Или как Петр. Ну с чего это вдруг ты решил, что тебе надо по воде ходить? Ты что, лучше других? Нет, я не лучше других. Я хочу то, что Иисус для меня приготовил. И я не хочу, чтобы он прошел мимо. А что если возможность, так же, как Христос, идет мимо и собирается тебя миновать. И все, что у тебя есть, это вовремя сказать, «Эй, я этого хочу! Не проходи мимо, Господь!» И я могу это сказать, а могу не сказать. И от кого будет тогда зависеть, я увижу чудо или нет? Только от меня. Иногда мы такие супердуховные, мы отдаем все в руки Божьи. А Господь смеется иногда на нас, глядя, и думает, слушайте, я же вам так много уже сам отдал. Почему вы снова эту всю ответственность на меня возлагаете? Господи, ты сделай что-то. Он говорит, а я уже все сделал. Почему бы вам не начать делать? Не-не-не, мы ждем, когда ты. Это выглядит духовно, но на самом деле это пассивность. Один царь пропустил так много, Иоас, потому что, когда ему нужно было быть инициативным, он проявил пассивность, и она ему дорого стоила. Когда ему сказали бить по земле стрелами, он ударил только 3 раза и остановился. Надо было бить до тех пор, пока в руке одни перья не останутся. Поэтому нам, друзья, нужно не бояться сделать шаг из комфорта. Как Петр, он вышел из лодки. Чтобы быть инициативным, нам нужна вера. Как у женщины, которая страдала кровотечением 12 лет. Я понимаю, почему, когда она исцелилась, она испугалась. Потому что в Израиле женщина, страдавшая истечением крови, считалась нечистой ритуально. И все, к чему она прикасалась, становилось нечистым. Она испугалась, что это сейчас вскроется. Можете себе представить, сколько веры ей потребовалось, чтобы переступить свою слабость. Потому что, когда у тебя 12 лет кровотечения, вряд ли ты чувствуешь себя как спортсмен, чемпион какой-то. Переступить через свою физическую слабость, переступить через все ограничения, через барьеры, которые у нее по пути возникают, чтобы лишь прикоснуться к краю одежды. Марка 5 глава. К краю одежды Иисуса. Сколько веры от нее потребовалось, чтобы проявить эту инициативу, вопреки даже каким-то общепринятым правилам. И эта вера не огорчила Иисуса. Испуганная, когда она ждала кары, она услышала слова «Дерзай, дочь! Вера твоя сделала тебя здоровой. Иди с миром! Иди с миром!» Сколько в этих словах Христа поддержки и любви. Послушай, инициатива, которая держится за Божье обетование, которая укоренена в понимании Божьего характера, не оскорбляет Бога, а радует. Он ждет годами иногда этой инициативы.
И когда видит эту искру, она пленяет все его внимание. И он готов действовать, чтобы подтвердить эту веру в сердцах людей. И тебе также нужно решение не отступать перед лицом неблагоприятных обстоятельств. То есть, если ты проявишь инициативу, вполне возможно, что все пойдет не совсем так, как ты планировал. Как в Марка 2 главе, друзья, четверо друзей решили в один день, когда написано в Марка 2 главе, что слышно стало, что Христос в доме, они услышали и решили, что сегодня пришло время для нашего расслабленного друга исцелиться. Они собирают его и вчетвером несут к Иисусу, но когда они приступают к дому, где он был, написано, что они не могли туда войти, дом был полон. Попытавшись войти через дверь, ничего не получилось. Попытались как-то через окно, ничего не получается. Вокруг дома много людей, большая толпа. У них никакого шанса. У них лежачий больной, их четверо. Как пробиться? Они проявили добрую инициативу в то утро, но их инициатива натолкнулась на неблагоприятное развитие обстоятельств. Все немножко не так, как они планировали, начало складываться. Я видел людей, которые в этот момент опускали руки и сдавались. Когда все начало развиваться не совсем так, как они думали. Я помню, как однажды в моей жизни, когда произошла такая ситуация, и все пошло совсем не так, как я надеялся. И я начал думать, может быть, я в чем-то вообще не том нахожусь. Господь дал мне такой мир в сердце. И Он мне сказал, то, что ты сейчас видишь, сюрприз для тебя, но это не сюрприз для меня. Все, как сейчас развивается, это тебя застало врасплох. Но не меня. Я все это предвидел и все равно вел тебя сюда. Поэтому не сомневайся, продолжай дальше. Я сказал, продолжай дальше. Это для тебя стало сюрпризом, это для тебя стало все это неожиданностью, но не для Бога. Он держит прочно свою руку на твоей жизни. Он держит прочно свою руку над твоими обстоятельствами. И потом ты увидишь, что эти неожиданные обстоятельства, которые вдруг пошли не так, как ты планировал, они лишь во благо тебе будут. Они лишь во благо тебе будут. Аминь. Потому что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Не опускай руки и не теряй инициативу. Продолжай. И вот эти четверо думают, ну ладно, утром мы сегодня представляли себе, как мы вносим его, нашего друга, через двери, а не получилось. Хорошо, какие варианты у нас еще есть? И вдруг им приходит гениальная идея. Крыша. Слава Богу, в Израиле крыши в то время были не бетонные. Они забираются туда. Вообще, слава Богу за таких четверых. Мы говорим часто про расслабленного, а вот про друзей расслабленного редко. Слава Богу, что есть где-то люди, которые могут принести тебя к Иисусу, когда ты слабый. Принести тебя к Иисусу в молитве. Прийти к тебе, когда ты не можешь сам прийти к Нему. И принести к тебе Христа, когда ты сам не можешь прийти. Это тоже миссия. Мы можем молиться и говорить, Господь, спаси людей там, там, там. Иисус, приди к ним. Иисус говорит, о, как я хочу, если бы ты только знал. Можно твои ноги одолжить? Не, я по-другому это себе представлял. Ну, какая разница, как ты себе это представлял? Главное, как Христос это себе представляет. Аминь. Итак, реши быть инициативным сегодня. Где тебе нужно сделать шаг? Где тебе нужно проявить инициативу? Я не знаю. Но, скорее всего, ты знаешь. Или очень скоро узнаешь. Я не знаю. Но по какой-то причине я же об этом говорю. Наверное, чтобы ободрить некоторых из нас. Кого-то из нас вдохновить. Кто-то, может быть, стоит перед каким-то выбором, и ему нужно сделать шаг, и они не осмеливаются это сделать. Боятся проявить инициативу. Господь, ты должен мне сказать. И Он, конечно, скажет. Он скажет. Но мы должны понимать, что если это соответствует характеру Бога,
И если внутри меня есть вера, что Бог со мной, иногда не нужно ждать какого-то особого слова. Иногда надо просто делать шаг. Потому что в Библии написано: под лежачий камень вода не течет. Я шучу. Так в Библии не написано, но Библия много об этом говорит. Кто смотрит на дождь или на ветер, тот не сеет, не жать не будет. То есть надо действовать. Нельзя все время сравнивать какие обстоятельства, что-то, как-то. Иногда надо сделать просто шаг. Поэтому давайте встанем сейчас и помолимся. И я молюсь, чтобы Господь помог нам это время, потому что вы знаете, что слово, которое Господь дал нашей церкви, это жатва велика. Мы живем во время жатвы. И знаешь, что я хочу тебе сказать? Время жатвы, или когда жатвы много, это 100% время смелых инициатив. 100%. Никто не собирает жатву лежа на печи. Только Емеля. В Библии написано, да? Извините. И поскольку мы, Емеля, не относится к героям, которым мы хотим подражать, а мы хотим подражать Давиду и Иоаннафану, да? Надо делать шаг. Давайте помолимся. Извините. Господь, прямо сейчас мы приходим к Тебе. И мы благодарим Тебя, что несмотря ни на что, вопреки всему, любым вызовам, любой внутренней пассивности, меланхолии какой-то, депрессии, в которой мы можем попадать, разочарованию, страху, который может нас парализовать, мы можем принять Твой вызов. И как Петр осмелится выйти из лодки, как Андрей осмелится взять эти 5 хлебов и 2 рыбы и сказать: «Господи, это все, что у нас есть, но этого достаточно, если это с Тобой». Мы также, как и Иоаннафан, можем выйти навстречу филистимлянам и сказать: «Ты обещал быть с нами, и Ты будешь действовать за нас». И бросить вызов обстоятельствам, от которых мы устали, потому что сами собой они, наверное, не изменятся. Порой надо что-то делать. Мы молимся об этом, Господь, прямо сейчас. И просим Тебя, чтобы Ты дал смелость, понимание, ясность, дерзновение и уверенность. Чтобы мы, как эта женщина, которая страдала 12 лет кровотечением, но, услышав об Иисусе, сделала шаг. И этот шаг изменил ее жизнь. Или 4 прокаженных, которые не только сами были спасены, но и стали источником спасения для целого города. Просто потому, что осмелились сделать шаг. Мы молимся, Господь, чтобы Ты наполнил нас такой же библейской смелостью и дерзновением. И зажег свою божественную искру инициативы. Чтобы мы могли менять обстоятельства и даже историю. Потому что мы никогда не знаем, как малая инициатива может сильно повлиять на других людей. Как небольшая инициатива и небольшой шаг, дар любви, шаг веры, как эти вещи могут высвободить сверхъестественные события, которые изменят обстоятельства. Мы молимся прямо сейчас, Господь, о каждом из тех, кто стоит на пороге выбора или на перекрестке выбора в своей жизни. И я молюсь, Господь, чтобы всякая пассивность ушла. И мы не были как царь Иоас, который упустил полноту победы просто потому, что оказался слишком неуверенным и пассивным. И весь народ сказал: «Аминь». Слава Господу!

0: ticket.
1: Из Нэшвилла, штат Теннесси, музыкальной столицы мира, передача «Леон с друзьями» и ее ведущий Леон Патилов.

сейчас поприветствуйте Леон Атило. Эй, все классно, ребята. Мы так рады, что вы сегодня опять с нами. Мы все еще в Нэшвилле, штат Теннесси, в Trinity Music City. Здесь очень классно. Это самое горячее место для евангельской музыки. Нэшвилл. Мне бы хотелось, чтобы вы когда-нибудь сами смогли сюда приехать и убедиться в этом. Возможно, вы так и сделаете. Приезжайте во время отпуска и проведите с нами немного времени. И это будет фантастика. Я полон энергии. И сегодня у нас Майк И. Сегодня у нас в гостях. Да, все прекрасно. Да, мы услышим немного позже, как он отрывается там и как играет. А, сейчас я расскажу вам о конкурсе поиска талантов, потому что это просто будет фантастика. Мы проводили его в прошлом году, и у нас было 400 претендентов. Мы выбрали 6 человек, и они замечательно работают для Господа сейчас. Мы хотим сделать то же самое и в этом году. Если у вас запись есть вашего пения или еще чего-нибудь, пришлите это для нас. Пришлите фотографии, пишите нам сюда на TBN, на любом языке, в любом формате. Пишите абонентный ящик А, Санта-Ана, Калифорния, 92711. Скопируйте адрес, который сейчас на ваших экранах, и напишите. И я персонально прослежу за выпуском альбома победителей. И это будет просто классно. Мы будем передавать это. Мы будем все, что делать, то, что хочет Господь Бог. Многие из вас молились и просили Господа, чтобы Он сделал что-то для вас. Он это и сделает. Итак, вы готовы услышать, как играет и поет Майк И? Я знаю, что вы готовы. Поэтому он собирается оторвать что-то для нас. Итак, поприветствуйте Майк И. Hey, hey, hey, hey.

Майк И, Майк И, слава богу. Здорово, классное выступление. Это классное выступление. Я говорю вам, ни у кого нет того, что есть у нас. Это просто прекрасно. Мы откалываем такие номера здесь, в Нэшвилле. И у следующего брата есть не только молодежное служение, но он также возглавляет ледяные служения, которые рассылают христианских музыкантов по разным странам, пытаясь привести людей к Господу. Это классная вещь в работе с молодежью. Вот почему я и сам работаю с молодежью, с домами по приему детей и так далее. Я люблю молодежь. Я люблю заниматься тем, что относится к молодежи. Поэтому наше следующее поколение — наша молодежь. Нам нужно их подготавливать. Я хочу, чтобы вы поприветствовали нашего нового друга. И следующего исполнителя, этого парня, зовут Иэн.

Классно, классно, классно, классно. Что происходит, старина? Это было прекрасно, мне очень понравилось. Поаплодируйте, Иэн! Итак, это новый альбом «Сверхзвуковой день мечты». А о чем этот альбом? «Сверхзвуковой день мечты»? В двух словах, мы живем в век телепатов, экстрасенсов, и это становится смешным. Многие люди считают себя современными пророками. Я больше тебе скажу, когда Христос спустится с небес, это будет сверхзвуковым днем мечты. Да, я люблю слушать, когда молодые ребята так говорят. Тебе будет классно. Конечно, это классно. Вы рассылаете людей по всей стране, да? Расскажи нам немного о ледяных служениях. Я был довольно счастлив, не повезло в своей жизни, потому что мне удалось много сделать, много путешествовать. И каждый раз, когда я бываю за рубежом, меня поражает то, как много людей не слышали послания Иисуса Христа. Очень многие даже не знают слов «Иисус Христос». Этому непостижимо. И я организовал так называемые ледяные служения, международный концертный евангелизм. И как раз сейчас мы подготавливаем почву для того, чтобы послать музыкантов меня и других по всему миру. Я могу поехать в Карачи, Пакистан, и собрать там 10 тысяч ребят только из-за того, что им интересно послушать программу в западном музыкальном стиле. И это замечательный способ распространять послание Иисуса Христа. Да, это хорошо, мы будем поддерживать такие вещи. Ты хочешь еще что-нибудь оторвать для нас? Я справлюсь с этим, конечно, и ребята эти смогут так же сделать. Да, нам даже не нужен перерыв. Итак, поехали! Эта песня о Святом Духе, так что слушайте.

0: Иэн.
1: Это здорово, здорово. Мы этим спасем множество молодежи, я точно знаю. С помощью Майка И, Иэна, ТБН и всего остального мы спасем много молодых людей. И я так рад, что я являюсь небольшой частью этой программы. Эта программа называется «Леон и друзья». Но в действительности она должна называться «Иисус и друзья», потому что это все о Иисусе. Потому что Он есть жизнь и слово, и основа. И Он сказал, что Он таким и есть. И нам надо быть с Ним.

Я хочу вам сказать, что придет время в вашей жизни, когда Господь Иисус скажет: «Придите ко мне, идите ко мне». Я знаю, что это самое тяжелое, но самое тяжелое было для Него, когда Он отправился на крест и пролил Свою кровь для нас. Это было тяжело, а для нас поверить очень легко.

Слава Господу! Я думаю, что вы можете сделать кое-что, что действительно просто. Он сказал, тех, которые приняли его, он одарил правом и силой стать детьми Божьими. И вам нужно только сказать: «Иисус, я прослушал всю эту программу, и в ней звучало: будь правильным, будь праведным». Да, это твое время. Господь остановил тебя на этом канале именно в этот момент и в это время. И Он говорит: поверь в Меня, поверь в Меня, позволь Мне доказать Себя тебе. И Он это сделает. Фактически, я хочу, чтобы вы это сделали вместе со мной прямо сейчас. Он сказал, что если мы исповедуем свои грехи, Он простит нас и очистит нас от всей неправедности. Повторите за мной: Господь Иисус, моя жизнь – настоящее бедствие. Но я слышал сегодня, Господь, что Ты есть Слово. Я слышал, что наступит сверхзвуковой день, когда Ты возвратишься на эту планету.

Я слышал, Господь, что мне нужно поверить. И, Господь, Ты пришел ко мне и предложил эту дорогую вечную жизнь. И я не хочу отвернуться от Тебя. И я не хочу провести вечность в аду. Я хочу провести вечность с Тобой, Господь. Я хочу жить с Тобой навеки вечные. Господь Иисус, прямо сейчас войди в мою жизнь и исцели меня. Я прошу об этом во святое имя Иисуса. И все сказали «Аминь». Слава Богу! Добро пожаловать в Царство! Добро пожаловать домой! Вы сейчас увидите адрес на вашем экране. Напишите нам и расскажите нам, что с вами произошло. Напишите нам, скажите, «Эй, прошлым вечером это произошло со мной, я принял Господа». И Бог благословит вашу жизнь, потому что вы отдали свою жизнь Ему, Царю царей, Господу Господь. И вы, музыканты, я хочу, чтобы вы прислали свои записи и фотографии. Покажите нам то, что у вас внутри, и что вы хотите выразить этому миру. И Бог сделает это через вас. Хорошо? Благословит вас Бог. До встречи на следующей неделе в программе «Леон и друзья». Итак, до свидания.

0: Скажите, что случается, когда еврей из Израиля, выходец из ортодоксальной еврейской семьи, ясно слышит голос Бога? Я имею в виду, что происходит, когда ему открывается то слово, которое запрещено в иудаизме. Об этом в нашей передаче «Это сверхъестественно».
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: Приветствую вас, я Сид Рот, ведущий этой передачи. Рядом со мной находится израильтянин не совсем обычного происхождения. Его родители эмигрировали из Йемена в Израиль в 29 году. То есть он йеменский еврей. Насколько важна Амнон Шор для вас, ваша семья, или, как мы говорим, ваша мишпоха?
2: Как вы уже упомянули, Сид, мой дед в 1929 году приехал из Йемена. Он был правоверным евреем, евреем-ортодоксом, из колена Иуды. Мы все об этом знаем, поскольку это мое второе имя и первое имя моего отца. Мои предки вернулись в Израиль, ибо верили, что именно это было временем искупления Мессии. Так как мой отец был раввином, то он прекрасно знал стихи из Писания. И однажды он почувствовал побуждение вернуться назад в свою страну, в Израиль.
0: Вы в данном случае были первым поколением, родившимся в Израиле после возвращения вашей семьи.
2: Знаете, это поразительно. Я и мой брат Гидеон принадлежим к первому поколению, которое родилось в Израиле. Однако я единственный, кто в действительности там не живет.
0: А почему вы уехали?
2: Дело в том, что я встретил свою жену. Я работал в израильской авиакомпании, и там встретил свою жену Линнет. Она американка. Мы могли выбирать, где нам жить после того, как поженились, здесь или в Израиле. Однако здесь я мог получить образование, и мы решили, что пока будем жить здесь, а потом вернемся в Израиль.
0: Вы говорили, что дверь в Израиль была закрыта, потому что вы не захотели стать раввином.
2: Я действительно не захотел им стать, но знаете, я мог жить в Израиле и без этого.
0: Действительно.
2: В Израиле не каждый становится раввином. Поэтому я в раннем возрасте, еще совсем подростком, решил, что не буду жить как правоверный иудей и не стану раввином, как это сделали четверо моих двоюродных братьев. Поэтому я выбросил свою ярмолку, или, как мы говорим, свою кипу, и больше уже не стал соблюдать субботу. Я водил по субботам машину и другой транспорт, а также делал все необходимые дела.
0: И вы приехали в США, и что меня особенно удивляет, так это то, что Амнона, которого я знаю как человека не пьющего, не употребляющего наркотиков, вдруг посетила ничем не прикрытое видение. Что произошло?
2: Дело в том, Сид, что в 1988 году я гостил на Калифорнийском побережье. В начале апреля я внезапно увидел необыкновенный, удивительно яркий свет, который заполнил комнату, где я находился, так что я был совершенно поражен и ошеломлен увиденным. Итак, я увидел, что вновь нахожусь на горе Синай. Говорю «вновь», потому что я служил там между 1971 и 1974 годами. К тому же следует сказать, что в это время была война под названием Йом-Кипур.
0: Да, действительно.
2: Итак, эта территория была мне абсолютно знакомой. К тому же я работал экскурсоводом и возил людей со всего мира через Иерусалим и иудейскую пустыню на Синай. Причем поездка на гору Синай была кульминационным пунктом всего путешествия. Таким образом, в условиях материального мира эта территория была мне хорошо знакома. И именно отсюда, много лет спустя, ко мне пришло видение. Хотя на самом деле я был не в этой местности, а на Калифорнийском побережье. Я задал себе вопрос, что бы это могло значить. Тогда мне в голову приходили разные мысли, но вдруг я услышал, что кто-то позвал меня по имени. Тогда я подумал, что мне это показалось, и перед моими глазами возникли нереальные, фантастические вещи. И я сказал, что это такое? Потом я понял, что должно быть это Господь. И я спросил, что это такое, Господь? Но я не услышал ни единого слова в ответ. Это было ранним утром, и я ехал на автомобиле от дома моего друга, который находился в 150 милях от нашего дома в Центральной Калифорнии. Время шло, и я периодически снова и снова видел ту же самую картину.
0: И вы все время находились за рулем?
2: Да, я все время вел машину.
0: Но ведь это опасно.
2: Очень опасно.
0: То есть вы хотите сказать, что, продолжая ехать, видели тот самый Синай?
2: Да, я видел ту же картину.
0: Вы чувствовали, что находитесь на Синае? Или у вас было ощущение, что вы смотрите телевизионный шоу?
2: Нет, такого ощущения не было.
0: Значит, вы чувствовали, что находитесь на Синае?
2: Я видел Синай так, как будто бы я действительно был там. Все это было совершенно невероятно.
0: А как вам удалось видеть дорогу?
2: Я не знаю, Сид. Я выехал в 10 часов утра, причем для того, чтобы добраться до своего дома, мне понадобилось бы около 2,5 часов. Однако я приехал домой поздно, почти что к ужину.
0: Мягко выражаясь, вы были порядком напуганы, встревожены.
2: Я также помню, что у меня было то, что в то время называлось автомобильным телефоном, и что я пытался позвонить своей жене, но телефон словно умер, при том, что все было полностью оплачено. Я даже говорил с ней по пути на побережье, потому что трое наших маленьких детишек были в это время не совсем здоровы. Так что я хотел удостовериться в наличии связи со своей женой.
0: Мне интересно, сказали вы вашей жене о том, что случилось, когда добрались домой?
2: Да, рассказал. Она спросила меня, а что с тобой случилось? Я ответил, а что ты имеешь в виду? Она сказала, твое лицо. Тогда я спросил, а что с моим лицом? Она ответила, ты весь красный. Такое впечатление, будто ты загорел.
0: Вы находились на улице?
2: Да, какую-то часть дня. Но ведь это был пасмурный день в начале апреля. К тому же погода была дождливой. Но если вы внимательно посмотрите на меня, то заметите, что, имея такой темный цвет лица, шансов обгореть на солнце у меня практически нет. Не говоря уже о том, что я рос на Средиземноморском побережье. Однако, посмотрев на себя в зеркало, подумать только, я заметил, что подвергся воздействию какого-то необыкновенного сильного света или что-то в этом роде.
0: Мне это напоминает такой тип ожога, который вы могли бы получить, если бы находились в Синайской пустыне.

0: Привет, я Сидрот, ваш ведущий. Рядом со мной израильтянин Амнон Шор. Коротко хочу изложить происшествие, которое произошло с ним. Он занимался своими делами, как вдруг увидел яркий свет. Заметьте, что он не употреблял наркотики, не находился в состоянии алкогольного опьянения, и тем не менее увидел яркий свет, такой, что даже сравнить не с чем. До этого он бывал в Синайской пустыне, хорошо знал, однако в данный момент он находился в США, и вдруг перед ним возникает видение Синайской пустыни, которое ему хорошо известно. Он слышит Амон, Амнон его зовут. Кстати, что это имя означает на иврите?
1: Верный сын.
0: Это очень интересно. Значит, вы слышите это, пытаетесь дозвониться до жены по мобильному телефону, а затем приезжаете домой. И при этом нет ощущения жога тела. А когда вы находитесь на солнце, вам удается загореть?
1: Нет, не удается.
0: Хорошо. И все из-за цвета лица?
1: Верно.
0: Так, хорошо. Ну, а на самом деле вы в этот день находились на солнце, ибо день был дождливым, не правда?
1: Да, это был не жаркий весенний день.
0: А что вам сказала ваша жена, когда вас увидела?
1: Она сказала, что я производил впечатление человека, лицо и лоб которого обгорели. Горели на солнце. И действительно, взглянув на себя в зеркало, я увидел, что мое лицо было довольно-таки красным. Я даже в детстве так не загорал.
0: Итак, вы сказали вашей жене, что услышали голос Бога.
1: Я начал ей

0: рассказывать об этом, задавшись целью объяснить случившееся. Я сказал, ты должна сесть. Мы сели и проговорили до половины пятого утра. Под конец моя жена выглядела очень уставшей. Однако мое впечатление было настолько удивительным и сильным, что когда я попытался дать ему какое-то разумное объяснение, мне это не удалось. «Что же ты увидел?» — спросила жена. Я рассказал об увиденном через образное восприятие и сказал, что увиденное, по моему мнению, напоминало горящий куст. Знаете, что ответила мне моя жена? Это поистине невероятно. Именно с этой мыслью мы и попытались уснуть.
1: Надеюсь, вы спали хорошо.
0: Да, верно. Таким образом, я проспал около двух часов. Но на следующее утро, когда я принимал душ и брился, я снова услышал то же самое. Я увидел то же самое.
2: And I heard the same thing. I
0: Меня saw снова кто-то окликнул по имени.
2: And I heard my voice being called again. And at this time,
0: раз
2: I was
0: я уже был готов.
2: And I said,
0: и сразу же ответил на иврите,
2: yes,
0: Кен Адонай.
2: Кен Адонай. In Hebrew,
0: это означало, да, мой Господь.
2: Yes, my Lord.
0: Адонай на иврите буквально означает мой Господь. И затем Бог сказал, прочитай книгу пророка Михея.
1: А вы до этого читали когда-нибудь эту книгу?
0: Нет, никогда.
1: Минуточку. Будучи представителем столь достопочтенного еврейского общества, родившись в Израиле, вы никогда не читали Михея?
0: Но, Сид, вы же прекрасно знаете, что книги пророков содержат некоторые стихи, которые читать не принято. Это так называемые запретные главы. Одна из них – Исаия 53, другая – Михея 5, и третья – книга пророка Даниила.
1: А что же случилось, когда вы все это прочли?
0: Я узнал, что Михей считает его, то есть Иисуса, Богом. Именно так думает Михей. Я понял это после того, когда потянулся за книгой, которую когда-то подарил мне мой друг, после чего она пылилась у меня на полке больше года. Я никогда ее не читал. Я воскликнул, «О, негодник Михей, откуда ты знаешь, что Он Господь?» Понял я это после того, как начал читать Библию и дошел до Михея 5 глава 2 стих. По оригинальной древнееврейской версии это трактуется вот как, «И ты, Вифлеем, младший из колен Иудина, из тебя произойдет правитель, происхождение которого от дней вечных». Именно так звучит перевод древнееврейского оригинала. Я могу рассказать вам, что произошло, когда я прочитал эти строки. Я почувствовал, как на меня с одной стороны сходит какая-то великая сила, а с другой поднимается и уходит прочь какой-то занавес. Причем я видел и знал, что существует лишь один человек, которому это под силу, и это Иешуа. Так же, как и я, вы хорошо знаете, что мы росли в таком окружении, где имя Иешуа, или по-английски имя Иисуса Мессии, было запрещенным. Это нельзя было комментировать, нельзя было даже обсуждать. И сейчас нам не разрешается ходить в христианские церкви, нельзя жениться не на евреях, нельзя иметь с ними ничего общего. Собственно говоря, мы даже редко обедаем с ними за одним столом. Так что для меня это было невероятным, изумительным откровением. Потому что...
1: Я должен вас спросить, а не было у вас такой мысли сказать своим родственникам?
0: О, да, конечно. У меня есть двоюродная сестра Истра, которая всего-навсего вышла замуж за нееврея, после чего семья прекратила с ней всякие отношения. Дядя Сол отрекся от нее, разодрал свои одежды, предал анафеме ее имя и не виделся с ней до самой своей смерти.
1: Мне кажется, вы просто отреклись от своего опыта и перестали верить в Иешуа.
0: Нет. Я сразу же осознал, кем был Господь на самом деле. И я сказал, «О, Боже, я чувствую себя таким грешным, таким запятнанным. Я даже не нахожу слов, чтобы это сказать». После этого я опустился на колени и заплакал.
1: Подождите, подождите. В вашей семье принято опускаться на колени? Евреи же не становятся на колени.
0: Я знаю, что не становятся, а я встал. Причем в комнате в это время никого не было. Я опустился на колени и зарыдал. Я проплакал где-то около часа. Хотя мне трудно сказать, сколько времени прошло, потому что я потерял ощущение времени. Я помню, что все время повторял и повторял. «О, Иешуа! О, правитель! О, ты есть царь!» Еще я помню, как обращался к Богу, прося Его: «Будь моим Господом, Боже, будь моим Царем, я последую за Тобой, потому что Ты Мессия, Ты воистину запрещенный Бог Израиля. Ты тот, о ком нам строго запрещается даже думать».
1: Странные вещи происходили в семье Амнона Шора.
3: We'll be back right after this word.

0: Я Седрот, ведущий. Прежде чем мы вернемся к Амнону, я хочу сказать вам, что этот бравый израильский солдат обливается слезами, обнаружив, что пророк Михей говорил о слове, имевшем в иудаизме статус запретного. Это слово было Иисус, что по-еврейски Иешуа. Однако, прежде чем вернуться к Амнону, я хочу заглянуть в аппаратную и провести мини-совещание, поговорить с Дженни Дюваль. Кто будет нашим гостем на следующей неделе? Дженни?
1: Сид, вы будете брать интервью у Мэри Фрэнсис Варалло. Это женщина, дочь которой попала в ужаснейшую автокатастрофу. Ее полуоторванное ухо свисало с головы, артерия, ведущая к сердцу, была разорвана, голова ее была размозжена, и на протяжении 2 месяцев она находилась в коме. Однако Мэри каждый божий день проговаривала над своей дочерью сверхъестественные слова, и сегодня ее дочь здорова. Она в состоянии ходить, несмотря на то, что согласно данных магнитно-зональной томографии, клетки ее мозга были мертвы.
0: О мой бог, вы хорошо поняли? Клетки ее мозга мертвы. И это говорит не кто-нибудь, а медицинский источник. Магнитно-зональная томография. И эта женщина не просто здорова, она блестяще владеет своим интеллектом. Я просто не могу дождаться следующей недели. Амнон, мы расстались с вами в очень ответственный момент. Я хочу сказать, что это был уже 3-й раз, когда вы оказывались на горе Синай, и вдруг вас, человека из такого исконного иудейского окружения, посетило нечто вроде видения, после чего вы начали плакать. Вы что, отличаетесь повышенной плаксивостью?
2: Нет, не отличаюсь. В израильской армии я служил в десантных войсках, сражался на войне.
0: От чего же вы плакали?
2: Потому что я осознал, что Мессия есть поистине подлинный Бог. Весть о нем правдива, причем не только правдива, но и очень актуальна для сегодняшнего дня.
0: Но все-таки почему же вы плакали?
2: Потому что я осознал, чего был лишен, а также я понял, что полон греха, грязи и нуждаюсь в очищении.
0: А что случилось дальше?
2: Я попросил Иешуа стать моим Господом. Слово «Иешуа» на иврите означает «спасение». Причем не просто спасение, а то, которое происходит именно сейчас. Именно это слово означает «Иешуа». Так что, когда оно прозвучало в моих мыслях, я просто произнес его, обратившись к Богу. Я сказал: «О, Иешуа!» А затем я понял, что это слово мне нужно именно сейчас. Так что в этот день, в апреле 1988 года, я попросил Иисуса стать моим Господом, моим Спасителем, моим Машиах.
0: Секундочку. Молитве кающегося грешника вас научил какой-то христианин?
2: Нет.
0: А вы когда-нибудь видели, как ее произносил кто-нибудь другой?
2: Нет. Я же сказал вам, что рос в правоверной еврейской семье. Я никогда не был членом никакой христианской церкви, и только один раз вынужден был побывать на христианском празднике, опасаясь при этом натолкнуться у двери на гильотину, которая, как я понял, должна была прорезать, а затем расколоть мою голову надвое.
0: Я понимаю.
2: То есть убить меня, потому что я осмелился пересечь недозволенную черту.
0: Очевидно, ваша семья была не в восторге, когда вы сказали, что уверовали в Иисуса как в Мессию. С вашим отцом начало твориться что-то необычное.
2: Сказать, что моя семья далеко не пришла в восторг, означает выразиться неоправданно мягко. Я очень переживал о том, как мне с ними об этом заговорить. Я молился Господу и говорил: «О, Господь, они должны узнать о Тебе. Помоги этому знанию войти с любовью». И я сказал: «Пожалуйста, Господь».

0: Господь, если в этом есть Твоя воля, я хочу молиться Тебе, чтобы мои родные Тебя не отвергли. Итак, я рассказал им о своем обращении и все, что я сделал при этом. И вместе с моим отцом, братом, дедом и старшим братом, который к тому же был раввином, мы посмотрели соответствующие места в Ветхом Завете. И я сказал им, решение остается за вами. Я просто хочу указать вам на эти пророчества, однако решение вы будете принимать сами. А где-то лет через 12 после этого, чуть более года тому назад, мой отец был при смерти. Да-да, он чуть не умер. Когда я прибыл в Израиль, он находился в коме. Я поспешил прямо в больницу. Я встретился с врачом и спросил ее: «Скажите, доктор, сколько осталось жить моему отцу?» На это она ответила так: «Ну что я могу сказать? Вероятность того, что он переживет сегодняшнюю ночь, равна 20%. Я испытал подлинное чувство шока, так как, с другой стороны, был страшно зол на своего брата за то, что тот не сказал мне раньше о болезни отца. Я мог бы еще успеть поговорить со своим отцом, услышать его последние слова. И я помню, как, сидя в той больничной палате, я плакал и говорил: «О Господь, если на это есть Твоя воля, забери его сейчас. Если Твоя воля в том, чтобы он выжил, сделай так, чтобы он вновь мог видеть, слышать, говорить». И тогда я просто стал над ним молиться. Я сидел в палате и около 20 минут шептал на ухо отцу имя Иешуа.
1: Почему вы это делали?
0: Потому что это означает спасение. Возможно, мне неизвестны все те сверхъестественные события, которые, как вы знаете, происходят между временем вашей смерти и той минутой, когда вы достигаете Божьего престола. Может быть, думал я, Господь даст ему что-то такое, что позволит отцу принять решение. А я так хотел бы, чтобы слово «Иешуа» было последним в его мыслях. Итак, после того, как я проговорил слово «Иешуа» моему отцу на протяжении 20 минут, я поцеловал его в лоб, сказал ему «до свидания» и вышел из палаты. Это было во вторник вечером. А отцу на самом деле удалось выжить, и он медленно, очень медленно приходил в себя. Тем не менее, когда я пришел навестить его в пятницу, войдя в палату, я увидел постель отца застеленной, так что я испытал шок и сказал: «О Боже, неужели мой отец умер? Он отошел в мир иной, и мне никто об этом не сообщил». Я побежал на медицинский пост и спросил у сестры: «Где мой отец? Где мистер Шор? Куда ушел Иуда?» Его имя было Иуда. «Так где же Иуда Шор?» — спросил я. А медсестра ответила: «Как, разве вам не сказали?» «Это же чудо!» — сказала она. «Это совершеннейшее чудо! Ваш отец подскочил, откинувшись на спинку кровати. Вызвали вашего брата, он приехал и час тому назад забрал отца домой».
1: И так с ним случилось чудо. Но что он сказал вам потом об Иешуа?
0: Ну что ж, не вдаваясь в подробности, он сказал мне следующее. «Сынок», — сказал он, — «позволь мне рассказать тебе кое-что». Он вывел меня в палисадник и сказал, глядя мне в глаза: «Сынок, для меня не составляло никакого труда понять то, что ты мне рассказывал о Иешуа, и поверить, что он Мессия». И я посмотрел на него и сказал: «Папочка, отец, теперь ты действительно это понимаешь?» «Я говорю тебе», — сказал он, — «что у меня нет никакой внутренней преграды, которая бы помешала мне уверовать в то, что Иешуа — это Мессия».
1: Иешуа. Иешуа. Иисус. Иисус. Иисус. Иисус. Именно это он сказал. В этом имени есть власть и сила. На иврите Иисус звучит как Иешуа. В имени Иешуа заключается такая сила. Я хочу сказать, что некоторые из вас поистине чувствуют присутствие Бога, то самое, через которое прошел Амнон. Некоторые из вас начинают плакать. Настало время. И вам нужно сделать то же, что сделал Амнон. Это ваше время. Вы можете ощутить Божье присутствие. Скажите же Богу, что вы сожалеете о своих грехах. Поверьте же в то, что кровь Иисуса смыла их прочь, и вы можете считать себя чистыми, чистыми и еще раз чистыми. Но обретя эту чистоту, вам захочется познать Бога лично. Скажите же: «Иешуа, стань для

Ты меня явью. Я провозглашаю тебя своим Господом. Войди в мое сердце. Сейчас исцеляется чья-то голова, чья-то спина. Исцеляется именем Иисуса.

0: Какое дикое понятие о женщине, о браке. Главное то, чего не понимают, что брак без любви не есть брак. Что только любовь освещает брак.
1: Какая же это любовь? Вы меня простите, какая любовь освещает брак?
0: Истинная. Если есть эта любовь между мужчиной и женщиной, возможен брак.
1: Что разуметь под любовью истинной?
0: Всякий знает, что такое любовь.
1: А я не знаю. Надо определить, что вы разумеете.
0: Очень просто. Любовь? Любовь — это исключительное предпочтение одного или одной перед другими.
1: Да, совершенно правильно. Но предпочтение на сколько времени? На месяц, на год, на два дня, на полчаса?
0: Не знаю. Простите, вы, очевидно, про другое говорите.
1: Нет, я про то самое. Про предпочтение одного или одной перед всеми другими. Но я только спрашиваю, на сколько времени?
0: На сколько времени? Надолго? На всю жизнь иногда?
1: Справедливо. Да ведь это только в романах и в романсах. В жизни никогда. В жизни это предпочтение одного перед всеми на года, что очень редко. Чаще на месяцы, а то на недели, на дни, на часы.
0: Ах, ну что вы.
1: Да, я знаю, вы говорите про то, что считается существующим. А я говорю про то, что есть. Всякий мужчина испытывает то, что вы называете любовью, к каждой красивой женщине.
0: Ах, это ужасно, что вы говорите. Но есть же между людьми то чувство, которое называется любовью и которое дается не на месяцы и годы, а на всю жизнь.
1: Нет, нету.

0: Привет, как дела? Как у вас с Максом?
1: Привет. Ну, так, не очень. Сначала у нас все было классно, проводили вместе много времени, а потом все как-то изменилось, начали ссориться, ругаться. И сейчас почти не видимся. Может, и правда любви нет?
0: А при чем здесь любовь? Мы постоянно видим, как люди в кино и сериалах влюбляются, расстаются, влюбляются снова и так раз за разом. И нам почему-то кажется, что это любовь. А может, это просто половое влечение?
1: А что же тогда настоящая любовь?
0: Это то, что выше всего этого.
1: И бывает только в книгах.
0: Бывает и в жизни. Но это требует времени и работы над собой. То, что у вас было в начале, это просто влюбленность, когда хочется часами по телефону болтать, видеться каждый день и все такое.
1: И что не так?
0: Ты просто удовлетворяешь свои чувства и думаешь, что у вас типа настоящая любовь, и вы идеальная пара.
2: Но природа устроила так, что вот есть медовый месяц, сначала приятные отношения, чувства еще непресыщенные, свежие, такая интенсивная любовь у них, они общаются, не разлучаются, смотрят только друг на друга и так далее.
3: Просто они не знают, что называть любовью, а что называть привязанностью. И почему кажется, что любви нету? Потому что первое чувство, которое возникает у нас на уровне химических каких-то процессов, да, это привязанность. Я хочу. Я люблю банан, например. Я люблю бананы. Но что я с ними делаю? Я просто их съедаю. То есть моя любовь, она только основана на желании потреблять, на желании удовлетворять собственные чувства.
4: Влюбленность. Насыщение. Именно в период влюбленности люди совершают самые безумные поступки и самые большие ошибки. Что же происходит с человеком в этот момент? Мужчина и женщина испытывают сильное влечение друг к другу, так как в организме начинают вырабатываться определенные гормоны. Разум притупляется, и влюбленные очень болезненно воспринимают какие-либо советы со стороны. Они похожи на людей, которые провели долгое время в безводной пустыне. Пытаются упиться своими страстными отношениями и полагают, что это будет продолжаться вечно.
5: Между влюбленностью и любовью есть определенный путь, потому что люди путают рекламный ролик с самой сутью любви. И потом они делают ошибочный вывод, что любовь закончилась, а любовь еще не начиналась. Это как трейлер перед фильмом. Мы посмотрели, но фильма еще и не увидели.
1: Ну, может и так, и что дальше?
0: Рано или поздно ваши чувства присытятся. Вместе уже не так интересно, как раньше, и вы ищете повод не встречаться друг с другом.
1: Я не ищу повод.
0: Все равно чувства остывают. Брали, брали и насытились. Возникают ссоры, взаимные претензии. В общем, как у вас.
2: Мы не можем одно и то же слышать постоянно. Мы не можем смотреть один и тот же фильм постоянно. Мы можем даже самую красивую музыку слушать непрерывно и постоянно. То есть эффект пресыщения наступит обязательно.
3: То есть вначале мы проявляем самые свои лучшие качества и видим в партнере тоже самые лучшие его проявления. Но в процессе жизни, в процессе общения какие-то негативные стороны, они начинают выходить наружу. Но мы не готовы с этим жить, мы не готовы с этим мириться, потому что мы просто хотим наслаждаться. И, естественно, первое, что начинаются ссоры. То есть ты, оказывается, не такой или ты не такая, я предполагал что-то совсем другое.
4: Пресыщение. Наши чувства можно сравнить с сосудом. Любой сосуд рано или поздно наполнится. Пресыщение – это крайняя точка. Граница между насыщением и отвращением.
6: Едва ли кому-то удается достаточно долго находиться вблизи с объектом своих страстных воздыханий и при этом удерживать себя в состоянии розового счастья. Кому-то хватает и 2 недель, а на кого-то разочарования могут напасть прямо на следующее утро после свадьбы.
5: Как правило, в момент влюбленности мы любим не самого человека, мы любим свои представления о нем, свои фантазии о нем, свои домысливания, дорисовывания, мечты, надежды. Вот это мы любим, влюбляемся в это. И мы это взращиваем, взращиваем, а потом вдруг человек вообще не в той стороне. И вообще не о том. И в этот момент нам предстоит переосмыслить. Вообще, нам, когда я говорила «я тебя люблю», это было о чем?
7: У меня есть много примеров. Люди очень быстро хотят пожениться. Очень быстро. Вот они буквально прибегают, как будто запыхавшиеся. Говорят, давайте срочно, срочно, нам надо срочно жениться. Мы ужасно любим друг друга. Мы друг друга без не можем. Нам надо венчаться, надо срочно там все. Вот так прибежали, мы повенчали, не убежали. Это самые позорные венчания, которые бывают на свете. Именно такие. Потом они появляются в твоей жизни через какое-то время. Ты спрашиваешь, ну как живете? Говорят, да уж давно не живем. И ты понимаешь, что ты преступник. Потому что ты повенчал как бы совершенно сырых людей.
2: Когда чувства пресыщены, наступает, значит, полоса раздражения. То есть мы уже привыкли друг к другу, начинаем надоедать, и в конце концов начинаем раздражать друг друга. Это все, опять же, деятельность чувств человеческих, обычная деятельность чувств.
5: Я помню, когда я была студенткой, я вдруг поняла, что я говорю «я тебя люблю», а на самом деле «я люблю, как ты любишь меня». И тогда мне предстоит встретиться с этим человеком и увидеть его, или просто разочароваться и начать искать другую фантазию, мечту, иллюзию, которую я опять полюблю и которую я опять потом разочаруюсь. Большая часть людей именно этим и занята. Они не видят, кроме своих фантазий, никого другого. А разочарование – это всегда расставание со своими собственными представлениями об этом человеке.

0: Да ладно, не у всех же так.
1: Окей. Вот тебе какой торт нравится?
0: Ну, Наполеон.
2: А теперь представь, каждый вечер, приходя домой, ты ешь торт Наполеон. Изо дня в день. Что произойдет?
0: Потолстею?
2: Ага. А еще через месяц ты начнешь ненавидеть и торт Наполеон, и в целом Париж и Францию.
1: То же самое происходит в отношениях. Мы насыщаемся, насыщаемся, и возникает отвращение.
0: Если все так, тогда никто и не женился бы. Конец свадебной индустрии.
1: Это касается не только отношений между девушкой и парнем. Также происходит и в семье. Вот люди встретились, поженились, насытились друг другом. Возникло отвращение, ссоры, и они, думая, что любовь закончилась, разводятся.
3: То есть мы сначала очень сильно хотим какой-то объект, начинаем испытывать влечение, очень хотим это все попробовать, потом чувства пресыщаются, и происходит разочарование. И нам кажется, ой, это была какая-то иллюзия, оказывается, я этот продукт не люблю, или я не люблю этого человека. Или любви на самом деле нет. Вот оно, разочарование. То есть процесс в том, что не было еще этой любви.
4: Но первый снег тает. Любовь, еще раз подчеркнем, это чувство созревшей личности. А когда человек сырой, ну, конечно, там будет все эмоционально, очень, очень эгоистично, очень истерично. Там будет очень много обид, оно потом будет куда-то исчезать, это чувство.
5: И сейчас люди, они не хотят трудиться и просто хотят влюбляться. И знаете, как жевательная резинка. Пожевали, вкус закончился, выплюнули следующая жевательная резинка.

0: И вот люди, они просто ходят, такое дешевое-дешевое отношение, такие, как, знаете, бабочки-модельки-однодневки. Здесь побыл немножко, здесь побыл немножко. Мне вызывает это большое сожаление, потому что человек не соприкасается ни с собственной глубиной, ни с глубиной другого человека.
1: Отвращение. Период отвращения характерен глубокими разочарованиями. Именно на этой стадии случаются почти все разводы. Смотрите, как все примитивно. Мы сближаемся, потому что нам хорошо, и разбегаемся, потому что уже не так хорошо. Это уровень животного сознания. Половое влечение уже не воздействует на сознание, и партнеры начинают находить друг в друге недостатки, ссорятся и расстаются. Опять кого-то встречают, опять половое желание, и снова насыщение и отвращение. И так вновь и вновь.
0: Все, что вызывается обычными материальными чувствами, проходит несколько фаз, как голод, насыщение, пресыщение, отвращение. Это естественно. То есть абсолютно все, как мы, например, если мы голодны, нам все вкусно, но стоит нам начать есть, и постепенно этот голод пресыщается. И так, например, многие люди, они жаждут отношений. И когда они вступают в отношения, так ярко, так сочно. А потом это тоже насыщается, и человек переходит в пресыщение, и потом насыщение, и вплоть до отвращения. Настоящие отношения находятся за пределами этого.
2: Это наша первая ссора случилась на третий или четвертый день. Я называл это ссорой, но это была не ссора. Это было только обнаружение той пропасти, которая в действительности была между нами. Влюбленность истощилась удовлетворением чувственности. И мы остались друг против друга в нашем действительном отношении друг к другу. Два совершенно чуждые друг другу эгоиста, желающие получить себе как можно больше удовольствия для себя, один за счет другого. Но я не понимал этого. Я думал, ну поссорились, ну помирились, и что больше этого уже никогда не повторится.
3: Ну, допустим, пара поняла, что это было просто половое влечение, чувства пресытились и так далее. Что им тогда делать?
4: Во-первых, нужно терпение.
3: Просто сидеть и терпеть?
4: Во-вторых, взять ответственность в отношениях с близким человеком. Это может быть неприятно, но они терпят и заботятся друг о друге.
3: А что значит взять ответственность в отношениях?
4: Живешь с человеком, видишь недостатки, что-то не нравится в нем, что-то раздражает тебя, но вы продолжаете выполнять обязанности. Например, она создает уют, готовит еду, он обеспечивает семью, берет ответственность за тебя, за детей.
0: Терпение терпению рознь. Есть терпение такое, знаете, в невежестве, когда я просто подавляю себя. Из меня что-то выходит, и я запихиваю, так, знаете... Терплю. Потом это я обязательно взорвусь, 100%. Потому что истинное терпение, оно невозможно без того, чтобы я работал над самим собой. Потому что терпение – созидающее качество, не подавляющее качество. Так вот, терпение созидающее – это тогда, когда в результате этого терпения я становлюсь другим. Мое сердце становится другим, мое понимание становится другим. Я понимаю, что в результате терпения я становлюсь лучше. Не то, что я пережидаю, когда что-то с другим человеком пройдет.
1: Выполнение долга. Период выполнения обязанностей из чувства долга может быть довольно продолжительным. Тем не менее, периодически в отношениях этого уровня проявляются вспышки искренней благодарности и любви. По большому счету, действовать из чувства долга может только духовно богатый человек. Выполнение долга нисколько не принижает человеческое достоинство, а наоборот, возвышает его.
5: Все отношения, на самом деле, которые длятся долго, они вот продиктованы чувством долга. То есть вот такая игра слов, да? Долг и долго. То есть люди, которые живут в отношениях и имеют чувство долга по отношению друг к другу, по отношению к своей семье, к своим близким, к своим обязанностям, они и могут как раз прожить долго.
6: Человеку может нравиться, например, там, девочке может нравиться какой-то парень, там, дерзкий, сильный качок, который никого не боится. Но это же не значит, что с ним можно жить. Поэтому женщины в этом смысле должны быть практичнее, серьезнее, основательнее. Должны смотреть на него и понять, вообще, с ним вообще можно жить или нельзя? Там не спать, и не тусоваться, и не гулять, там, и не подружкам показать. Там, гляньте, каким я пацаном пришла. То есть как бы, это, вот это как бы, оно не для жизни. А вот она должна смотреть на него как бы, с точки зрения взрослой женщины. Пусть она, например, и 18 лет. Но если она умная девчонка, и она уже как бы женская, в ней чувство проснулось, должна смотреть на него, он вообще будет отцом или не будет? От него можно рожать? С ним можно, можно вообще себя ему отдать, чтобы с ним по жизни идти вместе? Он будет вообще мужиком таким? Он защитит меня, если что, или нет? Кто он вообще? Она должна так смотреть на мужчину, женщину. В этом нет ничего плохого. В этом есть такая хорошая прагматика такая.
7: Человек не будет жить ради долга, если он не понимает пользы в этом. Потому что понятие долга противоречит представлению о счастье для многих людей. Счастье – это свободная жизнь, они думают. Наслаждайся вот чем хочешь. Для молодежи вот обычно это свойственно мышление. А уже старшее поколение, оно уже как имеет опыт и понимает, что без долга вы не сможете построить ни семью, ни общество, невозможно достичь ничего, в принципе.
3: И что теперь, выполнять обязанности, стиснув зубы до конца жизни? А как же наше счастье, любовь?
4: Что ты будешь чувствовать, если близкий человек изо дня в день делает для тебя что-то хорошее?
3: Ну как, радость, благодарность?
4: Да, а чувство благодарности рождает уважение к человеку. Начинаешь его ценить.
3: То есть уважение и есть любовь?
4: Ну, уже близко к ней.
3: И как же к этому прийти?
4: Важно научиться ценить близкого человека за его внутренний мир, уважать за его заботу и терпение, и, конечно, развивать положительные качества характера.

девушка должна научиться развивать качества определенные, которые будут помогать ей в ее жизни. Первое очень важное качество – это чувство собственного достоинства. Девушка, которая

0: Также девушке очень важно понять, что она должна следить за своим здоровьем. Потому что в отношениях, да, мужчина, он может заботиться, он может переживать. Но если это будет постоянно больная, неудовлетворенная женщина рядом с ним, то есть хороших отношений не будет. Поэтому здоровый образ жизни, он тоже очень важен. Женственность. Девушка должна развивать свои женские качества. Такие качества, как мягкость, терпение. Женственность, она проявляется в манере. Женственность, она проявляется в речи. Она проявляется во внешнем виде. То есть это все разные параметры одного качества. Для того, чтобы девушкам развить хорошие качества, ей необходимо общаться с людьми, с носителями этих качеств. То есть найдите людей, на которых вы хотите быть похожими, которые являются носителями этих качеств, которые помогут вам стать настоящими женщинами.
1: Знаете, сейчас так много всего отвлекающего наружу человека. И в основном сейчас все люди заняты внешней жизнью. Как я выгляжу, как я смотрюсь, селфи, а потом Инстаграм, лайки. Вот, а в конечном итоге внутренняя жизнь именно человека, она является настоящей истиной, потому что вот эта вся мишура нас падет. Каждый вечер и каждое утро я бы рекомендовала каждому молодому человеку обратиться к себе внутрь. Вот все, что происходит со мной в жизни, оно вообще меня к чему вообще? Я трачу свою жизнь или я что-то созидаю внутри? Потому что человек не может полюбить другого, если он не понимает самого себя.
2: А для начала нужно быть внимательным к окружающим людям. Звезд неба не хватит, никому не завидовать. Заниматься полезным делом. Стараться хоть кому-то быть полезным. Не терять время даром.
1: И настоящие отношения, они очень всегда сопряжены с тем, что тебе важна эта личность вторая. Что же за личность перед тобой? И порой человек сам не знает, какая сокровищница внутри него живет. А второй человек, он ему помогает. Вот это и называется любовью, когда мы вместе открываем друг друга. Вот любовь – это об этом.
3: Уважение. Любовь. Любовь не может быть чем-то поверхностным, как ее теперь преподносят. Она по своей природе духовна, и важно не путать ее с обыкновенным половым влечением. Истинная любовь между близкими людьми появится, лишь когда они в сотрудничестве друг с другом будут развивать свои положительные качества.
4: Вот эта вот забота, служение, это и есть как бы грань истинной любви. Если мы ничего полезного не делаем друг для друга, не может быть и речь вообще о любви. Это лишь потребительское чувство наслаждаться друг другом, эксплуатировать друг друга.
1: И что такое любовь? Это способность служить. Потому что любовь многие воспринимают как, знаете, романтическое чувство, которое под луной меня накрывает, там, я не знаю, дрожь по коже и так далее. В основном все думают об этом. Однако, если мы возьмем примеры действительно бескорыстной любви, например, мать к ребенку, да, или когда к пожилым родителям уже, когда ты не можешь ничего обратно получить, да, это всегда пример служения. И вот наша задача по жизни – научиться быть бескорыстным, научиться быть полезным, научиться строить отношения, научиться служить. Вот это все-все-все и называется любовь. И это действительно цель нашей жизни.
3: Однажды женщина увидела необычный сон. Она шла по городу и, выйдя на незнакомую улицу, увидела вывеску «Все для счастья». За прилавком стоял ангел. Он сказал ей: «Здесь есть все, что ты захочешь. Можешь взять это совершенно бесплатно. Я хочу счастья и настоящей любви». Ангел улыбнулся, что-то взял с полок и протянул ей маленький мешочек. «Как? И это все? Я могу дать тебе только семена. Что ты вырастешь в своей жизни, зависит только от тебя».

0: У нас беда.
1: У нас беда. Да беда.
0: Наша Лада объелась шоколада.
1: Опять и снова объелась Что
0: наша
1: такое?
0: Наша Лада объелась шоколада.
1: Что? Опять? А что же вы? Что же вы-то? Что же вы молчите?
0: Тридцать шесть и девять с половиной.
2: Спокойно, Флешка, это норма.
3: Для человека это нормально. Так вот, Лада, совет спасателей принял решение, что тебе пора.
0: Нет, не выгоняйте меня. Я больше никогда не буду есть столько шоколада. Я вам обещаю.
4: Обещай. Я это обещаю, слышу уже третий раз за последнюю неделю.
2: Спокойно, больная. Вам вредно волноваться.
3: Тем более, что выгонять тебя никто не собирается. Мы хотим помочь тебе, Лада, избавиться от шоколадной зависимости. Да.
0: Нет, у меня нет никакой зависимости.
3: Ну тогда отдай-ка нам сейчас то, что у тебя лежит в кармане. Ну?
0: Зачем? Там ничего нет.
3: Я и без своих зрительных сенсоров знаю, что там лежит шоколадка.
0: Это на случай экстренной помощи.
3: Помощь? Кому?
4: Не плачь. Не плачь, сладкая наша. Мы спасем тебя. От самой себя.

0: вопрос.
1: Надежно, как в банке. Теперь ты будешь Лада без шоколада.
2: Спасибо вам, друзья, за помощь. Большое спасибо. Голова не кружится, живот не болит. Все нормально. Вот. Ой, ой, ой, ой, ой.
1: Кто-то еще шоколаду объелся.

Дорогой Робик, помоги моему брату. Он, наверное, заболел. Целый день сидит за компьютером. Перестал слушаться папу и маму. Прогуливает школу. И даже по ночам, когда все спят, он идет к компьютеру и играет в видеоигры до самого утра. Ой, пора заканчивать. Брат идет. Целую, Лиза.

0: Сговорились они, что ли? То шоколадки, то компьютер.
1: Ага, все признаки зависимости на лице, то есть на лицо. Отсутствие самоконтроля, вранье, ущерб здоровью. Я с вами.
2: Нет. Сиди, ладушка, вот здесь, на стульчике и выздоравливай. Надеюсь, тебя можно оставить одну, так сказать, наедине с...
1: Конечно, Робик. Я совершенно спокойно обхожусь без шоколадок.
2: Ну вот и здорово. В таком случае, спасатели, за дело!

Не болит? Не болит. С чего бы ему болеть? Подумаешь, лишний кусочек шоколадки раздули трагедию. А вот мне не хочется ни капельки. Ну, может, капельку и хочется, но это не считается. А раз не считается...

0: Кажется, наша Лада добралась до шоколада. Я возвращаюсь. А вы бегите на помощь Лизе и ее брату. Встретимся в клубе! Инструмент раздобыла. Замок открыла. Простофиля! Надо было мне не шоколад от тебя закрывать, а тебя от шоколада под замок сажать. Вот так.
1: Ну это насилие над личностью.
0: Какая находчивая.
1: Каждый может делать, что хочет. И должен иметь свободу. Ой.
0: Чего? Ты вот это называешь свободой? Свобода – это когда ты хочешь – кушаешь шоколад, а хочешь – не кушаешь. И при этом ты остаешься счастлива и здорова. Вот это свобода, а не вот это.
1: Ты прав, Робик. Ой. Я увлеклась сладким, не на шутку. Сначала попробуешь чуть-чуть, ой, а потом не можешь остановиться. Рука как будто сама тянется. Что мне делать, Робик?
0: Для начала вытри нос, сядь поудобнее и задай свой вопрос. Но не мне, а суперкниге.

0: Суперкнига рада послужить вам. Задайте ваш вопрос.
1: Как оставаться свободным?
0: Вопрос принят. Получите ответ. И познаете истину, и истина сделает вас свободными. Так написано на моих страницах, и это правда. Если хотите узнать больше, выберите формат истории.
2: Маша! Полчаса уже прошло. Может, поговорим? Или, может, почитаем? Или, может, Маш!
3: Или помолчим. Ты же видишь, я еще не закончила.
2: Я вижу, этой игре конца нет.
3: Филин, как ты не понимаешь? Я иду на рекорд. Уже 5 часов играю. Без перерыва на обед.
2: Какой ужас! А может, ты прервешься и послушаешь новую историю из великой книги?
3: Филин, я же просила. Ну вот, пропустила свой ход и проиграла, ну. Ладно, давай уже свою историю, раз игре конец.
2: Спасибо, дорогая. Итак, 1000 лет назад еврейский народ томился в египетском рабстве.
3: Стоп, Филин, про это я уже слышала. Угу. Что в этой истории нового?
2: Ты слышала о том, как Моисей пришел к фараону. Как Бог явил свою силу и показал великие чудеса Египту. Как разошлась вода в море и сомкнулась обратно, когда весь народ прошел. Но дальше начался путь к свободе длиною 40 лет. Не успела вода в море встать на место, как еврейский народ принялся роптать и возмущаться. Где еда, Моисей? Где обещанная сладкая жизнь? Лучше бы мы оставались в рабстве. И тогда Бог послал манну, еду с неба.
3: И про это я тоже слышала.
2: Но народ не унимался. Где вода, Моисей? Ты хочешь погубить нас в этой жаркой пустыне? Лучше бы мы пили горькие воды Нила там, в рабстве.
3: И дал им Бог воду. И дальше что?
2: Упрямый народ не хотел принимать свободу. Он настолько привык к рабству, что перестал слушаться и Моисея, и Бога. Когда Моисей пошел на гору для общения с Богом, его долго не было. Народ оставался у подножия горы. И наскучило им сидеть и ждать. «Давайте, — говорят они, — сделаем себе золотого тельца. Он будет нашим Богом!» «Да, да, да, да, так и сказали. Они ж всю жизнь видели египетских идолов. И в конце концов сделали себе такого же, забыв все чудеса, что сотворил для них живой Бог.
3: И чем же все закончилось?
2: Печально закончилось. Рабские привычки помешали им получить обещанную свободу. Многие погибли из-за того, что не могли вовремя сказать себе «Стоп! Хватит! Мы не хотим больше оставаться рабами!» Но были и те, которые выбрали свободу. И они вошли в свою землю, где течет молоко и мед. И жизнь их была полна удивительных событий и чудес.
3: Филин, ты эту историю для меня рассказал, верно?
2: Просто я люблю тебя, Машенька. И хочу, чтобы ты прожила счастливую жизнь без пустых рабских привычек. Ну, хотя бы без привычки бесконечно играть в игры.
3: Спасибо, Филин. Я выбираю свободу.
2: А я и не сомневался, Маша. Кто же это захочет жить в рабстве?
0: Запомните, друзья, вы сами в ответе за свой выбор. Ваша личная ответственность и самоконтроль – вот путь к свободе. А Бог поможет вам идти по этому пути.
1: Честно говоря, я даже не думала, что все зависит только от меня.
2: Как сказал классик, быть или не быть. Да.
1: Все как-то само собой получалось. Увидела, слопала. А выходит, я сама себя не контролирую и даже этого не замечаю. Как все сложно.
2: Но ты же знаешь, к кому нужно приходить со всякими проблемами.
1: Ну, конечно. Бог всегда на нашей стороне. И Он поможет и мне, и вам, друзья, стать свободными от всякой зависимости. Дорогой Господь, прости меня за то, что я вредила сама себе. Войди в мою жизнь и сделай меня по-настоящему свободной. Спасибо тебе за помощь и любовь. Аминь. Теперь я уж точно знаю, как помочь тому мальчику с компьютерной зависимостью.
2: Ты уверена?
1: Конечно. Стоит на самом деле рассказать ему, что такое свобода. Все, Робик, извини, мне пора. Пока.

Я слышу, наклоняешь небеса.

Я очень счастлив. Вы уж простите меня, но я становлюсь очень счастливым, когда я пою о добрых новостях Евангелия. Слово «Gospel» означает «добрые вести», «Евангелие». Вот почему я написал эту песню, и этому посвящена программа «Gospel» в Америке. Добрые новости в форме музыки, представленной многими хорошими артистами. Наш первый гость рано научился от своих родителей, как прожить свою жизнь. И это естественно, не так ли? Его знания и опыт сослужили ему добрую службу в жизни и в служении. Когда его старшему ребенку поставили диагноз «рак», он обратился к силе и любви Бога, чтобы помочь своей семье пройти через трудные времена. И сегодня его дочери Рэйчел 9 лет, и она исцелена от рака. Ее отец говорит, что его цель — это вдохновить людей жить значимой жизнью через Бога. А сейчас для нас споет Ричард Грегг.

Ричард Грег. Здорово, мне это очень понравилось. Я чувствую себя здесь как среди семьи. Я расскажу людям, что ты не просто прекрасный исполнитель музыки гаспел, которого мы просто пригласили на программу, но я ходил в школу с твоим отцом и с твоей матерью. Я знаю, что твоего отца зовут Ричард Грег, и ты написал песню «Ты выживешь». И я знаю, что ты написал эту песню о своем отце, и мы не были уверены, выживет ли Ричард. Да, был шанс. Но спасибо Богу за Джен. И я смотрю на тебя, и я вижу твоих родителей в тебе. Я был очень рад, когда получил твой альбом. Слава Богу, что ты это мне послал. Я тогда не знал, что Ричард Грег, которого я знал, произвел на свет такого музыканта. Это очень хорошая духовная музыка, но звучит очень современно в то же время. Так что ты помнишь, я написал тебе и сказал, тебе надо прийти на передачу «Gospel в Америке». И ты здесь. А как ты пришел в музыку? Насколько я знаю, твоим первым инструментом были барабаны. Да, я играю на ударных. И я научился играть на пианино. Когда я пишу музыку, я пишу на пианино, и так все развивается. Я сделал альбом с моей женой, который называется «Песни для сердца семьи». Мы ездили и пели для тех, кто нас приглашал. И потом я решил, что я хочу записать альбом моей музыки. И вот так все получилось. Это очень-очень хорошо. «Ты выживешь» — это первая песня на компакт-диске. И ты споешь еще одну через минуту. Ты говорил о своей семье. Я знаю о твоей дочери. А есть ли еще кто-то у тебя? У меня две дочери и сын. И сын у всех, кроме меня. Да, но все мои знакомые знают, что я усердно старался, но не получалось. Но зато у меня четыре прекрасные дочери. И у тебя была проверка веры в одно время, не так ли? С твоей дочерью. Да, нашей старшей дочери Рэйчел. Когда ей было 6 лет, ей поставили диагноз раковой опухоли в левой почке. Это опухоль Вельма. И это, как ты сказал, было настоящим испытанием. Но Господь помог нам, и сейчас она в порядке. Ей 9 лет, и она в 3-м классе, и все хорошо. Спасибо Богу за это. Он слышит наши молитвы. Но также это повлияло на вас и в духовном смысле, не так ли? Я думаю, что это отразилось также и на твоей музыке. Потому что это всегда так получается. Это помогло мне понять, что Бог действительно правит всем. Только через Него мы живем и душим, и дышим, и существуем. Это дошло до того, что я сказал, «Господь, если на то воля Твоя, забери ее, пусть так и будет, если это по Твоей воле». Это должно было дойти до этого момента. И тогда у нас появился покой, и она стала выздоравливать. Я слышал однажды знаменитого христианского миссионера Элиота, и он размышлял о смерти детей, и, размышляя о смерти детей, он сказал, что когда дети умирают, Бог населяет небеса. Не откажи.

нашим же мы вправе иметь детей там. Конечно, когда ты так рассуждаешь, тебе еще больше хочется туда попасть. Расскажи нам о твоей следующей песне и спой ее. Это был замечательный день, когда я осознал, что не из-за моего старания и желания что-то получается, но сам Христос позволяет мне быть в Его присутствии и жить успешно как христианин. И эта песня называется «Только я». Ричард Грег.

Ты больше, чем оправдал мою уверенность в тебе, Ричард Грег. Друзья, я хочу услышать от вас. Может быть, у вас другой музыкальный вкус, чем у меня? И это хорошо, потому что Gospel в Америке создано, чтобы показывать любое выражение евангельской музыки. И я хочу услышать от вас. Запишите этот адрес.

И когда вы напишете, у вас появится шанс выиграть кассету или компакт-диск одного из исполнителей на Gospel в Америке, потому что у нас проходит лотерея. Мы уже послали много компакт-дисков и кассет тем людям, которые просто написали нам. Почему бы и вам не быть одним из этих людей? Наш следующий гость считается родоначальником христианской музыки кантри. Это новая форма музыки, которая недавно начала развиваться. У нее был недавний успех с песнями «Новый день» и «Река роз». Сейчас она заканчивает новый альбом. У нее будет выпущен сингл на радио из этого альбома. И она сегодня с нами. Из Тускона, штат Аризона. Встречайте Дебра Кей.

Вот почему я так горжусь тем, что я веду передачу «Gospel в Америке» и встречаюсь с вами каждую неделю. Между прочим, вы видите адрес на экране, и я хочу, чтобы вы мне написали. Как я вам всегда говорю, дайте мне знать, какой вид музыки и каких артистов из тех, что мы приглашаем сюда на передачу евангельской музыки, вы больше всего любите и хотите услышать. Если вы мне об этом скажете, то у нас в передаче будет больше того, что вы хотите. И, конечно, не забудьте, что мы собираем записи от всех артистов, и потом проводим лотерею, и отправляем эти записи людям, которые нам написали. Мы просто вытаскиваем адреса, открытки или письма и посылаем вам записи по вашему адресу. Я хочу спеть песню для вас, и это не одна из современных песен, которые вы слышите на Gospel в Америке. Это одна из великих песен церкви. И я не знаю, заметили ли вы это или нет, но если вы пойдете в магазины, вы не найдете много прекрасных старых песен, которые мы любим. Но на Gospel в Америке мы не забываем песни, которые мы уже так давно любили. Их просто трудно найти. Я рад сказать вам, что на Curb Records мы записали коллекцию великих гимнов церкви, которые я исполнял многие и многие годы. И песня, которую я сейчас спою, одна из моих любимых. И я держу пари, что это и ваша любимая песня.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Загадки древних рукописей». И тема нашей сегодняшней встречи называется «Слово Божие в славянских культурах». У нас в гостях Олег Габрусевич, историк и богослов. Здравствуйте, Олег.
1: Здравствуйте, Александр.
0: Прежде чем поговорить о распространении Евангелия по всему миру, на европейских землях, славянских землях, позвольте спросить, а как вы думаете, на сколько процентов израильский народ реализовал Божьи замыслы о себе?
1: Хорошо, Александр, давайте мы вместе с вами подумаем.
0: Давайте.
1: Вот первое я у вас хочу спросить. Я думаю, вы мне поможете.
0: Ну, давайте попробую. Давайте чем попробуем. Смогу, помогу.
1: Хорошо, смотрите. Господь выводит народ израильский из плена. Так?
0: Из египетского.
1: Египта. Из египетского. Так. Он ведет его в Палестину.
0: В землю обетованную.
1: В землю обетованную. Хорошо, согласен. А вот почему, ну, к примеру, бы Господь не ведет этот народ, но в Северное Причерноморье, там, берегам там, Каспийского моря? Вот почему именно вот в Палестину, вот в этот регион? На ваш взгляд? Вот
0: насколько я помню, он однажды из Ура Халдейского вывел туда Авраама, и Аврааму обещал именно эту землю.
1: Эту землю, да, согласен.
0: И поэтому он реализует свое обещание для детей Авраама.
1: Кроме этого обещания, может, еще какой-то был замысел у Бога, как вот вы думаете?
0: Ну, конечно.
1: Вот, к примеру.
0: Чтобы народ Авраама стал благословением для всех других народов.
1: Чтобы они поселились, жили, им было хорошо. Только в этом ли цель?
0: И другим народам было хорошо.
1: И другим народам.
0: Правильно?
1: Хорошо, Александр. А другим народам было хорошо вот в каком отношении? В материальном достатке? Может быть, они о Боге должны быть как-то узнать? Вот как вы думаете?
0: Я думаю, что им должно было быть хорошо самим, поскольку это их отношение с Богом. И второе, это хорошее положение через отношения с Богом они должны были принести другим народам. А познакомить их, как хорошо жить с Богом,
1: конечно,
0: на своем собственном примере.
1: Конечно, абсолютно верно, Александр.
0: Так вот, насколько они процентов реализовали?
1: Вот как сейчас мы попробуем все же вот проследить Священное Писание. Понятно, мы его не будем все пересчитывать, так? Но, по крайней мере, исторически, обзорно. Ну, попытаемся увидеть, вот реализовался этот замысел. Получилось народа израильского вот, стать этим глашатаем для других народов. Отчасти мы можем сказать «да». Но мне кажется, что и отчасти что-то не получилось. И есть основания, так сказать. Да, географически народ израильский идет в Палестину. С какой-то стороны он получает то, что Господь обещал. Но проблем все равно возникает в политической какой-то жизни, в религиозной там жизни. Да? Они поддаются какому-то влиянию других народов, язычеству. Так? И возникают у них определенные с этим проблемы. Так? Но если мы так вот быстренько перескакиваем этот период, мы вернемся ко времени Иисуса Христа. Вот народ израильский насколько открыт другим соседним народам? Насколько он все же является этим глашатаем? Он готов проповедовать этим народам, он идет, рассказывает о Господе, о том, что в Иерусалиме есть замечательное святилище, в котором открывается план спасения. Видно вот во времена Иисуса Христа, что вот этот народ очень открыт, очень, ну, миссионерский по своему духу. Или не совсем?
0: Насколько?
1: Я думаю, что больше закрыт, в большей степени. Даже, смотрите, даже очень
0: вот
1: интересно.
0: Вот пример какой-то, чтобы это...
1: Пример очень,
0: да,
1: яркий,
0: чтобы
1: я думаю.
0: Было очень яркий. Закрытость подтвердить, чтобы вы могли.
1: Александр, я думаю, подтвердить есть возможность.
0: Так.
1: Рождение долгожданного Мессии Иисуса Христа. Знали из пророчеств евреи, что должен родиться Мессия? Из пророчеств.
0: Ну,
1: мы говорим
0: да,
1: сегодня
0: нет.
1: Ветхозаветных книг.
0: Да.
1: И да, нет. Почему нет? У них есть пророчество. В каком городе родиться? То есть, ну, характеристики этого Мессии. По крайней мере, Исаия, там, что страдающие.
0: Хорошо
1: там,
0: говорить о городе, о характеристиках, когда уже все произошло, и вы уже знаете. И трудно говорить об этом, когда это еще впереди, и вы можете только догадываться.
1: Хорошо, Александр.
0: Что-то знают. Вспомните, волхвы, которые приходят
1: так
0: с Востока.
1: Так вот, Александр.
0: Они про город говорят. Тогда еще деревня.
1: Смотрите, вот это и есть яркий пример. Приходят волхвы с Востока, мудрецы с Востока. То есть это не иудеи. Это люди, которые не продолжают традицию иудаизма. Возникает вопрос, откуда они знали, что родился там Мессия? Они читали Священное Писание, они его исследовали. Выходит так. они что-то явно знали. Ведь они неспроста идут же, правильно? То есть ими движет вот явно увидеть родившегося царя, обещанного некогда в этих древних рукописях, там, правильно? Люди приходят с Востока. Почему? Вот
0: еврейская диаспора там еще после Вавилонского пленения осталась.
1: Возможно, может быть, влияние. Поэтому... Возможно быть влияние, Александр. Но в то же время, ведь центр этой вести из Иерусалима должен прозвучать. Там должны быть те, сказать, священники.
0: Так все-таки открыт израильский народ? Насколько он реализовал? Вот в цифре могли бы процентном соотношении вы сказать?
1: Это
0: приблизительно.
1: Александр, это бы сегодня бы сказали социологи, которые проводят различные опросы. Нет, конечно, мы не можем сказать процентном соотношении. Но вот исходя из того, что мы знаем и читаем Священное Писание, Евангелие, мы видим, что все равно народ израильский, ну не то, что сам народ израильский, впрочем, и народ. И вожди, и лидеры религиозные, они закрыты от влияния. Потому что приходят какие-то посторонние люди, чтобы сообщить. И насколько они принимают их, ну, мы не знаем до конца.
0: Все равно,
1: по крайней мере, это мы считаем.
0: Закрыты насколько? Как шпроты в консерве?
1: Ну, есть свои трудности. Все же закрыты больше народ. То есть, наверное, вот они теряют то значение, ту миссию, которая, ну, возлагалась на них. В этом плане что-то, вот, по крайней мере, ну, не исполняется. Ведь смотрите, как они поступают по отношению к язычникам. Они не должны сидеть с ними за столом, не разговаривать. Иисус приходит и ломает эти барьеры. Александр, позвольте, я зачитаю вот отрывочек, да, который мне очень
0: давайте.
1: Нравится. Некогда. Читая его, я удивлялся, вот, ну, всматриваясь, может быть, так ретроспективно, может быть, обзорно, насколько Слово Божие вот, все же было действенным, имеющим свою силу, в сознании людей, меняющей какой-то культуры, влияющей на целые народы, целые государства, в частности, восточных славян, в частности, и российские земли. Это пророк Исаия. Пророк Исаия, 55 глава. Давайте с вами зачитаем.
0: Какой текст?
1: Всего лишь два текста. Это 10 и 11.
0: Так, 10
1: и 11. «Как дождь и снег исходит с неба, и туда не возвращается, но напояет землю, и делает ее способную рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». То есть здесь написано, что всегда слово Божие будет действенно. Оно всегда будет активно там, или креативно. Но здесь не писано либо положительно, либо негативно. Реакция на это слово будет всегда и однозначно у человека. Всегда. То есть ни один человек нейтрально не пройдет мимо этого слова. Но как он уже отреагирует? То есть будет ли он его принимать? Либо наоборот, он станет, может быть, неким гонителем, желающим как-то там укрыть, закрыть, избавиться от этого слова Божия. Но оно не оставит никогда человека безразлично к этому Слову Божию. И в дальнейшем, если мы говорим о истории, в развитии, сейчас я закончу мысль, в развитии вот уже христианского периода, это очень хорошо заметно. С появлением церкви, либо потом какого-то, может быть, давления той же, например, церкви над каким-то другим христианством. То есть происходили расколы, происходили какие-то прения, происходили трудности. И наоборот, Слово Божие распространялось, люди его принимали, Слово Божие там потом в письменном виде там переводилось, печаталось и дальше имело свое влияние на другие какие-то народы и культуры.
0: Если я вас правильно понял, то иудеи, израильский народ, были более закрыты, нежели открыты.
1: Да.
0: А таким образом встает вопрос, а как Слово Божие распространялось, если те, кто были предназначены нести свет, этого не сделали, по крайней мере, в той мере, в которой были должны.
1: Мы видим, что, во-первых, Иисус Христос вот ломает вот эти, в хорошем смысле ломает вот эти стереотипы, которые, ну, унаследовали, может быть, сформировались в народе израильском. И препятствием стали, так? Христос организовывает свою церковь и посылает ее вот этим глашатаем проповедовать во все народы, во все там племена, языки. И Господь делает своими учениками, проповедь начинает звучать. То есть... Весть начинает доноситься до других территорий географических, на большие, на огромные расстояния, на маленькие расстояния.
0: Место Израиля, этнического народа Божьего, занимает народ Божий сложносоставный.
1: Да.
0: Из самых разных народов,
1: говорите, сложно...
0: те, которые откликнулись,
1: вы правильно говорите,
0: они составляют новый народ Божий, духовный Израиль.
1: Конечно, мы не говорим, что это уже этнический просто Израиль. Это многонациональный народ, представляющий различные уже там культуры, различные традиции. Но благодаря влиянию этого слова, благодаря взаимоотношениям со Христом, эти люди меняются и меняют свое окружение, в котором они находятся. И, конечно, здесь мы можем приводить примеры, как позитивные, так и отрицательные. Иногда, может быть, как мы с вами помните, в прошлых встречах говорили, в Слово Божие, когда начинает деформироваться,
0: да.
1: А вместе с ней еще этот институт

0: церкви, то оно внесет в себе вот негативизм, да, то есть оно несет в себе подавление инакомыслия. Как мы говорили, какой-то долгий период Слово Божие только на одном языке, ну, примеры в Западной Церкви только на латинском, да. То есть оно, наоборот, становится препятствием, вместо того, чтобы человек мог свободно открыть, жить, читать Священное Писание. И в этом негативный пример. Но есть другой пример. Люди, понимая, что человек должен жить по Слову Божьему, читая его, осмысливая, понимая, он, ну уже если говорить о периоде там, реформации, переводил Слово Божие на там, национальные языки различных там, вот этих же народов, составляющих там, Европы и там далее. Вот. И оно распространялось, оно изменяло. И Слово Божие весь, оно не просто нравственный облик человека меняло. Она меняла целую культуру, связанную с прогрессом каким-то, то есть в культурной жизни, там, экономической жизни, там, в политической жизни. Появлялись школы, появлялись там, потом в дальнейшем еще университеты, развивались науки, там, развивалось книгопечатание и так далее, и так далее. То есть шло какое-то развитие. И вот, в принципе, ну и восточнославянские земли, и в частности Россия, она тоже не миновало вот это Слово Божие, когда пришло на эти земли. Люди принимали его, так формировались разные традиции. Мы говорим, что в свое время там князь Владимир, да, принял христианство. Формируется вот эта восточная традиция, да, византийская. В то же время, помните, мы говорили о движениях, которые там начинали возникать в Новгороде, в Пскове. В силу того, что это книжные города, в силу того, что люди читали, размышляли, они понимали некое соответствие вот этой первоначальной церкви Божией, которую хотели в себе реализовать, реализовать в своем городе. Как воспринимала это официальная церковь? То есть всегда шел какой-то прогресс. И вот это было взаимодействие все же вот такой и восточной культуры, и западной культуры, взаимодополняющие, взаимообогащающие. Хотя разная реакция на это была, понимаете?
1: Итак, вы очень много говорите, но чтобы не было у наших слушателей и зрителей сумбура, народ Божий Израиль не исполнил ту функцию, которую должен был по распространению вести о Господе. Потом церковь...
0: Отчасти. Мы не можем сказать, что вот он не исполнил.
1: Отчасти.
0: То есть они могли бы, мы бы сказали бы, они могли бы сделать большее, гораздо большее. По крайней мере, все равно в этом народе...
1: По меньшей мере, Бог был вынужден призвать в свой народ множество людей из самых разных мест.
0: И вынужден...
1: Разных национальностей.
0: И, в принципе, оно должно быть...
1: И они уже реализовали и донесли Слово Божие в самые разные страны, в самые разные земли, в самые разные культуры. И это Слово начало преобразовывать жизнь и культуры этих народов, куда оно попадало,
0: да,
1: куда оно приносилось. А каким образом это происходило? И в частности, интересно, раз уж мы говорим о славянах, о южных славянах, восточных славянах, западных славянах, как Слово Божие туда приходило, что оно меняло в мировоззрении, культуре?
0: Мы в предыдущих программах Александра говорили немножко, да, то есть еще Кирилле Мефодии, затем вот эта традиция, которая пришла на восточные земли, да, Кирилло-Мефодиевская традиция, которая подразумевала перевод Священного Писания, чтение на родном языке, уважение к инакомыслию, уважение к Ветхому Завету и так далее, и так далее.
1: То есть, итак, то есть да, мы понимаем...
0: Но идеи, то есть понимаете, что они же приходили все равно... включая вот свое какое-то национальное возрождение, то есть национальное понимание отношения к этому слову, но и извне также приходило. То есть все равно же, например, реформация 16-го столетия, она дошла и до, например, русских земель. И мы будем в последующих программах говорить, как оно там отражалось, как оно формировалось, вот эти уже, может быть, даже в какой-то степени эти западные культуры, которые понимали вот так это Слово Божие, которое сформировалось вот такая вот, например, церковь. И бывает, может быть, как реагировала официальная церковь вот на это, когда приходили, вот как, ну, мы бы сказали, как те волхвы так, с Востока, понимаете? То есть реакция какая-то была. Поэтому были определенные люди, которые влияли на целую даже эпоху. И даже в историографии мы сегодня знаем, что, например, вот с этого периода, ну, к примеру, Мартин Лютер, да, мы знаем, что начинается новое время. То есть начинается европейская реформация. Вот новая точка, которая отсчитывает уже другой исторический период. Поэтому это были определенные люди, которые могли, но в силу своей там образованности...
1: Вот вы сказали, одна церковь была, а другая приходила и что-то проповедовала. Это вот как понимать?
0: Одна церковь приходила, другая проповедовала.
1: Ну, вы смотрите, сказали об этом.
0: Мы будем потом
1: церковь
0: говорить.
1: Была, а другая приходила и проповедовала.
0: В последующих программах мы будем говорить. Например, взаимодействие просто каких-то отношений, например, товара денежных, там, да, первое на Руси, там, из варяг в греки, да, уже обмен какими-то культурами. Дальше, там, например, средневековье. Ведь не было, например, Русь, как в свое время, в истории такой период Японии, занимающий более 200 лет, называется как Сакоку, с 1641 по 1853 год. Вообще было это государство изолировано. Она ни с кем не торговала.
1: Самоизолировалась,
0: ни с кем не торговала, ни с кем не осуществляла никаких отношений. Вообще, единственное, кстати, с кальвинистами. Единственный был город Нагасаки, открыт вот этот порт, с которым они там раз в год заплывали там сюда и могли вот как-то выстраивать отношения. Поэтому в силу каких-то торговых отношений приходили плотники, мастера, приходили различные люди, там много специалисты, вот западные, там, мы бы сказали, бы, там, может быть, культуры, вот с тем уже, может быть, таким реформатовским уже взглядом, да, которые поселялись там на русских землях. И, естественно, тоже оказывали свое влияние. Не только в плане, там, может быть, проповеди Евангелия, а в плане вообще образа жизни. Вот, ну, мы будем потом говорить, вот в Москве там строится, например, немецкая слобода. То есть это свой какой-то культурный такой вот городок со своими особенностями, уже даже со своими традициями. Вот. Петру Первому настолько это было интересно, что он там немало времени проводил. То есть это было даже какое-то отдельное государство со своими улочками, со своими зданиями, со своей культурой, со своими людьми в каких-то в западных кафтанах, со своими этими кирхами немецкими, понимаете? Угу. Вот. Поэтому, конечно, вот всегда был взаимообмен. Но не всегда может быть положительно... Вот, происходила как-то вот встреча вот этих, вот, может быть, тех пришлых народов, понимаете, уже на этих территориях. Впрочем, как и, может, других народов, опять же, в других географических местах.
1: Вот скажите, если здесь уже было христианство, а как вы сказали, одна церковь, и вторая приходила церковь, так а зачем другая церковь шла, если христианство здесь уже было?
0: Очень хороший вопрос и очень справедливый вопрос, Александр.
1: Пусть бы шли в Африку, в Зимбабве, там, еще нам, куда-нибудь.
0: Может быть, даже бы целый бы семинар бы стоило провести бы, может быть, каких-то особенностей, отличиях все же этих традициях, которые формировались. Там, восточная традиция, там, да, западная христианская традиция. Ну, по крайней мере...
1: Здесь была западная или восточная? Какая была восточная, и какая приходила?
0: Восточных славянских землях, конечно, была восточная традиция, восточная, которая пришла из Византии. Да. Вот. Но в то же время параллельно она существовала, вот, славянская кирилло-мефодиевская традиция, но в меньшей степени. Где-то она уже там заглушалась. Вот, где-то она не реализовалась, так может быть, полноценно. С эпохой реформации оказывала, конечно, Европа влияние этими идеями реформации, что человек должен читать на родном языке. Понимаете? То есть, если на Руси, только читалось на церковно-славянском. Да и то Библия, где она читалась. То есть, мы только знаем первый перевод, 1581 год, Острожская Библия.
1: Это не русский язык.
0: Это не русский язык, это старославянский, церковно-славянский язык. Мы можем говорить вообще о свободном чтении даже в 19 столетии. В 19 столетии из четырех духовных семинарий, ну, к примеру, Казанская,
1: была Санкт-Петербургская, Московская.
0: Санкт-Петербургская, Московская, Киевская. То есть на одну семинарию могла быть только одна Библия. Это 19 столетие, вы понимаете? Угу. Когда уже в 16 столетии целые народы имели, могли свободно купить, приобрести на своем родном языке Библию, читать ее. Поэтому одно не должно вытеснять другое.
1: Хорошо.
0: Должно, ну, дополнять. И это так оно и происходило, вот это дополнение. В плане, ну, как я уже сказал, может быть, и в позитивном, бывало и в негативном.
1: Что было хорошего вот у этой восточной христианской традиции, уже бывшей на Руси, хорошего, и что было плохого? И что хорошего принесла западная

0: христианской традиции? Может быть, плохого что-то?
1: Я, Александр, знаете, что вспоминаю? Роман Гончарова «Обломов». Может быть, там не соприкосновение культур религиозных.
0: Ну,
1: но очень интересно. Несмотря, что может кто там как-то это критиковать. Но мне понравилась все же вот одна вещь, которую автор, мне кажется, вот хочет показать. Взаимодействие культур одна без другой, которая, ну, наверное, не может. То есть вы помните этот Андрей Иванович Штольц, да, немец. Предприимчивый, целеустремленный, который все там мотивирует Илью Ильича Обломова, чтобы он что-то предпринимал в своей жизни, что-то действовал, чтобы он не сидел только на диване в удобном халате.
0: Лежал.
1: Но в то же время, вы позволите, я даже выписал, мне это интересно.
0: Ну, давайте.
1: Я зачитаю, как говорит этот Андрей Иванович Штольц о своем друге, а он ведь был другом. У них были крепкие, хорошие
0: Иван отношения. Андреевич Штольц — это представитель западной культуры, да, немец, лютеранская
1: традиция.
0: А да. Илья Ильич Обломов — это типичный русский человек, представитель восточной культуры.
1: Но не могли они вот без этой дружбы, друг без друга, понимаете, интересно. И что говорит вот этот Штольц относительно Ильи Ильича? «Многих людей я знал с высокими качествами, но никогда не встречал сердце чище, светлее и проще. Многих любил, но никого так прочно и горячо, как Обломова. Узнав раз его, разлюбить нельзя».
0: Итак, западная культура нуждается в восточной. А нужна ли восточной культуре западная? Нужен ли Обломову Штольц
1: здесь
0: в таком случае?
1: Александр, даже не просто вопрос там в культурах, кто лучше или хуже, там, так далее. То есть это уже история, которая формировала и дополняла. Здесь важно слово Божие, чтобы оно воспринималось настолько, как оно, ну, должно восприниматься в замысле Господа. В открытости, в доступности, в следовании этому слову, без обрастания какой-то традиции. Понимаете, без обрастания просто вот какой-то обрядности человек должен жить, читать, понимать и в своей жизни воплощать эти принципы евангельские в своей жизни. Поэтому должно быть происходить какое-то обогащение, не заимствование, а у них лучше, давайте мы у них возьмем. Нет, у нас есть нечто свое, родное, может быть, прошедшее столетиями. Но, может быть, оно не помешало бы, вот, как практика, может быть, у тех, может быть, там, народов или наших соседей, которые у них вот так Слово Божие воспринимается, читается, понимается и воплощается в своей жизни. Ведь есть негативные какие-то примеры, правильно? Из, я не знаю, кинематографа, там, из каких-то рассказов. Вспоминаю советский фильм «Берегись автомобиля».
0: Фильм Эльдара Рязанова.
1: Эльдара Рязанова, да?
0: В 60-х, да.
1: Вот тот момент негативный, когда, ну, деточки и вор вроде бы, и положительный герой, когда хочет продать вновь украденную машину вот этому пастору, да, вот, и спрашивает, верите ли вы в Бога, и вот этот пастор, да, скорее там вот немецкий, лютеранин, говорит, начинает сомневаться. Начинает сомневаться. То есть, а есть Бог, нет? И, то есть, конечно, какой-то отрицательный пример. Но надо учитывать, что это все же была пропаганда советская. Ведь таких примеров положительных может быть немало.
0: Ну, назовите несколько, чтобы мы увидели это из русской культуры.
1: Ну, к примеру, Ильф и Петров «Золотой теленок». Экранизация в советское время тоже была вот по этому роману.
0: Так, и что?
1: Ну, вот после пережитых каких-то там обстоятельств, вот этот герой Остап Бендер, который уже все же получил этот миллион, и вот разочаровавшись там из-за любви к этой Зосе Синицыной, там, из-за еще каких-то там определенных проблем, понимает, что не надо ему этот миллион рублей, миллионер настоящий в советской там России. И вот он идет на почтамт и пишет там народному комиссару финансов, и все, не надо, отказывается.
0: И что, и где там вот...
1: А потом он передумывает, идет, например, и винит себя, и обзывает себя такими словами. Тоже мне там
0: Бессеребренник,
1: адвентист седьмого дня. То есть вот традиция, которая христианская, которая тоже вот в Советской России имела возможность проповедовать, совершать свое служение. И то есть образ здесь этот адвентист седьмого дня готов миллион отдать, ну, и даже не раздумывая, понимаете? То есть примеров разных. Например, у Пушкина, может быть, негативные примеры, да, священников. У Николая Лескова мы считаем положительный, например, некрещенный поп, да, который, вот это население, которое, если вы не оставите нам нашего там этого священника, уйдем в басурманы. То есть разные, в зависимости,
0: Пушкина,
1: может быть...
0: Вы имели в виду сказку о попе, работе
1: да, его да. Балл. Может, я говорю просто, у других тоже отечественных писателей, классиков могут быть какие-то негативные. И в то же время есть положительные. И в том и другом случае по-разному относились. И по-разному можем читать и видеть эти образы. Но самое главное, это Слово Божие, оно живо в нашей жизни, в человеке.
0: Спасибо большое, Олег. Дорогие друзья, не чуждайтесь нового. Не бегите от того, что может дать вам добро и благо. Ищите Слово Божие. Ищите его как драгоценного золота. И не так страшно, что если по-другому... Раньше было что-то иначе. Не бойтесь менять жизнь, и Господь поможет вам. И увидите благословение изменений в своей жизни. И да поможет вам Господь. До свидания. До новых встреч.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал о грабителе, который ночью пробрался в дом. Когда он паковал стереосистему, то услышал голос: «Иисус видит тебя». Он замер, посветил фонариком и в углу комнаты увидел попугая. Он спросил: «Это ты говоришь?» Попугай ответил: «Да, я хочу предостеречь тебя». «Предостеречь меня? О чем ты?» Попугай ответил: «Меня зовут Моисей». Грабитель рассмеялся: «Что за люди назвали тебя Моисеем?» Попугай ответил: «Те самые, кто назвали огромную собаку Иисусом». Сегодня я хочу говорить с вами о том, что вы учтены Создателем. Можно жить и чувствовать себя недостойными из-за ошибок, которые мы совершили, негативных слов, которые люди сказали нам. Может, наши мысли говорят, что мы ничего не достигнем. Если мы не будем осторожны, то придумаем оправдание, почему мы не можем достигнуть своей мечты или подняться немного выше. Этим мы сбрасываем себя со счетов. В Писании пророк Самуил пришел в дом Иессея, чтобы выбрать одного из его сыновей следующим царем. Иессей построил перед ним 7 из 8 сыновей. Он так гордился ими. Они были сильными, талантливыми, красивыми. Самуил хотел выбрать самого старшего сына, Елиава. Он был большим и мускулистым. Казалось, что он только что сошел с киноэкрана. Бог сказал Самуилу: «Не суди его по внешности или росту, потому что он не тот». Бог не смотрит так, как вы. Люди судят по внешнему, но Бог смотрит на внутреннее. Самуил услышал это и передумал. Он сказал Иессею, что это не он. У Иессея был еще один сын по имени Давид. Он был на поле и заботился об овцах. Он даже не подумал о Давиде. Он был самым молодым, он был маленьким, не особо сильным. У него не было опыта. Иессей подумал: нет смысла даже приводить его, он никогда ничего не достигнет. Но когда Самуил увидел Давида, то сказал: «Он следующий царь». Я уверен, что Иессей и его сыновья были изумлены. Вы шутите? Хотите сказать, что это Давид? Они не учли его. Но хорошие новости: Давид был учтен Создателем. Бог не судит, как люди. У вас может не быть таланта, красивой внешности. Вы не происходите из влиятельной семьи. Это нормально. Вы учтены тем, кто самый главный. Я призываю, не сбрасывайте себя со счетов. Люди говорят: я слишком маленький, у меня неброская внешность. Я происхожу из неправильной семьи. Когда Бог создал вас, то Он вложил в вас все, что нужно, чтобы осуществить вашу судьбу. Это означает, если у вас этого нет, то вы не нуждаетесь в этом. Если бы вы должны были быть высоким, то вы были бы таким. Если бы вы нуждались в большем таланте, то имели бы его. Если бы вы должны были быть другой национальности, то так и было бы. У вас нет недостатка. Вы чудно и дивно сотворены. Создатель Вселенной выбрал вас. Он вложил в вас семена величия. Он сказал: «Вы уникальны, вы шедевр, у вас есть то, что требуется». Он признал вас годными. Не дисквалифицируйте себя. Не надо сосредотачиваться на том, что кто-то смог добиться успеха, что у вашей сестры больше таланта, ваш друг лучше выглядит. Может, это и так, но вы не проживете их жизнь. Вам не нужно то, что есть у них. Если бы вы нуждались в этом, то Бог дал бы вам это. Если вы думаете: вы слишком высокие, слишком низкие, вы слишком молоды, слишком стары, вы неталантливы, недостаточно умны, пусть это войдет в одно ухо и выйдет из другого. Если вы будете жить, чувствуя себя недостойным, то даже при том, что Бог признал вас годным, то вы останетесь вне игры. Иногда мы и не думаем так, но как было с Давидом, другие люди попытаются обесценить, заставить нас почувствовать себя плохими и недостойными. Так было с моим отцом. Он вырос в очень бедной семье. Они выращивали хлопок. Его семья потеряла все во время Великой депрессии. В 17 лет мой отец отдал свою жизнь Христу, первый в семье.
Бог призвал его в служение и вложил в его сердце большую мечту. Он знал, что однажды сможет повлиять на весь мир. Он сказал родителям, что собирается оставить ферму и стать служителем. Он думал, что они будут рады и счастливы за него. Но все было наоборот. Они сказали: «Джон, ты совершаешь большую ошибку. Мы любим тебя, но ты не сможешь повлиять на весь мир. Мы всего лишь фермеры. Это все, что мы умеем делать. У нас нет денег. Лучше оставайся здесь и собирай с нами хлопок». Мой отец знал, что ему предназначено совершить что-то великое, но родители не смогли увидеть этого. Они недооценивали его. Они сказали: «Джон, ты не годишься. У тебя нет таланта, образования, влияния. Ты происходишь из неправильной семьи. Если вы согласитесь с этим, то люди ограничат вас. Они будут стараться отговорить вас от вашей мечты». Одна из лучших новостей, которую я когда-либо узнал, это то, что не люди определяют нашу судьбу, но Бог. Люди не смогут установить границы для нашей жизни. Они могут попытаться отговорить вас, сказать, что у вас ничего не получится, что у вас нет таланта. Это потому, что Бог вложил мечту не в них, но в вас. Не ожидайте, что все будут за вас. Люди не могут чувствовать того, что чувствуете вы. Они не видят того, что вы видите. У них нет веры, которая есть у вас. Они будут стараться вас обесценить. Они скажут, что у вас нет того, что нужно. Вам не нужно их одобрение, у вас есть одобрение Бога. Люди могут недооценивать вас, но тот, кто действительно главный, кто словом сотворил миры, кто поместил звезды в космосе, он учитывает вас. Он говорит: «У вас есть то, что требуется, вы способны, вы осуществите свою судьбу, вы оставите свой след в этом поколении, Бог уже учел вас». Не позволяйте людям недооценивать вас. В Евангелии от Луки, глава 9, говорится, что Иисус целый день учил людей. Солнце садилось, все хотели есть. Ученики пришли и сказали: «Иисус, нужно отпустить людей. Пусть они пойдут и найдут себе еду». Они были в глухой местности, где не было никакой еды. Иисус сказал им: «Вы накормите их». Они спросили: «Что ты имеешь в виду? У нас нет еды». Иисус спросил, что у них есть. Все, что они смогли найти, это завтрак маленького мальчика. 5 хлебов и 2 рыбки. В Писании сказано, что там было 5000 мужей. Это означает, что там было до 15 000 человек, если учесть женщин и детей. Иисус взял завтрак маленького мальчика. Вы знаете эту историю. Он помолился, и это умножилось. Тысячи людей наелись. Я хочу, чтобы мы увидели, неучтенные получили свое чудо. Они посчитали мужчин, 5000, но они не посчитали детей. Они решили: они слишком маленькие, нет нужды считать их. В те дни к женщинам относились как ко второму сорту. Ученики не посчитали и женщин. Бог использует людей, которых другие не учитывают. Возможно, у кого-то из этих 5000 мужчин был завтрак. Возможно, кто-то из учеников принес что-то поесть. Но Бог выбрал ребенка, чтобы сообщить нам: когда люди не учитывают вас и говорят: «Вам нечего предложить, вы слишком молоды, вы не так важны, вы не в счет», то Бог говорит, что вы для меня главный кандидат, чтобы сделать великое. Я учитываю людей, которых другие люди не учитывают. Иногда жизнь говорит: «Я не собираюсь учитывать вас. Вы сделали много ошибок. Вы прошли через развод. У вас есть зависимость. Жизнь будет пытаться отвергнуть вас. Заставит поверить, что в вашем будущем нет ничего хорошего». Помните, когда жизнь сбрасывает вас со счетов, то Бог учитывает вас. Он использует людей, которых другие не учитывают. Когда мой отец отошел к Господу в 1999 году, я знал, что должен стать пастором. Я мог бы прислушаться к голосам, которые пытались обесценить меня. У него нет того, что нужно. Он не учился в семинарии. У него нет опыта. Он слишком молод. Он не в счет. Глубоко внутри я слышал слова Бога: «Джоэл, не волнуйся. Я прикрою тебя. Люди, возможно, не учитывают тебя, но я учитываю. Я знаю, на что ты способен. Я вижу твой потенциал». Когда люди пытаются обесценить, вычеркнуть вас, то великий «Я есть» вписывает вас. Вы не были созданы для посредственности, чтобы быть обычным и едва справляться с жизнью. Он создал вас, чтобы вы превзошли других.
оставили свой след, сделали этот мир лучше. У вас есть судьба. Бог дал вам задание. Я думаю о своем отце. Он был наименее вероятным кандидатом на великие дела. Если бы Бог искал видного пастора, то нашел бы кого-то с соответствующим происхождением, влиянием, образованием и с хорошей семьи. Это было бы понятно. Павел в послании к Коринфянам сказал, что Бог намеренно выбирает неразумных.

разумное, чтобы посрамить мудрое. Он выбирает слабое, чтобы затмить сильное. Из 5000 мужчин, которые слушали Иисуса в тот день, некоторые были лидерами общества, высокообразованными, уважаемыми и влиятельными людьми. Можно предположить, что хотя бы один из них мог принести ящик, заполненный бутербродами, закусками и водой. Они знали, что будут в пустынном месте целый день. Но тот, кто получил чудо, был наименее подходящим для этого. Это маленький мальчик. Бог использовал слабое, чтобы затмить сильное. Может быть, вы не можете достичь полноты своего потенциала, потому что чувствуете, что у вас есть недостаток в определенной сфере. На вас не рассчитывают. Поэтому вы не стремитесь к своей мечте. Вы не радуетесь жизни. Посмотрите на это иначе. Вы главный кандидат на то, чтобы Бог проявил себя в вашей жизни. Вы можете быть слабым, но Бог хочет показать через вас свою силу. Может, вы меньше всего подходите. Бог хочет сделать в вашей жизни что-то удивительное, так что люди даже не смогут поверить этому. Сделайте свою часть. Верните интерес к жизни. У вас есть все необходимое, чтобы осуществить свою судьбу. Возможно, вы совершали ошибку, но вы остаетесь в игре. У вас могут быть некоторые недостатки и слабости, как у всех, но это не отменит вашу судьбу. Вы чувствуете, что жизнь обошла вас стороной. Все против вас. Хорошие новости. Бог за вас. Последнее слово за Ним. Он говорит, что учитывает вас, когда другие сбрасывают со счетов. Приготовьтесь. Сегодня новый день. Вы увидите, как новые двери начинают открываться. Бог собирается умножить то, что у вас есть. Он собирается перевести вас с последних рядов вперед. От нужды к изобилию, от незначительности к большему влиянию. Вы признаны годным. То, что Бог сказал, осуществится в вашей жизни. Это не просто хорошие и добрые слова. Это пророчество. Если вы примете это и скажете, «Это для меня», то вы увидите, как это произойдет. Бог явит вам свою благодать. Много лет назад одна девушка мечтала стать актрисой. Но была одна проблема. Она была очень маленькой. Все эксперты говорили ей, что она никогда не будет успешна в этой сфере из-за своего роста. Это могло стать концом истории. Она могла бы заняться чем-то другим, но поняла один принцип. Она знала, что Бог использует людей, которых другие не учитывают. Эксперты признали ее неподходящей, но она знала, что была признана тем, кто был самым главным. Несмотря ни на что, она пробовалась на различные роли. Эллен Хейс стала одной из самых великих актрис своего времени. Однажды она сыграла роль Марии, королевы Шотландии, которая была одной из самых высоких королев всех времен. Друзья, когда люди сбрасывают вас со счетов, то Бог учитывает вас. В Писании Бог сказал Иеремии, что он станет великим пророком и будет говорить с народами. Он был молодым и неуверенным. Он сказал, «Бог, я не могу сделать этого. Я слишком молод. Я боюсь стоять перед людьми. Я не знаю, что говорить». Бог сказал Иеремии, «Не говори, что ты слишком молод. Не говори, что ты боишься». Он сказал, «Иеремия, я не просил бы тебя сделать это, если бы не знал, что у тебя есть способности». Не позволяйте негативу отговорить вас от вашей мечты. Если бы я прислушался к словам, я не могу быть пастором этой церкви, я никогда не служил раньше, я не учился, я не такого плана человек, то это удержало бы меня от моей судьбы. Когда вы говорите, я не особенно талантлив, я совершил слишком много ошибок, я не такой человек, Бог говорит вам то, что сказал Иеремии. Прекратите это. Не говорите, что вы слишком маленькие, что у вас нет таланта, что не можете достичь своей мечты. Прекратите обесценивать себя. Для вас приготовлено чудо. У вас есть 5 хлебов и 2 рыбки. Возможно, это не выглядит чем-то большим. Вам может казаться, что вы не подходите. Все против вас. Но именно тогда и появляется наш Бог. Он может взять малое и умножить это. Не у всех должен быть великий дар, чтобы Бог смог использовать вас великим образом. У вас может быть небольшой талант, начальное образование, небольшое влияние. Но как завтрак маленького мальчика, Бог может взять это и умножить.
Он может открыть двери, которые вы никогда бы сами не открыли. Он может высвободить талант, о котором вы и не подозревали. Он может дать вам оказаться в правильном месте, в нужное время и даровать вам расположение, честь и влияние. Не думайте, что находитесь в невыгодном положении. Расправьте плечи, выше голову. Всевышний Бог вдохнул в вас жизнь. Он увенчал вас своей благодатью. В ваших венах течет королевская кровь. Вы находитесь в выгодном положении. Другие люди, возможно, не учли вас, но тот, кто больше всех учел, он вписывает вас в то время, как другие вычеркивают вас. Бог никогда не будет просить вас сделать что-то, не дав вам для этого способности. Вы можете и не чувствовать, что имеете веру, образование или талант. Я не чувствовал этого, когда стал на служение. В этом и заключается вера. Вы должны поверить прежде, чем увидите это. Я слышал об одном пасторе. Перед служением он дал знакомому человеку $100 и попросил, чтобы он положил их в Библию своей жены так, чтобы она не видела. Во время проповеди он попросил, чтобы женщина встала. Он спросил: «Вы доверяете мне?» Она сказала: «Да». Он спросил: «Вы сделаете то, что я попрошу?» Она ответила: «Да». Он сказал: «Тогда, пожалуйста, откройте вашу Библию и дайте мне $100». Она сказала: «Я сожалею, но у меня нет $100». Он повторил: «Вы доверяете мне?» «Да». «Вы сделаете то, что я попрошу?» «Да». «Тогда, пожалуйста, откройте свою Библию и дайте мне $100». Она неуверенно открыла Библию и обнаружила там $100. Она покачала головой и спросила: «Как они оказались там?» Он улыбнулся и ответил: «Я положил их туда». Наш Бог такой. Он никогда не будет просить у вас то, чего не вложил в вас. Если глубоко внутри вы знаете, что должны сделать шаг веры, то вы можете не чувствовать, что можете сделать это. Разные голоса будут пытаться унизить вас. Они будут говорить, что у вас нет опыта. Но если вы осмелитесь сделать этот шаг, то обнаружите в себе потенциал, о котором не подозревали. Не говорите: «Я не могу сделать этого». Правильное отношение будет таким: «Я все могу во Христе». Не говорите: «Я нахожусь в невыгодном положении». Правильное отношение: «Я чудно и дивно сотворен. Я дитя Всевышнего Бога». Не говорите: «Я достиг своих пределов, что лучше уже не будет». Правильное отношение такое: «Мои лучшие дни еще впереди. Путь праведного становится ярче. Я ожидаю блестящего будущего». Так поступил мой друг. У него была мечта стать пастором. Но у него были серьезные проблемы с заиканием. В 16-летнем возрасте родители отправили его в престижную школу речи. Преподаватели использовали секундомер. Когда ученик заикался, то они засекали время, которое ему требовалось, чтобы произнести слово. В первый день, когда мой друг произносил слово «the», то ему потребовалось 1 минута и 16 секунд, чтобы произнести его. У него были серьезные проблемы с заиканием. В естественном мире можно было подумать: «Ты не сможешь выступать публично, ты можешь делать что-то другое, но ты не станешь пастором». Он был бы одним из тех, кого не учитывали. Он заикается, вычеркните его. Бог использует людей, которые другие люди сбрасывают со счетов. Когда Он вкладывает мечту в ваше сердце, то Он дает вам и способность сделать это. Всегда будут силы, которые будут препятствовать высвобождению вашего потенциала. Враг хочет, чтобы ваши дары не раскрылись. Он хочет, чтобы ваши лучшие качества не смогли проявиться. Только потому, что у вас есть мечта и что Бог признал вас годными, не означает, что вам не надо бороться за это. Будьте твердыми и настройтесь на то, чтобы стать тем, для чего вы были созданы. Вам нельзя быть слабым, расстраиваться из-за пережитой неудачи и заниматься самосожалением. Вы должны стать твердо и сказать: «Я здесь для того, чтобы победить. Это не такая уж большая трудность. Я все преодолею. Если Бог за меня, то кто посмеет быть против? Я осуществлю свою судьбу». Если вы будете говорить о себе неправильно, то негативные мысли будут говорить с вами. Вы можете отговорить себя от мечты или, наоборот, уговорить себя. Мой друг оставался один дома, где никто не мог его услышать, и цитировал Писание. Иногда уходило 5 минут на один стих, но он не расстраивался. Он говорил: «Никакое оружие, сделанное против меня, не будет успешно. Благодарение Богу, который всегда дает мне торжествовать».
Это не произошло внезапно, но постепенно у него получалось все лучше и лучше. Результат поразил его преподавателей. Сегодня он может говорить четко и плавно, никакого заикания. Плюс он пастор успешной церкви. Что я

Не стоит рассчитывать на лучшее. Не верьте этому. Не попадайте в эту западню. Когда Бог сказал Моисею пойти и сказать фараону: «Отпусти мой народ», то первое, что сказал Моисей: «Бог, я не могу сделать этого. Я заикаюсь, я плохо говорю». Легко придумать оправдание. Мне нравится, как Бог ответил ему. Он сказал: «Моисей, кто создал твой язык? Кто делает глухого слышащим? Кто делает слепого зрячим?» Он сказал: «Моисей, кто сказал, что ты не годишься? Кто вычеркнул тебя? Кто сказал тебе, что тебя не учли? Разве ты не понимаешь, Моисей, что я контролирую всю вселенную? Если ты поверишь, то я могу заставить всему этому осуществиться». За много лет до того, как Давид был избран царем, пророк Самуил пошел к другому молодому человеку по имени Саул и сказал, что он будет следующим царем. Саул сказал: «Самуил, как это может быть? Я происхожу из наименьшего племени, и моя семья самая незначительная в нем». Он говорил то же самое: «Я не могу быть царем, я не в счет. Я из простой семьи, мы не знамениты, мы обычные люди». Интересно, что Самуил ничего не ответил Саулу. Когда мы придумываем оправдание и говорим Богу: «Господь, я не особенно талантлив, у меня зависимость, я происхожу из неправильной семьи». Бог не говорит: «Я понимаю, вы в невыгодном положении». Наше оправдание не волнует Бога. Бог знает, что Он вложил в вас. Он видит ваше величие. Он видит ваше царское достоинство. Он видит ваш потенциал. Вы еще не подошли к Нему. Наши сомнения, страхи и неуверенность не заставят Его передумать. Он уже определил план для вашей жизни. Он говорит вам сегодня: «Я призвал вас быть царем, быть царицей и править в жизни. Установите новый стандарт для своей семьи». Почему бы вам не прекратить оправдываться и не прийти в согласие с Богом? Мы думаем, что не подходим из-за ошибок, которые совершили. Нас не учитывают, потому что мы жили неправильно. Именно поэтому мы остаемся вне игры. В Ветхом Завете говорится, что Бог нуждался в человеке, чтобы спасти израильских соглядатаев в городе Иерихон. Кто-то узнал, что они в городе, их разоблачили и должны были схватить. Бог мог выбрать любого, чтобы помочь им. Он Бог. Он мог сделать так, чтобы воины помогли им вырваться. Или лидера общества, который тайно вывел бы их из города. Но он не сделал этого. Бог избрал женщину по имени Раав, которая была блудницей. Все смотрели на нее свысока. Она никогда ничего не сможет совершить. Ее не стоит учитывать. Бог не судит так, как люди. Люди видели ее недостатки, ошибки, но Бог видел необработанный алмаз. Он видел ее потенциал. Он знал, кем она могла стать. Бог посмотрел с небес и сказал: «Я хочу использовать ее». Я могу услышать, как ангел говорит: «Извини, Бог, я не говорю, что ты ошибся, но ты выбрал неправильного человека. Эта женщина – печально известная грешница. Она разрушила свою жизнь. Она не подходит». Бог сказал: «Я не ошибаюсь. Я выбираю людей, которых другие люди не выбирают». Раав не только спасла соглядатаев, но это сохранило ее жизнь и жизнь ее семьи. Вот какой удивительный Бог. Раав вышла замуж за еврея. У нее родился сын по имени Воз. Воз родил Иессея. У Иессея был сын по имени Давид. Это означает, что Раав, бывшая блудница, находится в родословии Иисуса Христа. Бог не выбирает так, как люди. Возможно, вы и совершали ошибки. На вас не рассчитывают, вы все упустили. Я хочу сказать вам, что вы учтены Создателем. Он смотрит с небес прямо сейчас и называет ваше имя. «Я выбираю тебя. Я хочу, чтобы ты совершил что-то великое. У меня есть для тебя судьба. Я хочу сделать твою жизнь значимой». Возможно, люди списали вас, но Бог вписал вас обратно. Он признал вас годным. Вы остаетесь в игре. Каждое утро, когда вы встаете, помните, что вы учтены тем, кто самый главный. Последнее слово за Богом. Он говорит, что вы искуплены,
прощены, благословлены, что ваши лучшие дни еще впереди. Я верю и провозглашаю, что ваши мечты возвращаются к жизни. Надежда возрастает. Вы станете тем, кем Бог создал вас, и будете иметь все, что Он определил вам иметь во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать аминь.

Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

нет греха, который Бог не простил бы. От человека требуется покаяние. Очень хочется знать, как Бог относится к грешному человеку. Мне пришлось не один раз слышать от разных людей о том, что якобы вот кого-кого, а меня Бог простить не может. Может быть, у вас тоже есть такие мысли? Ну, может быть, мысли о том, что вот ваш-то грех самый-самый, такое, ну, простить просто невозможно. Если вы сомневаетесь в Божьем прощении, если вам кажется, что вот ваш грех чересчур велик, чтобы Бог его мог простить, это программа о вас. Библия описывает историю, когда люди в большинстве своем отвернулись от Господа и стали служить идолам, другим богам. Вот как Библия описывает состояние народа. Это цитаты сейчас из 24 главы книги Исаии. Написано так: «Злодеи злодействуют, и злодействуют злодеи злодейски». Пророк описывает развращенное, коррумпированное общество. Исаия в первой главе написано так: «Князья твои – законопреступники, сообщники воров. Все они любят подарки и гоняются за мздою, и не защищают сироты, и дело вдовы не доходит до них». Знакомая ситуация, да? Не правда ли?

пророк Осия так выразил, 4 глава. «Клятва и обман, убийство и воровство, и прелюбодейство крайне распространились, и кровопролитие следует за кровопролитием». Да, этих людей ожидают Божьи суды, по-другому не может быть. Но чего же на самом деле желает Бог? Он же видит все, что происходит. Каково его желание? Вот что передал пророк Исаия в первой же главе. «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих. Перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды. Тогда придите и рассудим, говорит Господь, если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волн убелю». Нет греха, который Бог не простил бы. От человека требуется покаяние. В пример приведу историю о человеке, который искал правды и старался делать добро. Назовем ее историей одного покаяния. В Библии этот человек назван человеком по сердцу Господа. Это псалмопевец Давид, избранный Богом царь Израиля, и Библия повествует о том, что однажды царь вышел на террасу своего дворца и увидел купающуюся женщину. Женщина была необыкновенно красива. Ее звали Версавия. Не справившись со своими желаниями, Давид повелел привести ее ему в спальню. И при этом выяснилось, что она замужем. И Урия, ее муж, был в это время в ополчении. Но Давида это не остановило. Так Версавия стала беременна. И чтобы как-то замять это дело, по приказу царя Урию вернули в город. И царь несколько раз пытался так или иначе расположить его, пойти домой к жене в надежде, что между ними произойдет интимная связь, и сочтут, что ее беременность произошла от мужа. Но Урия был человеком благородного нрава. Ничего не подозревая, он говорил: «Ну что же это, мол, ну, весь Израиль в ополчении, а я, что же я пойду ночевать с женой?» Нет, он ночевал у ворот царского дворца на улице, прямо на земле. И понимая, что задуманное не получается, Давид написал письмо воеводе, чтобы тот сделал так, чтобы Урия погиб во время битвы. Царь выразил просьбу в письме, запечатал его и отправил вместе с Урией воеводе, чтобы исполнить волю царя. Воевода поставил отряд солдат под стену города, чего, кстати, ни в коем случае делать-то было нельзя, потому что осаждаемые люди, защищаясь, бросали со стены камни, лили смолу, стреляли стрелами, и там, вот в этой всей перепалке, мясорубке, погиб не только Урия, но и много других солдат. Давид, когда узнал, что произошло, был в гневе и готов был спросить воеводы, что он сделал, но успокоился, как только узнал, что там погиб и Урия. Один сделанный грех сразу влечет другой, третий, четвертый, и ты, сам того не сознавая, вдруг почувствовал, что ты по уши повязан обстоятельствами, к которым не был готов. Согрешить – это подобно тому, как зажечь фитиль динамитной шашки и думать, что не рванет, а будет все в порядке. Посмотрите, что сделал царь, названный в Библии по сердцу Бога. Во-первых, он соблазнил чужую жену, используя власть. Во-вторых, он заказал ее мужа, используя для этого преступную связь с исполнителем, толкнув его на грех. Потом, кстати, этот представитель, этот исполнитель из царя веревки вил. В-третьих, царь погубил много солдат, чтобы достичь своей цели. Вот как вам человек по сердцу Господа? Что, Бог равнодушен ко греху?
и избранным людям позволяет делать все, что угодно? Нет, конечно, Бог нелицеприятен. Если бы это было так, то Господь не взыскивал бы так строго с Давида. Но возникает вопрос, ну почему же, за что же Бог этого Давида так любил? Да дело в том, что Бог любит всех и старается спасти каждого. Но далеко не каждый к нему стремится. Давид в определенный момент оступился, не справился с собой. Давида понесло. Но в определенный момент, облеченный пророком Нафаном, он превратился в само покаяние, потому что в его сердце оставалось стремление к Богу. В книге «Псалтырь» есть 50-й псалом, который Давид написал в связи с тем, что произошло. Он не скрыл того, что сделал. Вот строки из этого псалма, 50-й псалом. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедров Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мной. Отврати лицо Твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего и духа Твоего святого, не отними от меня. Жертва Богу – дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже». И Бог простил его. И надо же, даже так простил, что Давида не побили камнями, хотя должны были. Бог простил, но не избавил от последствий, потому что нет греха, который Бог не простил бы. От человека требуется покаяние. Давиду было сказано, что у него умрет дитя Версавии, вот, которое родилось от этой блудной связи. И в семье самого царя произойдет такое зло с последствиями. И да, действительно, его сын обесчестил своего отца, переспав с его наложницами в шатре, который поставили на кровле дворца перед всем Израилем. А еще Давид потерял троих своих сыновей и чуть было не лишился царской власти, да и самой жизни. Прочтите эту историю. Она записана во второй книге царств с 11 главы. И это не сценарий к триллеру, это из реальной жизни. Итак, важно понять, что нет греха, который Бог не простил бы. От человека требуется покаяние. Хотя надо учесть, что грехи оставят свои отпечатки на нашей жизни. Грех без последствий не бывает. Вот еще пример грешного человека. Ламех, потомок Каина в 6-м поколении. Да, это тот самый Каин, который убил своего брата. Так вот, этот Ламех приумножил грех своего предка, став убийцей. Причем гордился и этим. Именно ему принадлежит фраза «Я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне». Если за Каина отмстится в семеро, то за Ламеха в 70 раз в семеро. Ламех успокаивал себя. Дело в том, что он знал, что совершенный грех влечет за собой возмездие. Так говорит Слово Божье. В книге чисел записано, что кровь оскверняет землю, и земля не иначе очищается, как кровью пролившего эту кровь. Тут что-то вроде закона причинно-следственной связи. Итак, чтобы обезопасить себя либо от мстителей, либо, возможно, от какой-то другой причины, грозящей забрать жизнь убийцы, Каин в свое время построил город, то есть жилище со стеной. Вот представьте себе, жить, постоянно боясь, что тебя кто-то или что-то убьет. Понимая это, братоубийца, Каин выразил свои страхи Богу и получил от него ответ, что если кто убьет Каина, то тому воздастся всемеро. Грех, он словно снежный ком, становится все больше и больше, и при этом втягивает все большее и большее число людей, так как убивший убийцу тоже будет наказан всемеро, как сказал Господь. Так вот,
пра-пра-пра-пра-правнук Каина, Ламех, который

тоже стал убийцей, хуже своего прапрапрапрадеда, он уже гордится этим. Странно, Каин, убив брата, боялся, а его предок в шестом поколении, Ламех, уже гордится. Мы видим своеобразное развитие греха. Ламех уже гордится тем, что он убийца, и говорит, что тому, кто убьет Ламеха, воздастся. И вот дальше это слово в 70 раз в семеро. Причем вот что интересно. То, что Ламех готов убить, это ничего. А вот тому, кто убьет самого Ламеха, воздастся. И вот он называет эту цифру в 70 раз в семеро. Это то есть Ламех уповает на то, что его убивать никто не решится, в то время как ему убивать можно. Наивный. Он думает, что какой-нибудь другой убийца думает как-то иначе. Ламех нарисовал себе такую свою реальность, думая, что вот так и будет. Интересно, что Иисус вот эту цифру применил к прощению. Апостол Петр как-то спросил Иисуса, сколько же раз прощать человеку, согрешившему против тебя? И вот Иисус применил эту же цифру в 70 раз в семеро. Ну, я не знаю, есть ли какая-то связь между этими частями Священного Писания. Вряд ли. Эта цифра в 70 раз по 7 – это не буквально 490 раз. Пожалуй, это можно перевести словом «всегда». Ну, буквально это не вмещается в реальность. Но никто не считает, простил ли он кого 490 раз, чтобы вот в 491-й-то раз уже не простить. Просто сколь разные мысли убийцы и мысли Бога. Всевышний ищет прощать и спасать, а убийца ищет возможности убивать и при этом быть безнаказанным. При этом полон самомнения, что ему с рук сойдет. Вот что важно, всякий грех требует торжества справедливости. В библейские времена грехи убийства, изнасилования, хула на Бога, злословия отца и матери в древнем Израиле карались смертной казнью. Общество побивало камнями. Вор должен был возвратить похищенное и прибавить пятую часть, после чего еще и жертву приносил. Вообще в Библии есть целый уголовный кодекс. Правда, в этом уголовном кодексе нет тюремного заключения. Это придумали позже. Беда в том, что вот согрешит человек, а плохого в этом ничего не видит. Ему еще больше хочется. Мало того, он приобретает сообщников, и происходит то, что выразил премудрый Соломон в книге «Экклесиаст» в 8 главе. Он сказал, «Не скоро совершается суд над худыми делами, от этого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло». Человек, чувствуя безнаказанность, подобно Ламеху, начинает гордиться своими грехами, все более усугубляя свое положение, и не только свое, но и тех, кого обидел. Но и это не все. Ведь у этого человека рождаются дети. И какие будут их дети, если их отец или мать ничего в жизни не хотят изменить к лучшему? Смотрите, Каин убил брата и принял это со страхом, а его потомок в шестом поколении Ламех тоже стал убийцей и уже гордится этим. Вопрос, как это остановить? Дело в том, что естественное желание грешного человека направлено не к Богу, а наоборот. Если кто-то и имеет стремление к Богу, то это чудо. Это сам Господь так подействовал, что в человеке, хорошо, если у него еще осталась совесть, появилось желание обратиться к Богу. На нашей земле грешники все. Я как-то попросил совета у одного мудрого пастора, как быть. Там была одна ситуация. Один человек долгое время носил на меня обиду. И вот отказывался слушать, хотя, честно признаться, никакой вины за собой не видел. Ну, недоразумение. Пастор все увещевал меня попросить прощения. Я не знал, в чем каяться-то. И тем не менее, говорил пастор, все равно в чем-то да грешник. Он рассказал историю, ну, так, как своеобразную иллюстрацию. Однажды он строил дом, и ему пришлось поехать в область на завод, который выпускал цемент.
Там, на заводе, он стоил в разы дешевле. Ну и вот пришлось ему пройти по цеху, разговаривая о том, как доставить цистерну с цементом к нему на стройку. А дело в том, что цех довольно длинный, примерно километр длиной. Ну, он шел по этому цеху, разговаривал с мастером, видел, как двигалось по эскалатору, перемещалось вот это сырье, из которого этот цемент изготавливался. Потом его расфасовывали по мешкам, и пастор уверял, что ни до чего не дотрагивался. И так вот, решив все вопросы в цеху, он сел на рейсовый автобус и поехал домой. Приехав домой, его супруга озадаченно так говорит: «Что с тобой?» Не поняв, в чем дело, пастор посмотрел на себя в зеркало и в ужасе увидел, что его новый костюм весь в цементе. Дело в том, что вот в цеху этот цемент, он в воздухе. И даже если ни до чего не дотрагиваться, он все равно равномерно ложится на одежду ровным слоем. И поначалу его не замечаешь. Лишь после выхода из автобуса, когда ты пообтерся о пассажиров, после выхода на улицу становятся заметными пятна. И ты начинаешь понимать, что сам того не замечая, испачкался сам и запачкал пассажиров в автобусе. Вот так и грех на нашей земле. Его можно поначалу не заметить, но на самом деле он тут везде, в воздухе, невидимо глазу. И в определенный момент вдруг замечаешь, что на тебе места-то чистого нет. Можно вечером заснуть праведником, а утром проснуться перед кем-то виноватым. Очень важно помнить, нет греха, который Бог не простил бы. От человека требуется покаяние. Бог, мы уже говорили об этом, Он ищет возможности простить и спасти. Он не такой, как люди на земле, которые стремятся только мстить или тыкать пальцем, доказывая, какие они чистые и какой ты негодяй. Бога часто сравнивают с людьми, но это неправильно. Он всегда простит, какие бы грехи человек ни совершил бы. Он дал нам средства для спасения от греха своего Сына. Что может быть хуже возмездия за грех, чем смерть? А Бог своего Сына на смерть отдал за каждого из нас. Это Его средство, которым может воспользоваться каждый, каким бы грехом я ни согрешил. Я привел два примера тех людей, перед которыми была возможность попросить у Бога прощения и получить таковое. Его прощение – это вечная жизнь в Его Царстве. Но один этой возможностью воспользовался и для этого все сделал. И получил от Бога то, чего хотел. А вот другой не только не воспользовался, да еще и гордился тем, что стал убийцей. И мир делится вот на два таких лагеря людей, которым нравятся разные вещи. И эти люди идут к разному концу. Вот о чем просил апостол Иоанн, это первое послание. «Если кто видит брата своего согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь». То есть согрешающему грехом не к смерти. Есть грех к смерти. Не о том говорю, чтобы он молился. Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти. Грех к смерти – это грех, в котором человек не желает покаяться. Он желает осознанно в нем жить, принося проблемы себе и обществу. Грешат все в той или иной степени, но не все желают решить проблему. Можно согрешить по неведению, но человек узнает истину и может поменять свой путь и воспользоваться средством, приготовленным Богом для нас. А может и не воспользоваться. Мы говорим «хозяин, барин», каждый из нас сам выбирает свой путь. И многие с сознанием своего положения, будучи просвещенными о судах Господних и о том, что этот мир погибнет в гиене, все равно желают идти по своей дороге. Есть интересная история о том, как от Иисуса после того, как он рассказал людям
о себе, как о хлебе жизни.

жизни ушли многие люди, которые раньше считали себя его учениками. Но не захотели понимать, Иисус не побежал за ними. Напротив, обратившись к 12 апостолам, сказал, не хотят ли и они уйти. Он не неволит, но одно дело, если человек не просвещен, не знает и грешит по незнанию, тогда для таковых сегодня проповедуется Евангелие для того, чтобы тот, познав истину, мог воспользоваться ей. Может быть, и вы есть на сей момент тот человек, Иисус сказал, «Се стою у двери и стучу». Не отворите ли ему дверь вашего сердца? Но чем поможешь тому, кто грешит с сознанием того, что делает? Ведь даже в земных наших судах умышленное преступление карается в разы тяжелее. И если вы тот человек, что уверен в том, что вот ваш-то грех простить невозможно, вы представляете, каково будет ваше разочарование, когда вы узнаете в конце концов, что Бог все это время вас ждал к себе с любовью, стоял у двери вашего сердца и стучал, ожидая, что его пустят. А вы считали, что он вас не простит. И Иисус сказал, что проповедано будет Евангелие во свидетельство всем народам, и тогда наступит конец. И я думаю, что это произойдет уже скоро. А где окажетесь вы? Вам добрая весть. Нет греха, который Бог не простил бы. От человека требуется покаяние.

Библии, в 4 книге Царств, в 13 главе, есть история. Это очень странная достаточно для Священного Писания история. Там человек, мертвый человек, прикоснулся к костям умершего праведника. И когда это произошло, он воскрес. Это были останки Елисея. И вопрос возникает. У многих, кто читает этот отрывок Священного Писания, возникает вопрос, а может ли эта история служить библейским подтверждением того, что прикосновение к мощам умерших святых, тех, кто делал в жизни многое добра, заслужил имя человека праведного, благочестивого, может ли прикосновение к мощам вот умершего святого дать исцеление? Обладают ли кости этих умерших людей чудодейственной силой? И могут ли эти люди, уже почившие, но при жизни бывшие святыми, делать добро и для живых людей с того света? Вообще, тема смерти и жизни после смерти, она будоражит воображение людей, будоражила всегда и будоражит и сегодня. Вокруг вопроса смерти и того, что происходит с человеком после смерти, где он обитает, как он себя ощущает после смерти, вокруг этого на протяжении всей нашей истории человеческой постоянно складывались разные культы, разные учения, разные традиции и ритуалы. Это естественно. Естественно, что эта тема вызывает такой интерес и множество догадок, множество соображений, идей по этому поводу, религиозных, философских, медицинских и так далее. Просто потому что мы действительно не знаем и не можем туда проникнуть, ибо никто, ушедший туда, оттуда не возвращался, как нам кажется. Но вот давайте прочитаем саму эту историю. Итак, 4 книга Царств, 13 глава. Что это 4 книга Царств, 13 глава, 20 и 21 тексты. «И умер Елисей, и похоронили его. И полчища моавитян пришли в землю в следующем году. И было, что когда погребали одного человека, то, увидев это полчище врагов, погребавшие бросили того человека в гроб Елисеев, и он при падении своем коснулся костей Елисея и ожил и встал на ноги свои». Очень необычная для Священного Писания история. Давайте попробуем в ней разобраться. Итак, заметим. Первое. Здесь не говорится о том, что люди специально принесли этого покойника к могиле пророка, чтобы этот покойник воскрес. Умершего несли похоронить, но несли похоронить в своей могиле. Тогда, в те времена, людей в Палестине хоронили, не зарывая в землю, а у каждой семьи был свой могильный склеп, если так можно сказать. Это пещера, в которую приносили покойника, клали его в пещеру. Потом вход в пещеру заваливали большим каким-то камнем. Ну, часто, чаще всего происходило именно так. Само устье в эту пещеру, оно, конечно, не было огромным, оно было достаточно небольшим, чтобы туда можно было, согнувшись, пройти. И там клали умерших. Через какое-то время, примерно через год, туда возвращались родственники, отваливали камень, собирали истлевшие кости, оставшиеся от их почившего родственника, складывали тоже отдельно, и этот гроб был готов для следующего поколения. Такова была традиция. И вот этого покойника несли в свою могилу. Его не несли специально к могиле Елисея, чтобы прикоснуться к костям Елисея, и чтобы он воскрес. То есть такой традиции прикасаться к мощам или костям умерших праведников или пророков, не было у Израиля. Это не соответствует традициям и идеям и богословию, которое существовало у израильтян в то время. И вот еще интересный вопрос. Каким образом вот эти люди
увидевшие надвигающиеся на них полчище врагов, а вы представьте себе, они несут человека хоронить, своего родного, может быть, близкого друга, соседа своего, и вдруг они видят, что им навстречу идут враги, и, естественно, ничего хорошего это им не предвещает, поэтому они взяли умершего и не просто положили. Я когда читал, вы обратили внимание, там написано, при падении он коснулся костей Елисея. Они его бросили в первую попавшуюся им на пути пещеру. Каким образом они и почему они не узнали, чья это была могила? Кто был в этой пещере похоронен? Там был похоронен великий человек. Там был похоронен пророк, через которого Бог давал избавление Израилю, через которого Бог дал множество вестей народу израильскому. В этой могиле лежал человек, имя которого должно было почитаться, но они даже не знали, где он находится. Почему? Потому что Израиль пребывал в упадке. Израиль пребывал в запустении после смерти Божьего пророка. Люди не смогли удержать себя на той дороге, на том духовном пути, по которому их когда-то Елисей вел. Они отступили от Бога, и Бог не мог защитить их от их врагов. И поэтому даже эта могила, она была в запустении. И вот туда бросили этого несчастного покойника, несчастные родственники, и он упал прямо на кости Елисея. И когда это произошло, он встал, ожил и вышел, и, наверное, вместе со всеми своими друзьями убегал от моавитян. Но почему Бог это сделал? Почему это произошло, кто-то спросит. Бог хотел показать своему народу, что так же, как когда-то он был с этим великим человеком, с Елисеем, он до сих пор присутствует в жизни своего народа. Не кости Елисея воскресили этого умершего. Не какая-то тем более сила, обитавшая в костях Елисея, воскресила этого умершего. Это сделал Бог. Просто вопрос, в какой момент он это сделал? Мы видим, согласно этому повествованию, что Бог воскресил умершего после прикосновения к костям Елисея. Но не потому, что эти кости обладали чудодейственной силой или содержали в себе силу Божью, причина в другом. Бог хотел напомнить своему народу, что он все еще среди них. И даже несмотря на позор, в котором они жили. Вдумайтесь, это большой позор. Даже они не могли прийти и похоронить своего человека. Они его вынуждены были бросить в первую попавшуюся пещеру и убегать от своих врагов. Бог им напомнил, что им не обязательно оставаться в таком положении удручающем. Они могут обратиться к нему, они могут его взыскать, они могут искать его помощи, а он настолько могущественен, что он им в состоянии помочь, ведь он даже вернуть к жизни кого-то может. Но библейская история, очень важно заметить, охватывает период в 4000 лет. Вот возьмите первую страницу Библии, последнюю страницу, 4000 лет между ними. И подобная ситуация в Библии происходит однажды. Можно было бы предположить, дорогие друзья, что после такого чудесного воскресения люди украсили бы могилу Елисея, туда потянулись бы паломники, которые бы хотели прикоснуться к костям Елисея, чтобы исцелиться, приносили бы преждевременно умерших, молодых каких-нибудь людей от несчастного случая, которые умерли, или после войны приносили бы туда погибших на войне. Друзья, этого в Библии нет. Израильтяне даже подумать не могли о том,
чтобы организовать что-то похожее. Приходить к могиле умершего человека, касаться его костей и искать таким образом чудо какого-то. Даже такой мысли им не приходит, и нет такой практики на страницах Священного Писания. Из этой деревни, в которой это произошло, или города, в которой вот жил потом, представьте себе, ведь он же среди них жил. К нему люди приходили, чтобы потрогать его, пощупать этого человека, того, кто воскрес от прикосновения к костям Елисея. Разговаривали они с ним. Наверняка они его спрашивали, а как там было? А что там за этой чертой? И мы сейчас прикоснемся с вами, попробуем понять, а что же там за этой чертой мог увидеть и услышать вот этот умерший и воскресший человек? Но минутой позже. А пока вдумайтесь. Он жил среди них, он был явным, воочию его можно было увидеть, явным доказательством того, что можно прикоснуться вот костями Елисея, и что-то хорошее произойдет, чудо какое-то произойдет, исцеление или, может быть, даже воскресение. Почему же люди не потянулись туда вереницей? Почему же израильтяне не установили какой-то обряд вокруг костей Елисея? Они этого не делают. Такая идея, она противоречит самому духу библейского учения. Не могла она прийти в голову израильтянам, потому что в книге чисел мы читаем закон, которым они руководствовались. Для израильтян прикосновение к умершему было мерзостью, и это было частью того учения, тех заповедей, которые дал им сам Бог. Итак, книга чисел 19:16. «Всякий, кто прикоснется на поле к убитому мечом или к умершему, или, обратите внимание, к кости человеческой, или к гробу даже, нечист будет 7 дней». Поэтому, если мы говорим о Ветхом Завете, нет такого в Библии учения о том, что прикосновение к мощам умерших, даже очень святых людей, может что-то доброе, что-то хорошее сделать для человека, дать исцеление или воскресить человека. Поэтому верующие в истинного Бога, они таких мыслей даже не допускали. И, конечно же, самое опасное в этой, во всей истории – в неправильном трактовании этой истории в том, что кто-то может посчитать, что умерший человек может делать что-то доброе для живых, находясь за этой чертой жизни и смерти, что он может делать что-то доброе для живых. Это одно из самых опасных заблуждений, которое Библия не поддерживает. Давайте посмотрим, что говорит Священное Писание. Зададимся вопросом, где находятся сейчас наши умершие родственники, умершие друзья, слышат ли они нас, или до второго пришествия Иисуса Христа просто спят, находятся в небытие. Священное Писание 53 раза, вдумайтесь, 53 раза называет смерть сном и говорит о том, что умершие ничего не видят, ничего не слышат и ни за кем не наблюдают. В книге Иова мы читаем такие слова, 14 глава, 10 стих. «А человек умирает и распадается, отошел и где он?» Задает вопрос Иов. То же самое мы читаем дальше, в 12 тексте. «Так человек ляжет и не встанет. До скончания неба

он не пробудится и не воспрянет от сна своего. Что это за окончание, скончание неба? Это, напомню, что эти слова мы сейчас читаем из книги Иова. Эти слова пишет Иов, и для него он знал, что когда-то будет конец истории, что когда-то должно что-то такое произойти, что положит конец бытию жизни на этой планете, и что-то другое будет после этого, безусловно, но когда-то конец будет, потому что есть грех, есть что-то неправильное в нашем существовании, и Бог должен этому когда-то конец положить. Он не знал, что этим концом будет второе пришествие Иисуса Христа. Это знаем сегодня мы. И Иов, он бы, живя сегодня, разделял бы с нами эту веру, потому что он был человеком, доверяющим Богу. И Христос обещал, Иисус обещал, что когда он вернется второй раз, он от сна смерти пробудит тех, кто верил в него при жизни и соблюдал его заповеди. Итак, что говорит Священное Писание? Что мертвые спят, но проснутся только в день второго пришествия Иисуса. И символом вот этих людей, которые когда-то пробудятся от своего смертного сна, являются люди, которых Иисус жил на земле и пребывал среди нас, которых Он воскресил. Например, дочь Иаира, молодой человек, которого шла хоронить мать. Была такая история, когда Иисус со своими учениками по горным дорогам Палестины куда-то шел, и вдруг навстречу из селения он увидел траурную похоронную процессию, которая шла им навстречу. Там мать шла, хоронила своего единственного сына, и он его воскресил. Дочь Иаира об этом тоже упоминал. Поэтому в Священном Писании есть люди, в Евангелии есть истории о том, как Иисус это уже делал однажды. Так, когда он вернется второй раз, все, кто верил в него, кто на него надеялся, кто жил, соблюдая заповеди Божьи, зная Бога, или те, кто жил, соблюдая голос совести своей, не зная Бога и закона Божьего, пробудятся от своего сна. Но до этого момента они спят. А когда человек спит, что он знает? Знает ли он, что происходит вокруг него? Или для него это один краткий миг? Он закрывает глаза, если у тебя, конечно, хорошее здоровье, и ты хорошо спишь глубоко, ты глаза закрываешь, открываешь, и ты даже не чувствуешь времени, которое прошло. Так же и с умершими. В той же самой книге, книге Иова, в 14 главе, мы читаем 21 стих. Что дальше говорит Священное Писание? Смотрите. «В чести ли дети его, он не знает. Унижены ли, он не замечает». Это об умершем человеке. Умерший человек не знает, что происходит с его родственниками, которые еще в числе живых. И поэтому возьмите Елисея, ведь эти же слова относятся и к пророку Елисею. Когда он умер, он был похоронен. С ним произошло все то же, что происходило с другими людьми. Знал ли Елисей, что кто-то нуждается в воскресении? Что вот этот человек, которого бросили в его могилу, что его нужно воскресить. Не знал он, что происходит. Не знал и не ведал. Так говорит об этом Священное Писание. Более того, если мы читаем книгу Псалмов, Псалом 145, 4 стих. Посмотрите, написано о том, что даже мыслей никаких нет в смерти. Думать, рассуждать о чем-то, что-то чувствовать. Мертвый не может. Все это ушло. Все это испарилось. Этого больше нет. Итак, Псалом 145, 4. «Выходит дух его, и он возвращается в землю свою. В тот день исчезают все помышления его». Итак, спят мертвые, они не знают, что происходит с их родными, и они не могут думать. Они не могут рассуждать, они не могут отвечать на вопросы.

Апостолы, в том числе Экклезиаст, в 9 главе, в 5 тексте сказано об этом. Смотрите, живые –

Священное Писание, обращаться к мертвым, вопрошать их о чем-то, Бог на это смотрит неодобрительно. Бог не благословляет практику общения с умершими, потому что их нет, они спят, они ничего не ведают. А кто же тогда может ответить человеку? А кто же тогда может что-то человеку сказать, послать ему какую-то весть, и человек обманется, думая, что это с ним говорит его родственник умерший, его друг, его знакомый? Священное Писание учит, человек умер, и оканчивается его бытие. Он не знает ничего, он ничего не чувствует, он ничего не видит, он ответить не может. А кто же тогда отвечает тем людям, которые обращаются с вопросами к своим мертвым, родным, друзьям, знакомым или просто святым? Хороший вопрос. Есть одна история. Вначале, перед тем, как ответить на этот вопрос, я прочитаю эту историю. Она записана в... я сейчас скажу точно. Тобольские епархиальные ведомости за 1906 год. Очень интересная история я нашел. В Тобольской епархиальной ведомости за 1906 год сохранилась история. Ее поведал овдовевший иерей. И вот что он пишет. «Овдовел я сравнительно молодым. Я долго тосковал по своей супруге. Но, чтобы не предаваться отчаянию или пьянству, а с ним и другим греховным порокам, я поставил для себя правило как можно чаще совершать божественную литургию и во время нее поминать дорогую мне покойницу. Это постоянное терзание давало мне какой-то относительный покой. Однако же, при всем том, я никак не мог удержаться от посещения могилы, где была погребена моя жена. Здесь, вдали от жилья и шума людского, я давал полную волю своим слезам и нередко роптал на судьбу, спрашивая, кому и зачем понадобилась так скоро смерть моей жены. В одно из таких посещений места упокоения матушки со мною случилось нечто необыкновенное. И это нечто отвадило меня от частых прогулок на могилу, над которой чуть не ежедневно я проливал потоки горьких слез. А произошло следующее. Когда я был всецело поглощен мыслью о тяжелой утрате своей супруги, вдруг явственно при лунном свете я заметил силуэт женщины, спускающейся по склону горы к месту моего нахождения. Она была одета в платье точь-в-точь, как у моей жены. Я был заинтересован и стал вглядываться пристальнее в движущийся предмет, чтобы узнать, кто бы это могла быть в столь поздний час и в столь пустынном месте. Но вот силуэт стал обрисовываться яснее и яснее, и, о радость! Я узнал в приближающейся женщине свою жену, ее походку. Она так же, как и при жизни, осторожно спускалась ниже по направлению ко мне, придерживая левой рукой платье. Обратите внимание, какие тонкости он замечает. Насколько похоже было это явление на явление его жены. И, наконец, она подошла вплотную ко мне. У меня от радости закружилась голова. Я забыл, что передо мною покойница. Собрался было в чаду забвения говорить с женою, корить ее за долгую отлучку, но вовремя опомнился и совладал со мной. Радость моментально сменилась ужасом. И дальше он описывает, как я все до конца зачитывать не буду, он описывает, как наложил на нее крестное знамение, она куда-то испарилась, исчезла. Но, вы знаете, я честно скажу вам, кто-то может вот слушать меня и думать, ну, вот что скажет проповедник, вот верит он этому или нет? Он же сам говорит, ну, мертвые ничего не знают, ничего не ведают, не могут вступать в контакт с живыми, что Бог это запрещает это делать. Нет, я верю этой истории. Я верю, она описана довольно подробно, она описана в таких подробностях, которые заставляют как раз-таки меня поверить, что подобное могло произойти.
И

Единственный ответ на вопрос, а кто же тогда и что же такое происходит, когда люди обращаются к умершим, а они им отвечают, что это такое, как это объяснить? Единственным ответом, как мне кажется, может стать второе послание апостола Павла к Коринфянам, 11 глава, 14 текст. Там апостол Павел дает непростой ответ на этот вопрос. Итак, второе послание к Коринфянам, 11 глава, 14 текст. «Неудивительно, — говорит апостол Павел, — и я могу то же самое сказать, а нет ничего удивительного в том, что это происходит, потому что сам сатана принимает вид ангела света». Именно по этой причине Господь, обращаясь к своему народу, говорит: «Если кто-то вас приглашает, идем обратимся к умершим, давай пойдем к вызывателям мертвых и вопросим, зададим наш вопрос к тем, кто умер, потому что они якобы должны обладать большей мудростью, шире кругозор у них должен якобы быть. Отвечайте, спрашивают ли мертвых о живых? Не должен ли добрый христианин обращаться к своему Господу?» И это правда. Итак, если мы говорим о том, что происходит с умершими, они почили, они спят до дня второго пришествия Иисуса Христа, когда Господь пробудит их своим голосом к новой жизни. А наша надежда сегодня на нашего Господа Иисуса.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одной пожилой паре. У них были проблемы с памятью. Они пошли к врачу, который посоветовал им записывать все, что они забывали. Вечером они смотрели телевизор. Жена сказала: «Я бы не отказалась от мороженого». Муж ответил: «Я пойду и принесу». Она сказала: «Дорогой, помнишь, что сказал доктор? Лучше запиши это». Муж ответил: «Я иду на кухню, я не забуду». Пару минут спустя он принес на тарелке яичницу и бекон. Она покачала головой и сказала: «Я так и знала, а где гренки?» Сегодня я хочу поговорить с вами о том, чтобы верить, несмотря на факты. Бывают времена, когда факты говорят против вас. Вы не можете выздороветь. Вы же видели результаты обследования. Или вы не сможете достигнуть своей мечты. У вас нет образования. Вы не знаете нужных людей. Вы никогда не преодолеете зависимость. Она у вас так долго. Если вы будете думать только о фактах, то они удержат вас от вашей судьбы. Факты могут помешать вам осуществить вашу мечту. Факты могут убедить вас согласиться на посредственность. Но Бог больше фактов. Вы можете не видеть выхода, но Он сверхъестественный Бог. Он может сделать то, чего не может медицина. Он может продвинуть вас и без образования. Он может проложить реки в пустыне. Он не ограничен законами природы, науки и финансов. Не позволяйте фактам обманывать вас, если вы верите, что все возможно. Однажды, когда я был подростком, мы с друзьями решили позавтракать. Мы увидели, как двое мужчин вышли из дома. Они украли телевизор и стерео. Мы знали людей, которые там жили. Их не было в городе. Я подъехал к магазину и позвонил 911. Оператор спросил: «Что произошло?» Я был очень взволнован и стал рассказывать, откуда мы ехали и кто был со мной, и куда мы направлялись. Оператор сказал: «Сэр, мне не нужно это знать, просто назовите факты». Он сказал это дважды и очень серьезно. «Все, что мне нужно, это факты». Когда вы верите, что проблемы решатся, верьте, что ваш ребенок вернется на правильный путь. Верьте, что сможете расплатиться с долгами, и в своем сердце вы услышите голос: «Это произойдет». Бог прорвется, благословение грядет, исцеление грядет. Вы почувствуете, как поднимается ваша вера. В своем разуме вы услышите голос: «Просто назови мне факты». Я не хочу слышать разговоры о вере. Я не хочу знать, во что ты веришь, на что надеешься. Все, что я хочу, это факты. Другими словами, что показали результаты обследования? Сколько денег у вас на счете? Где сейчас находится ваш ребенок? Настоящее сражение происходит в нашем разуме. В Писании говорится: «Не полагайся на разум твой». Поймите, бывают времена, когда вы должны отключить свой разум. Он назовет вам все причины, почему этого не произойдет. Если вы будете сосредоточены на фактах и деталях, на том, что сказали эксперты, то в скором времени вы сами себя разубедите в этом. Я за то, чтобы иметь здравый смысл и быть мудрым. Иногда этому не будет логического решения. В естественном мире вы не видите выхода. Нужна вера. Бог, я верю, ты больше, чем факты. Я не вижу выхода, но я знаю, что ты можешь прорваться. Часто мы смотрим на обстоятельства с естественной, с логической точки зрения. Это мой финансовый отчет. Вот цифры, Джоэл. О чем тут спорить? Вот что говорит медицинское обследование. Вот оценки, которые мой ребенок получает в школе. Это все в естественном мире. Я говорю, что мы служим сверхъестественному Богу. Он не ограничен фактами. Он контролирует всю Вселенную. Он словом сотворил миры. Он поместил звезды в космосе. Факты могут говорить, что вы никогда не расплатитесь долгами, но прикосновение благодати Божией может ввести вас в изобилие. Факты будут говорить: вы не достигнете своей мечты, на это уйдет много времени, вы сильно отстали. Одно прикосновение благодати Божией может переместить вас на 50 лет вперед. Факты могут говорить, что вы никогда не выздоровеете, что у вас всегда будет зависимость, вы всегда будете в депрессии. Одно прикосновение благодати Божией может мгновенно освободить вас.
Один человек сказал мне недавно, что он был полон гнева и ненависти всю свою жизнь. Это было все, что он помнил. Ему было больше 40 лет. Он не был доволен собой. Он хотел добиться большего успеха. Факты говорили: «Ты тот, кто ты есть. Просто живи с этим». Некоторое время назад он случайно включил нашу передачу. Он не рос в религиозной семье, но пока он слушал, то что-то поднялось внутри него. Он сказал: «Джоэл, когда я молился в конце программы, то казалось, что я стал совсем другим человеком. Весь гнев и ненависть мгновенно оставили меня. Одно прикосновение благодати Божией может преодолеть факты. Бог может переписать ваш диагноз, справиться с тем, что вы не можете сделать сами. Он может восполнить ваш недостаток. Не позволяйте фактам удерживать вас от вашей судьбы. Выберите веру, поверьте. Бог не поместил вас на планете Земля, чтобы вы были посредственным, зависимым, жили в поражении и нужде. Он поместил вас здесь, чтобы вы были победителем, были свободны и оставили свой след в этом поколении. Факты могут говорить иначе, но не позволяйте им обманывать вас. Бог не ограничен фактами. Когда вы верите, то вы подключаетесь к самой мощной силе во Вселенной. Когда мы с Викторией поженились, то как-то вечером мы гуляли по одному красивому району. Там был прекрасный двухэтажный дом, и мы подошли, чтобы посмотреть на него. В доме были большие окна, высокие потолки, просторные комнаты. Это было так красиво.

Виктория сказала: «Джоэл, однажды мы будем жить в таком же доме». Она с успехом могла бы сказать: «Джоэл, однажды мы полетим на Луну». Я не поверил и сказал: «Виктория, я работаю в церкви. Я никогда не буду в состоянии купить такой дом». Я, великий муж веры, снова и снова пытался отговорить ее. Я назвал ей все причины, почему этого не может произойти. Она не слышала меня. Это входило в одно ухо и вылетало из другого. Она сказала: «Джоэл, я чувствую это в своем духе. Однажды это произойдет». 2 года спустя мы неожиданно продали недвижимость. Бог благословил нас больше, чем мы могли когда-то представить. Мы смогли въехать в точно такой дом, который она видела. Разница была в том, что я сосредоточился на фактах. Я знал, сколько мы зарабатывали, сколько откладывали, сколько потребуется, чтобы отправить детей в колледж, и сколько нам нужно на жизнь. У меня были расчеты, таблицы, финансовые данные. Факты говорили, что этого не может произойти за всю мою жизнь. У Виктории были те же самые факты и та же информация. Вместо того, чтобы позволить фактам разубедить ее, она решила верить тому, что Бог вложил в ее сердце. Она не отрицала факты и не жила фантазиями. Она говорила, что это невозможно в естественном мире, но я знаю, что ты сверхъестественный Бог. Ты не ограничен нашим доходом, положением, происхождением, нашими обстоятельствами. У тебя вся власть. Ты можешь привести нас туда, где хочешь, чтобы мы были. Когда вы перестанете ограничивать Бога, то Он удивит вас своей благодатью. Не поступайте, как я, не позволяйте фактам отговорить вас от лучшего, что есть у Бога. Вы достаточно долго думали о причинах, почему вы не можете жить в хорошем доме, или почему ваши дети никогда не будут почитать Бога. Почему вы не сможете преодолеть зависимость? Факты могут быть против вас. Я хочу сказать вам, что Бог за вас. Его сила больше любой силы, которая пытается удержать вас. Его благодать может вывести вас на новый уровень, изменить ваших детей. Его милость может освободить вас от любой зависимости. Его любовь может поднять, восстановить, поставить вас на новый путь и дать вам новое начало. Избавьтесь от сомнения, от негативных голосов. Если Бог за вас, кто смеет быть против? Он не вложил бы мечту в ваше сердце, если бы не планировал осуществить ее. Вам не надо просчитывать, как это произойдет. На бумаге это кажется нереальным. Все может быть против вас. Пусть это не волнует вас. Ваше дело — верить. Бог, результаты обследования говорят, что я не выздоровею. Но ты сказал: «Долготой дней ты насытишь меня». Мои дети неправильно поступают. Но ты сказал: «Я и мой дом будут служить Господу». Если вы хотите увидеть все лучшее, что есть у Бога, то вам надо верить, несмотря на факты. В 1981 году факты говорили моей матери, что ей осталось несколько недель жизни из-за рака последней степени. Но мама выбрала верить. Она все еще жива и здорова. Ей 81 год. После того, как мой отец отошел к Богу, то факты говорили, что я не смогу быть пастором церкви. Я никогда не служил прежде. У меня не было нужного образования, опыта, но я выбрал верить, несмотря на факты. Пока у меня это довольно хорошо получается. Факты говорили, что мы никогда не получим это здание. Здание компакт-центра принадлежало муниципалитету. Факты говорили, что он не отдаст его церкви. Все было против нас. Когда Бог открывает план для вашей жизни, то Он не станет проверять, все ли факты будут помогать вам. Факты не ограничивают Бога. Он не размышляет на небесах: «Я хотел бы, чтобы мама Джоэла прожила бы долгую жизнь. Я не знал, что у нее обнаружат рак в 48 лет». Или: «Я хотел бы, чтобы Лейквуд получил компакт-центр». Я не знал, что компания подаст судебный иск, чтобы помешать им въехать. Нет, Бог недвижим фактами. У Него есть способы, о которых вы даже не думали, чтобы привести вас к вашей судьбе. Один прорыв, один звонок по телефону, одна идея, одно знакомство могут катапультировать вас на новый уровень вашей судьбы. Я знаю молодого человека, который искал стипендию в крупном университете. Было только 20 стипендий в той области, которую он хотел изучить. Заявку подали более 3000 человек. Все было не в его пользу. Он мог сказать: «Бесполезно даже верить в это». Его шансы были меньше, чем 0.5%.

Вместо того, чтобы позволить фактам отговорить его, он решил: «Бог, все против меня, но я знаю, ты за меня. Если ты хочешь видеть меня в этом университете, то я верю, что ты можешь открыть дверь и сделать так, что это произойдет». Несколько месяцев спустя он получил письмо по электронной почте. «Поздравляем! Вы один из 20, которых мы отобрали из 3000. Когда вы верите, то это активизирует силу Божью». Если бы он думал: «О, этого не произойдет, у меня никогда не бывает прорывов, я не очень талантлив, если бы я родился в другой семье, то этого не случилось бы». Прекратите ограничивать Бога. Будьте смелыми и верьте. Факты могут говорить, что это тянется слишком долго. Мечта никогда не осуществится. Проблема не решится. Слишком поздно. Так же было и с Иисусом. Однажды он проходил через город, и к нему подошел начальник синагоги, упал к его ногам и сказал: «Иисус, моя маленькая дочь очень больна. Пожалуйста, приди в мой дом и помолись о ней». Иисус сказал, что придет, но его постоянно отвлекали. И вот, слуга того человека подошел к ученикам Иисуса, которые были вместе с ним, и сказал: «Не беспокойте Иисуса больше, слишком поздно, маленькая девочка умерла». В Писании говорится, Иисус услышал это, но проигнорировал. Он услышал факты, он получил официальное сообщение: «Она мертва». Иисус мог подумать: «О нет, я все испортил, мне надо было поскорее прийти туда», но он проигнорировал негативное сообщение. Если вы решили верить, то нельзя прожить день, думая о том, что против вас, что вы никогда не выздоровеете и насколько велики препятствия. Возможно, факты и не выглядят хорошими, но вы должны поступить, как и Иисус, и решить не соглашаться с ними, не основываться на них, а пребывать в вере. Иисус пришел, помолился о девочке, и она возвратилась к жизни. Его отношение было таким: «Факты не остановят меня. Я больше, чем факты. Когда я говорю, волны повинуются мне. Когда я говорю, слепые глаза открываются. Черное море разделяется. Мертвые воскресают». Интересно, сколько измененных ситуаций и осуществившихся мечтаний мы увидели, если бы игнорировали негативные сообщения. Факты могут быть против вас. Это одна часть информации, но у Бога всегда есть другая информация. Обследование может говорить, что вы никогда не выздоровеете. Но Бог говорит: «Я восстанавливаю твое здоровье. Я исцеляю твои раны». Какой информации вы собираетесь верить? Вера или факт? Верить факту легче, потому что вы видите его. Это прямо перед вами. В Писании говорится, что мы ходим верой, а не видением. Факты могут говорить: «Вы изранены, вы одиноки, успех не вернуть, в моем будущем нет ничего хорошего». Вы очень долго слышали это, но есть другая информация, которая говорит, что Бог даст вам украшение вместо пепла. Радость придет утром. Что было сделано вам во вред, Он использует в ваших интересах. Почему бы вам не поверить этой информации? Факты говорят, что вы не расплатитесь долгами, пока вам не исполнится 167 лет. Вы все подсчитали, у вас есть факты. Но вера говорит, что благословения Божьи упорно ищут вас. Ваша чаша будет переполнена. То, чего вы касаетесь, будет процветать и преуспевать. Я уверен, что как Иисус, вы слышали немало отрицательных сообщений. Может, это исходило от близких вам людей. Ваш разум говорит: вы достигли своих пределов. Вы не талантливы. Вы не привлекательны. Вы недостаточно сообразительны. Игнорируйте эту ложь. Не уделяйте ей времени. Вы не были бы живы, если бы Бог не приготовил что-то удивительное в вашем будущем. Он все подготовил, снарядил и помазал вас. У вас есть все необходимое для осуществления вашей судьбы. Факты могут говорить. Павел сказал в послании к Коринфянам, что видимое временно. Другой перевод говорит, что видимое подвержено изменению. Ваши финансы сегодня могут быть на нуле. Хорошие новости, они могут измениться. Вы одиноки, это может измениться. У Бога есть для вас правильный человек. Возможно, вы имели зависимость в течение 20 лет, но не верьте лжи, что это будет всегда. Это так, но это не конец вашей истории. Все изменится. Бог может освободить.

освободить вас за долю секунды. Вот в чем ключ. Не надо постоянно думать об этом. Не позволяйте фактам убедить вас, что так будет всегда. Сегодня новый день. Бог говорит вам, то, о чем вы молились, во что верили, осуществится. Вы увидите, как крупные достижения, исцеление, благодать, признание, победа приближаются к вам. В третьей книге Царств, в 17 главе, говорится о вдове, которая переживала сильный голод. Она одна поднимала сына. У нее закончилось все пропитание. У нее не было никакой возможности выжить. Она вышла на улицу собрать немного дров и собиралась приготовить еду из последней муки и масла, которые у нее были. Она и ее сын собирались съесть свой последний обед. Факты говорили, что это конец. Нет еды, нет дохода. Все было против нее. В дверь постучали. Это был пророк Илия. Он был другом семьи. Он поприветствовал их и сказал: «Не окажете мне услугу? Я так голоден. Пожалуйста, приготовьте мне что-нибудь». Она сказала: «Илия, я бы с радостью, но вот все, что у меня есть, это немного муки и немного масла. Это будет нашим последним обедом». Он сказал: «Я понимаю это, но приготовь что-то для меня, а вы поедите то, что останется». Я уверен, она подумала: «Пастор Илия, я вас люблю, но я не собираюсь отдавать вам последнюю еду». Казалось, что это было эгоистично, но Илия знал, что делал. В этом весь принцип. Когда вы поставите Бога на первый план, то Он позаботится о вас. Вся логика, все говорило, не готовить ничего, потому что они сами голодали. Несмотря на то, что говорил ее разум, она решила сделать это. Она приготовила небольшую лепешку из последней муки и последнего масла, отдала это Илии, а сами съели то, что осталось. На следующий день она ожидала, что в кладовой будет пусто, но к ее удивлению, там еще была мука и масло. Так происходило день за днем, месяц за месяцем. Продукты никогда не заканчивались. Бог сверхъестественно умножил их. Интересно то, что Бог не прекратил голод. Условия вокруг нее были прежними. Бог просто благословлял ее посреди голода. Мы думаем, что экономика должна улучшиться, чтобы мы могли добиться успеха. Джоэл, я должен больше стараться, и тогда я смогу получить повышение. Бог может благословить вас прямо посреди голода, благословить, несмотря на то, что происходит вокруг. Представьте, вы можете оказаться в неприятной ситуации. На работе люди, которым вы не нравитесь, хотят навредить вам. Факты говорят: слишком плохо, просто научись жить с этим. Это не остановит Бога. Когда придет время продвинуть вас, то все силы тьмы не смогут сдержать вас. Как насчет вашей семьи? Трудная ситуация, родители не поддерживают вас, ребенок поступает неправильно, плохой район. Факты говорят, что вы в тупике, расслабьтесь. Бог может явиться посреди этой ситуации, посреди хаоса и сказать: «Я собираюсь продвинуть вас, привести вас туда, куда вы и не мечтали». Когда Бог благословит вас посреди голода, тогда все, кто рядом с вами, узнают, что на вашей жизни Божья благодать. Условия могут быть не идеальными. Вы не должны быть идеальным. Если вы будете почитать Бога и не будете Его ограничивать, то Он даст вам процветание даже в пустыне. Он сделает вас примером своей благодати. Факты могут говорить, что вы никогда не выберетесь из этой среды, никогда не встанете с обочины, вы всегда будете бороться. Вокруг вас только нужда и посредственность. Все может быть против вас, но Всевышний Бог за вас. Ему не надо менять всю окружающую среду. Подготовьтесь. Бог идет, чтобы благословить вас, несмотря на ваши обстоятельства. Он продвинет вас прямо посреди голода. Несколько лет назад я был в Кении, в Африке. Мы посетили один приют. Им управляла одна замечательная семья. Отец оставил свою престижную работу преподавателя в университете, чтобы поехать и основать этот приют. Теперь он, его взрослые сыновья и дочери имеют 200 акров земли, на которых построен приют для 500 детей. Мы спросили, кто их поддерживает и как они собирают средства.
Отец сказал, что они сами обеспечивают себя. Они обрабатывают землю и этим обеспечивают пищей себя и детей. Они разработали собственную уникальную оросительную систему. Они настолько успешны, что продают свою продукцию в местные магазины. Когда они купили землю, то им сказали, что они не смогут выращивать там зерновые культуры, потому что почва была слишком

Университет присылал ученых, чтобы взять образцы почвы, провести исследования и попытаться выяснить, чем их почва отличается от соседней. Они не могут понять, как их почва может быть настолько богатой и плодородной, когда рядом все по-другому. Когда он рассказал это, то улыбнулся и сказал: «Джоэл, это благословение Божье на нашей жизни». Друзья, Бог контролирует окружающую среду. Он не ограничен тем, что кто-то сказал вам. Он не ограничен тем, что сказали эксперты. Последнее слово за Богом. Факты не должны быть благоприятными, чтобы вы были благословенны. Вы не должны быть самыми умными, самыми талантливыми и самыми сильными. Главное — это благословение Божие на вашей жизни. Почему бы и вам не перестать ограничивать его? Не позволяйте фактам отговорить вас от того, что Бог вложил в ваше сердце. В Ветхом Завете израильтяне были окружены большой армией. Она отрезала их от поставок еды. Их хотели уморить голодом, а затем захватить землю. Пророк Елисей пришел и сказал израильтянам: «К этому времени завтра будет так много пищи, что вы будете в состоянии купить ломоть хлеба всего за один пенни». Помощник царя сказал: «Елисей, о чем ты говоришь? Это совершенно невозможно». Проблема была в том, что помощник смотрел на это естественными глазами. Он стал проверять все факты. «Мы окружены, нас превосходят численностью, у нас нет никакой пищи, мы голодаем, мы слабы». Другими словами, он посмотрел, как дела на бирже. Посмотрел на свой финансовый отчет, послушал вечерние новости и пришел к выводу, что этого не может произойти. Когда он сказал Елисею, что это невозможно, то Елисей сделал что-то важное. Он не прореагировал на это, но сказал: «Хорошо, посмотрим». Он сказал помощнику: «Это произойдет, но потому что ты сомневался, потому что не верил, этого не случится для тебя. Ты не увидишь и части этого». В этот же день четверо прокаженных сидели вне городских ворот. Они пошли к лагерю врага. Бог сделал так, что врагам показалось, что эта огромная армия приближается к ним. Они запаниковали, бросились спасаться бегством и оставили всю свою пищу. Прокаженные возвратились и сказали израильтянам, что враги ушли и оставили огромное количество пищи. Помощник отвечал за городские ворота. Когда он открывал их, то люди были так испуганы, что сбили его с ног. Его растоптали до смерти, и люди смогли купить хлеб за один пенни. Случилось так, как сказал Елисей. Я хочу сказать, когда Бог помещает обетование в ваше сердце, то вы можете не видеть, как это может произойти. Все факты говорят, что это невозможно, но окажите себе милость. Не называйте Богу все причины, почему вы не верите, что можете выздороветь. Это будет только мешать. Отключите свой разум. Бог сверхъестественный. Он не ограничен вашими обстоятельствами. Он ограничен тем, чему вы верите. Все может быть против вас, но не забывайте, что Всевышний Бог за вас. Факты не остановят его. Экономика не останавливает его. Медицинское заключение не остановит его. У него вся власть. Когда вы будете верить, несмотря на факты, то я провозглашаю, что новые двери откроются, мечты осуществятся, проблемы решатся, благодать, исцеление, крупные достижения, изобилие, победа придут к вам во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце, стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже и не мечтали.

0: Здравствуйте, вы смотрите программу «Принято считать». Мы продолжаем говорить об абортах, их последствиях и об осознанном материнстве. Сегодня на наши вопросы отвечает психолог Светлана Страж. Светлана, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Очень рада вас приветствовать снова в нашей студии. Вот когда женщина решает делать аборт, всегда ли она осознанно подходит к этому решению?
1: На самом деле не всегда, Юля. Бывает такое понятие, и достаточно часто встречается понятие, как неосознанный отказ от материнства, то есть своего рода синдром жертвы, когда женщина, принимая решение, она перекладывает ответственность на кого-то другого. Mm-hmm. К примеру, я так делаю не потому, что я так решила, это навязано какими-то определенными обстоятельствами и так далее. Она ссылается на кого-то постороннего, на какие-то обстоятельства, либо на какую-то личность, и считает, что эти люди ответственны за то решение, которое она принимает в данный момент.
0: Ну, например, кто? Муж?
1: Муж, родители, какие-то обстоятельства финансовые, какие-то сложности, с которыми она сталкивается. И зачастую эти сложности, они ей кажутся, скажем так, непреодолимыми, огромными, но при этом они являются на самом деле таковыми. Просто они где-то внутри ее сознания, они очень преувеличены, заставляют ее впадать, скажем, в такое состояние, когда она считает, что она не способна с ними справиться и принять какое-то решение.
0: То есть все выглядит так. Я решила, или, то есть я буду так делать, но я бы так не делала. Вот просто муж не хочет. Он говорит, или муж говорит, мы не можем позволить себе третьего ребенка. Ведь нередко женщины говорят, но вот я бы хотела, но муж говорит. Это не когда планируется беременность, понятно, там все обсуждается заранее, и это хорошо, а когда уже факт совершился, беременность есть. Ну и вот она говорит, муж не хочет.
1: Да.
0: Угу. Но эта позиция, она насколько хороша?
1: На самом деле она безответственна и достаточно сложна, эта позиция, которая, скажем, эта позиция, которая мешает женщине на протяжении всей ее жизни, не только в период, когда она принимает решение оставить ребенка или нет, нести ответственность за ребенка как матери или нет, но на протяжении всей жизни такие женщины, как правило, они сталкиваются с огромными сложностями, которые приводят к достаточно серьезным проблемам, но при этом в сферу каких-то, скажем так, личностных особенностей они не готовы принимать решения, они перекладывают ответственность, они оправдывают себя и обвиняют при этом других в том, с какими ситуациями им приходится сталкиваться. Также какое-то, ну, ссылаются на давление определенных обстоятельств, которые заставляют их поступать именно вот таким образом, и все это приводит

0: то практически там очень сложно будет что-то сделать, поэтому ей нужно внушать уверенность в том, что она может чего-то добиться, она может как-то противостоять даже своему мужу-тирану, скажем так, и, в общем-то, двигаться нужно, но в любом случае с решением этой проблемы рано или поздно придется столкнуться, хотя бы ради своих детей, ради того, чтобы они видели правильную реакцию на, скажем, негативные проявления окружающих и так далее. И мама должна во имя даже своих детей как-то учить их, показывать им правильный пример, активной позиции, а не пассивной, когда женщина практически ничего не делает, находясь в сложной жизненной ситуации. И очень важно таким людям, именно с таким типом личности, показывать положительный пример других матерей, других семей, к примеру, вот показать, сказать, что вот Маша, например, она находилась в более сложной ситуации, вот рассказать, потому что действительно бывает, что такие люди, они, как правило, они видят, скажем, очень преувеличивают проблему, да, и, скажем так, да, и, к примеру, та же вот Маша, о которой мы ранее говорили, она, может быть, взяла волю в кулак и двигалась вперед и смогла преодолеть, но при этом вот эта женщина, которая, скажем, уверена, что вот она не способна что-то изменить, она просто будет где-то внутренне не верить и не верить в свои силы. И нужно показывать пути, что да, ты можешь, да, у тебя получится, показать, вот опять же проработать, как можно выйти, поддержать, помочь. И при этом психолог, когда он работает с женщиной, он должен понимать, что он несет персональную ответственность, по сути, за ее жизнь. Не просто, вот, когда мы убедили, к примеру, сказали, да, хорошо, но женщина возвращается в те же условия, с которых она ушла. Да. То есть, к примеру, она согласилась с нами, вернулась в свою семью, но опять же, вот те обстоятельства, которые заставили ее, скажем так, принять решение по аборте, она возвращается в эти же обстоятельства, она, как правило, вернется к этому решению, повторно придет уже.
1: Да, да. А вот интересно, раз она жертва обстоятельств, как бы, ну, безвольный человек, вот она, ей муж говорит, нет, что, делай аборт, я не хочу вообще с этим связываться. Да, я буду делать аборт. Пришла к психологу перед тем, как делать аборт. Психолог уговаривает, вдохновляет, показывает преимущества, дает заряд ей. И она окрыленная, но стоит ей переступить порог, опять дома. То есть вот такое чувство, что куда ветер дует, туда и она. То есть неосновательный человек без своего стержня. И вот смотря рядом, кто будет, был бы рядом мужчина, который бы ей сказал, рожай, поднимем, она бы родила. Вот. Тут действительно нужно менять что-то в голове.
0: На самом деле... Первое, что нужно сделать, когда первый этап, когда мы убедили женщину, второй, с ней нужно вот детально проговорить те шаги, которые она будет делать дальше, к примеру, какие-то центры помощи женщинам в кризисной ситуации, потому что если, допустим, муж агрессор и тиран, в любом случае это проблема, которую нужно решать, и решать не абортом, а вопрос именно решать как-то радикально, стараясь противостоять именно этой агрессии, и, как правило, женщину надо просто вот с ней проговорить, куда ей нужно будет пойти, к примеру, кому обратиться, какой период жизни ей придется жить так, что нужно делать в процессе, к примеру, даже проживания в этом центре для женщин в трудной жизненной ситуации. То есть этот год можно посвятить поиску работы, получению дополнительного образования и так далее. И вот все это прорабатывать с ней. Да, ты уйдешь туда, да, ты там, допустим, какое-то время проживешь. Что ты в это время будешь делать? Как ты будешь работать? Какие-то дополнительные ресурсы нужно с ней искать. Допустим, какие-то родители, каких-то родственников, бабушек, дедушек, сотрудников, какие-то люди, семьи, друзья, которые помогут ей в этой ситуации, искать вот с ней именно те возможности, выходы для из этой ситуации, потому что в любом случае эту ситуацию надо решать, ей придется столкнуться с этим, скажем, с решением этой проблемы. И, в общем-то, поэтапно стараться контролировать даже женщину, брать ее телефон, прозванивать женщине, стараться как-то именно поддержать ее в этот период, когда она уже вот утвердится в своем решении, начнет, скажем так, уже осознанный свой жизненный путь, и где она будет нести ответственность.
1: Это очень важно. Вы имеете в виду, что, например, если у нее есть друзья, чтобы они ее вот не бросали, а поддерживали ее звонками, деньгами, помощью с ребенком, да?
0: Ну да, но даже, я бы сказала, даже не в том, чтобы как бы финансово ее кто-то поддерживал, то, что очень часто говорят, к примеру, человека не надо кормить рыбу, его надо научить ловить, да, скажем, дать ему удочку. Вот в этой ситуации женщину тоже, вот ее, скажем, поддерживать и сочувствовать ей для такого типа личности, это не всегда хорошая идея, для нее нужно именно научить ее жить, научить ее именно быть самостоятельной, и вот просто двигаться какие-то, и понимать, что вот она ответственна, и вот если она осознала это, если она почувствовала внутреннюю жизненную силу, которая поможет ей двигаться дальше, то, как правило, эта женщина выживет, и это достаточно мягкие, очень открытые люди, но при этом вот они достаточно сложно, скажем, сложно социализированы, и вот им сложно именно адаптироваться в нашем

0: обществе и нести ответственность. Угу. Если мы поможем им в этом, в принципе, как правило, эти женщины могут многого достичь.
1: Угу, понятно, спасибо, Светлана. Я думаю, что есть и другие ситуации, когда женщина живет с достаточно адекватным мужем, но просто она сама не хочет этого ребенка, а прикрывается тем, что не хочет муж. И как бы выставляя его в таком свете, а на самом деле решая свои собственные проблемы. Но очень много разных ситуаций семейных есть, но у нас сейчас нет времени их разбирать на данной программе, но мы еще вернемся к теме абортов на наших следующих встречах. Спасибо большое, Светлана. Спасибо и вам, дорогие друзья, за то, что провели это время с нами. Это была программа «Принято считать». Мы обсуждали тему абортов, их последствий и осознанного материнства. Всего вам доброго, до свидания.

Мы определенно с вами имеем цели. Я не говорю о нуждах. Нужды у каждого могут быть. И эти нужды Господь тоже восполняет. Вот как мы сейчас увидели исцеление сестры. Давайте еще раз воздадим Богу славу за Антонину. Антонину. Антонина, вам 90 ведь, да? Скоро будет один, но вам 90 лет. Представьте, 90 лет женщина-сестра бежала здесь внизу и теперь бежала на сцене, потому что Господь исцелил ее ноги. Какой Господь! Какой! Давайте прославим Бога! Аллилуйя! Я думаю, если бы мы спросили Господа, хочет ли Он исцелять 90-летних или 95-летних, конечно бы Он сказал, да, Он добрый, этот Дух Святой сделал, Он Господь, и Он прекрасное приготовил для города. Представим, сколько парней, девушек еще не знают Иисуса, не знают Бога, какой Он, и когда они познают Его, то их жизнь обновится, потому что написано, наш человек обновляется в познании по образу Создавшего. То есть, когда люди... познание имеют, то есть, когда они слышат, что Бог добрый, вот самое простое – это сказать, какой Бог добрый. Когда они слышат, какой Иисус, мы вчера слышали здесь на евангелизации, люди очень внимательно слушали. Пришли с общества инвалидов, ну, должны были 50 человек, но не все смогли прийти. Люди пришли сюда довольно много, поменьше, чем 100, но довольно много, несмотря на праздник Победы. Несмотря на такой праздник, мы это очень оценили здесь. Ну, может быть, было ползала, не знаю, или так, но это было очень приятно. И они пришли, и они слушали внимательно. И когда я сказал им, ну, мы вам можете спуститься вниз, и мы хотим вам что-то подарить, они все еще сидели. Я заметил, люди как-то, ну, и не то, что вот сразу поднялись или вот уже спешили. Они хотели что-то слышать. Слава Богу, поднимали руки, чтобы за них помолились. А сколько в Нарве людей, сколько в Эстонии людей, которые не знают Бога, когда они узнают Его, что Иисус добрый. А мы рассказывали, какой Иисус добрый. У Него такая жалость к людям. Вот об этом была проповедь, в том числе. Также сестра Виктория говорила слово. То есть такая жалость. Он говорит, мне жаль народа, что они 3 дня при мне, им нечего есть. Вот такое сердце Иисуса. Мне жаль народа. Он говорит, вы их накормите. Это... Марка, 8 глава, «Мне жаль». И он рассказывает, как отец жалился над сыном, как этот несчастный сын, который голодал, которому не давали есть рожки, которыми скармливали свиней. Как раз Виктория рассказала, что в Израиле растет такое дерево, деревья, которые, на которых растут рожки. Это такие стручковые деревья в виде рожков. Вот этим им кормят свиней. И вот этому человеку не давали. Но отец, когда увидел, что написано издалека, он жалился. То есть Божье сердце, сердце жалостливое, доброе. Он милостивый Господь. Слава Господу. И также написано, когда самарянин остановился вот у избитого у дороги, измученного, вот, избитого разбойником, едва живой был человек. И он жалился над ним. Самарянин жалился. То есть это Божье сердце жалости, милосердия. Я вспомнил брата Сережу Тавашова, когда он говорит, что скорая помощь приехала. Уже, может быть, думали не брать, понимаете? Но вот все равно Бог дал им жалость поднять его, потому что там была передозировка. Так и Сережа, я помню, по-моему, да. И Бог, понимаете, они могли его просто оставить. И люди, у них такое отношение уже было, знаете, к наркозависимым. Но вот Бог дал им жалость. Дал желание поднять его, привести его, вернуть к жизни. Это Божья забота. Слава Богу за врачей, я хочу сказать. Слава Богу за врачей. Они 14 врачей сопровождали. 14 врачей сопровождают эту маленькую крошку на самолете. Я подумал, какое уважение. У меня такое в сердце, такая благодарность вспыхнула. 14 человек. Что они везли? Наверное, оборудование. Наверное, капельницы. Наверное, она же была на искусственном вентиляции. Вся эта когорта, вся эта группа медиков, они сопровождали эту новорожденную девочку, которой не было месяца. Они везли в ту клинику, по-моему, в Омск везли. Туда, где... или в Новосибирск. Туда, да, по-моему, в Новосибирск они везли на самолете, чтобы помочь. Это жалость. Как важно, чтобы Бог хочет, чтобы мы имели милость. Вы знаете, Он сказал такое слово, я читал об этом там, ну, в отпуске. Он говорит, узнайте, что такое «я хочу милости». Я хочу милости, то есть, но они просто жертвы. Жертвы – это когда в Ветхом Завете они отдавали животных, дай больше и больше вот, принести, чтобы там, загладить вину или чтобы угодить Богу. Но Бог говорит, я хочу на самом деле иметь милость. То есть вы, потому что осудили невиновных,
Вы бы не осудили невиновных. Я буду как раз проповедовать из Матфея 12 главы. Мне очень коснулось в этом времени, когда был там. Он говорит, если бы вы знали о Божьей милости, вы бы не осудили невиновных. Потому что они осудили их за то, что они всего лишь срывали колосья и ели. То есть они делали что-то, что не входило в канон понимания иудейского народа в то время. То есть им казалось, это лишнее, это неправильно. Как это работать, срывать колосья? Это уже работать, а это суббота. И они невиновных людей просто осудили. И Господь говорит, если вы идите, научитесь, что значит. То есть идите, читайте Священное Писание. Написано, я хочу боговедения больше, чем жертвоприношения. Я милости хочу. И поэтому вот это сердце Бога, оно милостиво к этому народу. Бог любит людей. Вы знаете, как люди благодарны были вчера? Видно по их глазам. Они даже уходят другими, чем пришли. Видно, что они так там встретила церковь, там повара накормили, такие вкусные там кексы, и все на столе, и вкусные конфеты, все, и дети сидят, некоторые даже были. И они смотрят так благодарны, кивают и общаются. Смотрите, что это? Это милость Божья. Это не то, что они купили за деньги, это то, что Иисус приобрел на Голгофе. Это служение милосердия, служение даяния. Слава Господу! Поэтому, Господь, помоги нам иметь такое сердце. И поэтому Бог не хочет, чтобы мы вообще кого-либо судили. Библия говорит, не судите никого прежде времени, пока не откроется, пока не произойдет Божий суд, пока Господь не явится. И тогда каждому будет похвала. Не судите никого прежде времени. Сейчас время милости, сейчас время благодати.

смерти. Поэтому мы не будем судить также церковные традиции, правила. Пусть Господь каждого благословит. Правда же, друзья? Сейчас большое движение Духа Святого идет среди католиков. Среди католиков. Пастор Генри об этом говорил в машине, когда мы ехали. Там столько этих сестер, они называются сестры, да, они там ликуют, они там с танцеванием, они с ликованием, исполняются Духом Святым, действуют дары, пророческие дары, исцеления. Очень много в Европе. И пастор Генри говорит, сейчас церкви не знают евангельские, как к ним относиться, потому что это же католики. Смотрите, как все. Давайте прославим Бога за католичек, за католиков. Давайте прославим Бога. Вот они пришли к познанию Иисуса, к познанию силы Духа Святого, но они еще не пришли к понятию, что вот эти одежды и формы, вот эти веревочки, они не важны. Но люди к этому привыкли. Это стало стилем их жизни. Вот как мы привыкли к европейской одежде. Вот так. Ну и Бог не смотрит на это. Правда же? Он смотрит на сердце. И поэтому сейчас верующие определяются, как им быть, что им делать. Причем католическое руководство, они озадачены, что им делать с этими католиками, с такими католиками. Понимаете? И он так рассказал Генри немножко. Они думают, что делать, потому что с ними народ. Народ там. Народ у них. То есть евангелизация начинается и движение духа среди католиков. И он сказал также, он, очевидно, рассказал о том же пасторе, о котором Египта, о котором рассказывал пастор Азиз. Помните, Азиз у нас был, что там был служитель, но они там крестики, у них христиане все носят кресты, ну, как бы крестики там. Вот. Они же были, оказывается, из католиков. Ну, а потом они копты, то есть копты, христиане. Их всех называют копты. И Генри, оказывается, знал его. И он говорит, у него было 65 тысяч церковь. 65 тысяч, самая большая церковь. И, говорит, это церкви действовали дары Святого Духа, а они были как бы католики. И католическая церковь, она думала, что с ним делать. Что, ну, с ним много народа. И они все-таки совещались, кардиналы, и решили его отстранить от пасторского служения. А этот человек приобрел огромные земли. Он наличные средства пожертвовал. Ему, очевидно, благословляли люди. Он купил много гектаров земли. И послушайте, это будет сейчас печально и серьезно. И он купил, он, у него было множество, я забыл сколько, огромные гектары земли. И они были засеяны фруктами, овощами. Там были для людей столько благословения. И они с женой все это купили для блага народа. Но когда его лишили вот этого сана пасторского, они остались без всего. То есть у него также забрали всю вот эту собственность. И он говорит, они стали нуждающимися. То есть им помогали верующие. Представляете, какие испытания пройти, да? И у людей как бы закрыты иногда глаза, что как вот человек столько сделал, надо его пожизненно как-то, не знаю, благословлять. Но вот такое бывает. Поэтому пастор Генри намекнул, пастор Владимир, надо, чтобы у вас что-то было личное в жизни. Он такой заботливый, говорит, надо что-то все-таки, чтобы было личное. Я говорю, ну я не гражданин Эстонии, мне как бы я не могу себе произвести собственность. Нет, надо все-таки, чтобы что-то у вас было. А то вот вам, вот, ну, он так по-братски, это наш личный разговор такой в машине. Слава Богу за Генри. Он говорит, потому что я знал пастора, а это как раз тот самый пастор, о котором рассказывал Азиз. Это тот пастор, которого очень уважал президент Египта. Это тот пастор, который, Бог через него великие чудеса совершал, людей исцелял и в парализованных колясках, слепые, хромые. И Азиз его тоже знал. И он тоже мне эту историю говорит, что потом у пастора как бы ничего не осталось. Ну, как бы вот так. Но суть сейчас не в материальном. Суть в том, что был такой светильник Божий. И эта история интересная. И если ее вспоминать, это, да, была интересная история. Потому что вот этот пастор, он именно через него пришло исцеление в дом Гамаль Абдель Насар. Ну, может, Андрей, вот наше поколение помнит. Мы в школе учились, в училище был такой Гамаль Абдель Насар. То есть был президент Египта или премьер-министр. Он был мусульманин. И он презрительно относился к христианам. И он однажды позвал к себе... к нему пришел вот этот пастор. И его звали отец, да. И когда он пришел, то Гамаль Абдель Насар, он посмеялся над ним. Он сказал, а что ты пришел? А он с посохом пришел, знаете, как старец такой. Говорит, что ты ходишь с палкой? Ты пасешь людей, как собак? Ну, он так грубо сказал. И тогда пастор развернулся, и он сказал, что я ухожу, но вы будете, ты вынуждаешься во мне. И когда он ушел домой, тогда вдруг ночью, я думаю, я должен рассказать до конца эту историю, ночью, приступ случился у дочери.

здоровье президента. И врачи ничего не могли делать. Там был, ну, я не знаю точно заболевание. Это было, они ничего не могли, они были бессильны. И тогда один из охранников сказал: «Господин, вам нужен вот тот священнослужитель». Его срочно привезли ночью. Он ночью уже был одет. К нему приехали, а он уже одет, когда ему сказали: «Не беспокойте пастора, не беспокойте». Он спит там 3 или 4 часа ночи. Но он выходит, говорит: «Я уже готов». Вот, его повезли. И когда он зашел к президенту, он первый сказал: «Где моя дочь?» Он сказал. И Бог исцеляет ее. И президент, или премьер-министр, он располагается к нему, начинает называть его своим отцом. Он просит его благословить всю их семью. Смотрите, человек национального значения, да, благословенный человек. И потом он говорит: «Как твои дела? Вы строите церковь?» У них же, ну, большая церковь. Он говорит: «Ну, потихоньку», говорит. И он выделил ему землю, чтобы построить церковь. А потом, когда у них, ну, заканчивались средства, он позвал его к себе, говорит: «Ну, как у вас строится?» Он говорит: «Ну, потихоньку, стройка большая». Он тогда, президент, ну, Гамаль, он позвал своих сыновей, говорит: «Слушайте, откройте свои там сейфы», говорит, «давайте скиньтесь, пожертвуйте на храм, на церковь». Мы говорим о том, что Бог, Он любит народ, Он такой добрый, Он совершает такие чудеса. Даже вот этому человеку, который так плохо обошелся со служителем, Господь исцеляет его дочь и касается его сердца. Бог полный милости. И поэтому Господь, Он говорил людям, что идите, научитесь. Он говорит: вы бы не осудили невиновных. Итак, в Писании Господь здесь рассказывает о учениках, ну, о людях. И Он говорит, однажды его спрашивают: «Ну, а кто ты, вот, какой ты?» Иоанн спросил, да. Иисус говорит: «Идите, скажите, вот какой я?» И мы знаем, какой Иисус. Он говорит: «Слепые прозревают, хромые ходят». Почему это Иисус делал? Он делал это из любви. Написано, Он жалился и исцелил их больных. Ведь Иисус ушел отдыхать. Он на самом деле в этой истории, о которой я сейчас говорю, Он пошел быть в уединении. Но люди бросились за Ним. Они пошли к Нему. И Он увидел их, написано, жалился над ними и исцелил больных их. Божья жалость – это правильная жалость. Некоторые ненавидят жалость. Как бы, ну, знаете, есть божественная жалость, любовь, сочувствие. Ее нужно принять. Скажите аминь. Правда же? Вот. И поэтому это милость. И когда вот именно милость, она связана часто с покаянием. И вот эта тема покаяния, у нас третье собрание сегодня, мне бы хотелось сказать: покаяние – это есть вопрос жизни и смерти. Мы слышали слово с вами «жизнь и смерть во власти языка». Смотрите, «жизнь и смерть во власти языка». Если человек говорит: «Господь, спаси меня», или «Господь, помоги мне», или «Господь, я каюсь», жизнь в устах и в сердце. Слово в устах и в сердце. То есть человек верит, и написано близко слово, оно в устах и в сердце. Человеку не нужно брать телефон, а нажимать какой-то блокирующий код. Не нужно терять время на то, чтобы зарядить батарейку. Достаточно открыть уста. Человеку не дотянуться до компьютера. Человеку нет времени порой, чтобы, знаете, вот иногда мы хотим сделать фотографию, и нужно пин-код снять сначала там. И у Бога все гораздо короче. Вот это выражение «происходит короче» – это выражение, в этом случае праведное выражение, то есть очень коротко. «Воззови ко мне, я отвечу тебе». И мы знаем, как разбойник покаялся очень быстро, уже находясь в предсмертном состоянии, уже в таком состоянии, и Господь тут же ему отвечает. Поэтому наша миссия с вами – это вот служить этому городу, этой стране, чтобы принести то, что принесет людям жизнь. То есть Божья милость велика. Он говорит, помните, у меня много людей в этом городе. Не бойся, Павел, говори, не умолкай. У меня много людей в этом городе. И поэтому Бог хочет, чтобы мы это знали не только для себя, но знали для тех людей, которые нас ожидают. Что если только город покается, если только люди покаятся, улицами, может быть, даже покаятся, или районами, то Господь примет, помилует, благословит, сделает апостолами, евангелистами, пророками, учителями, просто святыми, праведными, прихожанами, работниками и наследниками Царства Божия, если они покаятся. И поэтому вопрос жизни и смерти. Я думал, как назвать проповедь? Ее можно назвать, так и назвать.
Покаяние – это вопрос жизни и смерти. Все определяет. Почему покаяние? Потому что покаяние выражает состояние сердца. Состояние сердца. Покаяние – это не просто форма, это не формальная молитва, вы знаете, просто формальное выражение. Это состояние сердца человека. Когда сердце человека, оно говорит конкретно, что я не прав, я не права, я поступил неправильно, прости, Господь. И вот именно в этом состоянии сердца происходит милость. Петр говорит, покайтесь, да крестится каждый из вас, и еще и получите дар Святого Духа. Все происходит в нашей жизни из-за состояния сердца. Смотрите, если мы отдаем какое-то благословение, вы кому-то что-то делаете, вы это делаете, потому что ваше сердце такое. Это говорит о вашем сердце. И поэтому вы получаете награду не только за то, что вы отдали, а за то, что, ну вот, вы любите. Если мы сделаем без любви, помнишь, Павел говорит, если я отдам даже все мое имение, если отдам все, автомобили, дома, но сделаю это без любви, то есть я скажу, да забирайте, вы мне уже наскучили, вы меня уже там надоели, извините, я просто говорю вам, как это может быть, или не хочу больше с вами ничего общего, берите. Это будет без любви, это не будет пользы, потому что состояние сердца неправильно. Согласитесь со мной, да, друзья? Бог хочет, чтобы именно состояние сердца, именно наша любовь, наше сочувствие, сострадание, именно сердце Божье осуществило то, что мы делаем. Вы знаете, жизнь и смерть во власти языка. Я хочу рассказать один пример, который, может быть, нас даже где-то потрясет. Ну, пожалуйста, выслушайте это. Я слушал это, когда был подростком. И вот у Павла Везикова, нашего пастора, да, есть Володя Везиков, Владимир, он проповедовал тоже. И он говорил тогда о силе слов, потому что он читал Йонги Чо. Очень интересно, баптистский брат, он читал книгу Йонги Чо. И он говорил о силе слов. И он сказал такой пример, он привел, что одна мать, она с грудным ребенком шла по улице. Ребенок хотел кушать. Он был грудной ребенок, его нужно было покормить молоком, ну, материнским. Но не было возможности. И ребенок так плакал и так кричал. Он так расстроен был. Он просто, и она в конце концов не выдержала, она расстроилась. Она остановилась, нашла какое-то там местечко, где там присесть. И начала его кормить. И она сказала ему, чтоб ты подавился. Когда она пришла домой, ребенок был мертвый, он подавился молоком матери. И это трагично, но я говорю о том, жизнь и смерть во власти языка. Может быть, это больше нас остановит в том, чтобы не говорить отрицательно. Чтобы действительно, когда мы едем по плохой дороге, говорим, благодарим тебя, Господь, эта дорога будет очень хорошая. А тут будет такая красивая дорога около церкви. Мы не скажем, ой, ну когда же кроется дорога? Ой, ну как неудобно выезжать? Нет. Если мы верим и скажем, Господи, слава Тебе, здесь будет одна из самых последних красиво сделанных дорог около церкви. Прославим Бога, правда же? Аллилуйя! И Господь хочет, чтобы мы действительно боялись сказать неправильно. То есть, чтобы мы, Библия говорит, от слов своих оправдаешься, от слов своих осудишься. То есть, если человек говорит, буквально он молится, он получает оправдание, потому что тот, который стоял, и он немного сказал, он только одно сказал, «Будь милостив ко мне, Господи». Ну, 5 слов. «Будь милостив ко мне», даже 4. «Господи». И он бил себя в грудь. И он пошел в дом оправданный. Конечно, у нас так не принято, может быть, бить себя в грудь, но человек, можно сказать, и наказывал себя, он осуждал себя. И сегодня я вспомнил один пример, который непосредственно связан с этой вечерей. В Евангелии от Луки написано, что все... Весь народ бил себя в грудь. Луки 23, 46, потом 48, 48 стих. Весь народ, который участвовал в этой казни, он возвращался и бил себя в грудь. Что это? Это покаяние. Я подумал сегодня, что Иисус даже в своей смерти, он привел к покаянию людей. Первое, кто покаялся? Петр, он горько плакал. Он, Иисус, только посмотрел на него, а это народ, весь народ, вот это слово «весь», это не преувеличенная форма. Евангелие – это оно истина. Это весь народ, шедший на это зрелище, шедший, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь. Представим себе, что если будут такие люди у нас, в нашем обществе, которые скажут, я виноват, я такой грешный, я не заслуживаю прощения, я и то сделал. То есть это говорит о покаянии. А Господь говорит, если не покаетесь, то все погибнете. И Луки 13:3. Вот почему работа церквей

работа репцентров, работа каких-то миссий, она, если она направлена на спасение людей, это самые правильные цели. Потому что если мы поможем просто людям продуктами, финансами, одеждой, бытовыми приборами, мы сделаем доброе дело, мы поддержим их жизнь, скажем, их уровень жизни в чем-то, но мы не спасем их душу. Но если мы сделаем это вместе с Евангелием, если мы понимаем, что человеку также важно донести Евангелие, и мы это просто этим живем, это не только один, не два, не пять лидеров, не десять, это вся церковь, мы живем этим, мы понимаем, почему же этим нужно жить. Иисус сказал, идите проповедуйте Евангелие. То есть Он дал цель. Он сказал, я пришел, чтобы не здоровые имеют нужду у врача, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Матфея 9:13. Я пришел для этого. Понимаете, вот в этих словах мы услышим, Иисус для этого пришел. Ну, казалось бы, если бы Он пришел вот, ну, накормить, это бы людям было понятно. Он бы Рим как-то подвинул власть Рима и сказал, теперь я царь, и у меня есть сила, которой вы не сможете противостоять всеми своими легионами. То Израиль подумал, ну да, вот реально изменилась политическая ситуация. Но нет, Иисус пришел для большего. И Он пришел, чтобы разрушить дела дьявола. Написано, дьявол первый согрешил. И для этого Христос пришел, чтобы разрушить его дела, чтобы не было препятствий войти в Царство Божие. Слава Господу! И поэтому мы с вами здесь для того, чтобы проникнуться этой целью, что этим летом и уже в мае месяце, чтобы мы буквально жили для этой цели. Прийти, чтобы возвестить людям юбилейный год, то есть год прощения, год помилования. Представьте, Исаия 61, Господь говорит, «Дух Господа на мне, Он помазал меня». А Луки 4:18 то же самое. Проповедовать лето Господне благо, то есть юбилейный год, сказать, Господь тебя простит, вот только помолись сейчас, вот только попроси прощения, Господь тебя простит. Я рассказывал на прошлом собрании случай, это был фильм, но он на реальных событиях был. Когда один молодой человек несправедливый был осужден в тюрьму, он просидел 16 месяцев. Год и 4 месяца просидел в тюрьме. Он был несправедливый. Там был один уголовник, закоренелый, жестокий. Но что-то коснулось сердца вот этого пожилого человека уже, ну... И он стал делиться с этим человеком. Он говорит, у меня скоро суд. Что мне делать? Он стал обращаться за советом к этому молодому учителю, который вот попал несправедливо. И он говорит, что мне делать? Он ему говорит, если я признаю вину, меня посадят в тюрьму. Если я не признаю, меня еще помучат по судам и все равно посадят. И этот молодой учитель говорит ему на прощание, его уже уводят на ручек, он говорит, скажи, сознайся, просто признай себя виновным. И потом по телевизору показывают, как вот, ну, этот, сказали, вот такой-такой гангстер, такой-то известный преступник, он вдруг признал вину. И ему дали интервью, микрофон, он сказал, да, я в жизни ни разу никогда не работал вообще. Я, говорит, жил напрасно. Я признаю его. И его решили помиловать. То есть Библия говорит, сознающий, кто скрывает свои преступления, он не будет иметь успеха, но кто сознается и оставляет их, то есть кто обращается, тот будет помилован. И поэтому сегодня наш город, он нуждается, как и любой другой город, он нуждается в покаянии. И Бог хочет, чтобы мы это поняли, и мы просто все знали о покаянии или максимально, что это важно. И чтобы мы приводили людей в покаянию. Господь говорит, я пришел, чтобы призвать к покаянию. Призвать, то есть пригласить к покаянию. И поэтому в церквях есть призыв, в личных беседах есть призыв. И вы знаете, это работает. В самой неформальной обстановке. Работает в поезде, работает даже в самолете. Люди каются, знаете, сразу в свои грехи, садятся в самолет, вот, молятся. И это работает, это действует. Покаяние действует. Покаяние – это состояние сердца. Давайте скажем о разных состояниях сердца. Есть состояние сердца щедрости. И поэтому человек это делает, потому что такое у него сердце. Есть состояние там веры. И поэтому происходят чудеса или какое-то дело успешно. У него вера – это состояние сердца.
Давайте возьмем какое-то другое состояние, состояние любви. То есть, когда вы просто наполнены, вас восхищаетесь, любите церковь, любите своих близких, любите соседей, вас такая, вы бескорыстно готовы что-то делать, вас переполняет любовь Христа. Это состояние сердца. Что такое покаяние? Я возвращаюсь. Это тоже состояние сердца. Состояние сердца необходимо для спасения. И Бог, поэтому Бог, Он, видя сердце, и Он, смотря на жертву Христа, человек, Иисус пролил кровь, и человек получает оправдание. И вот это Давид сказал: «Я отдал бы тебе жертву». Но жертва Бога сокрушенный дух, он говорит. Я бы дал бы тебе, я бы много тебе жертв, но жертва настоящая Богу, то есть подарок, это сокрушенное сердце. И вот когда сердце сокрушается у человека, и он совершенно иначе, про себя, вслух, шепотом, с кем-то вместе, либо лично, он вдруг получает свободу, получает оправдание. И это одно из самых ценных. И если церковь понесет истину о покаянии в этот мир, то есть мы встречаем людей, и мы понимаем, что им нужно покаяться. Бог повелевает людям, всем, повсюду, покаяться. Деяние 17:30. Он просто повелевает. Не в смысле он ругает нас, но это его повеление. Библия говорит, любите ближнего. Это тоже повеление, это заповедь. Бог не то, чтобы приказал или гневно нам от нас потребовал, вы понимаете, но это повеление. Вот я повелеваю тебя, будь тверд и мужествен, говорит Господь Иисусу Навину. Павел говорит, поймите, это повеление Господне, это заповеди Господне. То, что я вам пишу, это заповеди Господне. Хотя он не писал там о 10 заповедях. Он говорил о служении, устройстве в церкви, о действии даров Святого Духа. И поэтому еще немножко, друзья, и хочу сказать. Значит, смотрите, что происходит вследствие нераскаяния. Мы уже слышали Луки 13:3, 13:5, там два стиха. «Если вы не покаетесь, вы все погибнете». И Господь начал укорять города, которые не покаялись. Давайте посмотрим теперь Матфея 11 глава. Он говорит в 16 стихе, с кем сравню это поколение? Поколение, этот род, то есть поколение вот Израиля, в которое пришел Иисус, с кем Господь хотел сравнить? Вот на кого они похожи? И вы знаете, он говорит, он похож на детей, которые сидят на улице, обращаются к своим товарищам. Мы играли вам на свирели, вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, а вы не рыдали. То есть все, что бы мы ни делали, вот это поколение, оно не реагирует. Я хочу вас этим одновременно и ободрить, и предупредить, что люди некоторые не поверят нам. И мы должны быть к этому готовы. Мы не должны смутиться. Когда человек смущается, он как-то останавливается, он растерян. Мы должны быть готовы. Если Иисус Христос проповедовал, и даже есть города, которые не покаялись, то мы не должны отчаиваться, нам нужно продолжать. Где бы мы ни были, в Эстонии, в Испании, в Латвии, в России, друзья, это тяжелая работа. Поколение Иисуса Христа – это было поколение, которое не хотели, то есть многие не приняли. Почему Господь и дал Евангелие язычникам? Он использовал греческий язык, греки, еллины, чтобы они через их культуру, через их, вернее, язык, точнее сказать, распространилось Евангелие по всему, по всей Римской империи, до края земли. И оно пришло к нам туда, вот, в Киев и так далее. То есть туда пришло, как они говорят, и в Индию, и повсюду. Как они говорят, там Андрей Первозванный. Они так верят, что именно Андрей Первозванный по преданию, как бы он дошел вот к нашим славянским народам, с Кифом. Возможно, это так. И вот смотрите, Господь распространил через язык, греческий язык. И потому что Он хотел достичь, потому что то поколение, оно было не готово. Помните, Иисус говорил, если вас не примут в городе, смотрите, если вас не примут в городе, допустим, вы поехали в какой-то поселок, в город, и стали там проповедовать, и вас там не приняли, проповедуйте в другом. Но мы должны быть мужественны, не останавливаться, мы должны прославить Бога. Он говорит, даже пыль вот отряхнете, что вы же ничего от них не взяли, даже вот пыль оставили, которая надо было на ваших ботинок, вы даже не забрали у них вот эту часть земли, землицы на своей обуви, вы ничего от них не взяли.
Бывает такое. Мы проповедовали в поселке Беседы Кингисеппского района в 91 году. Очень многие стали обращаться к Богу. Ну, там десятки людей. Молодежь, главное, вы...

Мы проповедовали в техникуме, в сельскохозяйственном техникуме. Ребята слушали, столько исцелений было там. Мы со шведами туда приезжали, сами приезжали. И потом директор отказала нам. Она сказала, мы не можем вам больше разрешить. Пришел батюшка и запретил. То есть мы не можем вас больше принять. Было очень грустно, и ничего. Это не было ее инициатива. Но они вот послушались. Батюшка пришел, сказал, ну, сказал плохо о нас. Тогда еще 91-й год. И тогда уже не было возможности. Мы собрались там, может быть, на дому пару раз. Потом уехать надо было в библейскую школу. Но там пару человек верующих, как бы они вот... Ну, остались верить, особенно один мужчина. Вот. Он поехал потом в другой поселок, там, в город, там он пытался присоединиться к верующим. Но суть в том, что вас не примут, это значит, это не то чтобы нормально, это может быть такое. И Господь говорит, смотрите, начал укорять, смотрите, пришел Сын Человеческий, не ест и пьет, говорят, вот человек, друг и мытарем грешников. Ну, он друг грешников. То есть его осуждали. Иоанн пришел, не ест, не пьет, говорят, в нем бес. То есть смотрите, как говорили о нем. Он в нем бес. И я сегодня прочитал комментарии той церкви, где поклонение. Ну, так получилось. И там были, слава Богу, за эту церковь, хорошая церковь. И вдруг кто-то пишет вообще из Библии стих против них. Кто-то пишет, кто это? Кто-то пишет, это секта, кто-то пишет. Ну, и разные там, вот. Кто-то пишет, баптисты, и те неправы. Ну, то есть люди вот так могут реагировать. Слава Богу, ну что делать? Это наша часть. Тогда... Но что должно? Мы остановимся, мы уйдем в себя, мы начнем решать только личные нужды и проблемы, либо мы будем выполнять цели Божьи, которые он на земле выполнял. Я думаю, второе. Правда же? Если согласен, скажи аминь на это. Второе, то есть проповедовать Евангелие. Еще немножко. И вот Господь сказал то, что меня очень коснулось в отпуске. Смотрите, Он начал укорять города, в которых наиболее была явлена сила, что они не покаялись. И вот здесь трагично. Смотрите, в этих городах была большая сила. Вы знаете, Капернаум – это был город тещи Петра. Мы знаем точно, что Иисус там проповедовал, что Иисус там человека парализованного через кровлю, там, которого опущенного вниз, Он поднимает. Но что произошло? Я очень быстро закончу сейчас проповедь, чтобы мы причастие приняли. Они не покаялись. Город как таковой не покаялся. И Вифсаида не покаялись. И Иисус говорит, что им будет хуже на суде, чем Содому и Гоморре. Мы думаем, что как Содом и Гоморра, ну, нет таких хуже городов, чем они. И они были уничтожены. И там, где Содом и Гоморра, теперь море соленое, а раньше это была долина, в которой именно сразились цари. Цари, вот там, по-моему, трое против пяти или как-то так, когда вот Лот был спасен. Именно это была долина. А теперь там море солено. Господь уничтожил. И однако же Иисус говорит, потому что они не покаялись. Представьте, что ожидает людей. Была явлена сила, явлена в Таллине, да, в пробуждении. Будет явлена в разных городах. И если люди не покаятся, их ожидает такая судьба. И это очень трагично. Подумайте, если не покаялись, только поэтому, насколько важно покаяние? Покаяние является определяющим фактором, определяющим. И еще чуть-чуть. Есть хорошее слово. Иисус говорил, по-моему, Матфея 21. Он говорит, у одного отца было два сына. И он говорит, иди работай. А он говорит, не хочу. И он не пошел. А потом, раскаявшись, пошел. «Иди, работай, виноградники мои». Он говорит, «не хочу». Но после что сделал? Давайте это слово скажем вместе. «Раскаявшись, пошел». Смотрите, и что тогда? Он исполнил волю Отца. И Христос говорит, «И мытари, и блудницы вперед вас войдут в Царство Божие». Потому что, когда пришел Иоанн путем праведности, вы не поверили ему. То есть, они не поверили Иоанну. А потом... Написано, что и потом не раскаялись, чтобы поверить ему, а они покаялись. Смотрите, вот такая низкая категория людей, мытари и блудницы, просто вот самые низкие, такие лукавые люди и развращенные люди вдруг покаялись. А эти люди не раскаялись. Они были знатные, они были почитаемы, они не покаялись.

Поэтому смотрите, как важно покаяние. Кто согласен со мной? Ну, важнее покаяния, наверное, нету шага. Без него не бывает спасения. Я открыл покаяние и вера. Ну, в интернете, да, открыл. Я не знал, что искусственный интеллект говорит об этом тоже. Но, оказывается, говорит. И там написано, покаяние и вера между собой взаимосвязаны. И невозможно спастись без покаяния. И невозможно просто веруя, но не покаяться. И также не веруя, то есть покаяться и не верить, тоже не поможет. Ну, я простыми словами говорю. Взаимосвязаны. Поэтому Иисус говорит, покайтесь и верьте. Покайтесь и верьте в Евангелие. И вот это то, для чего нам предстоит жить и служить этим летом.

Все мы родом из детства. Но приходит время, когда приходится покидать родительское гнездо. Но так трудно остаться без той самой опеки и заботы. Каким же образом можно пройти этот путь сепарации, сохранив теплоту и близость в отношениях с родными?

0: Об этом мы сегодня говорим по душам с Викой, Таней, Олей, Машей. Здравствуйте, девочки, очень рада вас видеть. И сразу хочу задать вопрос о том, как вы понимаете, что такое сепарация. Это слово сейчас звучит достаточно регулярно, достаточно часто, но есть ли у вас собственное представление об этом?
1: Ну, это определенного рода отделение от родительской заботы и опеки, как уже было сказано. Угу. Ну, то есть физическое и моральное тоже.
0: Угу. Да, спасибо, что отметила. Как вы считаете, вообще сепарация – это нужная вещь? Или, может быть, вся эта шумиха вокруг темы сепарации, она чрезмерная?
1: Я считаю, что это нужная вещь. Я всегда буду... Вот я пережила это из собственного опыта. Мне это помогло, и я буду говорить о том, что сепарация – это нужная вещь. И хорошо, что они говорят, и хорошо, что это все освещает, потому что нужно съезжать от родителей. Моя точка зрения, да, личная. Нужно устраивать свою жизнь самому, потому что родители уже вложили максимально в тебя все. Конечно, они будут тебе помогать, они будут все равно с тобой всегда. Но ты уже должен сам вершить свою жизнь и сам как бы ее строить. Не должны родители лезть в твою жизнь.
0: Отличная такая твердая позиция. Есть кто-то, может, не согласен? Может быть, нужно сохранять эту близость и надежду на то, что, если что, меня там подхватят, покормят?
2: Я согласна с Викой полностью, да.
0: Почему?
2: Потому что

0: нужно сепарироваться, иначе ты не станешь личностью нормально, полноценно живущей в этом мире. Ну, типа, тебе нужно окунуться, я считаю, в жизнь, но ты не окунешься в нее, если тебя опекают родители. Вот. И надо еще грамотно уметь, ну, вот ты даже вот съехал от них, у меня были такие разные ситуации, но они тебя все равно как бы, как это правильно сказать, не манипулируют, но они тебя о чем-то просят, и ты типа, ну, это мои родители. Ну, типа, надо уметь расставлять границы с ними. И если ты что-то не можешь сделать, надо говорить четко и нет, и не подавляться иногда под это.
1: Ну. Мне кажется, здесь хочется сделать такую маленькую ремарочку про то, что вот Вика говорила, что нужно как бы съехать, да, но хочется сразу оговориться и сказать о том, что это не значит, что ваше общение там прекращается.
2: Да, ну, конечно.
1: Дверь закрыли, и все. Адьос.
2: Просто у тебя уже начинается своя жизнь.
1: Конечно, да. Ну, то есть здесь важно именно как раз-таки понять про то, что вы правильно сказали про то, что это отделение. Отделение не только физически, но и эмоционально. Когда мы не привязываемся.
3: Кокоряется, можно остановимся, да?
4: У меня просто перепрыгнули, а вот у меня не было никакой сепарации.
1: Вот. Ну, то есть сейчас я говорю мысль про то, что это когда мы не подкрепляемся вот тем, что там я принимаю решение, а вы что там скажете, как там те, которые остались в семье? Ну, то есть как бы мы не ждем постоянно вот этой вот эмоциональной подоплеки, да, эмоциональной какого-то подкрепления своим действием. То есть вот этот важный момент.
3: Спасибо. Рассказывай. Что значит?
4: Нечего особо рассказывать. В том-то и дело, что вот ты когда-то спросила, что, может быть, слишком много шумихи поднято, может быть, на самом деле слишком много поднято. Потому что куча народу жили с родителями до тех пор, пока не выходили замуж или не женились, потом, соответственно, жили с супругом или с супругой, и все было хорошо.
2: И ты не жалеешь, что у тебя не было вот этого свободного времени, которое ты посвящала себе?
4: Да, оно у меня было. Одиночество. У меня все было хорошо, вот понимаешь, в чем дело? Я жила с родителями, у меня все было нормально. Конечно, они меня периодически пилили, конечно, там были какие-то споры, ссоры, разногласия. Там хлопанье дверями тоже было. Но это не было часто, это не было на регулярной основе, это было случайностью, я спокойно это пережила. Я вам кажусь неадекватным человеком?
2: Не, знаешь,
4: а теперь уже сомневалась.
3: Сепарация – это не обязательно про уход из дома и собственную территорию. Сепарация – это про все-таки в первую очередь эмоциональное отделение. То есть если психологические границы установлены, и ты понимаешь, где заканчивается зона ответственности моих родителей и начинается зона ответственности моя личная, то для этого не обязательно там куда-то съезжать и жить прям самостоятельно. Но вот мне интересный момент – а вот, вот то, что ты съехала, да, от родителей только тогда, когда вышла замуж, да? Как это сказалось на твоих отношениях с супругом? Не было ли вот какой-то там ломки в первые,
4: нет,
3: первые годы?
4: Ничего не было. Ну, просто все было хорошо. Вот. Ну, нормально, так скажем. Все было как у людей, что ли, по-человечески. Никто из этого проблемы не делал. Ни родители, ни меня из дома не гнали. Ну, когда ты уже встанешь на ноги?
3: А сколько лет, кстати, тебе было, когда ты вышла замуж?
4: 27.
3: Угу. То есть достаточно долгий период времени. Ну, по современным меркам, да, у нас же сейчас, как считается, там, не знаю, вуз закончил, живи своей жизнью.
4: Я считаю, что как пойдет, так пойдет. То есть везде нужно включать здравый смысл. Если некуда идти жить и нету денег на жилье, ну, не нужно из себя жилы тянуть, чтобы сесть кому-то другому на шею, другу или подруге, с ним делить одну комнату на двоих, ну, только чтобы съехать от родителей.
1: А вот этот момент хочется отметить. О том, что мы говорим про какие-то частные, да, про наши случаи. Но хочется сказать о том, что ну, как бы раньше, да, это было раньше, это действительно был определенный период, это было определенное поколение, которое жило со своими ценностями. Ну, как бы мы знаем, что сейчас со временем, да, поколения меняются, более становятся цифровыми, да, более продвинутыми, более свободными в чем-то. Поэтому сейчас настал тот век, когда, ну, как бы это слово очень так на ходу. И почему? Потому что очень часто, когда люди были, жили в таком более сжатом обществе, да, в людях очень много формировалось каких-то таких вот негативных, может быть, моментов, они это все переживали в себе. Из-за этого рождались люди с более жесткими какими-то моментами в плане манипуляций. На ком мы чаще всего выражаем свои манипуляции? На тех, кто нас, может быть, немножечко послабее, помягче.
3: Зависимо.
1: Да, зависимо от нас. Это дети. Вот. Соответственно, родители, я не говорю, что это все, конечно же, я не про всех, а про то, что бывают такие родители, которые как раз-таки великие манипуляторы. Мы, манипуляторы могут быть все люди, это все понятно, все естественно, но которые очень сильно выезжали за счет своих детей, да, отыгрываясь какие-то моменты, передряги их жизни, отыгрывая на детях. Вот в этом случае хочется сказать о том, что сепарация, она очень важна, потому что ребенок, когда он рождается, когда он растет на, в определенном периоде, он не знает ни что такое любовь по-другому, ни что такое взаимоотношения по-другому, ни вообще, что существует другой мир и существуют вообще, ну, как бы, другие, так скажем, отношения и тому подобное. Поэтому сепарация, она важна, особенно для таких людей. В этом случае физически действительно стоит уходить, ну, как бы съезжать и уезжать. Да? Другой момент, когда вот Оля сказала, ну, это другая сторона, когда действительно, когда все естественно идет, да, что как бы родители вроде бы не сильно давят, да, они любящие, такие гиперопекающие могут быть, да, это другая крайность. И когда они вот прям вот не хотят, чтобы их чадо вот съезжало, и не живут вместе с ним до 50 лет, вот, потому что это их кровинушка, это их любовь. И чаду очень уютно, удобно под крылышком, ну, как бы, потому что это очень любящие отношения. И в том и в другом случае человек, ну, не сепарировавшись, он не видит, а какой бывает другой мир. О том, что, как Бог, например, в Библии сказал, о том, что, да, делиться, да, от родителей своих, да, и прилепится к жене, к мужу, соответственно, своему. У человека, у которого были либо родители-манипуляторы, либо гиперопекающие, у него иногда даже нет такой потребности создать свою семью, потому что он весь вот в этих отношениях, он весь там. Да, ему вообще не нужно строить, да, либо он настолько устал вот от этих вот выяснений всего вот этого вот непонятного, что ему здоровых отношений совершенно других вообще не хочется.
2: Угу. Вот, да. Поэтому мне кажется, в таких семьях даже нет понятия здоровые отношения.
1: Конечно, их нет.
2: Для них вот эти вот манипуляции-то и есть здоровые отношения.
1: Да, ну
2: он. Они принимают эту позицию и потом идут в мир.
3: А вот тогда вопрос: если ты живешь в обстановке, где для тебя нету понятия здоровых отношений, как вообще сепарироваться, куда сепарироваться, во что и как это можно сделать?
2: Вопрос интересный.
3: Мы не были. Но мне кажется, как раз-таки то, что сейчас эта тема так широко освещается, это тоже повод для людей, которые находятся внутри родительской семьи в каких-то таких дисфункциональных отношениях, повод проанализировать, а насколько мне комфортно. И, да.
1: Вот мне кажется, здесь вот Вику бы хотелось бы спросить. Вика, как ты поняла, что ты сепарировалась? Вот ты сказала физически, а как вот, ну вот ты прям почувствовала, что ты отделилась от своих...
2: Я почувствовала это еще, когда жила в своей семье, и я понимала, что... Мне вообще все так странно получилось, когда я была поменьше, ну вот подростком, меня вообще не контролировали. То есть я могла уйти там с утра, где-то шляться, прийти, ну, гулять с друзьями, потом прийти там в 10 часов вечера, в 11. Ну, типа, мне был только один звонок. Ты домой собираешься? Тебя ждать? Потому что я ложусь спать. Все. Это не значит, что на меня наплевали, мне просто доверяли, я ответственный человек. Я ничего такого не творила, я просто, ну, с девочками гуляла, все. В то время как моих сверстниц жестко контролировали. В 9 дома, 9.02, все, ремнем получишь. То есть, ну, вот так. А когда я стала старше, мне стало, ну, вот 18 лет мне исполнилось, начался какой-то просто хаос. Где ты, с кем, ты что делаешь, когда придешь, давай в 5 часов вечера, там, что-то сделала. Ну, короче, просто какая-то гиперопека, я понимаю, что все, мне это уже не нравится. То есть, раньше был, ну, было доверие, я к этому привыкла, сейчас есть какой-то контроль, мне это не нравится, я хочу свободы. Mm-hmm. Мы разные, мы хотим ни одного и того же, я уезжаю.
3: Интересный момент. Получается, что сепарация возникла сначала со стороны родителей. То есть, ну, они не смогли так эмоционально отреагировать на твое взросление, что в результате зажали тебя в тиски?
2: Ну, как-то, ну, примерно так. Ну, я не скажу, что было прям жестко, но было очень много вопросов.
3: И ты прям сразу уехала?
2: Да.
3: Насколько тебе было комфортно вот так вот резко менять жизнь?
2: Мне было интересно. Мне было любопытно пожить одной в другом городе, с друзьями. Для меня это было что-то такое необычное, поэтому я даже о трудностях как-

0: таковых не думала, я не знала, что меня может ждать. Ну, не знаю, мне нормально.
1: Ты не жалеешь?
0: Нет, я не жалею об этом вообще ни одного раза. Это помогло мне разобраться в себе. Вот я сейчас живу одна, как бы... Я общаюсь со своей семьей. Хорошие, теплые, доверительные отношения, все так же, просто на расстоянии. Мне так лучше, им так лучше. Не возникает никаких распри, не возникает ссор. То есть, а даже если возникает, то ну, достаточно редко. Не так, как когда я была близко. Потому что там скандал на скандале раз в 3 дня стабильно, потому что мы не сходимся во многих точках зрения. Сейчас никто не видит, как я живу. Ну, как бы я рассказываю о том, что нужно рассказать. Но о каких-то моментах я умалчиваю, потому что я понимаю, сейчас начнется вот этот нервяк, сейчас будет вот она беспокоиться, еще что-то будет негодовать. Мне зачем это выслушивать? Угу.
2: А теперь вот после того, что ты рассказала, я хочу прям конкретный вопрос задать. Кто 100% уверен, что он сепарирован от своих родителей? Есть такие? Что тебе дает эта уверенность?
3: Почему я в этом уверена?
2: Да.
3: Ну, потому что я уже довольно давно, ну, сейчас уже родителей-то в живых нет, на самом деле, вот, но уже довольно давно я прекрасно понимала, что решение принимаю я, отвечать за мои решения буду я, отчитываться я ни перед кем не должна. Если мне что-то по старой памяти говорят, там, типа, а ты не забыла, типа, одеться? Да-да, меня муж научил, кстати. У него очень милые отношения с мамой. Что бы она ему ни говорила, он всегда: да-да, мам, все хорошо, да, я понял, я вот. На самом деле он будет делать, как ему надо, но маму он ни за что не обидит. Он просто скажет: да-да-да, и мама успокоенная, знает, что сынок сытый, одетый и так далее. И вот я тоже научилась, и тоже с тех пор так же стала говорить: да-да, конечно, одетый, все хорошо.
2: Кстати, момент, когда мы говорим про сепарацию, это же не только про то, чтобы съехать, это еще про то, чтобы мысленно перестать советоваться, вот то, что ты говоришь, да?
1: Мне кажется, даже мысленно прекратить вот этот вот момент того, что принимать решение, наверное, как твои родители. Угу. Ну, то есть, вообще, или, к примеру, эмоционально реагировать. Да. Да.
2: Не важно, что я выберу, но важно, как они
1: отнесутся. Да, как они отнесутся. То есть, когда мы принимаем решение, ты думаешь: а! Как отреагирует папа?
0: Что скажет мама?
1: Что скажут? Угу. Вот, то есть, вот этот, мне кажется, такой главный момент того, что мы... А еще здесь такой момент, когда ты эмоционально не вступаешь вот в этот вот контакт, когда тебе говорят о том, что ты тепло оделась, такая: да я уже, мне 50, я не хочу, что ты мне начинаешь тут. Ну вот когда нас это нервирует, то есть, а почему тебя это нервирует, тебе 50? Ты, ну как бы, какая тебе разница?
3: Скажи да и все.
1: Да, скажи да. Какой толк? Ну то есть вот этот вот, наверное, главный момент того, что, ну, это важно. Мне понравилась Викина мысль про то, что сепарация помогает нам вообще посмотреть на себя. А какой я? Какой я без вот этих вот опор, так скажем, ну, своих родителей, которые... Ну, вот какой я без них? То есть, а что я на самом деле из себя представляю? Ну, то есть, когда у тебя есть... Ну, неважно, может быть, там, ты не переезжаешь или переезжаешь, да, или ты, может быть, живешь с какими-то другими там родственниками, там, или еще... Когда ты понимаешь, а что из себя представляю я сам? Угу. Вот, то есть это один из важных критериев, когда ты можешь посмотреть на себя немножечко так даже со стороны как-то, ну, то есть, и вообще познать.
0: Оценить свои слабые и сильные стороны.
1: Да.
2: Ну, кстати, обратили внимание на то, как Бог интересно предусмотрел подростковый возраст как начало сепарации, что, мне кажется, иногда сама психика подростков начинает так... выражать личность, чтобы родители уже сказали: а делай, что хочешь, потому что уже...
3: Иди,
2: уже надоело.
1: Вообще, сепарация, она начинается же еще с раннего детства. Очень часто это описывают, про то, что очень много таких постов, пабликов, когда сначала маму, да, кормят ребенка грудью, потом она его отделяет, да, потом там подключается папа, потом, значит, ребенок кризисный возраст, когда я сам, да, то есть он уже проявляет какую-то малую часть сепарации. И ты, да, должна понимать, что так все, так потихонечку надо отделяться. Теперь он сам завязывает шнурки, теперь он ест, слава богу, сам. Да, то есть, ну, как бы, какие-то
3: наоборот,
1: такие моменты.
3: Как бы, вообще, да.
1: Вот. Ну, то есть, что-то такое. То есть, дальше он идет в школу. То есть, уже начинается, ну, садик, школа, это уже социализация, то есть, когда ты меньше проводишь времени с ребенком. И уже, конечно, к подростковому возрасту мы встречаемся с тем, что вот этот вот естественный бунт, который воспринимается, что как так? Зачем? Да, то есть, ну, понятно, что это сложно прожить и пережить. Это сложный период, когда как раз-таки подростку нужно помочь вообще понять, что он, кто он, да, и помочь сепарироваться. Очень часто бывает обратная ошибка, ты начинаешь привязывать обратно ребенка, да, и говорить о том, что так нельзя, так не надо. Каким-то, ну, больше навязывать, наверное, каких-то ограничений, стараясь оградить его. Хотя нужно, да, понятно, что от чего-то ограждать, но, с другой стороны, нужно понимать, что ребенок тем самым пытается сепарироваться. То есть услышать его естественную потребность не в, опять же, не в плохих каких-то там случаях и ситуациях, а именно о чем он хочет сказать внутри, то есть о чем его потребности. Угу.
2: Ну вот мы сейчас говорим о том, что сепарация — это вещь обязательная, да?
1: И естественно.
2: Естественно, и что она необходима, потому что приводит к тому, что человек обретает свою собственную жизнь. И вот девчонки говорят, что прям хотели сепарироваться, хотели отделиться. А встречались ли вы с такими людьми, которые вот, ну, не хотели покидать родительский дом, не хотели начинать самостоятельную жизнь? И как вы думаете,
1: да,
2: почему бывают такие примеры?
1: Да, потому что ребенок в детстве пережил травму определенного характера, и мама сказала о том, что ты виноват в этом. Ну, то есть травма была там физического насилия, да, со стороны общества, да, там эмоциональная была травма. Вот, и мама как бы сказала, ты сам в этом виноват. Сложились как раз-таки вот эти вот эмоциональные качели, вот эти вот зависимые отношения. Угу. И из них уже человек не видит. И человек не хочет оттуда выходить, потому что он считает, вот, что вот здесь вот мне тепло, хорошо и уютно. Вот меня так любят, вот так вот, ну хотя бы вот так вот. И это настолько сильная связь, что когда даже ты говоришь человеку, посмотри, там лучше, человека невозможно отделить. Угу. Просто невозможно.
0: Не обязательно. У меня есть подружка, у которой в семье вообще идиллия. У них прекрасные отношения с родителями. Там как бы царит понимание, гармония, свобода, все, что нужно ей. Она там вот как птенчик в гнездышке под крылом у мамы с папой. И она не хочет из этого состояния теплого выходить. Зачем? Ну, то есть, меня здесь любят, меня здесь уважают, мне здесь хорошо. Как бы и с миром она тоже нормально общается. Ну, просто вот, ну, я буду лучше здесь жить, мне здесь безопаснее.
2: Но вообще вот да, то, что и Маша сказала, то, что ты сказала, говорит о том, что все-таки сепарация, она сопряжена с определенной опасностью встречи с внешним миром. Так или иначе, мы внутренне понимаем, да, что если мы уйдем от тех стереотипов, при которых мы получали там заботу, получали там финансовую поддержку, получали пространство, в котором мы живем, то, выходя из этого пространства, мы сталкиваемся с какими-то непредвиденными обстоятельствами, которые могут вызывать напряжение, страх, тревогу. Есть ли у вас какие-то, может быть, советы, может быть, лайфхаки, каким образом все-таки прийти к этой сепарации, так как мы же сначала поняли, да, что сепарация важна, нужна. Каким же образом можно снизить вот эту вот травматичность этого перехода в самостоятельную жизнь? Есть у вас? Расскажи, вот что тебе помогло, помимо твоего сильного желания, может быть, какие-то конкретные мысли, идеи или действия, которые тебе помогли?
0: Ой, это все как-то так, по какому-то наитию, не знаю. Я поняла, что что-то не так, что что-то происходит не то, что мне нравится. Угу. Просто анализировала поведение своей семьи, свое поведение, понимала, что если сейчас так дальше продолжится, мы просто угробим друг друга. Я доведу, меня доведут до какого-нибудь белого коленя. Это неправильно. Надо, ну, элементарно вы можете загуглить, что такое здоровые отношения и какими они должны быть. Ну вот если вы не знаете, у кого спросить, на психолога нет денег и так далее, ну, интернет вам в помощь. Угу. Анализируйте то, что происходит. Если вы понимаете, если вы слышите от друзей, знакомых, что вот, слушай, то, что у тебя в семье происходит, это ненормально. И ты такой думаешь, почему ненормально? Ну, может быть, стоит задуматься и проанализировать, что, может быть, реально ненормально. Но может быть, стоит уехать, может быть, стоит как-то, ну, не знаю, поговорить с родителями, если эти разговоры не понимают. Ну, мои разговоры не помогали. Угу. Я уехала.
2: Ну, вот идея по поводу прогуглить сейчас – это очень опасная тема, потому что там такой завал информации, и разобраться в ней, где истина, где ложь, очень сложно. Поэтому все-таки, мне кажется, надо еще на что-то опираться, кроме как того, что погуглить. Мне нравится то, что ты говоришь, что надо прислушиваться к себе, анализировать. Это действительно очень помогает. Вот. Таня, может, ты можешь сказать, есть

0: есть у тебя какие-то лайфхаки, как пережить этот период сепарации, чтобы это было комфортнее?
1: Ну, надо идти в свой страх, если тебе страшно. Ну, типа, у меня это вот произошло резко. Я потому что уезжала учиться в другой город, вот. И как бы все равно своего рода это сепарация. И мне было так комфортно, что, типа, я не общаюсь там с родителями каждый день. Ну, в плане от того, что я 18 лет жила с ними, и тут, бац, я уехала. Мне прям понравилось. Да, я, возможно, скучала, но мне очень понравилось, что я научилась самостоятельно строить свое время. Да, там был график какой-то учебы, еще что-то. Но, типа, мне очень это понравилось. Я потом вернулась и тоже так же опять не жила с ними, опять там с сестрой жила, с подругами, вот. Ну, как бы... Это интересно, было страшно, но идти в этот страх, молиться, если ты верующий человек, доверять Богу, спрашивать, может, что-то, как бы вот так.
0: Я правильно поняла, что благодаря тому, что ты уехала от родителей и сталкивалась с определенными вопросами, это помогло тебе к Богу чаще обращаться, задаваться вопросами?
1: Я как раз пережила... У меня запоздалый был подростковый возраст, и он как раз начался как будто студенческие года. Вот. И я там прям жесткий кризис пережила личный вот этот, но зато я выросла, и моя личность сформировалась, я думаю, там как раз студенческие годы.
0: Спасибо. Оля, у тебя был какой-то вот этот момент перехода, напряга? Ну, вообще, ты говоришь, что все легко и естественно.
2: Нет, я уже даже не помню все это. Меня сейчас другое интересует. У меня вот дети скоро подрастут. Да. У меня дочка старше, ей 13, и сын 11. Вот уже скоро мне пора будет об их сепарации думать.
0: А есть какие-то варианты? Вот ты себе уже какие-то там перспективы строишь по этому поводу?
2: Ну, я так полагаю, что уедут они учиться в другой город, скорее всего. И пускай едут, если им хочется. Слава Богу.
0: Ну, я, кстати, своим опытом могу поделиться. У меня в прошлом году сын заканчивал 11 класс, и я помню, что где-то за полгода до того, как он его окончил, мы играли в какую-то игру на ассоциации, и у него возникло какое-то состояние. Я вижу, что он как-то некомфортно себя чувствует. Стала задавать вопросы, выяснила, что он переживает по поводу своего будущего, о том, как это будет, потому что тоже планировали, что будет поступать. И у него была идея, что вот, типа, мне 18 исполнится, и меня все, из дома выгонят. Я не знаю, откуда она взялась. И помню, что она вызывала у него прям такой стресс. И когда я ему сказала, ну, слушай, ну, не будет так. В любом случае, остаешься с нами, но не поступишь там, не знаю, не решишь какие-то свои задачи, связанные с дальнейшим обучением. Естественно, там, пойдешь работать, но это... Не будет какая-то такая жесткая граница, что вот 18, все, ты не наш. И я заметила, что это ему очень помогло, потому что сейчас я его практически дома не вижу. Он поступил, он уехал, приезжает там раз в несколько месяцев. Но именно вот эта вот позиция, что ничего с тобой не случится, мы тебя все равно поддержим, она дала ему силу сепарироваться достаточно легко и просто.
3: Мне кажется, ты затронула очень главный вопрос, такой, который... может помочь, в принципе, наверное, понять какие-то моменты в плане сепарации. А вот представьте, что вы в далеком-далеком будущем. Кем вы себя видите? Не в плане которого вот этот вопрос всегда задает, кем вы видите себя через 5 лет, да?
0: В нашей компании.
3: Да, в нашей компании. А в том плане, что... А каким будет твое будущее, если ты останешься здесь? Ну, вот жить с родителями, быть вот под этим вот теплым гнездышком. Когда-то и родителей не станет. И как будешь тогда... ты себя чувствовать. Мне кажется, вот этот какой-то такой вопрос, заглядывать, а или кто я, да, то есть какие мои потребности? Потому что чаще всего, когда мы не сепарируемся, в первую очередь, вообще, кстати, сепарация бывает не только от родителей, да, но сепарация бывает, в принципе, от, когда мы находимся в каких-то зависимых отношениях. А какие мои потребности? А где я? А где Бог вообще в этих отношениях? Потому что чаще всего в зависимых отношениях ну, Бог на каких-то последних позициях стоит. В первую очередь это отношение, так скажем, семьи. Такой момент, когда, к примеру, знаю, что очень много моих коллег, они готовят детей уже с такого как бы раннего подросткового периода, когда говорят о том, что мы тебя все равно любим, да, мы будем всегда твоей поддержкой и опорой, вот, но мы хотим, чтобы ты также начал строить свою жизнь. То есть это очень хорошо помогает детям именно в определенном возрасте сепарироваться и отделиться.
0: Спасибо большое. целом можно сказать, что тема сепарации, она тоже неоднозначна, потому что, с одной стороны, хочется, чтобы отношения между близкими людьми были исполнены доверия и тепла. Но в то же время без сепарации стать той самой личностью, которую предусмотрел в тебе Бог, с развитием всего твоего потенциала практически невозможно. Поэтому, друзья мои, спасибо вам большое за то, что вы нас слушали. Пишите ваши комментарии по этой теме, будем очень рады. Всем доброго дня. До свидания.

0: Лауреату Нобелевской премии по литературе Альберу Камю принадлежат слова: «Красота – это вечность, длящееся мгновение». Но это высказывание опровергает город Яффа, который мы посетим сегодня на Святой Земле. Ведь его название переводится как «красивый», и в то же время он является одним из древнейших, непрерывно населенных городов мира и одним из древнейших портов мира. Именно сюда приплывали паломники с разных концов земли, чтобы посетить величественный Иерусалимский храм. Подъезжая к городу с северного направления со стороны Тель-Авива, двигаясь по широкой дороге с многополосным движением, вы сможете насладиться красотой Средиземноморского побережья. Но при въезде в город необходимо значительно снизить скорость, где кривизна и узость улиц будут вам напоминать о многовековой истории Яффа. В этом городе есть все для туриста. Удивительная и богатая история от древних времен до настоящего времени. Это и древний период правления египетских фараонов, и средние века с крестоносцами, и эпоха султаната, и время Наполеона, и, конечно же, современная жизнь, наполненная курортным шармом. Здесь ждут туристов многочисленные музеи, галереи, памятники, древние церкви, монастыри, театры, парки отдыха, замечательный песчаный пляж с теплыми водами Средиземного моря, гостиницы, рестораны, кафе. Здесь есть все, что необходимо для индивидуального, группового или семейного отдыха. И все три сферы человеческого естества – дух, душа и тело – здесь смогут обрести для себя глубочайшую гармонию. Один из древнейших городов мира. Город-порт с уникальным расположением на побережье Средиземного моря. Город-красавец, который царь Соломон использовал для того, чтобы построить величественный Иерусалимский храм. Сюда устремляются туристы со всего мира, и мы приглашаем вас провести вместе с нами путеводитель по Израилю, и в этом нам поможет израильский гид Андрей Бозик.
1: Владимир, привет!
0: Привет, шалом!
1: Здравствуй, дорогой!
0: Шалом, шалом!
1: Пойдем погуляем по Яффу?
0: Расскажи нам тайны этого древнего города
1: Яффа. Это интереснейший город, поэтому обязательно надо прийти туда.
0: Добро пожаловать!
1: Пойдемте с нами!

Мы находимся с вами на холме, который, в принципе, является древним городом Яфу. В те времена люди селились обычно на холмах, потому что защищаться от захватчиков было легче с возвышенности, потому что сверху обороняться легче, чем нападать снизу. В данный момент вы видите за моей спиной ворота Амунхотепа III. В XIV веке египетский фараон пришел сюда. Что ему не хватало в своем Египте, что он захотел посетить Израиль? Мы говорим с вами о периоде, когда еще евреев здесь даже не было. 14 век до нашей эры. 3500 лет назад Египетская империя в то время контролировала святую землю. Тогда еще она не была святой землей, она была Ханааном. Города-государства, которые жили здесь, платили дань в Египет. В определенном этапе они пожелали прикарманить себе налоги. Как всегда, люди хотят сэкономить побольше, не платить налоги, это плохо. Помните знаменитую фразу, да, заплати налоги и спи спокойно. Так вот, ханаанитяне, которые жили здесь, в городе Яфу, решили сэкономить. Поэтому Амунхотеп III пришел с войском из Египта, захватил Яфу и построил победоносную арку. Мы знаем, что в римской истории императоры Рима строили врата победы. Это более громоздкая конструкция. В те древние времена это была просто небольшая арка. К сожалению, она не вся сохранилась. Мы видим с вами, что верхняя часть серого цвета, она была полностью уничтожена, поэтому приблизительно восстановили, как она могла быть. Древний город Яфу начал свое существование во втором тысячелетии до нашей эры и продолжает жить до сегодняшнего дня. Древний город, который являл свое влияние на историю человечества. Мы знаем с вами, что на евреев нападали древние империи, вавилоняне пришли сюда, захватили евреев, увели в плен. Корабли, которые приплывали в порт Яфу, они увозили людей отсюда. Потом мы знаем, что пришла империя византийская, период христианства. Паломники хлынули на святую землю. Куда они приходили? Они приходили в Яфу. Из Яфу они шли дальше в Иерусалим. После христиан появились мусульмане, которые также приплывали к городу Яфу. Отсюда шли захватывать землю, пока окончательно здесь не поселились. Мы знаем с вами, что крестоносцы, эти великие рыцари защиты веры, которые пришли освобождать гроб Господень, они приплыли в Яфу, чтобы отсюда развивать захват Святой Земли и освобождать гроб Господень. Яфу – очень важный древний город, который упоминается во многих исторических документах. Даже Наполеон пришел в Яфу. И поэтому я вас приглашаю в этот город посетить его и увидеть, насколько сильно переплетается история человечества с этим древним интересным городом. Город Яфу.

0: Церковь Святого Петра в Яфо. Это древний храм, который начал свое существование в 17 веке, но был разрушен несколько раз. Нынешнее здание было построено в конце 19 века. По сей день оно стоит, принадлежит Римской католической церкви под контролем ордена францисканцев. Почему именно Святого Петра и в Яфу, на еврейской земле? Мы знаем, что апостол Петр, конечно же, был еврей. В Яфу произошло два события, которые записаны в Библии, в Новом Завете. 2000 лет назад Петр, придя в Яфу, посещая своего друга, можно сказать, Симона Кожевника, получил откровение от Бога о том, что Бог открывает двери спасения для всех народов, не только для евреев. Это раз. Второе событие, которое произошло, Петр, придя в Яфу, попал на похороны одной праведницы. Его упрашивали все, чтобы он что-то сделал. Петр подошел к этому трупу, в принципе, помолился за нее, и женщина воскресла. Эти два события произошли в Яфу, древнем городе, или Иопия, русский вариант в Библии. И этот храм посвящен именно этим событиям, апостолу Петру и то, что он делал в городе Яфу.
1: Когда с городской площади, залитой ярким израильским солнцем, заходишь вовнутрь собора, то ловишь себя на мысли, что внутри она хорошо освещена, что бывает очень редко в церквах. И такое хорошее наполнение светом происходит благодаря многочисленным витражам, расположенным вверху у главного свода. В целом, внутренний интерьер церкви напоминает соборы в Европе с высоким сводчатым потолком и мраморными стенами. Церковная кафедра, как один из главных атрибутов, предназначенная для возвещения Слова Божьего, красиво воплощена в виде дерева жизни, ветви которого устремляются к небесам. Алтарная картина отображает библейскую историю о Петре, гостившем в доме Симона Кожевника. В церкви за алтарем находятся ризницы. Утверждается, что именно в них жил Наполеон в 1790 году.

99-м году. Вот этот знаменитый дом Симона Кожевника, на крыше

0: О, Володя, смотри, что это такое?
1: Дерево растет в воздухе.
2: Да.
1: Ну надо же, придумали. Это явно что-то такой современный дизайн. И посмотри, на нем растут живые плоды. Вот ты видишь там апельсинчики?
0: Где? Я чуть не особо.
1: Вот, посмотри, посмотри, вот. Вот ты видишь, вот там апельсины растут. Вот.
2: Ага.
1: Видишь, вот.
0: Ну да, вижу зеленый. Да.
1: А как же оно питается водой-то вообще? Как оно может здесь расти? А вот, наверное, вот эти капилляры подведены.
0: Откуда оно так идет? С крыши, что ли?
1: С крана водопроводного подходит.
0: Вот по трубке.
1: А можно его вот так качать немножко? Вот если мы так выкачаем. Можно?
0: Смотри, качается.
1: Опа. Ну это настоящее живое дерево.
0: Да.
1: Это как будто дерево, которое выросло в райском саду. Дерево жизни, а потом было еще дерево познания добра и зла. Вот, наверное, это что-то такое.
0: Мне так кажется, как будто это дерево вылупилось из яйца. Можно спросить, может ли из яйца вылупиться дерево? Такая загадка.
1: В Яфа
0: вылупилось.
1: В Яфа может, это точно. Ну хорошо, интересное место.
0: Да. Пойдем дальше.
1: Пошли.

Мы находимся с вами на причале порта Яфо, один из древнейших портов мира. Сегодня он продолжает действовать, как вы можете видеть за мной, рыболовецкие суда, которые выходят из этого порта в Средиземное море, ловят рыбу. И прямо здесь рыбные рестораны, можете зайти, поесть рыбу, которую выловили буквально в нескольких метрах от нас в этом Средиземном море. Действующий порт Яфо, очень интересное место и обязательно вкусное.

0: все что угодно. Хумус – это, можно сказать, дверь в обед восточной кухни. Мы готовы прокомментировать эту восточную кухню. Мы находимся в городе Яффа. А Яффа переводится как прекрасный, как красивейший. И мы видим тоже столы восточной кухни. Они тоже очень красивые, разноцветные. И здесь очень много всегда зелени, свежей, тушеной. Множество приправ восточных, специй, конечно же, хумус. Вот, многие вот эти вот блюда, которые нам приносят в виде закусочки, аперитива, мы даже не знаем, из чего все это приготовлено, но рекомендуем вам обязательно погрузиться в восточную кухню. Вот это блюдо, вот эти шарики называются фалафели. Они приготавливаются из бобовых, из овощей. То есть это чисто вегетарианское блюдо.
1: Вот такой хлеб я пробую здесь впервые. Это очень вкусно и интересно. Очень немножечко острое, с каким-то

добавлением лимонного сока. Рекомендую такое непременно попробовать. Первый раз я попробовал это здесь, в Яппо. Тут очень услужливые официанты, они подносят тебе новые салаты прямо, что-то напитки подносят.

0: На старинной улице Яфет у нас произошла приятная и удивительная встреча с китом, вернее с фонтаном Кит, автором которой является израильская художница Илана Гур. Из-за милой китовой улыбки местные жители дали свое название – улыбающийся кит.
1: Настоящий. Он, смотри, из бронзы, что ли, сделан? Пустой внутри.
2: Цветной металл.
1: Ну, какая-то бронза, наверное, латунь.
2: Здесь можно посидеть.
0: У этого фонтана приятно провести несколько минут, а уставшему туристу просто посидеть и отдохнуть под звуки журчащей водички, стекающей с улыбающегося кита. Приятная атмосфера располагает поразмышлять о древнем пророке Ионе, библейское описание которого дошло до нашего времени. Именно он был проглочен огромной рыбой кит и провел в чреве 3 дня и 3 ночи. Наверное, тот реальный кит, проглотивший Иону, был намного больше и страшнее. Ну а Иону по современным меркам мы можем смело назвать экстремальным туристом. Ведь он совершал опасное морское путешествие из этого города в город Фарсис. Но в конечном итоге попал в Ниневию. Бог изначально повелел Ионе отправиться в Ниневию и, можно сказать, проложил ему безопасный путь. Но Иона, испугавшись этого повеления, отправился на корабле в Фарсис. Но морской шторм предрек Иону гибели. И он был выброшен командой с корабля, и его проглотил огромный кит. Можно себе представить, какой катастрофический стресс пережил Иона. Ему осталось только молиться о спасении, что, впрочем, и произошло. Кит выплюнул его через 3 дня, и пророк остался жив и невредим, и продолжил свой туристический маршрут в правильном направлении. Самого кита, воплощенного в этом фонтане, мы можем с уверенностью и по заслугам назвать морским спасателем. Фонтан открыт для посещения круглый год. Напоминаем, что он находится на улице Яфет, названный в честь сына библейского персонажа Ноя, спасшегося в ковчеге со своей семьей от всемирного потопа. Кстати, ряд ученых и библеистов считают Яфета прародителем европейцев. Так что мы очень рады познакомить вас с вашим прапрародителем. И еще одна очень важная заметка. Вполне возможно, что именно в честь Яфета и назван город Яфа, и что после потопа он отправился именно сюда и здесь основал новую человеческую цивилизацию.

Друзья, за моей спиной вы видите современное здание, которое является уже Тель-Авивом. Но это другая история. Я приглашаю вас в следующий раз посетить со мной город Тель-Авив. Интересный город со своей большой, интересной, многогранной историей. И, к сожалению, наша программа позволяет нам осветить Яфу в полной мере. Но я вас приглашаю приехать сюда и прогуляться по этим улочкам и своими ногами, так сказать, ощутить, что это за город со своей интересной атмосферой. Древний город Яфо, древнейший порт мира, который продолжает существовать с древности по сей день. До скорых встреч!

удивительный город. Просто ходишь по улицам этого города, восхищаешься и завораживаешься этой древней историей, теми событиями, которые здесь происходили. Можно сказать, здесь произошел буквально переворот мировоззрения, в том числе и современной цивилизации, потому что здесь Петр получил откровение, видение пойти к язычникам и рассказать им те важные библейские ценности, ценности священных писаний, которые были открыты еврейскому народу. И таким образом цивилизация пришла в Европу и до самого края земли. Это город, можно сказать, город чуда, город, который имеет судьбоносное значение, в том числе для каждого телезрителя, который смотрит телепрограмму «Путеводитель по Израилю».

О, водичка прохладная. Хорошо немного охладиться после того, как ты нагуляешься по этим древним улицам города Яффа. По преданию, этот город был основан еще сыном Ноя, Иофетом, и считается, что это самый древний город, в котором на протяжении всей истории проживали люди. Рекомендую вам обязательно посетить его, здесь много интересных мест. Побывать здесь, прогуляться по этим узким улочкам, кривым, но все же здесь приятно и интересно. Приезжайте в Яффа, приезжайте в Израиль. Добро пожаловать!

Друзья, буквально за моей спиной вы видите современные дома, которые являются уже современным Тель-Авивом, который фактически вышел из Яфо. Что-то я запутался. Все, давай.

0: Power Connection.
1: Силовая связь Джон Джейкобс. Брэд Таттл сейчас подпрыгнет в воздухе, изгибаясь, и попытается разрушить все три слоя. Берри Хендли будет справляться с 2 метрами бетона. Он подпрыгнет в воздухе, пытаясь разрушить обе стены из бетона. Майк Хейган, как будто его атакуют 2 разных человека, попытается разбить обе стены из бетона. В программе «Это необыкновенно» вы, вероятно, видели человека, разбивающего свое лицо о кирпичи. И они были не такие большие. Джон Компта, один из быстрейших людей, лицом вперед, разобьет эту огромную стену из бетона лбом. Давайте же поддержим их! Я хочу, чтобы они это сделали! Брэд Тёртл, послушайте, я хочу, чтобы эта стена бетона представляла собой самоубийство. Вот эта груда представит собой колдовство и оккульт. Вот эта груда здесь представит вредные привычки и порнографию, злоупотребление никотином, алкоголем, наркотики. Вы что, позволите этим химикатам и извращениям руководить и править своей жизнью?

Кто может остановить боль? Я недавно был в одной школе, и ко мне подошла девушка. И она сказала: «Посмотрите, Джон Джейкобс». Она подняла рукава и показала мне самое омерзительное зрелище, которое я когда-либо видел. Ее руки были изрезаны, как будто бы они были порезаны и соскоблены бритвой. Я спросил, что случилось, и она ответила: «Мне было так больно внутри, что я пыталась порезать себя». Она взяла огромную бритву и пыталась порезать все свое тело. Не удивляйтесь, в этом месяце я получил 5 писем от ребят, которые пытались порезать себя бритвой. Вы знаете, что они говорят? Они говорят: «Кто может остановить боль?» Вы слышите меня? Вы знаете, что мы живем в болезненном обществе? Эти ребята испытывают очень большую боль. Мне кажется, что все ребята в нашей команде прошли через боль в сердце. Исходит ли это от наркотиков, алкоголя, одиночества или от чего еще? Разочарования, депрессии. Я знаю, что многие ребята сейчас, молодые люди, смотрят эту запись и размышляют: «Моя жизнь просто не стоит продолжения». Мы сталкиваемся с сообщениями о самоубийстве практически во всех школах, куда мы приходим. Молодой человек подходит с запиской о самоубийстве и отдает ее нам. Он сказал: «Я собирался покончить с собой вчера вечером, но из-за того, что вы пришли и сказали мне, что я чего-то стою, я не собираюсь этого делать». Я испытывал боль, когда я учился в старших классах школы. Как сказал Джон, у меня на шее висела табличка для продажи. Я был в поисках того, что принесло бы мне в жизни счастье. Я хотел встать сегодня здесь и заявить, что я никогда не употреблял наркотиков, алкоголя, но я не могу этого сделать. Это было бы, конечно, великим свидетельством, но я должен встать сегодня и заявить, что я попробовал все эти вещи, и я прошел через все это. Вы знаете, что мы живем в болезненном обществе. Одна из трех девочек подвергается насилию в своем собственном доме. Это согласно недавней национальной статистике. Вы верите? Люди спрашивают, кто может остановить боль. Давайте будем откровенными. Вы понимаете, когда отец-алкоголик бьет свою жену и детей, вы верите, что семья взывает: кто же может остановить эту боль? Но нам не стоит быть в шоке. 50 миллионов семей ежегодно

вредят друг другу в Америке, доставляют боль друг другу. Вы верите, что сегодня идет стон по всей земле? Кто может остановить эту боль? Давайте будем откровенны. Все сегодня слушают меня. 7 миллионов детей бросили школы в возрасте от 10 до 15 лет. Вы знаете, что они говорят? Они говорят, кто может остановить эту боль? Я каждый день бываю в школах. Почему вы думаете, они себя убивают? Потому что боль внутри настолько сильна. Кто из вас знает, что сегодня мы живем в обществе, которое заставляет вас соревноваться, постоянная конкуренция, соревнования, конкуренции со времен рождения ребенка. Все пытаются посмотреть, кто же красивее, кто сильнее, кто умнее. Вы знаете, что в старших классах, если вы покажете лучший результат на городском экзамене, то вы лучше, чем кто-либо другой. Или если у ваших родителей есть деньги, или они богаты и знамениты, то вы лучше, чем кто-то другой. Вы знаете, что конкуренция и соревнования порождают боль. Наше общество говорит, если вы будете богаты и иметь деньги, то вы будете счастливы. Но почему же тогда так много несчастных среди очень богатых людей? Они говорят сами себе, да, я богат, но я несчастен. Кто же может остановить эту боль? Вы знаете, что более 90% профессиональных спортсменов разводятся, как только они выходят на пенсию и кончают с большим спортом. 90% спортсменов разводятся после выхода на пенсию. Знаете почему? Потому что слава — это не все. И сегодня среди вас кто-то спросит, кто же может остановить эту боль?

вас понимает, что каждый человек сегодня здесь задал этот вопрос. Кто может остановить боль? Кто может остановить боль? Вы знаете, что разрушаются браки. Но вы знаете, что люди не созданы для развода. Люди созданы для брака. И люди говорят: «Боже мой, кто может остановить эту боль?» Я посмотрел в глаза молодому человеку. Его только что оставила жена. Он совершил попытку самоубийства. Он сказал: «Я не могу жить!» «Боже мой», — он сказал Джон Джейкобс, — «кто может остановить эту боль?» Но дьявол вложил дух самоубийства, дух извращения уже давно в этот мир. И мы не нуждаемся в очередном семинаре или собрании. Что нам нужно сделать, это начать войну, чтобы совершить суд над дьяволом, чтобы он не смог украсть это поколение из этого мира. И это поколение не потерянных, это поколение восставших. И я заявляю это во имя Иисуса Христа. И когда я буду ломать эти биты, я хочу, чтобы вы поверили, что вы не уйдете отсюда такими, какими пришли. То, что Бог сделает что-то в вашей жизни, и ваша вера будет выше, ваши отношения с Богом будут прочнее. Когда я буду отдавать все свои силы, я хочу, чтобы вы поверили, что Бог тронет сегодня вашу жизнь. И когда вы отсюда уйдете, вы уже никогда, никогда не будете прежним. Довольно часто у молодых людей бывает представление о христианстве как о религии, которая совершенно нерадостная. Я не могу этого сделать, я не могу того сделать, потому что религиозные правила не позволяют этому. Я не хочу этой религии, они говорят. Но для этого мы здесь, и именно я делюсь этим. Понимаете, это не религия, это отношения. Это как мой отец за меня, и никто не может быть против меня, понимаете? Он воодушевляет меня в моих отношениях. Моя любовь к Господу растет и переполняется. И поэтому сейчас я действительно знаю, что такое жизнь. Я знаю, что делает меня счастливым. Это не религия, и это не мир. Это истинный Христос, и я только двигаюсь вперед, и никогда назад. Я употреблял наркотики и алкоголь. Я был профессиональным спортсменом, карьера профессионального футболиста мне не помогла. Мы находимся здесь, в Орландо, только для одной цели, чтобы повлиять на этот город. И когда мы покинем его, понимаете, мы хотим, чтобы посеянные семена духовные проросли здесь. В Библии сказано: не нужно стыдиться Евангелия Иисуса Христа. Я хочу встать перед вами. И я сказать всем хочу вам, и скажу, хочу сказать телеаудитории, я хочу исповедать вам, что Иисус Христос является Господом моей жизни. Но знаете что? Не всегда было так. Я, как и многие среди вас, которые сегодня пока не знают Иисуса Христа, 23 года я жил вдали от Бога. Как уже сказал Джон, мой отец покинул меня, когда мне было всего 6 месяцев. Мой отчим издевался надо мной, пока мне не исполнилось 13 лет. Потом мои родители развелись. Знаете, я видел, что причинял дьявол семьям, и мне это просто противно. Но во имя Иисуса Христа это должно прекратиться. Я пытался заполнить эту пустоту в своем сердце. У меня не было отца. Я рос без отца, а тот, который был рядом, я говорил ему, почему он ко мне так относится. Я всегда искал отца. Я много занимался спортом, и каждый сезон у меня был новый тренер, который становился, так сказать, отцом для нас. Я искал в нем поддержки и руководство для воодушевления. Но когда сезон спортивный заканчивался, он не возвращался вместе со мной домой. Мне приходилось идти к своей семье, а моя семья тогда была просто разрушена. Поэтому я начал употреблять наркотики в 9 классе. Однажды я подумал, что я просто немного выпью первый раз, понимаете, ничего страшного. Мои друзья тоже это делали, и я хотел быть принятым ими. Но первый раз приводит ко второму,
и второй приводит к десятому. И десятый рад входит в привычку, от которой я долго не мог отвыкнуть. Я делал то же самое с марихуаной и кокаином. И около 3 лет назад в Далласе, штат Техас, я увидел наклейку на автомашине. Там говорилось «В поисках вечного кайфа». Знаете, вот именно это мы и ищем. Мы ищем что-то, что будет продолжаться не только несколько часов или несколько дней, а что будет продолжаться вечно. У нас здесь находятся доски стандартного размера. Они все соединены вместе. И Барри Хендли попытается сломать все эти 4 доски своей грудной клеткой. Барри, ты недавно это сделал. Расскажи нам, что из этого получилось. Я не хочу об этом говорить даже. А где ты оказался через 2 часа? В больнице. Он был в больнице. На грудную клетку этого человека будет оказываться давление, которое бы разорвало грудь обычного человека.

Иногда нам приходится сталкиваться со стенами в нашей жизни. Когда вы бежите, когда вы пробегаете милю, понимаете, ваше тело хочет прекратить. Затем вы, когда разрушаете эту стену, вы можете пробежать немного больше. Возможно, вы осилите больше. То же самое с христианством. Иногда вы попадаете в ситуацию, когда вам хочется все прекратить, сдаться. Но если вы немного постараетесь и позволите Господу помочь вам, то вы сможете преодолеть эти стены вашей жизни, и вы далеко сможете продвинуться.

0: Когда я учился в старших классах, так называемая звезда футбола, он отвел девушку на верхний этаж во время вечеринки, и я услышал об этом на следующий день на уроках. Она была молодой, она никогда ни с кем не была в постели, и она не знала, какие бывают отношения. Это был ее первый парень, если так его назвать можно. Он спустился вниз и объявил всем, что он только что с ней переспал. Эта девушка, я видел ее. Ее волосы были ужасными, она перестала заботиться о себе. И к концу года она ушла из школы из-за наркотиков. И знаете, о чем она стонала? Она говорила: «Боже мой, кто может остановить эту боль?»
1: The news media has attacked the church.
0: Средства массовой информации атакуют церковь, смеясь над многими. Они осмеивают христианских лидеров, пытаясь сказать, что это просто шутка. Знаете, что они говорят? Они говорят: «Я вызываю твоего Бога, бросаю ему вызов». Но вы знаете, Бог не оставляет вызов без ответа.

0: Everybody say this out loud.
1: Все произнесите вслух. Господь, Ты мне нужен. Я не могу без Тебя. Прости мне мои ошибки. Я исповедую свои грехи. Я знаю, что Ты не создал меня, чтобы я проиграл. Но Ты сделал так, чтобы я победил. И сегодня я выбираю победу. Я исповедую это своими устами, и я верю всем сердцем, что Иисус Христос есть Господь. Царство Бога, войди в мою жизнь. Желание Бога будет осуществлено в моей жизни. Его воля. Сегодня новое начало. Иисус будет Господом моей семьи, моего будущего и всего, что есть у меня в жизни. В своей жизни Иисус будет править в моей жизни. И это будет новым началом. Бог, я отдаю Тебе свою жизнь. Используй ее для чего-то великого. Слава Богу, я спасен. И благодаря Богу я избавлен. Дьявол под моими ногами. И пусть мое прошлое уйдет. И я объявляю о новом дне. О том, что Бог покинутых будет моим Богом. Он мой источник. Он моя высокая башня. Он мой щит и укрытие. Он поднимает мою голову. И если Бог за меня, кто же может быть против меня? Величественнее тот, кто во мне, чем тот, кто в мире. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Аминь. Я верю, что если вы отправляетесь на рыбалку, вам не стоит отправляться на рыбалку в своем аквариуме, но вы должны ловить рыбу в океане. Так и сказал мне Бог. Он сказал: «Джон Джейкобс, ты будешь ловцом людей». И Он дал нам силовую команду, чтобы мы были инструментом для того, чтобы привлечь внимание поколения, которое не будет слушать обыкновенного проповедника. Но мы должны объявить им об Иисусе Христе, рассказать им о том, что Иисус Христос является ответом на разбитые сердца. И Он может убрать тяжесть греха с вашей спины и с вашей жизни и дать вам покой разума и дом на небесах. Послание Евангелия, друзья. Евангелие, которое должно распространяться. И мне хочется сказать вам, что мы приближаемся к 2000 году. И у нас новые требования к церкви. Я хочу пригласить вас к этому маршу вместе с нами. Силовая команда, я называю это «Вторжение 2000». Видите, «Вторжение»? Я проповедую, что это поколение Моисея. И есть четыре момента во Второзаконии, в главе 2, стихе 24, которые Бог велел Моисею выполнить. Это встать, вторгаться, завоевать земли и сражаться с царями. И мне кажется, что мы находимся на втором указании этого. Это «вторгаться». Это значит идти на базарные площади, идти в города и мелкие поселения и начать объяснять людям, что им нужен Господь Бог. Не проповедовать о том, что они попадут в ад и краснеть при этом, потому что они скажут: «А я уже знаю, что я попаду в ад». Но проповедовать о прощении реальности и той разнице, которую вносит Иисус Христос в нашу жизнь. Не только говорить о реальности небес и ада, но проповедовать с любовью, говорить об истине. Начать восклицать против извращений, колдовства и оккультизма, против самоубийства, депрессии. Объявлять о том, что это луч в темном царстве. Иисус — это ответ разбитым сердцам. Он может сделать вас новым созданием, новым творением. Друзья, мы должны войти в 2000 год. И вы увидите силовую команду. Возможно, вы видели, знаете, картину моряков, несущих флаг, американский флаг на холм. И это же картина силовой команды. Мы несем крест на холм, где говорится самоубийство, извращение, насилие, убийство. Мы говорим о вторжении, о духовном вторжении. Мы хотим, чтобы вошли в будущее вместе с нами. Спасибо, что вы смотрите нашу программу. Спасибо, что вы поддерживаете силовую команду. Благословит вас Бог.

Эта программа была спонсирована друзьями и партнерами телеканала Live TV. Сейчас подрастает поколение, которое будет проводить с вами время, если вы поклоняетесь и кричите. Но как только они услышат Библию, тут же покидают вас. Знаете, что одно место Писания способно избавить вас от тысячи бактерий, на что не способны тысячи песен и восклицаний? Вы должны испытывать голод и жажду по слову живого Бога.

0: Come on, sing it.
1: I sing praises to you.

Я убежден, что моему поколению и людям моложе меня чрезвычайно важно понять, что мы создали культуру, сильной стороной которой является поклонение, молитва, но никак не слово. И сейчас подрастает поколение, которое будет проводить с вами время, когда вы поклоняетесь, когда вы кричите, молитесь, когда вы одеваете браслеты с христианской символикой. Я даже не говорю, что это плохо, я отнюдь не об этом. Но проблема заключается в том, что как только они слышат Библию, то сразу же покидают вас. Для меня это больная тема, потому что я вырос в движении слова, где единственное, в чем люди испытывали голод, было слово Божье.

Я мог жить без развлечений, без плотских удовлетворений, без девушки, без музыки и эмоциональных переживаний Бога. Я нуждался только в Слове Божьем, которое насыщало мой дух. Я ревную о том, чтобы мое поколение поняло истину. Одно место Писания способно избавить от тысячи бактерий, на что не способны тысячи песен и восклицаний. Мы не можем все свести только к музыке и молитвенным комнатам. Вы должны иметь голод и жажду по слову живого Бога. Аллилуйя! Вы слышали? Уже слышали очень много. Не одну проповедь по этому стиху Иеремии 1:5. Но сегодня я хочу поделиться с вами откровением Иеремии 1:5. Давайте прочитаем. «Прежде, нежели я образовал тебя в чреве, я познал тебя. И прежде, нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя. Пророком для народов поставил тебя». А я сказал: «О Господи Боже, я не умею говорить, ибо я еще молод». Вы со мной? А люди на сцене со мной? А я сказал: «О Господи Боже, я не умею говорить, ибо я еще молод». Но Господь сказал мне: «Не говори, я молод, ибо ко всем, к кому пошлю тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь. Не бойся их, ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя, сказал Господь. И простер Господь руку свою и коснулся уст моих. И сказал мне Господь: вот, я вложил слова мои в уста твои». Стих 10. «Смотри, я поставил тебя в сей день над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать». Стих 11. «И было слово Господне ко мне: что видишь ты, Иеремия? Я сказал: вижу жезл миндального дерева. Господь сказал мне: ты верно видишь, ибо я бодрствую над Словом Моим, чтобы оно скоро исполнилось». Сегодня я хочу, чтобы вы услышали эту мысль, которая есть основание всего того, о чем я быстро с вами делюсь. Грешник не является грешником из-за того, что он грешит. Не является грешником. Грешник грешит, потому что он уже грешник. Это очень глубокая мысль. Грешник не является грешником только лишь из-за того, что он грешит. Грешник уже грешит, потому что он грешник. Проблема не в поведении. Из-за кризиса идентичности у него возникает неправильное поведение, потому что модель поведения определяется системой убеждений, создаваемой годами. У меня была привилегия проповедовать и в реабилитационном центре, и в других местах. Каждый раз, когда мы там проповедовали, я поражался, что реабилитантов постоянно учат говорить: «Привет, меня зовут Джон, и у меня токсическая зависимость». А потом Джону говорили, что ему больше не надо быть зависимым от того вещества, с которым он себя только что идентифицировал. «Пока мы не поможем вам обрести правильную идентификацию, нам не удастся помочь вам изменить стиль жизни. Я мог бы целую ночь сидеть здесь и перечислять каждый грех из Библии. Мы должны получить откровение о том, как пел Джек сегодня. Мы принадлежим к царской династии. У нас великая судьба, иным образом мы никогда не сможем преобразовать свою жизнь». Ваша проблема заключается не в неправильном поведении, а в кризисе идентичности. В Новом Завете каждый раз, когда Иисус собирался привести людей к покаянию, Он помогал им изменить свое мышление. Именно с мышления Он начинал свои проповеди. Когда вы исправите свое понимание идентичности, вы сможете изменить свою жизнь.
Я рос в баптистской церкви, и когда мне было 14 лет, я там произнес свою первую проповедь. Членом нашей церкви была одна мама в этой церкви, которая не посещала собрания. Но в тот день, когда я должен был проповедовать, она пришла. Я произнес свою первую трехминутную проповедь. За это время я успел повторить все, что знал целых 4 раза. А знал я то, что если вы грешите, то попадете в ад. Кровь, огонь и пар, дым, а также червь, их не умирает и огонь не угасает. Грешники пойдут в вечность навсегда и будут

Порядочной и умной была та женщина, но когда она обратилась ко мне, я не знал, чего мне ожидать. Она сказала: «Сынок, Бог держит тебя в своей руке». Я облокотился на спину сиденья и все время думал о словах той женщины. Действительно ли Бог держит меня в своей руке? На следующий день в школе у меня пропала нужда в том, чтобы меня принимали сверстники, и в том, чтобы идти на компромисс, чтобы быть любимым и быть популярным. И почему это произошло? Из-за того, что я обрел свою идентичность в Иисусе Христе. Я больше не нуждался в чьем-либо одобрении. Я не нуждался в том, чтобы люди принимали меня и были рады мне. Моей проблемой было не поведение, а именно кризис идентичности. И если бы вы знали, кто вы такой на самом деле, то вы бы не позволяли тому парню прикасаться к вам именно там, где нельзя, поскольку это не соответствует вашему пониманию. И если бы вы знали, кто вы бы больше не смотрели порнографию по интернету, поскольку Бог назвал вас пророком. А вы это делаете. Мы можем изображать ад в красках и рассказывать, как там страшно, но все, что нам нужно, это предложить нечто такое, чему бы вы сказали «да», и тогда ваше «нет» исчезнет. Как говорится в Иеремии: «Прежде, нежели я образовал тебя в чреве, я познал тебя, и прежде, нежели ты вышел из утробы, Иеремия, прежде чем ты попробовал детское питание, в моем разуме я уже видел, как ты пророчествуешь». Другими словами, «Прежде, нежели я образовал тебя, я познал тебя. Перед тем, как ты появился, я уже осветил тебя на пророческое служение». Иными словами, есть разница между тем, как воспринимаете себя вы, и как воспринимает вас Бог. Именно в этом заключается красота высвобожденного пророчества, которое высвобождено на вашу жизнь. Когда кто-то дает вам пророчество о вашей сущности, меняется ваше восприятие самого себя, и вы начинаете отождествлять себя с Божьим восприятием вас. Мне всегда было интересно, что всякий раз в Новом Завете, когда Павел обращается к верующим, он говорит им об их идентичности, говорит о том, кем они являются во Христе Иисусе. И это происходит каждый раз. Он всегда говорит, что они приняты, и они любимы Богом, что они — праведность Божья через Христа. И все это Павел пишет им, когда они продолжают грешить, когда они грешат. Павел начинает свое послание к Коринфской церкви следующими словами. «Апостол, освященным во Христе Иисусе, призванным святым». И только после этого, в течение 15 глав, он указывает им, насколько несвященным был их образ жизни. Они ели еду, принесенную в жертву идолам, злословили на друг друга, сплетничали, ругались и делали много глупостей. Но он начал свое приветствие словами: «Апостол, освященным во Христе Иисусе, призванным святым». Павел так разозлился на Коринфскую церковь, что в 17 главе «Деяний апостолов», когда он уже собирался покинуть город, он хотел стрясти пыль со своих ног. Однако ночью Бог обратился к Павлу, чтобы тот никуда не уходил, потому что у него здесь много людей в этом городе. Но Бог, как ты можешь называть этих людей своими, если они ведут себя как неверующие? Как ты можешь так говорить? Павел, они не знают, кем они являются во мне. Павел написал им, что они — мои призванные святые. Если ты хорошо нарисуешь им картину той сущности, которую я предопределил для них, то они покинут прежний образ жизни и будут новыми творениями. Когда вы увидите, что Бог запланировал для вашей жизни, что Он приготовил для вас, что Он желает делать через вас, тогда вам больше не захочется идти на компромисс. Никогда. Люди перестают грешить, потому что не хотят идти на компромисс со своим предназначением. Они понимают, что оно, предназначение, является их ценностью. Вы слышите, о чем я говорю? Только тогда, когда я немного повзрослел, я в итоге понял, почему не мог грешить.
Я не мог вписаться в среду сверстников.

Я не был популярен. Я не мог представить себя с пивом в руке. У меня не было модной одежды. У меня много чего тогда не было. У меня просто не получалось грешить. Это было противоестественно. Похожий опыт имели и многие мои друзья, которых Бог сейчас использует в служении. Возможно, потому что в то время, когда их сверстники после дозы наркотиков видели галлюцинации с желтыми подводными лодками, как об этом поют Beatles, они же после дозы увидели бы Моисея, Илию, горящий куст и Иисуса с горящими глазами. Он бы похлопал их по плечу и сказал, «Это не твоя сущность, это не твое». Другой служитель рассказал мне, что когда он готовился согрешить, то надел самую лучшую одежду. Пошлось и без одеколона, прически, поскольку он собирался петь в баре, где все знали его феноменальный голос. Но как только он сел за стойку бара, сразу же получил обличение. Еще до первого глотка алкоголя Бог обратился к нему. «Ты же знаешь, что не должен здесь находиться, что я создал твой голос для того, чтобы ты прославлял меня, а не грех». Ваше представление о себе отличается от Божьего представления о вас. Божье предназначение и помазание для вашей жизни не соответствуют вашему нынешнему образу жизни. Это не одно и то же, вы должны это понять, наконец. Меня очень сильно раздражает то, что я вижу потенциал некоторых людей лучше, чем они сами его видят. Вам дано все необходимое, чтобы быть великим в Царстве Божьем. Все необходимые инструменты, все дары, влияние. Но у вас неправильное представление о себе. «Прежде, нежели я образовал тебя в чреве, я познал тебя. И прежде, нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя, пророком для народов поставил тебя». Но, Боже, я ведь не умею пророчествовать. Я еще молод, Господь. У вас когда-либо случалось так, что вы получили от Бога пророчество о себе, но потом вы его пытались заглушить мыслями из прошлого? Это могло быть что-то плохое, например, что ваши знакомые сказали о вас. Вы когда-нибудь переживали борьбу пророчества о вас с неправильным представлением вас о самом себе? Бог говорит вам, что вы призваны, но вы отвечали, что это невозможно, поскольку вы потеряли девственность, например, в возрасте 15 лет. Минуточку. «О, Господи Боже, ведь я еще молод». А Бог отвечает вам. «Не говори, что ты еще молод. Я вложил мои слова в твои уста». И потом, как мы знаем, Бог говорит ему, «Что видишь ты, Иеремия?» Иными словами, Бог указывал Иеремии на дар, находящийся внутри него, о котором тот и не подозревал. Он не знал о своем же собственном даре. Бог указывал Иеремии на дар, находящийся внутри него, о котором тот и не подозревал. Он сказал ему, «Что видишь ты, Иеремия?» Наконец, он увидел жезл миндального дерева. «Что видишь ты, Иеремия?» Он ответил, «Я не мог себе представить, что могу что-то видеть, но я вижу нечто». «Я вижу жезл миндального дерева. Ты верно видишь Иеремия, и я бодрствую над словом моим, чтобы оно скоро исполнилось». Приходилось ли вам бывать в ситуациях, когда Бог предоставлял вам возможности, о которых вы не мечтали, потому что считали, что вы их не заслуживаете? Это происходило потому, что Он пытается достучаться к вам, чтобы вы поняли, что внутри вас помещено слово, которое вам надо внедрить в свою жизнь. «Что видишь ты, Иеремия? Мой друг, я знаю, какая битва сейчас происходит у тебя в разуме, потому что это проповедь». Проповедники, какими я восхищался, которые говорили мне, что я не способен, что я не помазан, что я не призван, что я не настолько умен. Но потом я начал читать Библию и получать откровения, которыми я сейчас с вами делюсь. И открывались интересные вещи. Ведь я же не читаю Библию в искаженном свете. Я всего-то сижу со стаканом Пепси и пытаюсь читать Библию. И вот Бог обращается ко мне. Он обращается прямо ко мне, лично ко мне.
но одновременно

До меня доносятся голоса проповедников. Ты не можешь, ты не должен. Но если я не могу, то почему у меня все-таки получается? Вы слышите, что я говорю? Мой друг, если вы не способны, то почему же Бог тогда привел вас на это место, и вы слушаете это послание, адресованное вам лично? В вас заложено нечто великое, о чем вы себе даже и не представляете сегодня. Внутри вас есть сокровище и ценность, которые другие хотели у вас отнять. Но сегодня мы хотим их вернуть вам снова. It may be something you've been longing for, or it may be something you've never considered. But there is something just for you. It's time. It's time.

0: Добро пожаловать в Клуб 700. Сейчас проходит весенняя неделя молитвы, и у нас есть много свидетельств о силе молитвы. Несколько лет назад Шон Хул работал в полицейском отряде кинологом со своим партнером Джексом. Однажды ночью произошло страшное. Шон даже не успел понять, что случилось, когда, истекая кровью, упал на тротуар.
1: Помню, как увидел вспышку от выстрела и почувствовал толчок, словно от удара Халка. Я увидел кровь и закрыл глаза, готовясь открыть их на небесах. Шон Фул, офицер-кинолог с 10-летним стажем, прекрасно знал, насколько опасна его работа. Но он не был готов к тому, что случилось ночью 21 февраля 2021 года. Шон увидел в машине преступника, который скрылся от полиции несколькими часами ранее. Я сказал ему: «Покажи руки, ты арестован». Он внезапно нырнул в сторону пассажирского кресла. А когда я схватил его за руку, меня втянули в машину, и началась драка. Мужчины вывалились из машины на улицу. Шон одной рукой пытался удержать преступника, а другой – спрятать пистолет в кобуру. Но он никак не попадал в кобуру. В тот момент мне не казалось, что я в смертельной опасности. Я не был готов лишить жизни другого. Шон смог вызвать подмогу во время драки, но она была в нескольких кварталах. Кроме того, он нажал кнопку на жилете, чтобы выпустить Джекса из машины. Но кнопка дала сбой, а Шон потерял пистолет. Пистолет выпал из руки. Мы посмотрели друг на друга. Я увидел, как он нырнул, схватил пистолет и наставил на меня. Он выстрелил мне в лицо. Я видел кровь. Я спасенный христианин и психологически готов к тому, чтобы оставить эту часть жизни и оказаться у ворот небес. Но когда я закрыл глаза, то увидел свою жену, детей. Я видел их так, как вижу сейчас вас. У меня было такое чувство, словно я могу протянуть руку и прикоснуться к ним. И после того, как я увидел их, появилось желание бороться. Единственное, что я могу сказать, это было сверхъестественно. Шон открыл глаза и увидел, как человек с его пистолетом целится ему в голову. Шон прыгнул и ударил противника по руке прямо в момент выстрела. Я упал на землю и в последний раз включил рацию и сказал: «Помогите, я умираю». Помню, как увидел на улице мерцающие синие и красные огни. Я знал, что помощь близко. Они приближались. У полицейского были повреждены челюсти и артерия, из-за чего он истекал кровью. Чудо, что рядом оказалась карета скорой помощи. И Шона быстро доставили в клинику. Он оставался в сознании вплоть до того момента, как его положили на операционный стол. Господь сложил все части этой головоломки воедино.

0: Дина. Он поместил всех людей и все оборудование в те места, где они должны были находиться, чтобы я пережил ту ночь. У Шона случился приступ, и ему понадобилось переливание крови. Во время операции, которая длилась несколько часов, близкие молились, и его состояние стабилизировалось. Ему сделали еще дюжину операций на челюсти и на левой руке, потому что он потерял один палец. Но Шон быстро восстановился, и за это он воздает всю славу Богу. Он работал через руки докторов и хирургов. Я должен был умереть с медицинской точки зрения, но у Бога были другие планы. И Он сотворил чудо из этой ситуации. Стрелка вскоре поймали, и оказалось, что он потерял свой пистолет во время драки. Его ждал приговор от 34 до 43 лет тюрьмы. Господь сказал мне: «Не злись и не ненавидь». Я простил его за то, что он сделал мне. Я молюсь о том, чтобы он познал Христа, пока не стало слишком поздно. Если он умрет, то потеряет этот шанс. Шон снова наслаждается жизнью со своей семьей. Он вместе со своим партнером, псом Джексом, ушел на пенсию и начал работать с командой быстрого реагирования Билли Грэма в качестве капеллана-координатора. Сейчас он рассказывает свою удивительную историю всем, вдохновляя других и призывая их положиться на Иисуса Христа. Все это должно приносить Ему честь и славу. Сейчас я делаю то, чем никогда бы не мог заниматься, если бы в меня не стреляли. Я рассказываю о вере в Бога, о том, что Он сделал для меня и что Он может сделать для них. Это удивительно. Я просыпаюсь каждый день, делаю вдох, радуюсь жизнью, с детьми и женой, поклоняюсь Богу и благодарю Его за то, что Он сделал для меня.
1: Разве не чудесно знать, что Бог буквально везде? Он обещает нам, своим детям, что все содействует во благо, если мы любим Его и призваны по Его изволению. Многие из вас присылали свои молитвенные нужды, когда узнали о том, что у нас неделя молитвы. Мы хотим уделить время молитве о вас. Шон оказался в невероятной ситуации. Он мог и должен был умереть, но у Бога был свой план. Вы рассказываете о том, что тревожит вас и вашу семью. Мы хотим помолиться о вас. Кто-то пишет: «Помолитесь о моем исцелении. Мой позвоночник распадается, все мои диски и позвонки высыхают. Я борюсь с этой болезнью больше 25 лет». Другой человек пишет: «Наш сын потерял работу в авиаперевозках. Я молюсь о том, чтобы Господь направил его на новую работу». Еще одна просьба. «Помолитесь о том, чтобы Бог восстановил мою внучку, которая зла на Бога и христиан». Есть те, кто просит о полном исцелении от рака печени. А что у тебя, Гордон?
0: «Помолитесь, чтобы Господь исцелил мою 16-летнюю внучку от волчанки и дал ей долгую жизнь. Исцеление рук и ног от невропатии». Также нам пишут: «У меня двое сыновей, которые когда-то служили Господу, сейчас они наркоманы. Я молюсь о том, чтобы Бог освободил их, и они вернулись к Нему». Присоединяйтесь к нам в молитве. Если у вас есть молитвенные нужды, сообщите нам. Молитесь о них конкретно вслух. Мы получили тысячи просьб. Мы молимся о них в нашей часовне. И сейчас тоже будем молиться. Присоединяйтесь к нам и будем верить, что Бог совершит чудо. Бог всемогущий, мы приходим к Тебе и провозглашаем, что Ты свят. Святое имя Твое. Ты создал нас, вдохнул в нас жизнь. Мы Твои дети. И в этом статусе мы смело приходим к престолу Твоей благодати и просим о тех, кто написал нам. За нужды наших зрителей, которые мы только что читали. Господи, твори чудеса и знамения. С Тобой возможно все. Мы прославляем Тебя в нашей слабости. Без Тебя мы не можем сделать ничего. Но мы хвалимся тем, что с Тобой возможно все. Протяни свою руку, чтобы творить чудеса, чтобы исцелять тела, чтобы восстанавливать семьи, чтобы обращать сердца к Тебе. Господи Боже, услышь молитвы Твоего народа. Мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь. Кто-то из вас получил травму бейсбольной битой в правой части головы. Вы ощущаете постоянную боль. Когда я говорил об этом, боль ушла. Вы исцелены. Этой травмы больше нет. Во имя Иисуса, вы полностью здоровы. Терри.
1: Это касается многих. У вас неприятные проблемы с кожей. Вам стыдно и некомфортно от этого. Иногда кожа чешется и болит. Бог исцеляет вас. Ваша кожа, которая поражена в этих местах, начнет обновляться, и у вас появится здоровое. Примите это и начните прославлять Бога. Хоть вы и страдали долгие годы, вы исцеляетесь прямо сейчас во имя Иисуса.
0: Еще у кого-то есть болезнь кожи. Вы даже не молитесь об этом. Оно проявляется временами. Бог хочет очистить вас от этого сейчас же. Он хочет восстановить все. Вам больше не нужно жить в стыде и страхе. Во имя Иисуса, исцелитесь.
1: У кого-то из вас есть странная болезнь, которая возникла от укуса какого-то насекомого. От болезни появилось много осложнений. Бог исцеляет вас. Он просто сейчас обновляет ваше тело и устраняет все осложнения. Будьте здоровы и полны здоровья. Во имя Иисуса.
0: Кто-то страдает после перелома копчика. Вы поймете, что это о вас, потому что вы часто летаете. Вы боитесь? Вам очень некомфортно. Во имя Иисуса, пусть эта кость восстановится. Пусть все придет в норму. Будьте исцелены.
1: У кого-то из вас звенит в ушах. Это постоянный звон. Вы раздражены и не знаете, что делать. Прямо сейчас Иисус Христос исцеляет вас. Поднимите свои руки и поблагодарите Его.
0: Господь, мы благодарим Тебя за всех, кто смотрит нас. Исцели их от макушки головы и до пяток ног. Благослови их родных. Пусть их сердца растают от Твоего присутствия, и они познают, что Ты Бог живой. Будь с ними сейчас. Мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь. Алани убежала, забрав своих детей. Она нуждалась в безопасном месте, вдали от мужа-абьюзера. Но грязная хижина с одним матрасом — это единственное, что она могла себе позволить. Алани было всего 20 лет, когда она с детьми сбежала от буйного мужа.
1: Это был кошмар. Однажды он так сильно ударил меня, что едва не убил. Дочь он тоже бил, без причины.
0: Алани уехала за несколько сотен километров, но это стоило ей всего. Она начала жить в хижине, в которой не было даже дверей. Но и за такое жилье тяжело было платить.
1: Владелица оставила нам матрас, но я переживала. Думала, она придет и заберет его, и нам придется спать на полу.
0: Алани зарабатывает на жизнь, делая сладости из кокоса. Этого она одалживает посуду и готовит их на открытом огне.
1: Я просила вещи у соседей, но иногда они боялись давать, потому что они знали меня. Одна женщина дала мне старую коляску, чтобы я брала детей с собой, когда продаю сладости.
0: Алани зарабатывает чуть больше доллара в день. Когда ее дети были голодными, она винила себя.
1: Это была моя вина. Несправедливо, что дети страдали из-за моего выбора, из-за того, что я решила выйти замуж за их отца.
0: О ситуации в этой семье узнали в операции благословения и построили им новый дом с окнами и дверьми. Кроме этого, поставили в нем столы, стулья и кровати для каждого.
1: Это лучший подарок, который я когда-либо получала.
0: Затем мы купили Алане новую плиту, приборы и новую тележку, чтобы она могла продавать еще больше сладостей. Теперь, когда ей не нужно платить аренду, Алане хватает денег.

0: денег на содержание семьи.
1: Я очень рада, что теперь у меня есть свой дом. Это настоящее благословение. Я благодарю Бога и всех вас. У меня есть чудесные новости. Независимо от того, как давно вы в браке, у Бога есть чудесные вещи для ваших отношений. Вы можете получить доступ к Его благословениям прямо из Писания. Автор бестселлеров Джоди Бернт уже 37 лет замужем за Робби. Она говорит, что брак — это дар от Бога. Он может быть прекрасным и интересным, хотя часто бывает нелегко. Неважно, вы только обручились или уже празднуете золотую свадьбу, вы можете процветать в самых важных отношениях, если начнете молиться о своей половинке. В новой книге «Молитва местами из Писания о вашем браке» Джоди дает все необходимые инструменты для того, чтобы молиться о супруге с уверенностью, целью и силой. Я хочу, чтобы вы поприветствовали нашу дорогую подругу и бывшего продюсера клуба 700 Джоди Бернт. Спасибо, Терри, я счастлива быть здесь. Мы не раз встречались с тобой, потому что твоя молитва о вторых половинках стала настоящим циклом. Это твоя пятая книга. Когда ты начинала писать, то думала ли ты, что тебя ждет? Нет, я знала, что мне нужна помощь, нужен Бог. Это единственное. Твоя книга о молитве по Писанию, и теперь твой цикл дошел до молитвы местами из Писания о браке. Почему ты решила написать книгу об этом? По правде говоря, люди просили меня об этом. Правда? Да, мы молились о малышах, подростках, о взрослых детях, о жизни. Но люди писали, нам с мужем нужна помощь. Они могли только начинать свой путь или пытались пережить период пустого гнезда. Предыдущие книги ты писала сама. Это исключение, потому что написано в партнерстве с мужем. О, это усложнило процесс. Он читал и говорил, не думаю, что это поможет, не думаю, что мужчина поймет это. Мне пришлось больше работать, но итоговый результат стал намного лучше. Я сама начала лучше понимать его взгляд. Это особенно актуально в браке. Как можно писать только с одной стороны? Нам нужны оба взгляда. Итак, брак. Мы начинаем с нулевого пункта. Недавно я была на похоронах друга, и его жена, которая тоже моя подруга, сказала, мы начали со страсти, потом стали партнерами по бизнесу, а потом друзьями. В браке есть разные составляющие, разные сезоны. Как сохранить любовь, радость и призвание Божье? Вы нашли ответы на эти вопросы в своей книге? О, это чудесный вопрос. Это правда. Ты можешь быть замужем за 10 персонажами, которые все являются одним человеком. Мы же постоянно меняемся. Вот почему мы должны быть сознательны, учиться любить, заботиться друг о друге в разных временах. И когда мы приглашаем Бога в разговор, есть множество светских исследований о молитве. Они говорят о том, что она повышает уровень эмоционального благополучия, удовлетворенности и даже секса. Мне понравилось твое интервью с Фрэнси Уинслоу. Она тоже открывает двери близости. Мы можем говорить с Господом и друг с другом. Если вам некомфортно молиться вместе, молитесь о своем партнере. Мы с Робби проводили курсы для женатых и говорили, если вам некомфортно, непривычно, начните таким вопросом, как мне дать понять, что я люблю тебя? И когда супруг задает такой вопрос супруге, и наоборот, они открывают двери для развития любви. Это помогает им. Я считаю, что женщинам в целом комфортнее молиться вслух о супруге, чем наоборот. Что, если твоему супругу некомфортно это делать? Нужно ли начинать самой, или как поступить в этой ситуации? Расскажи нам, пожалуйста. Мы часто получаем такой вопрос. Я брала интервью у многих женщин на эту тему. Некоторые молились, «Дух Святой, обличи его! Почему его вера не так сильна, как моя?» Одна женщина рассказала, что как-то муж спросил у нее, «Почему ты считаешь, что твоя вера лучше моей?» Потому что мы молимся по-разному. Это обличило ее. Мы с ней говорили об этом. В Библии сказано, что Божья доброта приводит нас к покаянию, привлекает к нему. Тем более мы можем поступать также и в браке, проявляя любовь, поддержку, доброту, открывая эти двери и показывая другому, что его любят, что его ценят. Давай вернемся к ранним дням вашей совместной жизни с Робби. Вы уже давно в браке, воспитали детей. Поделись о том, как все было в самом начале, и как ты дошла до понимания того, что над браком нужно работать. Мы были из разных семей. У нас были разные ожидания. Робби делал все не так, как мой отец. Уверена, что я тоже делала все не так, как его мама. Я знаю это. Но я пригласила Бога. Многие пары говорят: «Боже, измени мою вторую половинку, исправь ее». Однако суть не в том, чтобы исправить нашу вторую половинку. Вы должны пригласить Бога и довериться Ему, чтобы Он помог вам понять, как быть добрым и принимать. Исследования показывают, что чем добрее мы к нашим супругам, чем больше ставим их нужды выше своих, живя по библейскому принципу, считая другого выше себя, тем лучше у нас выходит создать спираль щедрости, идущую вверх. Мы хотим делать добро друг другу, даже если это такие простые вещи, как чашка кофе или ранняя прогулка с собакой. Так легко с годами потерять доброту, мы начинаем резать друг друга словами. Ведь бывает так. Да, мы превращаемся в соседей. Когда мы критикуем друг друга, нам тяжело проявлять доброту. Твоя книга называется «Молитва местами из Писания». Что ты имеешь в виду? Я считаю, что Библия — это не только то, что мы можем читать, но и чем мы можем молиться. У меня есть внуки, я люблю наблюдать за тем, как они учатся говорить. Скажи «яблоко». И когда они говорят, ты так радуешься. Я думаю, что Бог смотрит на нас и говорит: «Вот мое слово, давайте говорить о нем. Используйте то, что я дал вам, в качестве стартовой точки разговора». И когда Библия говорит, чтобы мы были добры и сострадательны, прощали друг друга, как Христос простил нас, мы можем превратить эти слова в молитву. «Господь, помоги мне быть к мужу доброй, сострадательной, прощающей». Ведь это так чудесно. Мы обязаны. Такое повеление, не так ли? Итак, молитва местами из Писания о вашем браке. Что будет дальше? Я надеюсь, отдых. Ты сказала, что у твоей мамы стих из Писания на кухне, который мотивировал тебя. Какой это был стих? О, это было не место из Писания, а высказывание. Лучшее, что мужчина может сделать для своих детей, это любить их мать. Это правда. Воспитывая детей, мы можем оказаться во Вселенной, центром которой становится ребенок. У нас с Робби за 6 лет родилось 4 детей. Жизнь была бурной. Было очень легко сделать их центром всего. Но мы поняли, что мы должны стать приоритетом друг для друга. Даже если у нас только 10 минут в день. Мы говорили детям: «Оставьте нас, это наше время». Это чудесно, вы подавали им пример. И это позволяло им чувствовать себя еще уверенней, безусловно. Я хочу, чтобы вы знали, что эта книга наполнена мудростью. Она станет благословением для вас. Новая книга Джоди рассматривает множество других тем, связанных с развитием брака. В ней вы найдете места Писания, которые помогут вам молиться о любых вызовах. Молитва местами Писания о вашем браке. Будет чудесно, если вы сможете ее прочитать. Спасибо, Джоди. На прощание стих из Библии. «Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов».

Я очень счастлив. Вы уж простите меня, но я становлюсь очень счастливым, когда я пою о добрых новостях Евангелия. Слово «Gospel» означает «добрые вести», «Евангелие». Вот почему я написал эту песню, и этому посвящена программа «Gospel» в Америке. Добрые новости в форме музыки, представленной многими хорошими артистами. Наш первый гость рано научился от своих родителей, как прожить свою жизнь. И это естественно, не так ли? Его знания и опыт сослужили ему добрую службу в жизни и в служении. Когда его старшему ребенку поставили диагноз «рак», он обратился к силе и любви Бога, чтобы помочь своей семье пройти через трудные времена. И сегодня его дочери Рэйчел 9 лет, и она исцелена от рака. Ее отец говорит, что его цель – это вдохновить людей жить значимой жизнью через Бога. А сейчас для нас поет Ричард Грег.

Ричард Грег. Здорово, мне это очень понравилось. Я чувствую себя здесь как среди семьи. Я расскажу людям, что ты не просто прекрасный исполнитель музыки гаспел, которого мы просто пригласили на программу, но я ходил в школу с твоим отцом и с твоей матерью. Я знаю, что твоего отца зовут Ричард Грег, и ты написал песню «Ты выживешь». И я знаю, что ты написал эту песню о своем отце, и мы не были уверены, выживет ли Ричард. Да, был шанс. Но спасибо Богу за Джен. И я смотрю на тебя, и я вижу твоих родителей в тебе. Я был очень рад, когда получил твой альбом. Слава Богу, что ты это мне послал. Я тогда не знал, что Ричард Грег, которого я знал, произвел на свет такого музыканта. Это очень хорошая духовная музыка, но звучит очень современно в то же время. Так что ты помнишь, я написал тебе и сказал, тебе надо прийти на передачу «Gospel в Америке». И ты здесь. А как ты пришел в музыку? Насколько я знаю, твоим первым инструментом были барабаны. Да, я играю на ударных. И я научился играть на пианино. И когда я пишу музыку, я пишу на пианино, и так все развивается. Я сделал альбом с моей женой, который называется «Песни для сердца семьи». Мы ездили и пели для тех, кто нас приглашал.

И потом я решил, что я хочу записать альбом моей музыки. И вот так все получилось. Это очень-очень хорошо. Ты выживешь, это первая песня на компакт-диске, и ты споешь еще одну через минуту. Ты говорил о своей семье, я знаю о твоей дочери, а есть ли еще кто-то у тебя? У меня две дочери и сын. И сын у всех, кроме меня. Да, но все мои знакомые знают, что я усердно старался, но не получалось. Но зато у меня четыре прекрасные дочери. И у тебя была проверка веры в одно время, не так ли? С твоей дочерью. Да, нашей старшей дочери Рэйчел. Когда ей было 6 лет, ей поставили диагноз раковой опухоли в левой почке. Это опухоль Вельма. И это, как ты сказал, было настоящим испытанием. Но Господь помог нам, и сейчас она в порядке. Ей 9 лет, и она в 3-м классе, и все хорошо. Спасибо Богу за это. Он слышит наши молитвы. Но также это повлияло на вас и в духовном смысле, не так ли? Я думаю, что это отразилось также и на твоей музыке. Потому что это всегда так получается. Это помогло мне понять, что Бог действительно правит всем. Только через Него мы живем и душим, и дышим, и существуем. Это дошло до того, что я сказал: «Господь, если на то воля Твоя, забери ее, пусть так и будет, если это по Твоей воле». Это должно было дойти до этого момента. И тогда у нас появился покой, и она стала выздоравливать. Я слышал однажды знаменитого христианского миссионера Элиота, и он размышлял о смерти детей, и размышляя о смерти детей, он сказал, что когда дети умирают, Бог населяет небеса. Не откажем же мы ему в праве иметь детей там. Конечно, когда ты так рассуждаешь, тебе еще больше хочется туда попасть. Расскажи нам о твоей следующей песне и спой ее. Это был замечательный день, когда я осознал, что не из-за моего старания и желания что-то получается, но сам Христос позволяет мне быть в Его присутствии и жить успешно как христианин. И эта песня называется «Только я». Ричард Грег.

Ты больше, чем оправдал мою уверенность в тебе, Ричард Грег. Друзья, я хочу услышать от вас. Может быть, у вас другой музыкальный вкус, чем у меня? И это хорошо, потому что Gospel в Америке создано, чтобы показывать любое выражение евангельской музыки. И я хочу услышать от вас. Запишите этот адрес, и когда вы напишете, у вас появится шанс выиграть кассету или компакт-диск одного из исполнителей на Gospel в Америке, потому что у нас проходит лотерея. Мы уже послали много компакт-дисков и кассет тем людям, которые просто написали нам. Почему бы и вам не быть одним из этих людей? Наш следующий гость считается родоначальником христианской музыки кантри. Это новая форма музыки, которая недавно начала развиваться. У нее был недавний успех с песнями «Новый день» и «Река роз». Сейчас она заканчивает новый альбом. У нее будет выпущен сингл на радио из этого альбома. И она сегодня с нами. Из Тускона, штат Аризона. Встречайте Дебра Кей.

Вот почему я так горжусь тем, что я веду передачу «Gospel в Америке» и встречаюсь с вами каждую неделю. Между прочим, вы видите адрес на экране, и я хочу, чтобы вы мне написали. Как я вам всегда говорю, дайте мне знать, какой вид музыки и каких артистов из тех, что мы приглашаем сюда на передачу евангельской музыки, вы больше всего любите и хотите услышать. Если вы мне об этом скажете, то у нас в передаче будет больше того, что вы хотите. И, конечно, не забудьте, что мы собираем записи от всех артистов, и потом проводим лотерею, и отправляем эти записи людям, которые нам написали. Мы просто вытаскиваем адреса, открытки или письма и посылаем вам записи по вашему адресу. Я хочу спеть песню для вас, и это не одна из современных песен, которые вы слышите на Gospel в Америке. Это одна из великих песен церкви. И я не знаю, заметили ли вы это или нет, но если вы пойдете в магазины, вы не найдете много прекрасных старых песен, которые мы любим. Но на Gospel в Америке мы не забываем песни, которые мы уже так давно любили. Их просто трудно найти. Я рад сказать вам, что на Curb Records мы записали коллекцию великих гимнов церкви, которые я исполнял многие и многие годы. И песня, которую я сейчас спою, одна из моих любимых. И я держу пари, что это и ваша любимая песня.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Загадки древних рукописей». И тема нашей сегодняшней встречи называется «Слово Божие в славянских культурах». У нас в гостях Олег Габрусевич, историк и богослов. Здравствуйте, Олег.
1: Здравствуйте, Александр.
0: Прежде чем поговорить о распространении Евангелия по всему миру, на европейских землях, славянских землях, позвольте спросить, а как вы думаете, на сколько процентов израильский народ реализовал Божьи замыслы о себе?
1: Хорошо, Александр, давайте мы вместе с вами подумаем.
0: Давайте.
1: Вот первое я у вас хочу спросить. Я думаю, вы мне поможете.
0: Ну, давайте попробую. Давайте чем попробуем. Смогу, помогу.
1: Хорошо, смотрите. Господь выводит народ израильский из плена. Так?
0: Из египетского.
1: Египта. Из египетского. Так. Он ведет его в Палестину.
0: В землю обетованную.
1: В землю обетованную, хорошо, согласен. А вот почему, ну, к примеру, бы Господь не ведет этот народ, ну, в Северное Причерноморье, там, берегам, там, Каспийского моря? Вот почему именно вот в Палестину, вот в этот регион? Насколько, на ваш взгляд? Вот
0: насколько я помню, он однажды из Ура Халдейского вывел туда Авраама, и Аврааму обещал именно эту землю.
1: Эту землю, да, согласен.
0: И поэтому он реализует свое обещание для детей Авраама.
1: Кроме этого обещания, может, еще какой-то был замысел у Бога, как вот вы думаете?
0: Ну, конечно.
1: Вот, к примеру.
0: Чтобы народ Авраама стал благословением для всех других народов.
1: Чтобы они поселились, жили, им было хорошо. Только в этом ли цель?
0: И другим народам было хорошо.
1: И другим народам.
0: Правильно?
1: Хорошо, Александр. А другим народам было хорошо вот в каком отношении? В материальном достатке? Может быть, они о Боге должны быть как-то узнать? Вот как вы думаете?
0: Я думаю, что им должно было быть хорошо самим, поскольку это их отношение с Богом. И второе, это хорошее положение через отношения с Богом они должны были принести и другим народам. А познакомить их, как хорошо жить с Богом,
1: конечно,
0: на своем собственном примере.
1: Конечно, абсолютно верно, Александр.
0: Так вот, насколько они процентов реализовали? Вот
1: сейчас мы попробуем все же вот проследить Священное Писание. Понятно, мы его не будем все пересчитывать, так? Но, по крайней мере, исторически, обзорно. Ну, попытаемся увидеть, вот реализовался этот замысел. Получилось народа израильского вот, стать этим глашатаем для других народов. Отчасти мы можем сказать «да». Но мне кажется, что и отчасти что-то не получилось. И есть основания, так сказать. Да, географически народ израильский идет в Палестину. С какой-то стороны он получает то, что Господь обещал. Но проблем все равно возникает в политической какой-то жизни, в религиозной там жизни. Да? Они поддаются какому-то влиянию других народов, язычеству. Так? И возникают у них определенные с этим проблемы. Так? Ну, если мы так вот быстренько перескакиваем этот период, мы вернемся ко времени Иисуса Христа. Вот народ израильский насколько открыт другим соседним народам? Насколько он все же является этим глашатаем? Он готов проповедовать этим народам, он идет, рассказывает о Господе, о том, что в Иерусалиме есть замечательное святилище, в котором открывается план спасения. Видно вот во времена Иисуса Христа, что вот этот народ очень открыт, очень, ну, миссионерский по своему духу. Или не совсем?
0: Насколько?
1: Я думаю, что больше закрыт, в большей степени. Даже смотрите, даже очень
0: вот
1: интересно.
0: Вот пример какой-то, чтобы это...
1: Пример очень яркий,
0: чтобы
1: я думаю.
0: Было очень яркий. Закрытость подтвердить, чтобы вы могли.
1: Александр, я думаю, подтвердить есть возможность.
0: Так.
1: Рождение долгожданного Мессии Иисуса Христа. Знали из пророчеств евреи, что должен родиться Мессия? Из пророчеств.
0: Ну,
1: мы говорим
0: да
1: сегодня
0: нет.
1: Ветхозаветных книг. Так. И да нет. Почему нет? У них есть пророчество. В каком городе родиться? То есть, ну, характеристики этого Мессии. По крайней мере, Исаия, там, что страдающие.
0: Хорошо говорить о городе, о характеристиках, когда уже все произошло, и вы уже знаете. И трудно говорить об этом, когда это еще впереди, и вы можете только догадываться.
1: Хорошо, Александр.
0: Что-то знают. Вспомните, волхвы, которые приходят с Востока.
1: Так вот, Александр.
0: Они про город говорят. Тогда еще деревья.
1: Смотрите, вот это и есть яркий пример. Приходят волхвы с Востока, мудрецы с Востока. То есть это не иудеи. Это люди, которые, ну, не продолжают традицию иудаизма. Возникает вопрос, откуда они знали, что родился там Мессия? Они читали Священное Писание, они его исследовали. Выходит так. они что-то явно знали. Ведь они неспроста идут же, правильно? То есть ими движет вот явно увидеть родившегося царя, обещанного некогда в этих древних рукописях, там, правильно? Люди приходят с Востока. Почему? Вот
0: еврейская диаспора там еще после Вавилонского пленения осталась.
1: Возможно, может быть, влияние. Поэтому... Возможно, быть влияние, Александр. Но в то же время, ведь центр этой вести из Иерусалима должен прозвучать. Там должны быть те, сказать, священники.
0: Так все-таки открыт израильский народ? Насколько он реализовал? Вот в цифре могли бы процентном соотношении вы сказать? Это приблизительно.
1: Александр, это бы сегодня бы сказали социологи, которые проводят различные опросы. Нет, конечно, мы не можем сказать процентном соотношении. Но вот исходя из того, что мы знаем и читаем Священное Писание, Евангелие, мы видим, что все равно народ израильский, ну не то, что сам народ израильский, впрочем, и народ. И вожди, и лидеры религиозные, они закрыты от влияния. Потому что приходят какие-то посторонние люди, чтобы сообщить. И насколько они принимают их, ну, не знаем до конца.
0: Все равно,
1: по крайней мере, это мы
0: считаем. Закрыты насколько? Как шпроты в консерве?
1: Ну, есть свои трудности. Все же закрыты больше народ. То есть, наверное, вот они теряют то значение, ту миссию, которая, ну, возлагалась на них. В этом плане что-то, вот, по крайней мере, ну, не исполняется. Ведь смотрите, как они поступают по отношению к язычникам. Они не должны сидеть с ними за столом, не разговаривать. Иисус приходит и ломает эти барьеры. Александр, позвольте, я зачитаю вот отрывочек, да, который мне очень
0: давайте.
1: Нравится. Некогда. Читая его, я удивлялся, вот, ну, всматриваясь, может быть, так ретроспективно, может быть, обзорно, насколько Слово Божие вот, все же было действенным, имеющим свою силу, в сознании людей, меняющей какой-то культуры, влияющей на целые народы, целое государство, в частности, восточный славян, в частности, и российские земли. Это пророк Исаия. Пророк Исаия, 55 глава. Давайте с вами зачитаем.
0: Какой лишь, текст?
1: Всего лишь два текста. Это 10 и 11. Так, 10 и 11. «Как дождь и снег исходит с неба, и туда не возвращается, но напояет землю, и делает ее способную рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». То есть здесь написано, что всегда слово Божие будет действенно. Оно всегда будет активно там, или креативно. Но здесь не писано либо положительно, либо негативно. Реакция на это слово будет всегда и однозначно у человека. Всегда. То есть ни один человек нейтрально не пройдет мимо этого слова. Но как он уже отреагирует? То есть будет ли он его принимать? Либо наоборот, он станет, может быть, неким гонителем, желающим как-то там укрыть, закрыть, избавиться от этого слова Божия. Но оно не оставит никогда человека безразлично к этому Слову Божию. И в дальнейшем, если мы говорим о истории, в развитии, сейчас я закончу мысль, в развитии вот уже христианского периода, это очень хорошо заметно. С появлением церкви, либо потом какого-то, может быть, давления той же, например, церкви над каким-то другим христианством. То есть происходили расколы, происходили какие-то прения, происходили трудности. И наоборот, Слово Божие распространялось, люди его принимали, Слово Божие там потом в письменном виде там переводилось, печаталось и дальше имело свое влияние на другие какие-то народы и культуры.
0: Если я вас правильно понял, то иудеи, израильский народ, были более закрыты, нежели открыты.
1: Да.
0: А таким образом встает вопрос, а как Слово Божие распространялось, если те, кто были предназначены нести свет, этого не сделали, по крайней мере, в той мере, в которой были должны.
1: Мы видим, что, во-первых, Иисус Христос вот ломает вот эти, в хорошем смысле ломает вот эти стереотипы, которые, ну, унаследовали, может быть, сформировались в народе израильском. И препятствием стали, так? Христос организовывает свою церковь и посылает ее вот этим глашатаем проповедовать во все народы, во все там племена, языки. И Господь делает своими учениками, проповедь начинает звучать. То есть... Весть начинает, ну, доноситься до других территорий географических, на большие, на огромные расстояния, на маленькие расстояния.
0: Место Израиля, этнического народа Божьего, занимает народ Божий сложносоставный.
1: Да.
0: Из самых разных народов,
1: говорите,
0: те, которые откликнулись,
1: вы правильно говорите,
0: они составляют новый народ,
1: конечно,
0: Божий, духовный Израиль.
1: Конечно, мы не говорим, что это уже этнический просто Израиль. Это многонациональный народ, представляющий различные уже там культуры, различные традиции. Но благодаря влиянию этого слова, благодаря взаимоотношениям со Христом, эти люди меняются и меняют свое окружение, в котором они находятся. И, ну, конечно, здесь мы можем приводить примеры, как позитивные, так и отрицательные. Иногда, может быть, ну, как мы с вами помните, в прошлых встречах говорили, в таком, в Слово Божие, когда начинает деформироваться,
0: да.
1: А вместе с ней еще этот институт церкви, то оно внесет в себе вот негативизм, да, то есть оно несет в себе подавление инакомыслия. Как мы говорили, какой-то долгий период Слово Божие только на одном языке, ну, примеры в Западной Церкви, только на латинском, да. То есть оно, наоборот, становится препятствием, вместо того, чтобы человек мог свободно открыть, жить, читать Священное Писание. И в этом негативный пример. Но есть другой пример. Люди, понимая, что человек должен жить по Слову Божьему, читая его, осмысливая, понимая, он, ну, уже если говорить о периоде там, реформации, переводило Слово Божие на там, национальные языки различных там, вот этих же народов, составляющих там, Европы и там далее. Вот. И оно распространялось, оно изменяло. И Слово Божие весь, оно не просто нравственный облик человека меняло. Она меняла целую культуру, связанную с прогрессом каким-то, то есть в культурной жизни, там, экономической жизни, там, в политической жизни. Появлялись школы, появлялись там, потом, в дальнейшем еще университеты, развивались науки, там, развивалось книгопечатание и так далее, и так далее. То есть шло какое-то развитие. И вот, в принципе, ну и восточнославянские земли, и в частности Россия, она тоже не миновало вот это Слово Божие, когда пришло на эти земли. Люди принимали его, так формировались разные традиции. Мы говорим, что в свое время там князь Владимир, да, принял христианство. Формируется вот эта восточная традиция, да, византийская. В то же время, помните, мы говорили о движениях, которые там начинали возникать в Новгороде, в Пскове. В силу того, что это книжные города, в силу того, что люди читали, размышляли, они понимали некое соответствие вот этой первоначальной церкви Божией, которую хотели в себе реализовать в своем городе. Как воспринимала это официальная церковь? То есть всегда шел какой-то прогресс. И вот это было взаимодействие все же вот такой и восточной культуры, и западной культуры, взаимодополняющие, взаимообогащающие. Хотя разная реакция на это была, понимаете?
0: Итак, вы очень много говорите, но чтобы не было у наших слушателей и зрителей сумбура, народ Божий Израиль не исполнил ту функцию, которую должен был по распространению вести о Господе. Потом церковь...
1: Отчасти. Мы не можем сказать, что вот он не исполнил и
0: отчасти.
1: Отчасти. То есть они могли бы, мы бы сказали, бы, они могли бы сделать большее, гораздо большее. По крайней мере, все равно в этом народе...
0: По меньшей мере, Бог был вынужден призвать в свой народ множество людей из самых разных мест.
1: И вынужден...
0: Разных национальностей.
1: И в принципе, оно же должно быть...
0: И они

0: уже реализовали и донесли Слово Божие в самые разные страны, в самые разные земли, в самые разные культуры. И это Слово начало преобразовывать жизнь и культуры этих народов, куда оно попадало, куда оно приносилось. А каким образом это происходило? И в частности, интересно, раз уж мы говорим о славянах, о южных славянах, восточных славянах, западных славянах, как Слово Божие туда приходило, что оно меняло в мировоззрении, культуре?
1: Мы в предыдущих программах Александра говорили немножко, да, то есть еще Кирилле Мефодии, затем вот эта традиция, которая пришла на восточные земли, да, Кирилло-Мефодиевская традиция, которая подразумевала перевод Священного Писания, чтение на родном языке, уважение к инакомыслию, уважение к Ветхому Завету и так далее, и так далее.
0: То есть, итак, мы понимаем...
1: Но идеи, то есть понимаете, что они же приходили все равно... включая вот свое какое-то национальное возрождение, то есть национальное понимание отношения к этому слову, но и извне также приходило. То есть все равно же, например, реформация 16-го столетия, она дошла и до, например, русских земель. И мы будем в последующей программе говорить, как оно там отражалось, как оно формировалось, вот эти уже, может быть, даже в какой-то степени эти западные культуры, которые понимали вот так это Слово Божие, которое сформировалось вот такая вот, например, церковь. И бывает, может быть, как реагировала официальная церковь вот на это, когда приходили, вот как, ну, мы бы сказали, как те волхвы так, с Востока, понимаете? То есть реакция какая-то была. Поэтому были определенные люди, которые влияли на целую даже эпоху. И даже в историографии мы сегодня знаем, что, например, вот с этого периода, ну, к примеру, Мартин Лютер, да, мы знаем, что начинается новое время. То есть начинается европейская реформация. Вот новая точка, которая отсчитывает уже другой исторический период. Поэтому это были определенные люди, которые могли, но в силу своей там образованности...
0: Вот своей... Вы сказали, одна церковь была, а другая приходила и что-то проповедовала. Это вот как понимать?
1: Одна церковь приходила, другая проповедовала.
0: Вы сказали об этом.
1: Мы будем потом
0: церковь
1: говорить.
0: Была, а другая приходила и проповедовала.
1: В последующих программах мы будем говорить, например, взаимодействие просто каких-то отношений, например, товароденежных, там, да, первое над Руси, там, из варяг в греки, да, уже обмен какими-то культурами. Дальше, там, например, средневековье. Ведь не было, например, Русь, как в свое время в истории такой период Японии, занимающий более 200 лет, называется как Сакоку. С 1641 по 1853 год. Вообще было это государство изолировано. Она ни с кем не торговала.
0: Самоизолировалась,
1: ни с кем не торговала. Ни с кем не осуществляла никаких отношений. Вообще, единственное, кстати, с кальвинистами. Единственный был город Нагасаки. Открыт вот этот порт, с которым они там раз в год заплывали там сюда и могли вот как-то выстраивать отношения. Поэтому в силу каких-то торговых отношений приходили плотники, мастера, приходили различные люди, там, ну, специалисты вот, западные, там, мы бы сказали, там, может быть, культуры, вот, с тем уже, может быть, с таким реформатовским уже взглядом, да, которые поселялись там, на русских землях. И, естественно, тоже оказывали свое влияние. Не только в плане, там, может быть, проповеди Евангелия, а в плане вообще образа жизни. Вот, ну, мы будем потом говорить, вот в Москве там строится, например, немецкая слобода. То есть это свой какой-то культурный такой вот городок со своими особенностями, уже даже со своими традициями. Вот. Петру Первому настолько это было интересно, что он там немало времени проводил. То есть это было даже какое-то отдельное государство со своими улочками, со своими зданиями, со своей культурой, со своими людьми в каких-то в западных кафтанах, со своими этими кирхами немецкими, понимаете? Угу. Вот. Поэтому, конечно, вот всегда был взаимообмен. Но не всегда, может быть, положительно вот, происходила как-то вот встреча вот этих, вот, может быть, тех пришлых народов, понимаете, уже на этих территориях. Впрочем, как и, может, других народов, опять же, в других географических местах.
0: Вот скажите, если здесь уже было христианство, как вы сказали, одна церковь, и вторая приходила церковь, так а зачем другая церковь шла, если христианство здесь уже было?
1: Очень хороший вопрос и очень справедливый вопрос, Александр.
0: Пусть бы шли в Африку, в Зимбабве, там, еще куда-нибудь?
1: Может быть,

0: даже бы целый бы семинар бы стоило провести бы, может быть, о каких-то особенностях, отличиях, все же этих традициях, которые формировались. Там восточная традиция, там, да, западная христианская традиция. Ну, по крайней мере...
1: Вот здесь что... была западная или восточная? Какая была восточная. И какая приходила?
0: Восточных славянских землях, конечно, была восточная традиция, восточная. Которая пришла из Византии, да. Вот. Но в то же время параллельно она существовала, вот, славянская кирилло-мефодиевская традиция, но в меньшей степени. Где-то она уже там заглушалась, вот, где-то она не реализовалась, так может быть, полноценно. С эпохой реформации оказывала, конечно, Европа влияние этими идеями реформации, что человек должен читать на родном языке. Понимаете, то есть, если на Руси только читалось на церковно-славянском, да и то Библия где она читалась. То есть мы только знаем первый перевод 1581 год, Острожская Библия.
1: Это не русский язык.
0: Это не русский язык, это старославянский, церковно-славянский язык. Мы можем говорить вообще о свободном чтении даже в 19 столетии. В 19 столетии из четырех духовных семинарий, ну, к примеру, Казанская,
1: была Санкт-Петербургская, Московская.
0: Санкт-Петербургская, Московская, Киевская. То есть на одной семинарии могла быть только одна Библия. То есть 19 столетие, вы понимаете? Угу. Когда уже в 16 столетии целые народы имели, могли свободно купить, приобрести на своем родном языке Библию, читать ее. Поэтому одно не должно вытеснять другое.
1: Хорошо.
0: Должно, ну, дополнять. И это так оно и происходило, вот это дополнение. В плане, ну, как я уже сказал, может быть, и в позитивном, бывало и в негативном.
1: Что было хорошего вот у этой восточной христианской традиции, уже бывшей на Руси, хорошего, и что было плохого? И что хорошего принесла западная христианская традиция, и, может быть, плохого что-то?
0: Я, Александр, знаете, что вспоминаю? Роман Гончарова «Обломов». Может быть, там не соприкосновение культур религиозных.
1: Ну,
0: но очень мне интересно. Да, да. Несмотря, что может кто там как-то это критиковать. Но мне понравилась все же вот одна вещь, которую автор, мне кажется, вот хочет показать. Взаимодействие культур одна без другой, которая, ну, наверное, не может. То есть вы помните этот Андрей Иванович Штольц, да, немец. Предприимчивый, целеустремленный, который все там мотивирует Илью Ильича Обломова, чтобы он что-то предпринимал в своей жизни, что-то действовал, чтобы он не сидел только на диване в удобном халате.
1: Лежал.
0: Но в то же время, вы позволите, я даже выписал, мне это интересно.
1: Ну, давайте.
0: Я зачитаю, как говорит этот Андрей Иванович Штольц о своем друге, а он ведь был другом. У них были крепкие, хорошие
1: Иван отношения. Андреевич Штольц – это представитель западной культуры,
0: да,
1: немец.
0: Лютеранская,
1: скажем.
0: Лютеранская традиция.
1: А да. Илья Ильич Обломов – это типичный русский человек, представитель восточной культуры.
0: Но не могли они вот без этой дружбы, друг без друга, понимаете, интересно. И что говорит вот этот Штольц относительно Ильи Ильича? «Многих людей я знал с высокими качествами, но никогда не встречал сердце чище, светлее и проще. Многих любил, но никого так прочно и горячо, как Обломова, узнать раз его разлюбить нельзя».
1: Итак, западная культура нуждается в восточной. А нужна ли восточной культуре западная? Нужен ли Обломову Штольц
0: здесь
1: в таком случае?
0: Александр, даже не просто вопрос там, в культурах, кто лучше или хуже, там, так далее. То есть это уже история, которая формировала и дополняла. Здесь важно Слово Божие, чтобы оно воспринималось настолько, как оно, ну, должно восприниматься в замысле Господа. В открытости, в доступности, в следовании этому Слову, без обрастания какой-то традиции. Понимаете, без обрастания просто вот какой-то обрядности человек должен жить, читать, понимать и в своей жизни воплощать эти принципы евангельские в своей жизни. Поэтому должно быть происходить какое-то обогащение, не заимствование, а у них лучше, давайте мы у них возьмем. Нет, у нас есть нечто свое, родное, может быть, прошедшее столетиями. Но, может быть, это не помешало бы, вот, как практика, может быть, у тех, может быть, там, народов или наших соседей, которые у них вот так Слово Божие воспринимается, читается, понимается и воплощается в своей жизни. Ведь Есть негативные какие-то примеры Равина из, я не знаю, кинематографа, там, из каких-то рассказов. Вспоминаю советский фильм «Берегись автомобиля».
1: Фильм Эльдара Рязанова.
0: Эльдара Рязанова, да?
1: Шестидесятых, да.
0: Вот тут момент негативный, когда, ну, деточки и вор вроде бы, и положительный герой, когда хочет продать вновь украденную машину вот этому пастору, да, вот, и спрашивает, верите ли вы в Бога, и вот этот пастор, да, скорее там вот немецкий, лютеранин, говорит, начинает сомневаться. Начинает сомневаться, то есть, а есть Бог, нет. И, то есть, конечно, какой-то отрицательный пример. Но надо учитывать, что это все же была пропаганда советская. Ведь таких примеров положительных может быть немало.
1: Ну, назовите несколько, чтобы мы увидели это из русской культуры.
0: Ну, к примеру, Ильф и Петров «Золотой теленок». Экранизация в советское время тоже была вот по этому роману.
1: Так, и что?
0: Ну, вот после пережитых каких-то там обстоятельств, вот этот герой Остап Бендер, который уже все же получил этот миллион, и вот разочаровавшись там из-за любви к этой Зосе Синицыной, там, из-за еще каких-то там определенных проблем, понимает, что не надо ему этот миллион рублей, миллионер настоящий в советской там России. И вот он идет на почтамт и пишет там народному комиссару финансов, и все, не надо, отказываешься.
1: И что, и где там вот...
0: А потом он передумывает, идет, например, и винит себя, и обзывает себя такими словами. Тоже мне там
1: Бессеребренник,
0: адвентист седьмого дня. То есть вот традиция, которая христианская, которая тоже вот в Советской России имела возможность проповедовать, совершать свое служение. И то есть образ здесь, этот адвентист седьмого дня, готов миллион отдать, но и даже не раздумывая, понимаете? То есть примеров разные. Например, у Пушкина может быть негативные примеры, да, священников. Николая Лескова мы считаем положительный. Например, некрещенный поп, да, который... вот это население, которое... Если вы не оставите нам нашего там этого священника, уйдем в басурманы. То есть разные. В зависимости,
1: Пушкина,
0: может быть...
1: Вы имели в виду сказку о попе и работе?
0: Да, да. Балл. Может, я говорю просто других тоже отечественных писателей, классиков могут быть какие-то негативные. И в то же время есть положительные. И в том и другом случае по-разному относились. И по-разному можем читать и видеть эти образы. Но самое главное, это Слово Божие, оно живо в нашей жизни, в человеке.
1: Спасибо большое, Олег. Дорогие друзья, не чуждайтесь нового. Не бегите от того, что может дать вам добро и благо. Ищите Слово Божие. Ищите его как драгоценного золота. И не так страшно, что если по-другому... Раньше было что-то иначе. Не бойтесь менять жизнь, и Господь поможет вам, и увидите благословение изменений в своей жизни. И да поможет вам Господь. До свидания. До новых встреч.

нет греха, который Бог не простил бы. От человека требуется покаяние. Очень хочется знать, как Бог относится к грешному человеку. Мне пришлось не один раз слышать от разных людей о том, что якобы вот кого-кого, а меня Бог простить не может. Может быть, у вас тоже есть такие мысли? Ну, может быть, мысли о том, что вот ваш-то грех самый-самый, такое, ну, простить просто невозможно. Если вы сомневаетесь в Божьем прощении, если вам кажется, что вот ваш грех чересчур велик, чтобы Бог его мог простить, это программа о вас. Библия описывает историю, когда люди в большинстве своем отвернулись от Господа и стали служить идолам, другим богам. Вот как Библия описывает состояние народа. Это цитаты сейчас из 24 главы книги Исаии. Написано так: «Злодеи злодействуют, и злодействуют злодеи злодейски». Пророк описывает развращенное, коррумпированное общество. Исаия в первой главе написано так: «Князья твои – законопреступники, сообщники воров. Все они любят подарки и гоняются за мздою, и не защищают сироты, и дело вдовы не доходит до них». Знакомая ситуация, да? Не правда ли? А пророк Осия так выразил, 4 глава: «Клятва и обман, убийство и воровство, и прелюбодейство крайне распространились, и кровопролитие следует за кровопролитием». Да, этих людей ожидают Божьи суды, по-другому не может быть. Но чего же на самом деле желает Бог? Он же видит все, что происходит. Каково его желание? Вот что передал пророк Исаия в первой же главе: «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих. Перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды. Тогда придите и рассудим, говорит Господь, если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волн убелю». Нет греха, который Бог не простил бы. От человека требуется покаяние. В пример приведу историю о человеке, который искал правды и старался делать добро. Назовем ее историей одного покаяния. В Библии этот человек назван человеком по сердцу Господа. Это псалмопевец Давид, избранный Богом царь Израиля, и Библия повествует о том, что однажды царь вышел на террасу своего дворца и увидел купающуюся женщину. Женщина была необыкновенно красива. Ее звали Версавия. Не справившись со своими желаниями, Давид повелел привести ее ему в спальню. И при этом выяснилось, что она замужем. И Урия, ее муж, был в это время в ополчении.

Но Давида это не остановило. Так Версавия стала беременна. И чтобы как-то замять это дело, по приказу царя Урию вернули в город. И царь несколько раз пытался так или иначе расположить его пойти домой к жене в надежде, что между ними произойдет интимная связь, и сочтут, что ее беременность произошла от мужа. Но Урия был человеком благородного нрава. Ничего не подозревая, он говорил: «Ну что же это, мол, ну, весь Израиль в ополчении, а я, что же я пойду ночевать с женой?» Нет, он ночевал у ворот царского дворца на улице, прямо на земле. И понимая, что задуманное не получается, Давид написал письмо воеводе, чтобы тот сделал так, чтобы Урия погиб во время битвы. Царь выразил просьбу в письме, запечатал его и отправил вместе с Урией воеводе, чтобы исполнить волю царя. Воевода поставил отряд солдат под стену города, чего, кстати, ни в коем случае делать-то было нельзя, потому что осаждаемые люди, защищаясь, бросали со стены камни, лили смолу, стреляли стрелами, и там, вот в этой всей перепалке, мясорубке, погиб не только Урия, но и много других солдат. Давид, когда узнал, что произошло, был в гневе и готов был спросить своеводы, что он сделал, но успокоился, как только узнал, что там погиб и Урия. Один сделанный грех сразу влечет другой, третий, четвертый, и ты, сам того не сознавая, вдруг почувствовал, что ты по уши повязан обстоятельствами, к которым не был готов. Согрешить – это подобно тому, как зажечь фитиль динамитной шашки и думать, что не рванет, а будет все в порядке. Посмотрите, что сделал царь, названный в Библии по сердцу Бога. Во-первых, он соблазнил чужую жену, используя власть. Во-вторых, он заказал ее мужа, используя для этого преступную связь с исполнителем, толкнув его на грех. Потом, кстати, этот представитель, этот исполнитель из царя веревки вил. В-третьих, царь погубил много солдат, чтобы достичь своей цели. Вот как вам человек по сердцу Господа? Что, Бог равнодушен ко греху и избранным людям позволяет делать все, что угодно? Нет, конечно, Бог нелицеприятен. Если бы это было так, то Господь не взыскивал бы так строго с Давида. Но возникает вопрос, ну почему же, за что же Бог этого Давида так любил? Да дело в том, что Бог любит всех и старается спасти каждого. Но далеко не каждый к нему стремится. Давид в определенный момент оступился, не справился с собой, Давида понесло. Но в определенный момент, облеченный пророком Нафаном, он превратился в само покаяние, потому что в его сердце оставалось стремление к Богу. В книге «Псалтырь» есть 50-й псалом, который Давид написал в связи с тем, что произошло. Он не скрыл того, что сделал. Вот строки из этого псалма, 50-й псалом. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедров Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мной. Отврати лицо Твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего и духа Твоего святого, не отними от меня. Жертва Богу – дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже». И Бог простил его. И надо же, даже так простил, что Давида не побили камнями, хотя должны были. Бог простил, но не избавил от последствий, потому что нет греха, который Бог не простил бы. От человека требуется покаяние. Давиду было сказано, что у него умрет
дитя Версавии, вот, которое родилось от этой блудной связи. И в семье самого царя произойдет такое зло с последствиями. И да, действительно, его сын обесчестил своего отца, переспав с его наложницами в шатре, который поставили на кровле дворца перед всем Израилем. А еще Давид потерял троих своих сыновей и чуть было не лишился царской власти, да и самой жизни. Прочтите эту историю. Она записана во второй книге царств с 11 главы. И это не сценарий к триллеру, это из реальной жизни. Итак, важно понять, что нет греха, который Бог не простил бы. От человека требуется покаяние. Хотя надо учесть, что грехи оставят свои отпечатки на нашей жизни. Грех без последствий не бывает. Вот еще пример грешного человека. Ламех, потомок Каина в шестом поколении. Да, это тот самый Каин, который убил своего брата. Так вот, этот Ламех приумножил грех своего предка, став убийцей. Причем гордился и этим. Именно ему принадлежит фраза «Я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне». Если за Каина отмстится в семеро, то за Ламеха в 70 раз в семеро. Ламех успокаивал себя. Дело в том, что он знал, что совершенный грех влечет за собой возмездие, так говорит Слово Божье. В книге чисел записано, что кровь оскверняет землю, и земля не иначе очищается, как кровью пролившего эту кровь. Тут что-то вроде закона причинно-следственной связи. Итак, чтобы обезопасить себя либо от мстителей, либо, возможно, от какой-то другой причины, грозящей забрать жизнь убийцы, Каин в свое время построил город, то есть жилище со стеной. Вот представьте себе, жить постоянно боясь, что тебя кто-то или что-то убьет. Понимая это, братоубийца, Каин выразил свои страхи Богу и получил от него ответ, что если кто убьет Каина, то тому воздастся всемеро. Грех, он словно снежный ком, становится все больше и больше, и при этом втягивает все большее и большее число людей, так как убивший убийцу тоже будет наказан всемеро, как сказал Господь. Так вот, пра-пра-пра-пра-правнук Каина, Ламех, который тоже стал убийцей, хуже своего пра-пра-пра-пра-прадеда, он уже гордится этим. Странно, Каин, убив брата, боялся, а его предок в шестом поколении, Ламех, уже гордится. Мы видим своеобразное развитие греха. Ламех уже гордится тем, что он убийца, и говорит, что тому, кто убьет Ламеха, воздастся. И вот дальше это слово «в 70 раз в семеро». Причем вот что интересно. То, что Ламех готов убить, это ничего. А вот тому, кто убьет самого Ламеха, воздастся. И вот он называет эту цифру «в 70 раз в семеро». Это то есть Ламех уповает на то, что его убивать никто не решится, в то время как ему убивать можно. Наивный. Он думает, что какой-нибудь другой убийца думает как-то иначе. Ламех нарисовал себе такую свою реальность, думая, что вот так и будет. Интересно, что Иисус вот эту цифру применил к прощению. Апостол Петр как-то спросил Иисуса, сколько же раз прощать человеку, согрешившему против тебя? И вот Иисус применил эту же цифру в 70 раз в семеро. Ну, я не знаю, есть ли какая-то связь между этими частями Священного Писания. Вряд ли. Эта цифра в 70 раз по 7 – это не буквально 490 раз. Пожалуй, это можно перевести словом «всегда». Ну, буквально это не вмещается в реальность. Но никто не считает, простил ли он кого 490 раз, чтобы вот в 491-й-то раз уже не простить. Просто сколь разные мысли убийцы и мысли Бога. Всевышний ищет прощать и спасать, а убийца ищет возможности убивать и при этом быть безнаказанным. При этом полон самомнения, что ему с рук сойдет.
Вот что важно, всякий грех требует торжества справедливости. В библейские времена грехи убийства, изнасилования, хула на Бога, злословие отца и матери в древнем Израиле карались

Да, в том, что вот согрешит человек, а плохого в этом ничего не видит. Ему еще больше хочется. Мало того, он приобретает сообщников, и происходит то, что выразил премудрый Соломон в книге «Экклесиаст» в 8 главе. Он сказал: «Не скоро совершается суд над худыми делами, от этого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло». Человек, чувствуя безнаказанность, подобно ломеху, начинает гордиться своими грехами, все более усугубляя свое положение, и не только свое, но и тех, кого обидел. Но и это не все. Ведь у этого человека рождаются дети. И какие будут их дети, если их отец или мать ничего в жизни не хотят изменить к лучшему? Смотрите, Каин убил брата и принял это со страхом, а его потомок в 6-м поколении Ламех тоже стал убийцей и уже гордится этим. Вопрос, как это остановить? Дело в том, что естественное желание грешного человека направлено не к Богу, а наоборот. Если кто-то и имеет стремление к Богу, то это чудо. Это сам Господь так подействовал, что в человеке, хорошо, если у него еще осталась совесть, появилось желание обратиться к Богу. На нашей земле грешники все. Я как-то попросил совета у одного мудрого пастора, как быть. Там была одна ситуация. Один человек долгое время носил на меня обиду. И вот отказывался слушать, хотя, честно признаться, никакой вины за собой не видел. Ну, недоразумение. Пастор все увещевал меня попросить прощения. Я не знал, в чем каяться-то. И тем не менее, говорил пастор, все равно в чем-то да грешник. Он рассказал историю, ну, так, как своеобразную иллюстрацию. Однажды он строил дом, и ему пришлось поехать в область на завод, который выпускал цемент. Вот там, на заводе, он стоил в разы дешевле. Ну и вот пришлось ему пройти по цеху, разговаривая о том, как доставить цистерну с цементом к нему на стройку. А дело в том, что цех довольно длинный, примерно километр длиной. Ну, он шел по этому цеху, разговаривал с мастером, видел, как двигалось по эскалатору, перемещалось вот это сырье, из которого этот цемент изготавливался. Потом его расфасовывали по мешкам, и пастор уверял, что ни до чего не дотрагивался. И так вот, решив все вопросы в цеху, он сел на рейсовый автобус и поехал домой. Приехав домой, его супруга озадаченно так говорит: «Что с тобой?» Не поняв, в чем дело, пастор посмотрел на себя в зеркало и в ужасе увидел, что его новый костюм весь в цементе. Дело в том, что вот в цеху этот цемент, он в воздухе. И даже если ни до чего не дотрагиваться, он все равно равномерно ложится на одежду ровным слоем. И поначалу его не замечаешь. Лишь после выхода из автобуса, когда ты пообтерся о пассажиров, после выхода на улицу становятся заметными пятна. И ты начинаешь понимать, что сам того не замечая, испачкался сам и запачкал пассажиров в автобусе. Вот так и грех на нашей земле. Его можно поначалу не заметить, но на самом деле он тут везде, в воздухе, невидимо глазу. И в определенный момент вдруг замечаешь, что на тебе места-то чистого нет. Можно вечером заснуть праведником, а утром проснуться перед кем-то виноватым. Очень важно помнить, нет греха, который Бог не простил бы. От человека требуется покаяние. Бог, мы уже говорили об этом, Он ищет возможности простить и спасти. Он не такой, как люди на земле, которые стремятся только мстить или тыкать пальцем, доказывая, какие они чистые и какой ты негодяй. Бога часто сравнивают с людьми, но это неправильно. Он всегда простит, какие бы грехи человек ни совершил бы. Он дал нам средства для спасения от греха, своего Сына.
Что может быть хуже возмездия за грех, чем смерть? А Бог своего Сына на смерть отдал за каждого из нас.

нас. Это его средство, которым может воспользоваться каждый, каким бы грехом я ни согрешил. Я привел два примера тех людей, перед которыми была возможность попросить у Бога прощения и получить таковое. Его прощение – это вечная жизнь в его царстве. Но один этой возможностью воспользовался и для этого все сделал. И получил от Бога то, чего хотел. А вот другой не только не воспользовался, да еще и гордился тем, что стал убийцей. И мир делится вот на два таких лагеря людей, которым нравятся разные вещи. И эти люди идут к разному концу. Вот о чем просил апостол Иоанн, это первое послание. «Если кто видит брата своего согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь». То есть согрешающему грехом не к смерти. Есть грех к смерти. Не о том говорю, чтобы он молился. Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти. Грех к смерти – это грех, в котором человек не желает покаяться. Он желает осознанно в нем жить, принося проблемы себе и обществу. Грешат все в той или иной степени, но не все желают решить проблему. Можно согрешить по неведению, но человек узнает истину и может поменять свой путь и воспользоваться средством, приготовленным Богом для нас. А может и не воспользоваться. Мы говорим «хозяин, барин», каждый из нас сам выбирает свой путь. И многие с сознанием своего положения, будучи просвещенными о судах Господних и о том, что этот мир погибнет в гиене, все равно желают идти по своей дороге. Есть интересная история о том, как от Иисуса, после того, как Он рассказал людям о себе, как о хлебе жизни, ушли многие люди, которые раньше считали себя Его учениками, но не захотели понимать. Иисус не побежал за ними. Напротив, обратившись к 12 апостолам, сказал, не хотят ли и они уйти. Он не неволит. Но одно дело, если человек не просвещен, не знает и грешит по незнанию, тогда для таковых сегодня проповедуется Евангелие для того, чтобы тот, познав истину, мог воспользоваться ей. Может быть, и вы есть на сей момент тот человек. Иисус сказал, «Се стою у двери и стучу. Не отворите ли ему дверь вашего сердца? Но чем поможешь тому, кто грешит с сознанием того, что делает? Ведь даже в земных наших судах умышленное преступление карается в разы тяжелее. И если вы тот человек, что уверен в том, что вот ваш-то грех простить невозможно, вы представляете, каково будет ваше разочарование, когда вы узнаете в конце концов, что Бог все это время вас ждал к себе с любовью, стоял у двери вашего сердца и стучал, ожидая, что его пустят. А вы считали, что он вас не простит. И Иисус сказал, что проповедано будет Евангелие во свидетельство всем народам, и тогда наступит конец. И я думаю, что это произойдет уже скоро. А где окажетесь вы? Вам добрая весть. Нет греха, который Бог не простил бы. От человека требуется покаяние.

В Библии, в 4 книге Царств, в 13 главе есть история. Это очень странная достаточно для Священного Писания история. Там человек, мертвый человек, прикоснулся к костям умершего праведника. И когда это произошло, он воскрес. Это были останки Елисея. И вопрос возникает. У многих, кто читает этот отрывок Священного Писания, возникает вопрос, а может ли эта история служить библейским подтверждением того, что прикосновение к мощам умерших святых, тех, кто делал в жизни многое добра, заслужил имя человека праведного, благочестивого, может ли прикосновение к мощам вот умершего святого дать исцеление? Обладают ли кости этих умерших людей чудодейственной силой? И могут ли эти люди, уже почившие, но при жизни бывшие святыми, делать добро и для живых людей с того света? Вообще, тема смерти и жизни после смерти, она будоражит воображение людей, будоражила всегда и будоражит и сегодня. Вокруг вопроса смерти и того, что происходит с человеком после смерти, где он обитает, как он себя ощущает после смерти, вокруг этого на протяжении всей нашей истории человеческой постоянно складывались разные культы, разные учения, разные традиции и ритуалы. Это естественно. Естественно, что эта тема вызывает такой интерес и множество догадок, множество соображений, идей по этому поводу, религиозных, философских, медицинских и так далее. Просто потому, что мы действительно не знаем и не можем туда проникнуть, ибо никто, ушедший туда, оттуда не возвращался, как нам кажется. Но вот давайте прочитаем саму эту историю. Итак, 4 книга Царств, 13 глава. Что это 4 книга Царств, 13 глава, 20 и 21 тексты. «И умер Елисей, и похоронили его. И полчища моавитян пришли в землю в следующем году. И было, что когда погребали одного человека, то, увидев это полчище врагов, погребавшие бросили того человека в гроб Елисеев, и он при падении своем коснулся костей Елисея и ожил и встал на ноги свои». Очень необычная для Священного Писания история. Давайте попробуем в ней разобраться. Итак, заметим. Первое. Здесь не говорится о том, что люди специально принесли этого покойника к могиле пророка, чтобы этот покойник воскрес. Умершего несли похоронить, но несли похоронить в своей могиле. Тогда, в те времена, людей в Палестине хоронили, не зарывая в землю, а у

каждой семьи был свой могильный склеп, если так можно сказать. Это пещера, в которую приносили покойника, клали его в пещеру. Потом вход в пещеру заваливали большим каким-то камнем. Ну, часто, чаще всего происходило именно так. Само устье в эту пещеру, оно, конечно, не было огромным, оно было достаточно небольшим, чтобы туда можно было, согнувшись, пройти. И там клали умерших. Через какое-то время, примерно через год, туда возвращались родственники, отваливали камень, собирали истлевшие кости, оставшиеся от их почившего родственника, складывали тоже отдельно, и этот гроб был готов для следующего поколения. Такова была традиция. И вот этого покойника несли в свою могилу. Его не несли специально к могиле Елисея, чтобы прикоснуться костями Елисея, чтобы он воскрес. То есть такой традиции прикасаться к мощам или костям умерших праведников или пророков не было у Израиля. Это не соответствует традициям и идеям и богословию, которое существовало у израильтян в то время. И вот еще интересный вопрос. Каким образом вот эти люди, увидевшие надвигающееся на них полчище врагов, а вы представьте себе, они несут человека хоронить, своего родного, может быть, близкого друга, соседа своего, и вдруг они видят, что им навстречу идут враги, и, естественно, ничего хорошего это им не предвещает, поэтому они взяли умершего, и не просто положили, я когда читал, вы обратили внимание, там написано, при падении он коснулся костей Елисея, они его бросили в первую попавшуюся им на пути пещеру. Каким образом они и почему они не узнали, чья это была могила, кто был в этой пещере похоронен? Там был похоронен великий человек. Там был похоронен пророк, через которого Бог давал избавление Израилю, через которого Бог дал множество вестей народу израильскому. В этой могиле лежал человек, имя которого должно было почитаться, но они даже не знали, где он находится. Почему? Потому что Израиль пребывал в упадке. Израиль пребывал в запустении после смерти Божьего пророка. Люди не смогли удержать себя на той дороге, на том духовном пути, по которому их когда-то Елисей вел. Они отступили от Бога, и Бог не мог защитить их от их врагов. И поэтому даже эта могила, она была в запустении. И вот туда бросили этого несчастного покойника, несчастные родственники, и он упал прямо на кости Елисея. И когда это произошло, он встал, ожил и вышел, и, наверное, вместе со всеми своими друзьями убегал от моавитян. Но почему Бог это сделал? Почему это произошло, кто-то спросит. Бог хотел показать своему народу, что так же, как когда-то он был с этим великим человеком, с Елисеем, он до сих пор присутствует в жизни своего народа. Не кости Елисея воскресили этого умершего. Не какая-то тем более сила, обитавшая в костях Елисея, воскресила этого умершего. Это сделал Бог. Просто вопрос, в какой момент он это сделал? Мы видим, согласно этому повествованию, что Бог воскресил умершего после прикосновения к костям Елисея. Но не потому, что эти кости обладали чудодейственной силой или содержали в себе силу Божью, причина в другом. Бог хотел напомнить своему народу, что он все еще среди них. И даже несмотря на позор, в котором они жили. Вдумайтесь, это большой позор. Даже они не могли прийти и похоронить своего человека. Они его вынуждены были бросить в первую попавшуюся пещеру и убегать от своих врагов. Бог им напомнил, что им не обязательно оставаться в

таком положении удручающем. Они могут обратиться к Нему, они могут Его взыскать, они могут искать Его помощи, а Он настолько могущественен, что Он им в состоянии помочь, ведь Он даже вернуть к жизни кого-то может. Но библейская история, очень важно заметить, охватывает период в 4000 лет. Вот возьмите первую страницу Библии, последнюю страницу, 4000 лет между ними. И подобная ситуация в Библии происходит однажды. Можно было бы предположить, дорогие друзья, что после такого чудесного воскресения люди украсили бы могилу Елисея, туда потянулись бы паломники, которые бы хотели прикоснуться к костям Елисея, чтобы исцелиться, приносили бы преждевременно умерших, молодых каких-нибудь людей от несчастного случая, которые умерли, или после войны приносили бы туда погибших на войне. Друзья, этого в Библии нет. Израильтяне даже подумать не могли о том, чтобы организовать что-то похожее. Приходить к могиле умершего человека, касаться его костей и искать таким образом чудо какого-то. Даже такой мысли им не приходит, и нет такой практики на страницах Священного Писания. Из этой деревни, в которой это произошло, или города, в которой вот жил потом, представьте себе, ведь он же среди них жил. К нему люди приходили, чтобы потрогать его, пощупать этого человека, того, кто воскрес от прикосновения к костям Елисея. Разговаривали они с ним. Наверняка они его спрашивали, а как там было? А что там за этой чертой? И мы сейчас прикоснемся с вами, попробуем понять, а что же там за этой чертой мог увидеть и услышать вот этот умерший и воскресший человек? Но минутой позже. А пока вдумайтесь. Он жил среди них, он был явным, воочию его можно было увидеть, явным доказательством того, что можно прикоснуться вот костями Елисея, и что-то хорошее произойдет, чудо какое-то произойдет, исцеление или, может быть, даже воскресение. Почему же люди не потянулись туда вереницей? Почему же израильтяне не установили какой-то обряд вокруг костей Елисея? Они этого не делают. Такая идея, она противоречит самому духу библейского учения. Не могла она прийти в голову израильтянам, потому что в книге чисел мы читаем закон, которым они руководствовались. Для израильтян прикосновение к умершему было мерзостью, и это было частью того учения, тех заповедей, которые дал им сам Бог. Итак, книга чисел 19:16. «Всякий, кто прикоснется на поле к убитому мечом или к умершему, или, обратите внимание, к кости человеческой, или гробу даже, нечист будет 7 дней. Поэтому, если мы говорим о Ветхом Завете, нет такого в Библии учения о том, что прикосновение к мощам умерших, даже очень святых людей, может что-то доброе, что-то хорошее сделать для человека, дать исцеление или воскресить человека. Поэтому верующие в истинного Бога, они таких мыслей даже не допускали. И, конечно же, самое опасное в этой, во всей истории – в неправильном трактовании этой истории в том, что кто-то может посчитать, что умерший человек может делать что-то доброе для живых, находясь за этой чертой жизни и смерти, что он может делать что-то доброе для живых. Это одно из самых опасных заблуждений, которое Библия не поддерживает. Давайте посмотрим, что говорит Священное Писание. Зададимся вопросом, где находятся сейчас наши

умершие родственники, умершие друзья, слышат ли они нас, или до второго пришествия Иисуса Христа просто спят, находятся в небытие. Священное Писание 53 раза, вдумайтесь, 53 раза называет смерть сном и говорит о том, что умершие ничего не видят, ничего не слышат и ни за кем не наблюдают. В книге Иова мы читаем такие слова, 14 глава, 10 стих. «А человек умирает и распадается, отошел и где он?» задает вопрос Иов. То же самое мы читаем дальше, в 12 тексте. «Так человек ляжет и не встанет. До скончания неба он не пробудится и не воспрянет от сна своего». Что это за окончание, скончание неба? Это, напомню, что эти слова мы сейчас читаем из книги Иова. Эти слова пишет Иов, и для него он знал, что когда-то будет конец истории, что когда-то должно что-то такое произойти, что положит конец бытию жизни на этой планете, и что-то другое будет после этого, безусловно, но когда-то конец будет, потому что есть грех, есть что-то неправильное в нашем существовании, и Бог должен этому когда-то конец положить. Он не знал, что этим концом будет второе пришествие Иисуса Христа. Это знаем сегодня мы. И Иов, он бы, живя сегодня, разделял бы с нами эту веру, потому что он был человеком, доверяющим Богу. И Христос обещал, Иисус обещал, что когда он вернется второй раз, он от сна смерти пробудит тех, кто верил в него при жизни и соблюдал его заповеди. Итак, что говорит Священное Писание? Что мертвые спят, но проснутся только в день второго пришествия Иисуса. И символом вот этих людей, которые когда-то пробудятся от своего смертного сна, являются люди, которых Иисус жил на земле и пребывал среди нас, которых Он воскресил. Например, дочь Иаира, молодой человек, которого шла хоронить мать. Была такая история, когда Иисус со своими учениками по горным дорогам Палестины куда-то шел, и вдруг навстречу из селения он увидел траурную похоронную процессию, которая шла им навстречу. Там мать шла, хоронила своего единственного сына, и он его воскресил. Дочь Иаира об этом тоже упоминал. Поэтому в Священном Писании есть люди, в Евангелии есть истории о том, как Иисус это уже делал однажды. Так когда он вернется второй раз, все, кто верил в него, кто на него надеялся, кто жил, соблюдая заповеди Божьи, зная Бога, или те, кто жил, соблюдая голос совести своей, не зная Бога и закона Божьего, пробудятся от своего сна. Но до этого момента они спят. А когда человек спит, что он знает? Знает ли он, что происходит вокруг него? Или для него это один краткий миг? Он закрывает глаза, если у тебя, конечно, хорошее здоровье, и ты хорошо спишь глубоко, ты глаза закрываешь, открываешь, и ты даже не чувствуешь времени, которое прошло. Так же и с умершими. В той же самой книге, книге Иова, в 14 главе, мы читаем 21 стих. Что дальше говорит Священное Писание? Смотрите. «В чести ли дети его, он не знает. Унижены ли, он не замечает». Это об умершем человеке. Умерший человек не знает, что происходит с его родственниками, которые еще в числе живых. И поэтому возьмите Елисея, ведь эти же слова относятся и к пророку Елисею. Когда он умер, он был похоронен. С ним произошло все то же, что происходило с другими людьми. Знал ли Елисей, что кто-то нуждается в воскресении? Что вот этот человек, которого бросили в его могилу, что
его нужно воскресить. Не знал он, что происходит. Не знал и не ведал. Так говорит об этом Священное Писание. Более того, если мы читаем книгу Псалмов, Псалом 145, 4 стих, посмотрите, написано о том, что даже мыслей никаких нет в смерти. Думать, рассуждать о чем-то, что-то чувствовать мертвый не может. Все это ушло, все это испарилось, этого больше нет. Итак, Псалом 145:4. «Выходит дух его, и он возвращается в землю свою. В тот день исчезают все помышления его». Итак, спят мертвые, они не знают, что происходит с их родными, и они не могут думать. Они не могут рассуждать, они не могут отвечать на вопросы в том числе. Экклезиаст в 9 главе, в 5 тексте сказано об этом. Смотрите, живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают. И нет им уже воздаяния, потому что и память о них предана забвению. Ничего не знают мертвые. Поэтому и Священное Писание говорит, что и обращаться к мертвым, это учение Священного Писания, обращаться к мертвым, вопрошать их о чем-то, Бог на это смотрит неодобрительно. Бог не благословляет практику общения с умершими. Потому что их нет, они спят, они ничего не ведают. А кто же тогда может ответить человеку? А кто же тогда может что-то человеку сказать, послать ему какую-то весть, и человек обманется, думая, что это с ним говорит его родственник умерший, его друг, его знакомый? Священное Писание учит, человек умер, и оканчивается его бытие. Он не знает ничего, он ничего не чувствует, он ничего не видит, он ответить не может. А кто же тогда отвечает тем людям, которые обращаются с вопросами к своим мертвым, родным, друзьям, знакомым или просто святым? Хороший вопрос. Есть одна история. Вначале, перед тем, как ответить на этот вопрос, я прочитаю эту историю. Она записана в... я сейчас скажу точно. Тобольские епархиальные ведомости за 1906 год. Очень интересная история я нашел. В Тобольской епархиальной ведомости за 1906 год сохранилась история. Ее поведал овдовевший иерей. И вот что он пишет. «Овдовел я сравнительно молодым. Я долго тосковал по своей супруге. Но, чтобы не предаваться отчаянию или пьянству, а с ним и другим греховным порокам, я поставил для себя правило как можно чаще совершать божественную литургию и во время нее поминать дорогую мне покойницу. Это постоянное терзание давало мне какой-то относительный покой. Однако же, при всем том, я никак не мог удержаться от посещения могилы, где была погребена моя жена. Здесь, вдали от жилья и шума людского, я давал полную волю своим слезам и нередко роптал на судьбу, спрашивая, кому и зачем понадобилась так скоро смерть моей жены. В одно из таких посещений места упокоения матушки со мною случилось нечто необыкновенное. И это нечто отвадило меня от частых прогулок на могилу, над которой чуть не ежедневно я проливал потоки горьких слез. А произошло следующее. Когда я был всецело поглощен мыслью о тяжелой утрате своей супруги, вдруг явственно при лунном свете я заметил силуэт женщины, спускающейся по склону горы к месту моего нахождения. Она была одета в платье точь-в-точь, как у моей жены.
Я был заинтересован и стал вглядываться пристальнее,

в движущийся предмет, чтобы узнать, кто бы это могла быть в столь поздний час и в столь пустынном месте. Но вот силуэт стал обрисовываться яснее и яснее, и, о радость! Я узнал в приближающейся женщине свою жену, ее походку. Она так же, как и при жизни, осторожно спускалась ниже по направлению ко мне, придерживая левой рукой платье. Обратите внимание, какие тонкости он замечает. Насколько похоже было это явление на явление его жены. И, наконец, она подошла вплотную ко мне. У меня от радости закружилась голова. Я забыл, что передо мною покойница. Собрался было в чаду забвения говорить с женою, корить ее за долгую отлучку, но вовремя опомнился и совладал со мной. Радость моментально сменилась ужасом. И дальше он описывает, как, я все до конца зачитывать не буду, он описывает, как наложил на нее крестное знамение, она куда-то испарилась, исчезла. Но, вы знаете, я честно скажу вам, кто-то может вот слушать меня и думать, ну, вот что скажет проповедник, вот верит он этому или нет? Он же сам говорит, ну, мертвые ничего не знают, ничего не ведают, не могут вступать в контакт с живыми, что Бог это запрещает это делать. Нет, я верю этой истории. Я верю, она описана довольно подробно, она описана в таких подробностях, которые заставляют как раз-таки меня поверить, что подобное могло произойти. И единственный ответ на вопрос, а кто же тогда и что же такое происходит, когда люди обращаются к умершим, а они им отвечают? Что это такое? Как это объяснить? Единственным ответом, как мне кажется, может стать второе послание апостола Павла к Коринфянам, 11 глава, 14 текст. Там апостол Павел дает непростой ответ на этот вопрос. Итак, второе послание к Коринфянам, 11 глава, 14 текст. «Неудивительно, говорит апостол Павел. И я могу то же самое сказать. А нет ничего удивительного в том, что это происходит. Потому что сам сатана принимает вид ангела света». Именно по этой причине Господь, обращаясь к своему народу, говорит: «Если кто-то вас приглашает, идем обратимся к умершим, давай пойдем к вызывателям мертвых и вопросим, зададим наш вопрос к тем, кто умер, потому что они якобы должны обладать большей мудростью, шире кругозор у них должен якобы быть. Отвечайте, спрашивают ли мертвых о живых? Не должен ли добрый христианин обращаться к своему Господу?» И это правда. Итак, если мы говорим о том, что происходит с умершими, они почили, они спят до дня второго пришествия Иисуса Христа, когда Господь пробудит их своим голосом к новой жизни. А наша надежда сегодня на нашего Господа Иисуса.

0: Здравствуйте, вы смотрите программу «Принято считать». Мы продолжаем говорить об абортах, их последствиях и об осознанном материнстве. Сегодня на наши вопросы отвечает психолог Светлана Страж. Светлана, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Очень рада вас приветствовать снова в нашей студии. Вот когда женщина решает делать аборт, всегда ли она осознанно подходит к этому решению?
1: На самом деле не всегда, Юля. Бывает такое понятие, и достаточно часто встречается понятие, как неосознанный отказ от материнства. То есть